скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Вечное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
2: Книга 10. О духе уныния. Глава 1. Шестой подвиг предлежит нам против духа уныния. Уныние – ацидия, от «а» – «не» и «ксиос» – «старание, труд». Ацидия – беспечность, нерадивость, совершенное расслабление, упадок духа, которая сродни печали. Ему особенно подвергаются скитающиеся и уединенные монахи. Этот злой враг часто нападает на монаха около 6 часа, в полдень, как какая-нибудь лихорадка, нападающая в определенное время. Своими приступами причиняет больной душе жестокий жар в определенные часы. Некоторые из старцев называют его «бесом полуденным», о котором говорит и псалмопевец, Псалом 90. Глава 2. Как уныние вкрадывается в сердце монаха и какой вред причиняет духу. Когда уныние нападет на жалкую душу, то производит страх места, омерзение к келье и к братьям, которые живут с ним или вдали, порождает презрение, отвращение, как к нерадивым и менее духовным. Также и ко всякому делу внутри кельи делает ленивым. Дух уныния не позволяет ему ни оставаться в келье, ни заниматься чтением, и он часто стонет, что, пребывая столько времени в той же келье, ничего не успевает, ропщет и вздыхает, что не имеет никакого духовного плода, пока будет связан с этим обществом, скорбит, что не имеет духовной пользы и напрасно живет в этом месте, так как, имея возможность управлять другими и приносить пользу очень многим, он никого не поучает и никому не доставляет пользы своим наставлением и учением. Другие отдаленные монастыри хвалят, и места те считают более полезными для преуспевания и более способствующими спасению. Также общество братьев представляет приятным в духовной жизни. Напротив, что находится под руками, то все худо. Не только нет никакого поучения братьям, но и само телесное содержание приобретается с большим трудом. Наконец, думает, что, пребывая в этом месте, он не может спастись, что следует оставить келью, в которой ему придется погибнуть, если будет и дальше оставаться в ней, и потому как можно скорее переселяется в другое место. Потом уныние производит также ослабление тела и голод в 5 и 6 часу, по нашему исчислению, в 11 и 12, как будто он утомлен и ослаблен долгим путем и самым тяжелым трудом, или проводил 2 или 3 дня в посте без подкрепления пищи. Потому беспокойно озирается, вздыхает, что никто из братьев не войдет к нему. Часто то выходит, то входит в келью и часто глядит на солнце, как будто оно медленно идет к западу. Таким образом, в таком неразумном смущении духа, как будто земля покрылась мраком, пребывает праздным, не занятым никаким духовным делом, и думает, что ничто не может быть средством против такой напасти, кроме как посещение какого-либо брата или утешение сном. Потому этот недуг внушает, что нужно делать приличные поздравления и посещение недужных, находящихся вблизи или вдали. Также внушает, как какие-нибудь благочестивые и набожные обязанности, что надо найти родителей и чаще ходить с поздравлениями к ним. Считает великим делом благочестия чаще посещать какую-нибудь благочестивую, посвятившую себя Богу женщину, особенно не имеющую никакой помощи от родителей, а если ей необходимо что-то, чего не дают ее родители, о том заботиться есть дело самое святое, и следует больше к этому прилагать благочестивых усилий, нежели бесплодно, без всякой пользы, сидеть в келье. Глава 3. Уныние, чем побеждает монаха. Итак, несчастная душа, опутанная такими хитростями врагов, ослабленная духом уныния, как сильным тираном, впадает в сон, или выгнанная из затворничества кельи своей, начинает искать в этой напасти утешение в посещении брата. А этим средством, от которого в настоящее время душа как будто получает облегчение, немного позже еще больше будет ослаблено. Ибо чаще и более жестоко враг будет искушать того, о ком знает, что тот, вступив в борьбу, тотчас обратится в бегство, и в ком предвидит, что он ожидает спасения себе не от победы, не от борьбы, а от бегства. Оставляя свою келью, он мало-помалу станет забывать дело своего звания, которое есть не иное что, как созерцание той божественной и превосходящей все чистоты, которая никак не может быть приобретена, как только постоянным пребыванием в келье и размышлением в безмолвии. Таким образом, воин Христов, сделавшись изменником и беглецом от своей военной службы, связывает себя житейскими делами и становится неугодным военачальнику. 2 к Тимофею, 2 к 4. Глава 4. Уныние ослепляет ум, делает неспособным к созерцанию добродетелей. Блаженный Давид хорошо показал весь вред этой болезни в одном стихе, говоря: «Воздремала душа моя от уныния» — Псалом 118. Хорошо он сказал, что не тело, а душа собственно воздремала. Ибо истинно душа дремлет в деле созерцания добродетелей и рассмотрения духовных чувств, когда уязвлена стрелою этой страсти. Глава 5. Двоякое уныние бывает. Итак, истинный подвижник Христов, который хочет законно подвязаться, должен поспешить выгнать из тайников своей души и эту болезнь, и против этого злейшего духа уныния действовать с обеих сторон, так чтобы не пасть сраженному стрелою сна, и чтобы вышедшему, хоть и под благовидным предлогом, из монастыря не быть беглецом. Глава 6. Как зловредны бывают действия уныния. Ибо кого начнет оно одолевать с какой-либо стороны, того заставит пребывать в келье ленивым, беспечным, без всякого успеха духовного, или, выгнав оттуда, сделает потом непостоянным во всем, праздно шатающимся, нерадивым ко всякому делу, заставит его постоянно обходить келье братьев и монастыри и ни о чем другом не заботиться, как только где и под каким предлогом можно бы найти случай пообедать. Ибо ум празднолюбца не умеет ни о чем другом думать, как только о пище и чреве, до тех пор, пока не сведет дружбу с каким-нибудь человеком или женщиной, расслабленными одинаковой холодностью, и озаботится делами их и нуждами. И таким образом мало-помалу так запутывается во вредных занятиях, как в змеиных извилинах, что потом уже никогда не в состоянии будет развязаться для достижения совершенства прежнего обета монашеского. Глава 7. Свидетельство апостола о духе уныния. Святой апостол, как истинный духовный врач, видя, что эта болезнь, происходящая от духа уныния, и в его время распространялась, или святым духом предвидя, что возникнет и между монахами, спешит предупредить ее спасительным лекарством своих заповедей. Сначала, как искуснейший и совершенный врач, исцеляя немощь больных ласковым мягким словом, начинает с любви и хвалит их с этой стороны, пока смертельная рана, обвязанная смягчающим лекарством, оставив опухоль негодования, не станет легче переносить острые лекарства. В послании к фессалоникийцам говорит так: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». 1 к Солунинам, 4, 9 и 10. Сперва предложил припарки похвалы, сделал их мягкими, готовыми к принятию спасительного слова. Потом говорит: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Стих 10. Еще мягкими приветливыми словами ласкает.

научены, но и на деле исполняют то, чему научены. Ибо вы, говорит, так и поступаете, не только с одним или двумя, но со всеми братьями, не только с вашими или известными гражданами, но во всей Македонии». Потом прибавляет: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать», и едва высказывает то, о чем прежде заботился, «и усердно стараться о том, чтобы жить тихо», высказал первую причину. Потом прибавляет вторую: «делать свое дело», также третью: «и работать собственными своими руками, как мы заповедали вам», стих 11. Четвертую: «чтобы вы поступали благоприлично пред внешними». Пятую: «и чтобы вы ничего, ничьего не желали», стих 12. Вот что у него на душе было, что после стольких предварительных объяснений высказал: «и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, то есть пребывайте в своих кельях, не подвергайтесь беспокойству от разной молвы, которая обычно порождается словами или баснями праздных, и другим не причиняйте беспокойства. Делать свое дело, не желайте исследовать из любопытства дела мирские и испытывать поступки разных лиц. Старайтесь употреблять ваши труды к исправлению себя или для упражнения в добродетелях, а не на порицание братьев. И работать своими руками, как мы заповедали вам, для того, чтобы они не были беспокойными, не заботились о чужих делах или не поступали неблагоприлично перед внешними, или не желали ничего чужого», теперь прибавил, говоря: «и работать своими руками, как мы заповедали вам». Причиной того, что выше порицал, апостол ясно показал праздность, ибо никто не может быть беспокойным или входить в чужие дела, кроме тех, которые не хотят заниматься делом рук своих. Представил он еще и четвертый недуг, который происходит от этой праздности, то есть поступают неблагоприлично, говоря: «чтобы вы поступали благоприлично пред внешними». Даже с мирскими людьми не может благоприлично поступать тот, кто не хочет заниматься делом рук своих и в своей келье. Необходимо ему быть неблагопристойным, когда он ищет пропитание, употреблять ласкательство, собирать новости молвы, отыскивать поводы к приключениям и басням, с помощью которых открылся бы ему доступ в дома разных людей. И ничего, ничьего не желали. Не может он не желать чужих даров и подаяний, потому что не находит удовольствия благовестно и спокойно делать свое дело, приобретать себе средства для ежедневного пропитания. Видите, сколько грехов, важных и гнусных, рождается от одного порока праздности. Наконец, тех самых, которых пророк в первом послании ласкал мягкими словами, во втором послании, как не излечившихся легкими средствами, начинает лечить острыми и жгучими лекарствами, не предоставляет им никакого пластыря мягких слов, никакого нежного ласкового выражения. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». 2 Солунинам, 3-6. Там просит, а здесь наказывает или повелевает. Там расположение ласкающего, здесь строгость завещающего и угрожающего. «Завещеваем же вам, братья, поскольку вы пренебрегали до сих пор слушать нас, просящих, по крайней мере, ныне повинуйтесь завещевающим». И само завещевание не голым словом, а с заклинанием именем Господа нашего Иисуса Христа делает страшным, чтобы они опять им не пренебрегли, как простым, произнесенным обыкновенным человеческим голосом, и не думали, что нет нужды строго исполнять его. И тотчас, как искуснейший врач, гнилые члены, которых не мог исцелить легким лекарством, пытается лечить насечку с помощью духовного орудия, говоря: «завещеваем удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Глава 8. Бесчинным бывает тот, кто не хочет заниматься делом рук своих. «Ибо мы не бесчинствовали у вас,

0: 2 Солунинам 3-7. Когда апостол хочет указать, что он не был бесчинным у них, занимаясь работой, то ясно показывает, что солунине от порока праздности всегда остаются бесчинными. «Мы ни у кого не ели хлеба даром» — стих 8. Учитель язычников каждым словом усиливает речь. Проповедник Евангелия говорит, что он ни у кого не ел хлеба даром, тогда как знал, что Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9:14. И еще «трудящийся достоин пропитания» от Матфея 10:10. Когда и тот, кто проповедовал Евангелие, совершал столь высокое духовное дело, даром не принимал пищи по повелению Господа, то что будем делать мы, которым не только не поручена никакая проповедь слова, но и никакой заботы не завещено, кроме заботы об одной нашей душе? В какой надежде мы осмелимся с праздными руками даром есть хлеб, которого пророк, обязанный заботой и проповедью евангельской, без труда рук не отважился есть? Но занимались, говорит, трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Стих 8. Еще усиливает строгость своего вразумления, ибо не просто сказал «мы ни у кого не ели хлеба даром», на этом не остановился, ибо могло бы показаться, что он содержался хоть и не на их, фессалоникийцев, приношении или подарке, хоть на собственном иждивении, но в праздности, на сбереженные деньги, свои или чужие. Но занимались, говорит, трудом и работаю, ночь и день, то есть своим трудом содержались. И это, говорит, мы делали не по своей воле, не для удовольствия, как требовал отдых и упражнение тела, а по необходимости и скудости содержания заставляли себя работать с большой утомительностью. Ибо не только в течение всего дня, но и ночью, предназначенной для сна, я неустанно занимался этим делом рук, заботясь о пропитании. Глава 9. Не только апостол, но и бывшие с ним работали своими руками. Чтобы этот образец не показался, может быть, не великим и не общим, если бы он преподавался только его примером, апостол свидетельствует, что он не один так поступал, но и все, которые назначены были с ним проповедовать Евангелие, то есть Силуан и Тимофей, которые это пишут с ним, занимались подобной работой. А в словах «чтобы не обременить кого из вас», он внушает им большую стыдливость. Ибо если он, проповедуя Евангелие и подтверждая его знамениями и добродетелями, не решается даром есть хлеб, чтобы не обременить кого-либо, то как не считают обременением других те, которые ежедневно, праздные, ничего не делая, потребляют его? Глава 10. Апостол для того и работал своими руками, чтобы нам представить пример трудолюбия. «Не потому, — говорит апостол, — чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Там же стих 9. Апостол показывает причину, для чего он столько трудился. «Чтобы, — говорит, — себя самих дать вам в образец для подражания нам, чтобы, если забудете словесное учение, по крайней мере, примеры обращения, верно представленные вашим очам, удержали вы в памяти». Нелегкое порицание делается им, когда говорит, что только для примера он понес этот труд и обременение тела днем и ночью. Они, однако, не хотели следовать его примеру, когда он, не имея необходимости, наложил на себя столько тяжести. Хотя, говорит, мы и имели власть, и нам открыты были все ваши имущества и припасы, и я знал, что имею позволение Господа нашего пользоваться им, однако я не воспользовался этой властью, чтобы сделанное мною, хоть и позволительным образом, не подало другим пример вредной праздности. И потому, проповедуя Евангелие, я предпочел содержаться работою своих рук, чтобы и вам, желающим идти стезею добродетели, указать путь совершенства и своим трудом представить образец поведения. Глава 11. Апостол не только примером, но и словами, проповедуя, увещевал работать. Но чтобы не показалось, будто он, молча работая и желая научить их примером, нисколько не наставлял или заповедями, увещаниями, он прибавляет, говоря: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот не ешь». Там же стих 10. Апостол, показывая, с одной стороны, беспечность тех, которые, зная его как доброго учителя, работавшего своими руками, для поучения и для примера, не хотели подражать, с другой — свое прилежание и осторожность, говорит, что он, находясь у них, не только представлял себя в пример, но и словами постоянно проповедовал: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Глава 12. Апостол, не довольствуясь одним увещеванием, присоединил еще власть и повеление. Потом апостол употребляет по отношению к ним уже не совет учителя или врача, но относится к ним со строгостью судебного приговора и, употребив апостольскую власть, как бы изрекает приговор на презрителей. Употребил именно ту власть, которую, говорит он в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 10-8, дал ему Господь, когда увещевал их, допустивших проступок, чтобы они до его прихода поспешили исправить себя, заповедуя так: «Прошу не довести меня до того, чтобы я по пришествии моем прибег по отношению к некоторым к той власти, которая дана мне над вами». Там же стих 2. И еще: «Если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Стих 8. Именно с этой властью он произносит: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». 2 Солунинам 3-10. Не плотским мечом принуждает их, а властью Святаго Духа запрещает им употреблять пищу для этой жизни, чтобы они, если нисколько не думая о наказании будущей смертью, из любви к праздности захотели бы упорствовать и дальше, по крайней мере вынуждены были исполнять спасительные заповеди из-за естественной необходимости и страха настоящей гибели. Глава 13. О словах апостола: «Мы слышали, что некоторые из вас поступают бесчинно». Итак, после такой строгости евангельского требования, апостол теперь уже указывает причину, почему он все это предварительно говорил. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». 2 Солунинам 3:11. Не желающих работать он объявляет растленными не одной только болезнью, ибо во втором послании к Солунинам он называет их бесчинными, поступающими не по преданию, которое приняли от него. 2 Солунинам 3:6. Называет также беспокойными и едящими хлеб даром. Здесь опять говорит: «Мы слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно», и тотчас присоединяет второй недуг, который есть корень этого беспокойства. «Ничего, говорит, не делают». Потом указывает третью болезнь, которая от второй происходит, как бы ответвляется, а суетятся. Глава 14. Слова апостола пресекают многие пороки. Итак, апостол теперь спешит устранить причину стольких пороков и, отложив апостольскую власть, которую прежде употреблял, опять обращается, как нежный отец и милосердный врач, и своим спасительным советом, как детям и своим пациентам, предлагает средства к исцелению, говоря: «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Там же стих 12. Причины таких ран, происходящих от корня праздности, он устранил одной спасительной заповедью труда, как искуснейший врач, зная, что после истребления главной болезни сразу прекратятся и прочие недуги, происходящие от нее. Глава 15. Об оказании снисхождения праздным и нерадивым. Впрочем, как прозорливый и заботливый врач, апостол не только желает исцелить раны немощных, но и здоровым также предлагает соответствующие заповеди, чтобы навсегда могло сохраниться здоровье их, говоря: «Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Следуя нам, то есть по нашим стезям, трудом подражайте представленным вам примерам и не следуйте беспечности и бездеятельности других. Не унывайте, делая добро, то есть выказывайте ваше человеколюбие к ним, если они как-нибудь пренебрегли соблюдением того, что мы сказали». Итак, апостол как вразумляет немощных, чтобы, расслабившись от праздности, не предавались беспокойству и любопытству, так и здоровых увещевает не отказывать тем в человеколюбии, которое по заповеди Господней мы должны оказывать и добрым, и злым, нерадивым, которые не захотели обратиться к здравому учению. Призывает нас не переставать благотворить и благоприятствовать им, как словом утешения и исправления, так и обычными благодеяниями и человеколюбием. Глава 16. Погрешающих мы должны исправлять не с ненавистью, а с любовью. Впрочем, чтобы некоторые, одобренные этой тихостью, не пренебрегли его заповедями, он опять показывает апостольскую строгость, говоря: «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Там же стих 14. «И увещевая их соблюдать должное по уважению к нему и для общественной пользы, и с какой осторожностью они должны исполнять апостольские заповеди», тотчас присоединяет нежность благосклоннейшего отца и, как своих детей, учит, какое расположение они должны выказывать погрешающим из братской любви, говоря: «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Стих 15. Со строгостью судьи соединяет отеческую нежность, и приговор, произнесенный с апостольской строгостью, умеряет милостивой кротостью, ибо повелевает иметь на замечании того, кто презирает повиновение его заповедям, не иметь с ним даже общения, однако повелевает делать это не с ненавистью, а с братской любовью и с целью исправления их. «Не сообщайтесь, — говорит с ним, — чтобы устыдить его, чтобы не исправившийся моими кроткими заповедями, по крайней мере, будучи пристыжен публичным отлучением от всех вас, когда-нибудь начал ходить по стезе спасения». Глава 17. Разные свидетельства, которыми апостол доказывает, что надо трудиться и что он сам занимался работой. Также и в послании Ефесиным апостол об этом самом труде так говорил: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». К Ефесиным 4:28. Также и в деяниях апостольских находим, что он не только учил, но то самое и исполнял. Ибо когда он пришел в Коринф, то не захотел остановиться в другом месте, а у Акилы и Прескилы, потому что они были мастера того же ремесла, каким он сам обыкновенно занимался. Ибо так говорится: «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, и жену его Прескилу, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Деяния 18, с 1 по 3. Глава 18. Апостол работал столько, сколько нужно было ему и другим, бывшим с ним, на пропитание. Потом, проходя Милет, оттуда послав в Ефес, он призвал к себе пресвитеров Ефесской церкви, давая им наставление, как они в его отсутствие должны управлять церковью Божией. Говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: „Блаженнее давать, нежели принимать“. Деяния 20, с 33 по 35. Он оставил нам важный пример своего поведения, когда свидетельствует, что он не только делал нужное для своей телесной потребности, но и большее, чтобы могло быть достаточным и для употребления бывших с ним, именно тех, которые, ежедневно занимаясь необходимым служением, никак не могли приготовить себе пропитание своими руками. И как фессалоникийцам говорит, что он трудился, чтобы дать им образец для подражания ему, так и здесь то же самое говорит. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых, именно духом или телом, то есть поспешим содержать их не от избытка запаса или сбереженных денег, не от чужой щедрости и имущества, а своею работою и доходом, приобретаемым потовым трудом».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погуби.

Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянные, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят ни живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева Рада.

0: Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие, и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 июля по новому стилю или 16 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского и 10 учеников его, мученика Антиоха, врача Севастийского, а также мученика Павла и мучениц Алевтины, Валентины и Хионии, пострадавших в начале IV века, мученицы V века Иулии Девы, память святых отцов IV Вселенского собора, проходившего в 451 году, святых первой половины XX века, блаженной Матроны Анимнясевской Великовой, исповедницы, священномучеников Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, и с ним Петра Гаврилова и Иоанна Мажирина, пресвитеров, преподобно-мучеников Ардалиона Пономарева, архимандрита, и монаха Федора Никитина. Прославляется икона Божией Матери Чирская Псковская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы мысленно перенесемся в середину V века, в то время, когда православная Византия встала перед вызовом ереси монофизитства. Четвертый Вселенский собор, на котором присутствовали 630 епископов, состоялся в 451 году в городе Халкидоне при императоре Маркиане. Еще при жизни императора Феодосия II в 448 году Евсевий, епископ Дорилейский, донес собору, бывшему в Константинополе при святом патриархе Флавиане, на предстоятеля одного из столичных монастырей, архимандрита Евтихия, который из неумеренной ревности против душепагубной ереси Нестория впал в другую крайность и начал утверждать, что в Иисусе Христе человеческое естество при ипостасном соединении было совершенно поглощено божественным, вследствие чего утратило все свойственное человеческой природе, кроме лишь видимого образа. Так что после соединения в Иисусе Христе осталось только одно естество – божественное, которое в видимом телесном образе жило на земле, страдало, умерло и воскресло. Собор осудил лжеучителя. Но ересиарх имел защиту при императорском дворе и находился в тесных связях с еретиком Диоскором, преемником святителя Кирилла на патриаршей Александрийской кафедре. Евтихий обратился к императору с жалобой на несправедливость осуждения и требовал суда Вселенского собора на своих противников, которых подозревал в несторианстве. Желая успокоить церковь, Феодосий разрешил созвать Четвертый Вселенский собор в 449 году в Эфесе. Этот собор в летописях церкви заклеймен именем Разбойничьего. Диоскор, поставленный от императора председателем собора, владычествовал диктаторски, употребляя угрозы и явное насилие. Евтихий был оправдан, а святитель Флавиан осужден. В 450 году император Феодосий умер. Его сестра Пульхерия возвела с собой на престол Маркиана. Наведение мира в церкви было делом первой необходимости. Вселенский собор был назначен на 451 год в Халкидоне. Патриарх Константинопольский святой Анатолий был председателем собора. Диоскор с первого заседания был лишен места между присутствующими, а на третьем осужден со всеми своими сторонниками. Всех заседаний собора было 16. Святые отцы единодушно произнесли проклятие на ересь Евтихия. Затем им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. На основании посланий святителя Кирилла Александрийского и папы Льва Великого отцы собора сформулировали известный халкидонский ораз. «Последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога, истинно человека, того же из разумной души и тела, единосущного Отцу по Божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына, Единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности пророки учили о Нем, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас, и как предал нам символ отцов. Таким вероопределением осуждалось как несторианство, так и монофизитство. Блаженный Феодорит, которого на соборе подозревали в несторианстве, особенно египетские епископы, произнес анафему на Нестория и подписал его осуждение. Поэтому собор снял с него осуждение Диоскора и восстановил в сане, равно как снял осуждение с Ивы епископа Эдесского. В двух последних заседаниях собор изложил 30 канонов относительно церковной иерархии и дисциплины. Сверх того, собор утвердил постановление не только трех предшествовавших вселенских соборов, но и поместных – Анкирского, Неокесарийского, Гангрского, Антиохийского и Лаодикийского, бывших в IV веке. После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учение, определенное Халкидонским собором. Монофизитов ссылать в заточение или изгонять. Сочинения их сжигать, а за распространение их казнить. Диоскор и Евтихий сосланы были в отдаленные провинции. Хотя Халкидонским собором не был положен конец христологическим спорам, которые продолжались еще до IX века, однако его вероопределение на протяжении веков остается основой православия. Святые отцы IV Вселенского собора, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научи беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим.

дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, и избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веру и спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради правды.

0: Тебя верующих претерпеть изволил си, и воскрес из мертвых, вознился си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани, раздирани Церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире рубрика «Евангелие дня». Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. А выйдя около третьего часа, он видел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. В притче о наемниках тот, кому один только час работать пришлось, был одинаково вознагражден домовладыкой. Часы дня в этой притче – образ течения жизни нашей. Одиннадцатый час – последнее время этой жизни. – Господь показывает, что и те, которые до этого срока дожили, не работая Ему, могут начать работать и угодить Ему не меньше других. Нечего, следовательно, отговариваться старостью и отчаиваться, полагая, что уже не к чему начинать. Начинай, не робея, милостив Господь все тебе даст, что и другим, и по чину благодати здесь, и по закону правды там. Только усердием побольше разгорись и по сокрушении поскорби о нерадении, в котором проведена вся почти жизнь. Скажешь: «Там позвал хозяин, пусть и меня позовет Господь». Разве не зовет? Не слышишь разве в церкви гласа Господня: «Придите ко мне все, и апостольского призвания, по Христе молим, яко Богу молящую нами, примиритесь с Богом». Боже, вам помощи во всех благих делах на весь предстоящий день, дорогие братья и сестры.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в парке искусств «Музеон» по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел молодежный фестиваль книжной культуры «Пространство слова». Фестиваль проходит в последние выходные июля в преддверии празднования Дня Крещения Руси уже в третий раз. Его проведение стало хорошей традицией и заметным событием в сфере книжной культуры и просвещения. Торжественное открытие фестиваля началось с выступления хора Сретенского Ставропигиального монастыря. С приветственным словом к участникам и гостям мероприятий обратились председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский Боровский Климент, первый заместитель председателя издательского совета епископ Истринский Серафим, директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького города Москвы Фокина. В работе фестиваля приняли участие депутаты Государственной Думы, общественные деятели, священнослужители, лауреаты и номинанты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, писатели-воины, участники специальной военной операции, другие современные авторы, руководители и сотрудники издательств и литературных журналов, художники, критики, литературоведы, сотрудники учреждений культуры и образования, студенты. В течение всего дня на площадках парка искусств «Музеон» в Москве проходили мероприятия, призванные подчеркнуть неприходящую ценность книги, слова и речевой культуры. На площадке искусства книги прошли выступления музыкальных коллективов, мастер-классы, литературно-общественные дискуссии, презентации, театрализованные представления. В частности, на этой площадке состоялись поэтический мастер-класс поэта, автора издательства «Самокат» Натальи Волковой и творческая встреча «Поэт в России. Больше, чем поэт. Современный автор. Кто он?» с участием поэтов Марины Улыбашевой, Вячеслава Некрасова, а также начинающих авторов студентов литературного института. Площадка «Церковь и писатели. Культурный диалог» стала местом ряда панельных дискуссий о чистоте русской речи, патриотической литературы, значении традиционных бумажных книг и век электронных технологий, о видении современной ситуации в мире книг и о том, что такое чтение для молодых людей. На площадке «Истоки смыслов» гостей фестиваля ждали презентации, театрализованные программы, художественное чтение, квест, мастер-классы и игровая программа. Особая роль отводилась встречам, в центре которых художественное слово Пушкина и Достоевского. «Вечное слово» стало поэтической площадкой, где в течение всего дня не только звучали стихи, но и проходило живое общение со слушателями. Работа площадки началась с чтением стихов главного редактора литературной газеты Максима Замшева, вел встречи доцент литературного института Сергей Арутюнов. Площадка «Пульс речи» стала местом, где гости фестиваля могли слушать лекции и участвовать в мастер-классах. На площадке «Церковь и милосердие» раненым бойцам читали свои стихи поэты, в том числе поэты-воины. Среди выступавших были лауреат Патриаршей литературной премии Виктор Николаев и член Совета экспертов премии Алексей Шорохов. Прошла встреча военкоров. Программа фестиваля включала встречи, рассчитанные на аудиторию разных возрастов, в том числе ориентированные на семейное посещение. Вход на все мероприятия был бесплатным. Продолжаем выпуск. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 7 по 9 августа в духовной столице Урала Верхотурье пройдет слет православной молодежи «Легенды Верхотурья». Регистрация на участие уже началась. На ресурсах молодежного отдела Екатеринбургской епархии сообщается, что в программе слета совместные богослужения, дискуссионные площадки, лекции, экскурсии, театральные постановки, игры, городской квест, костюмированный бал и множество других активностей. По словам организаторов, это отличная возможность для молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет объединиться, пообщаться и провести время в атмосфере веры и дружбы. Напомним, цель слета – возрождение Верхотурья как духовной столицы Урала и создание условий для развития православного молодежного движения города и всего Среднего Урала, восстановление культурных объектов и храмов, В 2025 году православные следопыты отряда «Флотилия Ковчег» в рамках проведения слета легенды Верхотурья в 11 раз приехали в духовную столицу Урала и продолжили расчистку храма при верхотурской достопримечательности в старинном тюремном замке. С 1919 года храм и замок находятся в запустении и постепенно разрушаются. В планах администрации города реконструировать это строение для создания в нем постоянной музейной экспозиции. И последняя информация выпуска. Состоялось освящение первого храма Русской Православной Церкви в Танзании. Чин малого освящения совершил патриарх Экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин. Ему сослужили иерей Георгий Максимов и местное духовенство. В пресс-службе отметили, что строительство церкви близится к завершению, а далее планируются отделочные работы и благоустройство. Храм построен в селе Кимамба и освящен в честь святителя Николая Чудотворца. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я представляю вам мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист, переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что ж, я просто хочу сказать нашим радиослушателям, что немножко другой мы цикл, не немножко, а просто другой цикл мы с Ксенией задумали. Она предложила его, я согласилась. Называться будет этот цикл «Времена года». Почему такое название?
2: Почему такое название?
1: Пришло на ум.
2: Ну, в первый момент кажется, что мы будем говорить о временах года, да? Вскользь, может быть, конечно, мы и будем, потому что ведь времена года – тема сквозная в искусстве. И она существует на протяжении столетий. Но мы выбираем ее для названия по следующей причине. Вот культурные эпохи сменяются, а интерес к теме под названием «Времена года» он не угасает. И не угасает он не потому, что речь идет о смене сезонов, да, не по этой же причине, а потому что вот изображение этих сезонов в искусстве, оно всегда предстает через художественное воплощение и размышления об устройстве мира, о вечности, о месте человека в этом мире, о человеческой жизни, о Боге, то есть о том, что важно для нас. Это и философия, это и, собственно, художественное, это и научное. И называя так наш вот новый проект, мы тем самым, скажем, расширяем горизонты, да, мы сможем поговорить обо всем, и о литературе, и о том,
1: и о картине,
2: да,
1: допустим,
2: и о живописи,
1: и о жизни человека, и о писателе,
2: да,
1: и о поэте,
2: и о личности, и о сюжете, личности, да, и о языке, и о том,
1: что он
2: что
1: сделал,
2: волнует современного человека.
1: Да, да, да.
2: То есть у нас будет более широкий спектр вопросов. Это именно цикл размышлений. Цикл размышлений о человеке, о человеческой жизни и о том, что для него важно. Поэтому времена года. Ну и не будем мы обходить, конечно, вниманием и, собственно, времена года, потому что тема, конечно, это вечная, и к ней обращались и поэты, и писатели, и композиторы, и художники. То есть мы здесь пойдем уже протаренным путем.
1: Да, и еще мы там просто можем услышать музыку, даже, допустим, наших вот гениальных композиторов, Чайковского, не наших композиторов, Вивальди, допустим, да? Любимую музыку можем услышать в оформлении, хотя бы кусочек.
2: Кусочки, да, кусочки.
1: Да, ну вот это хорошо. И что, лето сейчас?
2: У нас лето.
1: Лето
2: на дворе.
1: Лето.
2: Время года, которое кто-то очень любит, кто-то не очень любит. Но я думаю, все помнят замечательные пушкинские строки. «Ах, лето красное, любил бы я тебя,
1: когда б
2: ни зной, ни пыль,
1: ни
2: комары,
1: да мухи».
2: Вот.
1: Какие-то все наши творческие, ну что-то там, любя, мы, губя, мы...
2: Ты все душевные способности губя,
1: нас
2: мучишь, как поля, мы страждем от засухи.
1: Да? О, наконец, вдвоем
2: вспомнили. Да, мы вспомнили. Ну, эти строки помнят пушкинские.
1: Ну, это индивидуально. Видите, Пушкин не любил.
2: Он и признавался, что не любил,
1: да,
2: объективно. Я скорее на стороне Пушкина, не знаю, как наши радиослушатели, но, тем не менее, лето прекрасно, как прекрасно любое время
1: года. Некоторые говорят, что лето – это маленькое жизнь.
2: Да, безусловно, безусловно. У нас всегда надежды, да, на лето, потому что летом вот...
1: И отпуск бывает, да.
2: Да, мы отдыхаем, и нам хочется...
1: Искупаться можно.
2: Всегда каких-то...
1: Позагорать.
2: Да, да, да, да. Насладиться отдыхом, и нам всегда хочется каких-то приятных эмоций. Но темы для сегодняшней беседы я предлагаю не столько скажем, приятные, да, скорее, сколько познавательные и больше философские, наверное. Mm-hmm. Я предлагаю поговорить о чтении. Поговорить о том, почему люди не читают, ведь это на сегодняшний день проблема. Поговорить о том вообще, что читать, то есть как сформировать свою вот золотую полку, как говорил Юрий Олеша, какие книги выбрать, потому что ведь у нас сейчас разнообразие книжное, объективно.
1: И причем такие роскошные издания вообще бывают, да?
2: Да.
1: И с таким оформлением прекрасным.
2: Ну, да? Это в доступе. Это в доступе. Дефицит.
1: Раньше, если мы гонялись за такими вещами, то сейчас это, пожалуйста, приходи, бери.
2: На любой вкус.
1: На любой вкус,
2: да. И кошелек. Угу. И, конечно, хочется поговорить о чтении. Это вообще что? То есть, что значит читать? Почему некоторые говорят, что есть даже искусство чтения, и им нужно овладеть? Mm-hmm. То есть, это не просто вот буквы, да, из которых складываются слова, и ты механически по этим строчкам пробегаешь. Mm-hmm. Так вот, что это? И здесь мы поговорим с вами о замечательном русском философе, мыслителе Иване Ильине, что у него есть работа, как раз посвященная искусству чтения. Итак, вот наш первый раздел – почему же все-таки люди не читают книги? И вот вы уже, Валентина Федоровна, об этом сказали, что вот раньше, да, был этот дефицит. Вот еще совсем недавно граждане СССР, они считали, причем не без основания, считали, что живут в самой читающей стране.
1: Угу.
2: Это было правда.
1: Это было правда.
2: Это было,
1: знаете, даже начало где-то вот 21 века, вот еще, что мы гонялись за книгами.
2: Да, вот да. Я как раз, вы прям, что называется, подхватили мою мысль, я как раз на этом акцентировать внимание хотела. Что же изменилось-то? Почему мы не перестали читать, но мы перестали быть самой читающей страной? Мне вообще кажется, что сейчас вот эта характеристика, она неуместна, что ли. Ни к какой стране, наверное, применить эту характеристику, самая читающая, будет нельзя. Так вот, что же изменилось? И вот вы уже об этом сказали, причем не один раз. В советское время книгу сначала покупали, а потом уже думали, а вообще она мне нужна или нет, потому что был ведь действительно дефицит. И вот даже если мы возьмем какие-нибудь советские фильмы, там даже об этом ведь говорится, причем в самых разных фильмах, что были подписки, что нужно было занимать очередь, были открыточки.
1: Да. На нее выдавали такие квиточки, значит, на сданную макулатуру выдавали. Какого автора, допустим, Пикуль, Валентин Пикуль там или еще что-то.
2: Да, и ты, значит, вот получал и ждал.
1: Шел в магазин.
2: Только потом, собственно, отвечал себе на вопрос, ты хочешь читать Валентина Пикуля или ты хочешь читать какие-то другие произведения. Я даже, знаете, вспоминаю фильм «Чудесный советский профессия следователь», там следователь приходит, да, ему говорят, открыточку давайте, да, там, по-моему, Марина Цветаева. Вот, он говорит, так нет у меня открыточки. То есть книга была дефицитом.
1: Дефицитом.
2: Вот и, конечно,
1: в этом и гвоздь, что была дефицитом.
2: В определенном смысле, да. Потому что что у нас сейчас с вами? У нас чего только нет.
1: Вот я, и выбирай.
2: Да, готовясь к программе, просто зашла на сайты крупных книжных издательств, зашла в некоторые книжные магазины в нашем городе и просто посмотрела. Ну, это изобилие, просто книжное изобилие. И по подсчетам вот самих издателей или владельцев книжных магазинов, до 30 тысяч названий представлено на сегодняшний день. То есть, ну, это же огромное просто количество.
1: Это можно, знаете, утонуть в этом.
2: Да, совершенно верно, просто. Совершенно верно. Но что поражает? Книжный репертуар-то весьма ведь скуден. Прежде всего представлена литература, ну, такая, книжный ширпотреб. Это не значит, что его не должно быть. Mm-hmm. Его по-разному называют. Ширпотреб, там, макулатура и так далее.
1: Но чтиво.
2: Этого, да, чтиво, вот, очень хорошее слово. Это для одноразового пользования, скажем.
1: Ну, допустим, поехал в поезде.
2: Да. да.
1: Тебе нечем заняться. Сидишь и читаешь.
2: Да, ну как бы перелистываешь. Да, потом можно спокойно оставить,
1: можно оставить
2: в электричке, да,
1: сказать,
2: и
1: да, двинуться. Пускай другой читает.
2: Да, совершенно верно. Есть дамские романы, есть там детективы, триллеры, фэнтези и так далее. И вот в этом разнообразии можно очень легко потеряться. То есть, смотрите, с одной стороны разнообразие, да, с другой стороны скудный выбор-то. Как тебе понять, когда ты только вот оказался? Вот ты еще формируешься как личность, и вообще-то ты хотел бы, чтобы у тебя была своя библиотека, ты хотел бы ее создать, сформировать. То есть на что тебе опереться? Как тебе прививать вот эту любовь к чтению самому себе, или если речь идет о родителях, да, как подрастающему поколению, если вот у нас такое изобилие, но при этом мы развращены в определенном смысле этим изобилием. Нам доступно это. Пожалуйста, бери, не хочу. Ладно, куплю, потом подумаю, когда буду читать.
1: Как всяческое изобилие в любом смысле, оно человека скорее, значит, как-то не нацеливает на что-то,
2: а разбрасывает
1: в разные стороны. Вот да, я, допустим, недавно зашла, думаю, у меня все есть, классика у меня есть, я ее читаю, там, перечитываю и так далее. Но мне хочется вот почитать, допустим, какой-то интересный детектив. Ну, нравится мне все равно.
2: Так это такой. Хорошо.
1: Вот. И, допустим, я подхожу к продавцу, а она уже предлагает свою, так сказать, версию какую-то, свое представление. Она не спрашивает, что у меня, так сказать, почему я хочу, вернее, что я хочу, допустим, там, с каким уклоном, так сказать, этот детектив, то есть...
2: Такую литературную рекомендацию,
1: да, вам хотелось
2: бы получить.
1: Да, на что он бы вообще, вот, как бы, какими... детективщиками, что ли, писателями такого толка, какими вы интересуетесь.
2: Кого посоветуете?
1: Кого посоветуете? Вот такие вот вопросы задает. Но я не уверена, что я возьму, допустим, ту книгу, которую она мне посоветовала взять, и она мне понравится. Я вот не уверена. Вот я взяла, и до сих пор она у меня лежит на полке, пока не,
2: нечитанная.
1: Пока не открываю ее.
2: Вот с одной стороны, вот эту картину мы получили, да? То есть вот это вот книжное изобилие, оно нас развращает в определенном смысле, и мы теряемся, мы не знаем, как нам выбрать ту книгу, которая действительно нам будет интересна.
1: Да, да, у каждого ведь свой.
2: Безусловно, то есть своя книга, своя библиотека, и вот снова сошлюсь на Олег, да, вот своя золотая полка. И вот вы только что сказали, у вас есть библиотека, у меня тоже есть библиотека. Ее еще мой отец начал создавать. У вас тоже прекрасная библиотека, и создавалась она не только вами.
1: Ну, начиная с вот как супружеской начала жизни.
2: Совместной,
1: 55 лет, так сказать, вот мы покупали эти книги.
2: И согласитесь, критерием было, что вам захочется не только прочитать, но и перечитать. Вы даже об этом сказали.
1: Да, да.
2: Я хочу это перечитать.
1: Да,
2: не
1: да,
2: оставить
1: да.
2: в электричке, да?
1: Да, да,
2: а
1: да.
2: я хочу это перечитать. Может быть, откроется для меня с новой стороны.
1: Угу.
2: И вот получается, что одна из первых проблем, причин, по которой люди читают мало, это разнообразие, как ни странно, книжное разнообразие, в котором ты просто теряешься. И я даже позволю, знаете, себе такую аналогию. Вот есть изысканный ресторан, а есть фастфуд. Но ведь очевидно, чему отдают предпочтение.
1: Есть кафешка какая-то.
2: Востребован более фастфуд, чем изысканный ресторан. Потому что ведь изысканный ресторан требует даже...
1: И вложений,
2: и антуража.
1: И антуража.
2: То есть ты в шлепках и шортах не придешь, тебя могут попросить выйти.
1: Да.
2: Скажут, не соблюдаешь дресс-код. То есть вот даже на таком уровне, да, вот вроде бы еда. Но это тоже часть культуры, то, как мы принимаем пищу. А здесь пища духовная, и поэтому вот одна из причин – это вот это. Это вот на мой взгляд.
1: Мне кажется, что со мной
2: солидарны и исследователи, но они немножко иначе формулируют вот причины, по которой люди не читают. И я вот позволю немножко статистики.
1: Так.
2: Что они говорят? Более 50% считают, что читать не нужно. У них просто нет интереса. Они равнодушны к этому процессу.
1: Что всю информацию они получат там, где, так сказать,
2: ну, что это?
1: В интернете
2: это вот,
1: там и прочее. Да,
2: да, вот пролистывание.
1: Пролистывание, да, да, страниц.
2: Пролистывание страниц в интернете. У более чем 25% нет времени.
1: Не хватает.
2: То есть отсутствие времени.
1: Времени,
2: да, вот современная жизнь, это, видимо, жизнь скоростная. Нет, нет возможности остановиться и элементарно вообще вокруг себя, да, посмотреть, что происходит. 21% указывают в качестве причины финансовую составляющую. То есть они считают, что книги – это недоступный по бюджету продукт. Ну, где-то я могу с этим согласиться. Даже могу привести пример. Вот одно из прекраснейших изданий, например, учебника для музыкантов, русский как иностранный, стоит на некоторых маркетплейсах до 10 тысяч рублей. Это очень дорогое издание, хотя это всего лишь учебник. Вот. Так, конечно,
1: учебник
2: быть не должно.
1: По музыке?
2: По русскому языку, как иностранному, для музыкантов.
1: Для музыкантов.
2: Да, для музыкантов. То есть адресное издание. Оно великолепное, это издание, но при этом, вот обратите внимание на цену, конечно, такая стоимость, она многим не по карману.
1: Естественно. Особенно студентам.
2: Конечно.
1: Там, допустим, да.
2: И менее 2% называют в качестве причины сложность с самим процессом чтения. Меня вот это объективно напугало, даже цифра 2, около 2%, потому что у них, значит, проблемы когнитивного характера. А процесс чтения...
1: Вот это вот, да,
2: вообще понять, да, что написано, и действительно сейчас с этим есть сложности.
1: И осмыслить вообще.
2: Осмыслить.
1: В чем здесь соль-то, так сказать?
2: Да,
1: что
2: да,
1: хотел
2: да, да.
1: сказать автор?
2: Ну, это вот к вопросу о том, что на сегодняшний день у нас все умеют читать и писать, но при этом слово не осмысленно, оно непонимаемо, а ведь такие авторы, как Достоевский, Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, они требуют погружения в процесс чтения, они требуют твоей подготовленности. Ты не пролистнешь это вот, как говорится, легким движением руки, да, вот эти рилсы, как просматривают на сегодняшний день, ты так не поступишь с литературой серьезной, глубокой литературы. А она может быть самого разного толка, да, эта литература, самые разные жанры будут представлены. И поэтому вот если мы с вами в совокупности посмотрим, да, то получается, что почти 80% это люди, которые...

0: Мы вот обратимся с вами к семантике слова «культура», то это в русском языке существительное, а в языке источники, в латинском языке, это причастие. И дословный перевод – это от глагола «колю» – «возделывать», то есть глагол вообще конкретного физического действия, и дословный перевод будет звучать примерно так – «должное быть возделанным», «привитым». Получается, культура-то сама по себе ведь не берется, значит, мы ее должны привить. Это должны делать родители, школа, да?
1: Садик, то буквально, есть там же очень маленький, да.
0: Много кто принимает участие. И получается,
1: пока
0: что...
1: пока на это не обращают просто внимания.
0: И довольно ведь сложно, когда ты достиг определенного возраста, да, спохватиться.
1: И потом тебе скажут, учись читать.
0: Да. И учись читать не в смысле, да, буквы как складываются, как гугольский персонаж воспринимал тексты, что ему ужасно нравилось.
1: Именно с пониманием.
0: Да, вдумчиво читать. Вот пытаясь понять авторскую мысль, авторскую задумку, пытаясь вот в этот диалог вступить с автором. И позволю себе немножко математики. Вот давайте возьмем обычного обывателя. Вот у обычного человека, нас большинство таких.
1: Ну да.
0: То есть есть люди одаренные, они же всегда в меньшинстве. А обыватель, он в большинстве.
1: Не менее 80% населения.
0: Вот сколько книг обыватель в состоянии прочитать за свою жизнь? Ну вот примерно. Ну вот давайте, допустим, ориентир возьмем, да? Хотя я считаю, что это малодостижимый ориентир. Вот он будет в неделю читать по книге. Хотя это ведь маловероятно. В силу объективных причин. Но давайте хотя бы вот по книге. Значит, сколько примерно получается книг? Книга в неделю, в месяц, значит, где-то 4 книги получается. Значит, в год он прочитает чуть больше 40 книг. Ну, 12 месяцев, да, то есть, ну, там около 50.
1: 52 недели, да. Значит, то есть, ну, вот где-то все равно книг 40, никак,
0: он просто физически, мы еще с вами взяли, человек будет читать книгу в неделю, что маловероятно, даже если человек очень, собственно, любит читать, у него времени может не находиться на это. Поэтому это такая во многом утопия, конечно, будет. Теперь давайте прикинем, сколько читательский стаж у человека. Но он же начинает читать не в грудном возрасте, так ведь? Да. В осознанном,
1: собственно. Ну, даже если он, так сказать, такой продвинутый вундеркинд.
0: Ну, раньше 10 лет точно. И то ведь, смотря, это же будет не вся еще литература ему доступна.
1: Ну, так, допустим... Я просто сужу по своему сыну. Он, значит, начал читать где-то. Ну, не он начал читать, а я ему читала. Вот.
0: То есть, да, даже ну, давайте вот детский возраст, допустим.
1: Он все время просил, почитай.
0: Конечно,
1: почитай.
0: Потому что это интересно.
1: Интересно.
0: Ну, вот примерно, детский, да, там, какой у нас с вами будет читательский возраст? Ну, допустим, ну, лет 50-60. Ну, да. Примерно. Ну, вот я имею в виду, в течение 50 лет мы будем читать.
1: 50, скажем.
0: То есть, получается, если мы с вами...
1: Хотя мы потом меньше уже читаем.
0: 40 книг в год умножим примерно на 50 лет, то что мы с вами получим? Сколько в течение жизни сможет прочитать? Примерно. Да?
1: Примерно.
0: Две. Это в лучшем случае.
1: Это в лучшем
0: просто
1: случае.
0: Потому, что он не сможет физически. Так ведь? То есть очень много книг просто не будут открыты человеком в силу того, что у него нет времени на это.
1: Конечно.
0: Нет времени. Конечно. А если еще и отсутствует интерес, то тогда совсем беда. Да? И возникает вот, собственно, вопрос, а как привить этот интерес к чтению и как сформировать вот эту вот золотую полку?
1: Тягу.
0: Да. И тягу в том числе.
1: И тягу,
0: да?
1: И количество книг, допустим.
0: С чего начать?
1: Да.
0: С чего начать? И вот я, готовясь к программе, решила посмотреть, какие книги любили читать выдающиеся умы нашего Отечества.
1: Угу.
0: Может быть, для кого-то это будет полезной рекомендацией. Может быть... Любя того или иного автора, вы заинтересуетесь тем, что любил он, и откроете для себя вот мир литературы, и так родится интерес. Я выбрала не так много имен, потому что, ну, мы ограничены временем нашей программы. И начну, конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина, потому что это выдающийся мыслитель. Выдающийся.
1: Я
0: нынче в очередной раз побывала в музее.

0: на Мойке в Санкт-Петербурге Пушкина, где он провел последние дни.
1: Это музей...
0: На Мойке.
1: Русский музей.
0: Нет, это дом, где он жил.
1: А, дом, где он жил, то есть там библиотека.
0: Да, вот там его роскошная библиотека, и там вот как раз он провел свои последние дни. Она, конечно, потрясает, эта библиотека поэта, писателя, философа. И вот что мы узнаем. В ранние годы Пушкин прочел огромное количество книг на русском, французском, английском и латинском языках. Его отец уже собрал большую библиотеку с разнообразными изданиями. Молодой Пушкин любил читать Гомера в переводе на французский, Плутарха, Дени Дидро, Шекспира и Руссо. Очень любил этих авторов. Какая разноплановая, да, литература.
1: И, в общем-то, и мыслители, и философы, да, и непосредственно...
0: И антично. Вот античный, да, пласт, да, мне кажется, очень важен. А он у нас как-то вообще вынесен за скобку сегодня.
1: Ну, вообще
0: вот
1: у нас...
0: Вот обратите внимание, да, вот сейчас услышать, что человек
1: изучает?
0: Читает Цицерона, Платона, Плутарха, я уж не говорю там про Ливия, допустим, да, или поэтов античных. Это вообще что-то из ряда вон выходящее будет. Mm-hmm. Когда Пушкин учился в лицее, он зачитывался Жуковским, Крыловым, Гнедичем. Очень интересовался всегда Пушкин отечественной историей, особенно эпохой Петра Первого. И мы знаем, что благодаря этому появились многие произведения.
1: «Капитанская дочка».
0: Да, и «Медный всадник», и «Полтава», и вы уже назвали «Капитанская дочка».
1: И «Капитанская дочка». И что еще? Ну, истории.
0: Да, Петра. Да, история. Да, да, да, да. Он же очень много времени этому изучению уделял.
1: И... Так он ведь не просто писал, он же изучал прежде.
0: Да. Вот это и было вдумчивое чтение. Да, да, да, вот интересный список, да? Вот вы сразу же отметили, что и философы, и историки, и поэты,
1: и писатели,
0: и баснописцы. То есть кого только нет, самые
1: только
0: разные
1: нет.
0: Жанры, да еще на разных
1: пласты
0: языках.
1: Пласты такие, ой-ой-ой, вот прямо пласты.
0: Вскапывал, да,
1: да,
0: вот он,
1: вскапывал,
0: пытаясь понять, и формировался сам как
1: и
0: личность.
1: Сам. А как изучая вот таким образом очень глубинно, как не образовываться, не расти самому при этом?
0: Абсолютно с вами согласна. И позднее вот сам Пушкин уже собрал внушительную библиотеку, вот я ее видела собственными глазами, по подсчетам библиографа Бориса Мадзалевского, в нее вошли более 1500 книг. То есть это огромная библиотека. И из них только 529 на русском языке, а остальные на 14 иностранных. И это не просто книги для интерьера. Вот сейчас же очень часто книги для интерьера. Даже видно, что их никто не читает, потому что...
1: Что они как стояли,
0: да,
1: так и стоят. Да.
0: Когда вот
1: даже
0: люди читают, они понимают, что книги лежат в самых разных местах квартиры.
1: Да, да, да, да.
0: И они переставляются, у них иногда потрепанные обложечки.
1: Они ставятся, допустим, стопочкой, вот это мне надо прочитать в ближайшее время.
0: А здесь
1: время.
0: У меня какие-то отметки, закладки, тут
1: закладки,
0: я оставил. Да,
1: да,
0: вот это, была бессонная
1: вот
0: ночь
1: это,
0: на
1: вот
0: кухне.
1: Это вдумчивое чтение.
0: Да, совершенно верно. Вот вам, пожалуйста, Александр Сергеевич Пушкин, и, как вспоминала его сестра Ольга Сергеевна, он очень рано обнаружил охоту к чтению, и уже 10 лет любил читать Плутарха, Илиаду, Одиссею в переводе на французский. Часто забирался в кабинет отца и читал другие книги. То есть вот интерес с детства, да, и вот мы, пожалуйста, с вами получили глубочайшего мыслителя, глубочайшего, умнейшего человека своего времени. Михаил Юрьевич Лермонтов, который рано ушел из жизни.
1: Это меня еще больше восхищает.
0: Да, ведь...
1: Это еще больше. Вот простите, это несравнимые, конечно, вещи. Пушкин, там, Лермонтов, в том смысле, что не надо их сравнивать.
0: Конечно.
1: Не надо. Но просто за 26, там, неполных 27 лет создать такие вещи,
0: Ну, я абсолютно
1: тоже,
0: с вами согласна.
1: Который тоже гениальный.
0: «Драма «Маскарад» в 21 да. год. Глубочайшее произведение,
1: это что
0: очень
1: такое?
0: Современное.
1: Кто у нас в 20 лет вообще думает на
0: в таком 20
1: уровне?
0: Лет на сегодняшний день многие все, чем могут похвастаться, это глупейшими провокационными роликами там в какой-нибудь
1: да,
0: соцсети
1: да, да.
0: и совершенно непотребным поведением, которое вот они транслируют,
1: да, да, да.
0: неразвитой речью и так далее. Вот. А здесь такая глыба, да, и если бы не такая трагедия, как ранняя гибель на дуэли, то неизвестно, какой бы пласт еще мы получили, о чем бы мы еще размышляли и говорили.
1: Так ну, вот, он тоже очень... человек такой чести высокой, конечно,
0: да.
1: он тоже не терпел вот
0: да.
1: каких-то издевательств, измывательств
0: ну,
1: и прочих вот таких вот вещей.
0: Вы же знаете эту замечательную русское замечательное выражение, да, таланту нужно помогать, бездарности пробьются сами.
1: Да.
0: Бездарности они всегда завидуют
1: они
0: таланту.
1: Всегда.
0: Они ему мстят. И в определенном смысле, да,
1: это была вот, месть.
0: Конечно,
1: да.
0: сталкиваются талантливые
1: ну, говорят,
0: люди.
1: Говорят, уж далеко не будем забираться, но говорят, что вполне, так сказать, созданное. Так сказать.
0: Вполне возможно. Мы этого точно не знаем. Допустим, занимаются исследователи.
1: Пускай занимаются,
0: но то, что таланту всегда тяжело, это безусловно.
1: Да.
0: Пасквили всевозможные с Александром Сергеевичем Пушкиным.
1: Провокации.
0: То же самое
1: провокации,
0: было, да, провокации.
1: Провоцировали.
0: Провоцировали и незаслуженно совершенно оскорбляли его супругу, mm-hmm. прекрасного человека. И потом ведь даже это продолжалось довольно mm-hmm. долго, да.
1: Mm-hmm.
0: Ну, вот мы в это углубляться не будем.
1: Итак, не будем, просто мы говорим
0: как
1: об уровне чтения, какое
0: это...
1: было чтение у
0: да.
1: них. А он, Лермонтов тоже, извините меня, он же болел до 14 лет и занимался чем? Ну, чем он мог заниматься? Он, конечно, чтением занимался.
0: И это вот вам развитие, да?
1: Да.
0: Поэтому
1: да.
0: мы и получаем такие образцы. Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов, как и многие его современники, читал книги на нескольких языках. Русский, французский, немецкий и английский. Он очень любил Пушкина.
1: А как же? Создано-то
0: да, на смерть поэта он напишет смерть, замечательную да. работу и
1: за
0: воспримет это да, как
1: кстати.
0: Личную трагедию. Он очень любил Жуковского. Вот опять, да, Жуковский, вот обратите внимание, снова mm-hmm. Жуковский. Он любил Вальтера Скотта. В юные годы очень увлекался Байроном, что неудивительно. Байрон же оказал серьезное влияние на его творчество. В частности, особенно отмечал Лермонтов «Паломничество» Чайльд Гарольда и «Корсара» Байрона. Большое впечатление на поэта произвели баллада Колериджа «Сказание о древнем мореходе», роман Айвенга Вальтера Скотта и «Тристан и Изольда» Жозефа Бедье. Но самой любимой книгой, и вот это очень интересно, да, самой любимой, это он называл эту книгу самой любимой. Это его любимая и самая важная для него книга. Так вот, своей самой любимой книгой Лермонтов называл «Откровение Иоанна Златоуста». Вот вам книга номер один.
1: «Откровение Иоанна Богослова»?
0: Златоуста.
1: Златоуста?
0: Да.
1: Угу.
0: Иоанна Златоуста.
1: Также
0: да.
1: называется «Откровение»,
0: да.
1: «Автопокалипсис», «Откровение
0: да.
1: Иоанна Богослова». Да,
0: да.
1: Чтобы не перепутать.
0: Да, вот очень интересно, да, эта книга была первой, номер один. Федор Михайлович Достоевский, вот
1: ну, это
0: вообще, личность это удивительная.
1: Это Евангелие, которое да, вот, он все испещрил, так сказать.
0: Глубина, масштаб личности да, поражает. И вот тоже опять, да, с ранней юности увлекался литературой, потому что иначе тебе времени не хватит. До того, как стать великим писателем, он читал Данте, Диккенса, Шиллера, Бальзака и других авторов. То есть опять вот, да, и зарубежная литература активно у нас представлена, которую сейчас у нас тоже за скобку вынесли. В течение всей жизни неоднократно, а мы с вами об этом сегодня говорили, перечитывал Дон Кихота Сервантеса, Ускок Жорж Санд, Кандид Вольтера, Историю Жильбласа из Сантильяны Лесажа, «Отверженных» Гюго.
1: Ой,
0: и
1: люблю.
0: «Последний день приговоренного к смерти» тоже Гюго. Гюго Достоевский очень ценил.
1: Я очень люблю. Вот, «Отверженные» очень люблю.
0: Для меня Гюго тоже автор совершенно потрясающий, потому что, когда я узнала о том, что он был богоборцем, но при этом написал один из самых богоутверждающих, что ли, романов «Отверженные», таким, вот меня это потрясло в свое время.
1: С такой высоты милосердия вообще, да?
0: «Отверженные», да, это просто...
1: Будучи вот отверженным.
0: Богоборцем.
1: Да.
0: Откровенным причем, непримиримым. И вот это вот правильно говорят, да, что вдохновение – это вот то, что подвластно ли оно вот, осмыслению. Из отечественных авторов – Пушкин, Гончаров.
1: Это он читал.
0: Да. Пушкин, Гончаров, Гоголь.
1: Достоевский.
0: Некрасов. Особую роль, это уже сам Достоевский отмечал, и здесь очень интересная история. Особую роль в жизни писателя играли рассказы о жизни Христа. А когда писатель ехал в Омск, в Тобольске жены декабристов подарили ему Евангелие. Последующие 4 года в Омске, в Остроге, он читал только эту книгу. Остальное было
1: читал
0: запрещено.
1: И перечитывал.
0: Да. Вот оцените, 4 года. Одна книга. Это правильно же некоторые говорят, достаточно одну книгу прочитать, и, собственно, больше ничего не нужно. И интересно то, что писатель хранил подаренный экземпляр вот этот, этой книги всю жизнь и перед смертью передал эту книгу сыну Федору. Сейчас она находится в музее-квартире Федора Михайловича Достоевского. То есть это своего рода реликвия семейная. Настолько важна она была для Достоевского.
1: Евангелие Достоевского вот, написал же у нас один из...
0: Да. Ну, потому что без нашей, вот, христианской философии Достоевского не осмыслить. И вот вам, пожалуйста, да, книга, которая чрезвычайно была важна для самого Достоевского. Следующая глыба — Лев Николаевич Толстой. Да? Вот он основателен, конечно, во всем. Меня вот это потрясает черта.
1: И тоже против
0: Троицы. Да, вот тот же очень интересная личность.
1: Ну, Бога он не отрицал, но своего Бога.
0: В 1891 году издатель Михаил Ледерле попросил Льва Николаевича Толстого назвать книги, которые повлияли на него больше всего. И Толстой вот со своей основательностью подошел к этому вопросу очень серьезно и подготовил целый список, который разделил на периоды жизни. Причем он написал степень воздействия на него той или иной книги, характеризуя следующим образом книги: большое, очень большое и огромное. И вот что у него получилось. До 14 лет огромное влияние на Льва Николаевича Толстого оказали «История Иосифа из Библии», «Русские былины и народные сказки», с 14 до 20 лет «Евангелие от Матфея», «Нагорная проповедь» и «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Еще он называл вот книги, которые особенно были ему интересны в этот период, «Ви» Николая Васильевича Гоголя и «Жизнь Дэвида Копперфилда», рассказанная им самим Диккенсом. Вот опять Диккенс, да, Диккенс у нас с вами звучит. В возрасте от 20 до 35 лет очень большое влияние, да, Толстой это подчеркивал. «Собор Парижской Богоматери» Гюго, и у нас опять Гюго, да. «Одиссея» и «Илиада» Гомера. Обратите внимание, в каком возрасте читал Лев Николаевич Толстой Гомера. «Герман и Доротея» Гёте. В более позднем возрасте Толстой отметил огромное влияние «Отверженных» Гюго. «Евангелие на греческом языке», «Мысли Паскаля», «Труды Эпиктета», «Конфуция» и «Менция». То есть, опять, насколько разноплановая, и я вот хочу обратить внимание на то, что мы вот уже о четвертом русском писателе-мыслителе говорим. Есть и античная литература, и зарубежная, и обязательно представлена духовная христианская литература.
1: Да.
0: И почти все называют ее вот в числе важнейших, оказавших огромное влияние на формирование, да, тебя как личности, как писателя. Вот любопытно, да? И да. Если подытожить, вот очень интересный получится список, и во многом авторы ведь повторяются.
1: Повторяются.
0: Повторяются, то есть...
1: Жуковский повторяется,
0: Жуковский,
1: например, у Пушкина
0: да.
1: и...
0: Пушкин начинает повторяться у всех авторов после того, как появился в нашей
1: вот не помню,
0: жизни Пушкин.
1: Кто у Пушкина, значит, у Пушкина Жуковский и...
0: У Лермонтова Жуковский.
1: И у Лермонтова
0: да,
1: Жуковский,
0: у Лермонтова
1: да.
0: Жуковский.
1: Ну, то есть они вот
0: да, да.
1: недалеко были
0: да,
1: от него
0: да, да,
1: в
0: да,
1: это время.
0: Да. Причем, если мы с вами посмотрим, да, такая вот последовательность существует определенная, взаимосвязь вот этого времена существует. Это очень интересно, потому что вот если, допустим, взять, мы говорили про 19 век прежде всего, если, например, взять писателей 20 века, Михаила Фанасьевича Булгакова, да, тоже глыба 20 века, вот он называл своим любимым писателем Николая Васильевича Гоголя. То есть вот она, да, преемственность
1: идет. А потому
0: идет.
1: Что там очень много тоже мистики есть, да?
0: Да, да. И вот этого, вот этой сатиры, вот
1: сатиры.
0: Этот язык гоголевский и великолепный.
1: Какой-то такой вот изысканный прямо вот такой, знаете, сатиры. И
0: обратите внимание, да, угу. Достоевский называет Гоголя любимым автором отечественным, одним да, из любимых. Булгаков называет. И мы видим с вами в произведениях того же Булгакова и элементы гоголевского, ну, не стиля, да, но вот, вот гоголевского этого языка, и элементы Достоевского, потому что это все оказывает влияние на личность того, кто пишет и читает, безусловно.
1: Ну, как не читая, как не сформируешься прямо как, вот, ну, как писатель, даже как человек,
0: как человек даже,
1: не сформируешься,
0: да.
1: Писатель тем более.
0: И как? Вот
1: багаж должен
0: да,
1: быть.
0: Да, да, да. И вот этот обзор,
1: багаж.
0: Мне кажется, интересен, потому что можно попытаться на основе вот этих рекомендаций выдающихся умов не только нашей страны, но и мира. Эти люди вклад внесли в мировую культуру. Можно составить и свой список, и, может быть, появится тогда интерес. Ну и, подводя итог, несколько слов, а как все-таки вот, собственно, выработать в себе привычку читать, и что такое вообще читать? И здесь я сошлюсь на работу Ивана Ильина, выдающегося русского философа. Она так и называется «О чтении». И вот что он пишет. «Не все читающие владеют искусством чтения. Глаза бегают по буквам, из букв вечно выходит какое-нибудь слово. Это как у гоголевского героя. И всякое слово, да, что-нибудь да значит. И в результате чтение становится механизмом без духа, безответственной забавой, невинным каким-то развлечением. А на самом деле Ильин называл это культурой верхоглядства. Очень ведь хорошее слово. Вот ты вверх, по верхам, да, скользишь.
1: Прямо хрестоковщик.
0: Да, да. Настоящий же читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания книги. Читать значит искать и находить. Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца. Вот что такое настоящее чтение. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. А значит, продолжает Ильин, искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углубленно. Оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность. И
1: для наших слушателей созерцательно.
0: Созерцательно.
1: Вот, расскажи, смысл какой вкладывается?
0: Созерцательно в том, что ты все душевные силы вот задействуешь, чтобы вникнуть, понять, что образует, собственно, основу произведения. Вот я это понимаю
1: то
0: так.
1: То есть углубленным.
0: Это душеобразующая
1: таким,
0: сила.
1: Да,
0: да.
1: Углубленным,
0: когда...
1: сердечным таким.
0: Да, да, да.
1: И духовным,
0: да.
1: душевным и духовным.
0: Ты наблюдаешь, ты ищешь, ты пытаешься понять, ты задаешь вопросы, ты вступаешь в этот незримый диалог с автором.
1: Потому что у него это очень важное слово, у Ивана Ильина – созерцать. Потому что один из, так сказать, характерных качеств русского человека – это созерцание, умение созерцать.
0: Ну вот это предлог, приставка «со»? Говорилось. Мне вот очень она нравится. Ты сопричастным становишься. Ага. Вот поэтому вы вместе с автором.
1: Да-да-да.
0: То есть ты пытаешься понять его, и он тебя ведет вот по этим лабиринтам своей мысли. И ты все силы свои душевные отдаешь. Вот для меня ильинское созерцание как раз в этом. И тогда ты учишься именно читать. И тогда, вот тогда тебе и открывается понимание. Потому что оно так просто не откроется тебе. Понимание, что читать, а чего читать не следует, на что не следует тратить время, как у Дороти Паркер есть выражение замечательное у американской писательницы. Это не та книга, которую нужно, я тут своими словами немножко, которую нужно перечитать, это та книга, которую нужно зашвырнуть за шкаф. То есть ее не нужно ни в коем случае перечитывать и открывать. И поэтому есть чтение, которое углубляет душу человека, строит его характер, а есть то, что разлагает душу человека и обессиливает ее, эту душу. Поэтому вот мы и должны стремиться к тому, чтобы, собственно, наше чтение было вдумчивым и воспитывать в себе. Это же всегда требует усилий. А по чтению мы сможем определять человека. Что ибо каждый читает? Из нас, да, есть то, что он читает. И каждый из нас есть то, как он читает. Потому что одному дай колобка, и он увидит там порнографию объективно. Ну, согласитесь, да, то есть мы же в этом смысле очень разные. А другой будет видеть глубину и даже воспитательную ценность в сказке «Колобок». И поэтому все мы становимся незаметны тем, что мы вычитываем из прочитанного, как бы букетом собранных нами в чтении цветов. Вот такой образ использует Иван Ильин. Поэтому давайте учиться читать, учиться овладевать искусством чтения.
1: Создавать свой уникальный букет.
0: Букет, да. Красивый образ.
1: Красивый
0: уникальный
1: образ.
0: Букет цветов.
1: Ну, на этом мы закончим.
0: Да.
1: Об искусстве чтения мы говорили сегодня.
0: Что читать, почему читать?
1: С Ксенией Борисовной Поздняковой, лингвистом-переводчиком, преподавателем Уральской Государственной консерватории. Ну, это очень важно для нас вот сейчас понять, как читать, что читать. И надо возвращаться все-таки, вот раз мы были самой читающей страной, все-таки надо как-то вот оправдать, наверное,
0: доверие предков.
1: Оправдать, да, действительно, вот это вот наименование «самая читающая страна».
0: Значит, у нас все для этого есть.
1: У нас все для этого есть, да. И сейчас книг много.
0: Это правда.
1: Спасибо вам,
0: пожалуйста,
1: Ксения Борисовна.
0: Всегда рада.
1: Ну, это была новая программа, начало новой программы «Времена года». До свидания.
0: Всего доброго.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
1: До осени.
0: До осени.
1: Мы решили с вами, что каждую часть года мы будем встречать улыбкой и какими-то вот такими вот изысканиями.
0: Размышлениями.
1: Размышлениями, да. Спасибо. До свидания.
0: Всего доброго.
2: В Екатеринбурге 9.

Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас работает в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 29 июля, 16 июля по старому церковному календарю, 9-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня мы совершаем память священномученика Афиногена Педахфакийского, епископа и 10 учеников его, мученика Павла и мученицы Левтины и Ихионии, мученика Антиоха, врача Севастийского, мученицы Иулии Девы, память святых отцов 4-го Вселенского собора, память блаженной Матроны Анимнясевской, Беляковой исповедницы, священномученика Фиакова Москаева, архиепископа Барнаульского, и с ним Петра Гаврилова и Иоанна Мажирина, пресвитеров, преподобномученика Федора Никитина, монаха, пострадавших в 1937 году, память преподобномученика Ордолеона Пономарева, архимандрита, пострадавшего в 1938 году. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. В притче о наемниках и тот, кому один только час работать пришлось, был одинаково вознагражден домовладыкою. Часы дня в этой притче – образ течения жизни нашей. 11-й час – последнее время этой жизни. Господь показывает, что и те, которые до этого срока дожили, не работая Ему, могут начать работать и угодить Ему не меньше других. Нечего, следовательно, отговариваться старостью и отчаиваться, полагаю, что уже ни к чему и начинать. Начинай не робея, милостив Господь, все тебе даст, что и другим, и по чину благодати здесь, и по закону правды там. Только усердием побольше разгорись и посокрушеннее поскорби о нерадении, в котором проведена вся почти жизнь. Скажешь, там позвал хозяин, пусть и меня позовет Господь. А разве не зовет? Не слышишь разве с церкви гласа Господня? Придите ко мне все. И апостольского призвания, как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам мирного, доброго дня, здоровья вам и вашим близким, и помощи Божьей в ваших благих делах. Я познакомлю вас с теми передачами, которые прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Мысли на каждый день года» по церковным чтениям Слова Божье. В 9 часов 10 минут православный календарь, в 9 часов 25 минут псалмы царя Давида, в 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10 часов 30 минут в нашем эфире главы книги «Умное делание» с игумена Харитона Дунаева о молитве Иисусовой. В 11 часов 10 минут продолжим слушать главы книги, посвященной житию священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». В 11 часов 30 минут «Духовное слово» – писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 12 часов 10 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний. Безымянные святые». В 12 часов 30 минут звучащая книга рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Милиционер» и «Иордань». В 13 часов 10 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами», концерт «Мелодия души». В 13 часов 40 минут «Детям о Боге. Новый Завет. Пересказы для детей». Слушаем главы Евангелия. В 14 часов 20 минут «Беседы о вечном». В программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Послушаем практические советы, как молиться от сердца. 15 часов 10 минут мы повторим главы книги о житии священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16:20 детям о Боге. Но затем в нашем эфире программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут в рубрике «Гость в студии» мы встретимся с Натальей Мерзлютиной. Она расскажет о выставке «Новый Иерусалим. Образы Спасителя и Креста Господня». Беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать продолжение сказок Елены Крыжиновской «Сказки 30-го королевства».
18:30 разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио «Православие и культура». В 19:10 программа из цикла «Свет не вечерний» архимандрита Саввы Мажука. В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» напомню, мы с вами слушаем главы книги священника Ярослава Шипова «Долгота дней». Такие передачи, дорогие друзья, сегодня, в среду, 29 июля, прозвучат в эфире нашего православного радиоканала «Воскресенье». Хорошего и доброго вам дня, и да хранит вас Господь!

0: Среда. Первое послание Коринфянам. 13 глава, стихи с 4 по 14 главу, стих 5. Евангелие по Матфею. Глава 20, стихи с 1 по 16. В притче о наемниках. Евангелие по Матфею. И тот, кому один только час работать пришлось, был одинаково вознагражден дома владыкою. Часы дня в этой притче – образ течения жизни нашей. 11-й час – последнее время этой жизни. Господь показывает, что и те, которые до этого срока дожили, не работая ему, могут начать работать и угодить ему не меньше других. Нечего, следовательно, отговариваться старостью и отчаиваться, полагая, что уже ни к чему начинать. «Начинай, не робея». «Милостив Господь, все тебе даст, что и другим, и по чину благодати здесь, и по закону правды там. Только усердием побольше разгорись, и по сокрушению, по скорби о нерадении, в котором проведена вся почти жизнь, скажешь, там позвал хозяин, пусть и меня позовет Господь. А разве не зовет? Не слышишь разве в церкви гласа Господня? Придите ко мне все, Евангелие по Матфею, и апостольского призвания, как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Второе послание Коринфянам.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Президент фонда иконы новомучеников юристов петроградских Артем Баконин и настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан 25 июля передали в Казанский кафедральный собор города Санкт-Петербурга образ архимандрита Сергия Шейна, Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Святыню встретили председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков и протоиерей Константин Головин. Артем Баконин рассказал об истории создания иконы, отметив, что ее списки теперь есть не только в России, но и за границей, в Сербии и Белоруссии. Икона была размещена в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. Члены правления Общества православных приходов Петрограда и губернии архимандрит Сергий, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны в 1922 году по сфабрикованному большевиками делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей вместе с митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином. Все были причислены к лику святых в 1992 году. Митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий совершил вечернее богослужение в Кафедральном соборе Рождества Христова города Челябинска. Архипастырю сослужило духовенство собора во главе со старшим священником иеромонахом Алексеем Загородновым. Песнопение службы исполнил смешанный хор под управлением регента Юлии Васиной. По традиции Кафедрального собора во время вечерней воскресной службы был прочитан акафист Божьей Матери. Он является одним из наиболее древних. Чтение установлено в IX веке в память об избавлении Константинополя от врагов заступлением Пресвятой Богородицы. Прихожане хорошо знают и любят этот акафист, поскольку он читается в соборе практически с момента открытия Нижнего храма в 2024 году. Для поклонения верующих был вынесен ковчег с великой святыней, частицей яслей, в которые Пресвятая Богородица положила младенца Иисуса Христа сразу после его рождения в Вифлееме. По окончании богослужения владыка Евгений поблагодарил прихожан за совместную молитву, благословил их и пожелал крепкого здоровья и благополучия. Продолжаем выпуск. С 31 июля по 2 августа в Елабуге пройдет 19-й Всероссийский фестиваль колокольного звона. Мероприятие проводится в рамках ежегодной Спасской ярмарки в целях популяризации звонарного искусства и создания площадки для обмена опытом звонарей из разных городов страны. Участие в фестивале примут звонари, фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских своих инструментах, колесной лире и гуслях. Выступления участника фестиваля пройдут на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах. Украшением праздника станут традиционный звон-концерты на площади перед Спасским собором. В рамках фестиваля состоится выступление звонарей и авторов-исполнителей, участников концертных программ в зоне специальной военной операции. Мастер-классы по звонарскому искусству и народному танцу, круглый стол «Звуки вечности. Искусство колокольного звона». С 2008 года организатором фестиваля колокольного звона выступает Елабужский государственный музей-заповедник. Вы слушаете новости. 26 июля во время мероприятий на территории Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске праздничное настроение горожанам помогали создавать росгвардейцы. Силами управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Челябинской области была организована полевая кухня и палатки для мастер-классов. Также челябинцы могли увидеть образы спецтехники, которую используют сотрудники ведомства. Начальник регионального управления Росгвардии Олег Викторович Охрименко провел небольшую экскурсию для митрополита Ташкентского узбекистанского Викентия. Во встрече принимал участие ответственный за взаимодействие с Росгвардией Челябинской епархии иеромонах Михаил Рудаков. В эти праздничные дни челябинские священнослужители активно встречаются с личным составом Росгвардии и рассказывают о роли в истории небесного покровителя службы святого князя Владимира. И последняя информация выпуска. В честь празднования Дня Казанской иконы Божьей Матери сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Курганской области вместе со своими детьми совершили паломническую поездку в Казанский Чимеевский мужской монастырь, расположенный в селе Чимеево Белозерского округа. Сопровождал сотрудников председатель отдела по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов. Посещение обители началось с соборной молитвы. В храме был отслужен молебен с акафистом перед Казанской иконой Божьей Матери. Вместе с отцом Владимиром паломники по очереди читали молитвенные тексты. После совместной трапезы для гостей была организована экскурсия по территории монастыря. Наместник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава Ваурин подробно рассказал об истории святого места и его духовном значении для верующих. Казанский мужской монастырь был образован в 2002 году в селе Чимеево Белозерского округа Курганской области при Казанском храме. Село известно с 1681 года. Завершилась поездка посещением святого источника. Все желающие смогли набрать святой воды и окунуться в купель. Говорится на официальной странице УФСИН России по Курганской области ВКонтакте. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 июля по новому стилю или 16 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского и 10 учеников его, мученика Антиоха, врача Севастийского, а также мученика Павла и мучениц Алевтины, Валентины и Хионии, пострадавших в начале IV века, мученицы V века Иулии Девы, память святых отцов IV Вселенского собора, проходившего в 451 году, святых первой половины XX века, блаженной Матроны Анимнясевской Великовой, исповедницы, священномучеников Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, и с ним Петра Гаврилова и Иоанна Мажирина, пресвитеров, преподобно-мучеников Ардалиона Пономарева, архимандрита, и монаха Федора Никитина. Прославляется икона Божией Матери Чирская Псковская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы мысленно перенесемся в середину V века, в то время, когда православная Византия встала перед вызовом ереси монофизитства. Четвертый Вселенский собор, на котором присутствовали 630 епископов, состоялся в 451 году в городе Халкидоне при императоре Маркиане. Еще при жизни императора Феодосия II в 448 году Евсевий, епископ Дорилейский, донес собору, бывшему в Константинополе при святом патриархе Флавиане, на предстоятеля одного из столичных монастырей, архимандрита Евтихия, который из неумеренной ревности против душепагубной ереси Нестория впал в другую крайность и начал утверждать, что в Иисусе Христе человеческое естество при ипостасном соединении было совершенно поглощено божественным, вследствие чего утратило все свойственное человеческой природе, кроме лишь видимого образа. Так что после соединения в Иисусе Христе осталось только одно естество – божественное, которое в видимом телесном образе жило на земле, страдало, умерло и воскресло. Собор осудил лжеучителя. Но ересиарх имел защиту при императорском дворе и находился в тесных связях с еретиком Диоскором, преемником святителя Кирилла на патриаршей Александрийской кафедре. Евтихий обратился к императору с жалобой на несправедливость осуждения и требовал суда Вселенского собора на своих противников, которых подозревал в несторианстве. Желая успокоить церковь, Феодосий разрешил созвать Четвертый Вселенский собор в 449 году в Эфесе. Этот собор в летописях церкви заклеймен именем Разбойничьего. Диоскор, поставленный от императора председателем собора, владычествовал диктаторски, употребляя угрозы и явное насилие. Евтихий был оправдан, а святитель Флавиан осужден. В 450 году император Феодосий умер. Его сестра Пульхерия возвела с собой на престол Маркиана. Наведение мира в церкви было делом первой необходимости. Вселенский собор был назначен на 451 год в Халкидоне. Патриарх Константинопольский святой Анатолий был председателем собора. Диоскор с первого заседания был лишен места между присутствующими, а на третьем осужден со всеми своими сторонниками. Всех заседаний собора было 16. Святые отцы единодушно произнесли проклятие на ересь Евтихия. Затем им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. На основании посланий святителя Кирилла Александрийского и папы Льва Великого отцы собора сформулировали известный халкидонский орос. «Последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога, истинно человека, того же из разумной души и тела, единосущного Отцу по Божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына, Единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности пророки учили о Нем, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас, и как предал нам символ отцов. Таким вероопределением осуждалось как несторианство, так и монофизитство. Блаженный Феодорит, которого на соборе подозревали в несторианстве, особенно египетские епископы, произнес анафему на Нестория и подписал его осуждение. Поэтому собор снял с него осуждение Диоскора и восстановил в сане, равно как снял осуждение с Ивы епископа Эдесского. В двух последних заседаниях собор изложил 30 канонов относительно церковной иерархии и дисциплины. Сверх того, собор утвердил постановление не только трех предшествовавших вселенских соборов, но и поместных – Анкирского, Неокесарийского, Гангрского, Антиохийского и Лаодикийского, бывших в IV веке. После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учение, определенное Халкидонским собором. Монофизитов ссылать в заточение или изгонять. Сочинения их сжигать, а за распространение их казнить. Диоскор и Евтихий сосланы были в отдаленные провинции. Хотя Халкидонским собором не был положен конец христологическим спорам, которые продолжались еще до IX века, однако его вероопределение на протяжении веков остается основой православия. Святые отцы IV Вселенского собора, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь», его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израилев достояние себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги, вся елико восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земель.

и о рабех своих умолится, идоли язык серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во стех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев, благословите Господа, доме Аронь, благословите Господа, доме Левин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтесь о Господе века благ, яко век милости Его. Исповедайтесь о Богу богов, яко век милости Его. Исповедайтесь о Господе ве Господи, яко век милости Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко век милости Его. Сотворшему небеса разумом, яко век милости Его. Утвердившему землю на водах, яко век милости Его. Сотворшему светило вели единому, яко век милости Его. Солнце во область дни, яко век милости Его. Луну и звезды во область ночи, яко век милости Его. Поразившему Египта с первенцы Его, яко век милости Его. И изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его. Рукою крепкую и мышцою высокую, яко век милости Его. Раздевшему Черное море в разделение, яко век милости Его. И проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его. И истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко век милости Его. Проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его. Поразившему цари велия, яко век милости Его. И убившему цари крепкие, яко век милости Его. Сиона царя Амарейска, яко век милости Его. И Ога царя Вассанска, яко век милости Его. И давшему землю их достояние, яко век милости Его. Достояние Израилю, рабу своему, яко век милости Его. Яко во смирении нашим помянуны Господь, яко век милости Его. И избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его. Даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его. Исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских там о Седохом и Плакохом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко там вопросишаны, пленшие нас, о славе всех песни и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, како воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому твоему, и исповемся имени твоему, о милости твоей и истине твоей. Яко возверечил еси над всем имя твое святое, вонь же аще день призову тебя, скоро услыши мя. Умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земстие, яко услышишь о вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси.

следовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя. Ты создал еси мя, и положил еси на мне руку Твою. Удивися, разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему. Камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу. Аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси. Аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море. И там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь яко день просветится. Яко тьма ея, так и свет ея. Яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моя. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися, кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли. Несоделанные мои, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Боже, зело утвердишися владычествие их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще езем с Тобою, аще избиеши грешники Божии, мужи кровей уклонитесь от мене, яко ревниве есте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь в сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, иже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, иже помыслиша запяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положишь ими, рех Господеве, Бог мой еси Ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедная злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоленью моего, внегда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы моей, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, и уже составишь ими, и от соблазн делающих беззаконие.
падут вам режу свою грешницы, един есть маз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотря одесную и возглядах, и небесная мне, погиби бегство от меня, и несть взыская душу мою, возвах тебе, Господи, рех, ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, ванми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишеся паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя уврачевавый. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимому телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави хтяне, остави мне, изыди на взыскание мое, возведи мя к пажите Твоей, и сопречти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали главы Псалтирии, 19-ю кафизму читал диакон Сергий Нежбард.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в неделю 8 по Пятидесятнице в столице Чеченской Республики, городе Грозном, был освящен крест и купол для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Храм, который возводится в районе имени президента Российской Федерации Владимира Путина, станет одним из новых духовных центров Грозненской епархии. Чин освящения возглавил епископ Грозненский Сунжинский Амвросий в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, прихожане и жители города. По окончании чина к собравшимся обратились епископ Амвросий, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Дудаев, полномочный представитель президента Российской Федерации, казачий генерал-атаман Всероссийского казачьего войска Кузнецов, директор департамента по взаимодействию с религиозными общественными организациями и внешним связям администрации главы и правительства Чеченской Республики Абдулаев. В своих выступлениях почетные гости отметили особое духовное и общественное значение строительства нового храма, а также важность сохранения традиционных ценностей, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Епископ Амвросий поблагодарил руководство Чеченской Республики, строителей и всех, кто принимает участие в возведении храма и оказывает содействие в реализации этого значимого проекта. После приветственных слов состоялось торжественное поднятие и установка освященного купола и креста на строящемся храме. Установка креста стала важной вехой в возведении храмового комплекса и зримым свидетельством созидательного межконфессионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении и согласии в республике. Затем для почетных гостей была проведена ознакомительная экскурсия по строящемуся храму и причтовому дому. Участникам мероприятия рассказали о ходе строительных работ, архитектурных особенностях храмового комплекса и дальнейших этапов его строительства. В эфире новости. 27 июля в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, Дня крещения Руси, в городе Смоленске состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, на Владимировской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский Драгобужский Исидор. Перед началом крестного хода владыка Исидор совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. Участников крестного хода приветствовал митрополит Исидор. Глава Смоленской митрополии от лица духовенства и мирян выразил благодарность губернатору Смоленской области Анохину за поддержку Русской Православной Церкви, заботу о людях и служение региону, а также поблагодарил управление Росгвардии по Смоленской области за служение Отечеству. Митрополит Исидор отметил, что торжественный молебен открывает дни празднования Дня крещения Руси. На следующий день часть присутствующих приняла участие в богослужении на истоке Днепра. В этот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек, военнослужащих, ветеранов специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексея, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. Владыка Исидор обратился к крещаемым со словом назидания. По окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, мученика Меркурия Смоленского и преподобного Авраамия Смоленского. Продолжаем выпуск. В слете трезвости и здоровья «Урал-2026», который прошел в селе Мариинске на берегу водохранилища с 9 по 15 июля, благодаря совместной поддержке прихода благотворителей и педагогов приняли участие 41 воспитанник воскресной школы при храме во имя архистратига Михаила города Ревды. Ребята участвовали в ночной божественной литургии, рафт-турнире, соревнованиях по стрельбе из лука, с удовольствием вместе со всеми пели песни у костра, принимали участие в прочих активностях. Педагоги воскресной школы были на слете и воспитателями, и аниматорами, и поварами, и мастерами по хозяйству. Это позволило обеспечить безопасный и содержательный досуг для детей. Занятия для участников слета провели священники и ученые, среди которых протоиерей Игорь Бочинин, иерей Константин Карипанов, протоиерей Андрей Канев, игумен Петр Мажетов, иеромонах Геннадий Войтишко, монахиня Нина Крыгина и другие. Организаторы также подготовили насыщенную культурно-досуговую часть. Состоялись фестиваль авторской песни, экскурсия по Мариинску, танцевальный бал и военно-спортивные соревнования, в том числе впервые рафт-турнир. За 5 дней в Мариинске было совершено 3 божественных литургии – катехизаторская ночная в день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, в годовщину освящения нового храма в честь святителя Спиридона Тримифунского 14 июля, возношение освящения святых даров в день памяти бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана совершили глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ашкенский Узбекистанский Викентий и митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Особое внимание, по словам организаторов, было уделено детскому отдыху. Для юных участников работали 2 возрастные смены – «Солнышко» для детей от 4 до 7 лет и «Веселые каникулы» для детей от 7 до 13 лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире рубрика «Евангелие дня». Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. А выйдя около третьего часа, он видел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие первыми думали, что не получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. В притче о наемниках тот, кому один только час работать пришлось, был одинаково вознагражден домовладыкой. Часы дня в этой притче – образ течения жизни нашей. Одиннадцатый час – последнее время этой жизни. Господь показывает, что и те, которые до этого срока дожили, не работая Ему, могут начать работать и угодить Ему не меньше других. Нечего, следовательно, отговариваться старостью и отчаиваться, полагая, что уже не к чему начинать. Начинай, не робея, милостив Господь все тебе даст, что и другим, и по чину благодати здесь, и по закону правды там. Только усердием побольше разгорись и по сокрушении поскорби о нерадении, в котором проведена вся почти жизнь. Скажешь: «Там позвал хозяин, пусть и меня позовет Господь». Разве не зовет? Не слышишь, разве в церкви гласа Господня: «Придите ко мне все, и апостольского призвания по Христе молим, яко Богу молящую нами, примиритесь с Богом». Боже, вам помощи во всех благих делах на весь предстоящий день, дорогие братья и сестры.

0: Предлагаем вашему вниманию главы книги скиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой, читает Дмитрий Поляков.
1: Горение Духа, 157. Духа не угашайте. Первое послание к Солунинам. Обычно живет человек в беспечности и нерадении о богослужении и спасении. Зовущая ко спасению благодать пробуждает спящего грешника. Он, внявшись ему зову с чувством покаяния, восходит до решимости посвятить прочую жизнь свою на дела богоугодные и тем содевать свое спасение. Это решение обнаруживается ревностью, которая становится мощной, когда сочетается с нею божественная благодать посредством божественных таинств. С сей минуты христианин начинает духом гореть, то есть неослабно ревновать об исполнении всего, на что совесть указывает ему, как на волю Божию. Сие горение духа можно поддерживать и усиливать, можно и погасить. Возгревается он паче всего делами любви к Богу и ближним, составляющей существо сего духа, верностью вообще всем заповедям Божиим, спокоем совести, безжалостными к себе подвигами, душевно-телесными, молитвою и богомыслием. Погашается отклонением внимания от Бога и дел Божиих, неумеренным озабочением себя делами житейскими, поблажками, чувственным удовольствием, плотоугодием, в похоти, пристрастиями. Погасни сей дух, погаснет и жизнь христианская. Святой Златоуст пространно рассуждает о сем горении духа. Приводим кратко его слова. «Какая-то густая мгла и мрак, и облак разлиты над всею землею». Указывая на это, апостол говорил: «Бестия иногда тьма», послание к Ефесянам. «Нас окружает ночь, так сказать, безлунная, и мы среди этой ночи ходим. Бог же дал нам ясную лампаду, возжегши в душах наших благодать Святого Духа. Но приняв сей свет, одни сделали его более ярким и ясным, как, например, Павел, как Петр, как все святые, а другие погасили, как пять дев, как те, которые потерпели кораблекрушение в вере, как коринфский блудник, как отпавшие галаты. Посему Павел говорит теперь: «Духа не угашайте», то есть дара, потому что так обыкновенно называет он дар Святого Духа. Погашает же его нечистая жизнь. Ибо подобно тому, как, когда кто-либо нальет воды или бросит землю на свет в светильник, или даже ничего такого не делая, когда только выльет из него масло, потухает свет, так потухает и дар благодати. Если ты привнес земное, если ты предался заботам о текущих делах, то ты уже погасил дух. Погасает пламень и тогда, когда не достает елея, именно когда не творим милостыни. Так как он сам пришел к тебе по милости Божией, то, когда не находит в тебе сего плода, отлетает от тебя. Ибо он не пребывает в душе немилости,

правления, в строгих подвигах. У иного преимущественно на дела любви, у иного на благоустроение христианского общества, у иного на распространение евангельского учения проповедью, как, например, в Аполосе, который «горят духом», глаголоши и учаше «известно я же о Господе» деяние. Во всех сих направлениях не угашать духа значит не подавлять его требований, внушений и устремлений, а благоразумно удовлетворять им, обращая все во славу Божию, во спасение свое и братьей о Господе. 158. Упованием радующийся, скорби терпящая, в молитвах пребывающая. Послание к римлянам. Вот признаки горения духа. «Кто горит духом, тот усердно работает владыке, ожидает наслаждения уповаемыми благами и преодолевает встречающиеся искушения, прирожением их противопоставляя терпение и непрестанно призывая на помощь божественную благодать». Блаженный Феодорит. «Все сие служит к поддержанию оного огня, то есть горения духа». Святой Златоуст. «Упованием радующийся». С первой минуты пробуждения духа благодатью сознание и стремление человека переходят от твари к Богу, от земного к небесному, от временного к вечному. Там, в той области, сокровище его, там и сердце его. Здесь ничего он не ждет, все надежды его об одну сторону. Отпадает сердце его от здешнего, ничто из сего не влечет его, ничего здесь не ждет он, ничем не радуется. Радуется будущим благам, которыми, несомненно, чает обладать. Сие преселение благ и надежд сердца есть существенная черта пробужденного и горящего духа. Оно делает человека существенно странником на земле, взыскующим Отечество Иерусалима Небесного. Все христиане, как облагодатствованные, должны быть таковы. Посему апостол всем предписывает и в другом месте: «Аще воскреснуете со Христом, то есть, если ожили вы духом, благодатью Христовую, вышних ищите, иде же есть Христос, одесную Бога сидя, горняя мудрствуйте, а не земная. Умрости бо, то есть, умерли для всего земного, тварного, временного, и живот ваш сокровен есть со Христом в Боге». Послание к Колоссянам. 159. «Духом горяще». Мы все прияли благодать в крещении и миропомазании. Потому следовало бы нам гореть духом, который оживляется благодатью Святого Духа. Отчего же не можем сказать, что горим духом? От того, что занимаемся более исключительно душевным, житейским, гражданским. Дух и заглох, хотя и дает знать о себе. Чтобы разжечь дух, надо сознавать неудовлетворительность направления нашей деятельности, наипаче к земному и житейскому. Углубляться размышлением в созерцание Божеского, Святого, Небесного и Вечного. А главное – начать ходить в делах, духовными именуемых. Не загорится дух, ибо всем сим возгреется дар благодати, живущий в нас. Так толкуют святые отцы и учители наши. Святой Златоуст, перечислив роды усиленной деятельности, прибавляет затем: «Если будешь иметь все теперь исчисленное, то привлечешь духа. А если прибудет в тебе дух, то соделает тебя рачительным ко всему исчисленному. Когда же воспламенен будешь духом и любовью, тогда все сделается для тебя легким. Уже ли ты не видывал, сколько ужасен для всех вол, когда у него на хребте зажжен огонь? Так и ты сделаешься нестерпимым для дьявола, если возьмешь оба сии пламенника, то есть благодать духа и любовь. Полнее осем слова блаженного Феодорита. Духом апостол назвал дарование благодати, возбуждающей дух наш, и повелел, чтобы усердие наше доставляло ему пищу, как дрова огню, разумеется, размышления о божественном и духовные дела. Тоже говорит он и в другом месте: «Духа не угашайте», послание к Солунинам. «Угашается же дух недостойными благодати, потому что, не имея чистого ока ума, не приемлют оного луча». Так и для слепотствующих телесно тьмою бывает и свет, и среди дня служат они мраку. Посему апостол повелевает нам гореть духом и иметь горячую любовь к божественному. 160. Возбужденного состояния пропустить без внимания нельзя, но можно не обратить на него внимания должного и, побывши в нем, опять не зайти в обычное круговращение движений души и тела.

дело. Возбуждение не завершает дело обращения грешника, а только зачинает, и после него предлежит труд над собою, и труд очень сложный. Все, впрочем, относящееся сюда, совершается в двух поворотах свободы: сначала в движении к себе, а потом от себя к Богу. В первом человек возвращает себе потерянную над собой власть, а во втором себя приносит в жертву Богу, жертву всесожжения свободы. В первом доходит он до решимости оставить грех, а во втором, приближаясь к Богу, дает обет принадлежать Ему единому во все дни жизни своей. 161. Святой Макарий Египетский говорит, слово первое о хранении сердца, что и приходящее к нему человеку благодать немало не связывает его воли принуждающую силою и не делает его неизменным в добре, хотя бы он хотел или не хотел сего. Напротив того, и присущая в человеке Божия сила дает место свободе, чтоб обнаружилась воля человека, согласуется ли или не согласуется она с благодатью. Все минуты начинается сочетание свободы с благодатью. Совне воздействовала благодать и стоит совне. Входит она внутрь и начинает обладать частями духа не иначе, как когда желанием своим открывает ей человек вход в себя или отверзает уста к принятию ее. Возжелает человек, и она готова с помощью. Сделать или утвердить в себе доброе сам человек не может, но желает его и напрягается. Ради же сего желания благодать укрепляет за человеком желаемое добро. Все так и будет идти до окончательного возобладания человека над собою в видах добра и богоугождения. 162. У того, кто искал благодатной помощи и теперь чувствует посещение ее, такое желание должно быть присуще, то есть необходимо надо исправиться и приступить к этому сейчас же. Оно уже и руководило его во всех указанных трудах. Но в состав его или к его совершенству и здесь прибавляется нечто. Есть желание мысленное, ум требует, и человек себя нудит. Такое желание заправляет приготовительными трудами. Есть желание сочувственное, оно зарождается под действием благодатного возбуждения. Есть, наконец, желание деятельное, согласие воли сейчас приступить к делу восстания от падений. Ему должно образоваться теперь по благодатном возбуждении. 163. Посему, отстрани все, могущее погасить этот зачинающийся огонек, и окружи себя всем, что может питать его и довесть до пламени. Уединись, молись, и с самим собою поразмысли, как быть. Тот порядок жизни, занятий и трудов, какой указан уже, и который проходить принуждал ты себя, ища благодати, есть самый благоприятный и для продления в себе ее начавшегося действия. Лучшие же из них в этом случае уединение, молитва и размышление. Уединение будет собраннее, молитва глубже и размышление действеннее. 164. Теперь рассуждение твое с собою будет не то, что было прежде. Без возбуждения оно обычно уклоняется в общность. Теперь, напротив, подражая благодати и под руководством ее, оно все будет относить прямо к тебе самому, без всяких извинений и уклонений, будет обращать к тебе предметы сторонами, наиболее могущими действовать на тебя. Потому, собственно, ты всем случае не столько размышлять будешь, сколько переходить от ощущения к ощущению. 165. Видит Господь нужду твою и труд, и подаст руку помощи, поддержит и установит тебя так, как следует быть воину, выступающему на брань. Вот где опора. Всего опаснее, если душа вздумает обрести ее в себе самой, тогда она все потеряет. Зло опять одолеет ее, затмит этот слабый еще в ней свет, погасит сей едва зажегшийся огонек. Душа знает, сколько она бессильна одна. Потому, ничего не ожидая от себя, пусть падает в уничижении пред Богом, пусть в сердце своем обратит себя в ничто. Тогда вседейственная благодать из всего ничто сотворит в ней все. Кто в конечном самоуничижении полагает себя в руку Божию, тот привлекает к себе его сердобольного и сильным становится его силою. Всего ожидая от Бога и ничего от себя,
Должно и самому напрягаться к действованию и по силе действовать, чтобы было к чему прийти божественной помощи, было что осенить божественной силе. Благодать уже присуща, но она будет действовать вслед за своими личными движениями, восполняя бессилие их своей силой. Итак, став твердую ногою в самоуничиженном предании себя в волю Божию, и сам действуй, не расслабляясь.

0: 4. Что значит сосредоточить ум в сердце? 166. Почему, стараясь в тщательном трезвении надзирать над нашу мыслительную силою, его право править и ее исправлять, каким другим способом можем мы успеть всем, как не собрав отвне, рассеянный чувствами ум и введший его внутрь, в это самое сердце, которое есть хранилище помыслов? 167. Царствие Божие внутрь вас есть. Поелику Сын Божий в тебе, то и царство Его в тебе. Вот богатство небесное в тебе, если хочешь сего. Вот царство Божие внутри тебя, грешник. Войди в самого себя. Ищи усерднее, и без труда найдешь его. Вне тебя смерть, и дверь к ней грех. Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там Бог, святой Ефрем Сирин. 168. Надобно из головы сойти в сердце. Теперь у вас помышление о Боге в голове, а сам Бог как бы вне, и выходит, что это работа внешняя. Пока вы в голове, мысли не улягутся покойно, все будут местись, как снег или толкашки комаров летние. Уединение до чтения — два крыла всем занятий. 169. Помнится мне, что вы писали, что от внимания голова даже болит. Да, если головою только работать, а когда сойдете в сердце, никакого труда не будет, голова опустеет и помыслам конец. Они все в голове и один за другим гонятся, и управиться с ними нет возможности. Если же найдете сердце и сумеете стоять в нем, то всякий раз, как начнут смущать помыслы, стоит только не зайти в сердце, и помыслы разбегутся. Это будет уютный уголок, безопасное пристанище. Не поленитесь не зайти. В сердце — жизнь, там и жить надобно. Не думайте, что это дело совершенных, нет. Это дело всех, начинающих искать Господа. 170. Как понимать выражение «сосредоточить ум в сердце»? Ум там, где внимание. Сосредоточить его в сердце значит установить внимание в сердце и умно зреть пред собою присущего невидимого Бога, обращаясь к Нему со словословием, благодарением и прошением, назирая при этом, чтобы ничто стороннее не входило в сердце. Тут вся тайна духовной жизни. Главнейший же подвиг есть хранение сердца от страстных движений и ума от таких же помыслов. Надо в сердце смотреть и все неправое оттуда гнать. Делая все прописанное, вы будете почти что монахиня, а то и совсем монахиня. Можно и вне монастыря быть монахинью, живя по-монашески. И в монастыре можно быть мирянкою. 171. Разве вот что может быть? Бог окончательно сердце вашего просит, а сердце Бога хочет. Ибо без Бога оно никогда не бывает сыто, все скучает. Осмотрите себя с этой стороны. Может быть, тут найдете дверь в покое Божии. 172. Мы все, крещенные и миропомазанные, имеем дар Святого Духа. Он у всех есть, но не у всех действен. Как достигнуть того, чтобы он стал действенным, изображено в моих первых письмах. Потрудитесь снова пересмотреть. Здесь прибавлю только, что иного пути к тому нет. 173. Глава дела, чтобы внимание не отходило от Господа. Это то же, что утверждение в сердце памяти Божией. 174. Ищите Господа, ищите, но только в себе. Он недалече ни от кого. Близ Господь всем призывающим Его искренно. Найдите место в сердце и там беседуйте с Господом. Это приемная зала Господня. Кто не встречает Господа, там встречает Его. И иного места Он не назначил для свидания с душами. 175. Внутрь пребывания и сердечное уединение вы держите. Дай Господи и всегда хранить его вам. Тут главное дело. Когда сознание внутрь, в сердце, а там и Господь, тогда они сочетаваются, и дело спасения идет успешно. Ни помыслом, ни правом нет хода тогда, ни тем паче чувством и расположением. Единое имя Господа разгоняет все чуждое и привлекает все сродное. Чего вам больше всего опасаться должно? Самодовольство, самооцена, самомнение и всякого другого само. Со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно возгревайте и держите. 176. Что значит быть умом в сердце? Вот что значит. Знаете, где сердце? Как не знать, чему же учились? Так станьте там вниманием и стойте неисходно, и будете умом в сердце. Ум не отлучен от внимания. Где оно, там и он. Вы писали, что часто при чтении акафиста сладчайшему Иисусу чувствуете огонь в сердце. Вот где это чувствуете, там и будьте вниманием. И не выходите вон не только во время молитвы, но и во всякое другое время. Но стоять там надобно не просто, а с сознанием, что стоите пред лицом Господа или пред всевидящим оком Его, прозирающим в сокровенности сердечные. А чтобы так стоять, старайтесь иметь возгретым какое-либо чувство к Богу, страха, любви, упования, преданности, сокрушения болезненного и прочь. Все – норма внутреннего строя. Блюдите, и как только заметите, что он нарушился в чем-либо, спешите восстановлять его. 177. Имейте всегда в намерении одно – держать себя в сердце к Господу так, как следует, а на то, что вне, не обращайте большого внимания. Когда память Божия есть, сознание предстоит пред Господом со страхом и благоговейством и припадает к Нему в полной преданности Его святой воле, сия норма должного держания себя в отношении к Господу. 178. Так вы знаете настоящий покой, слава Богу. Так что же, зачем дело? И надо теперь в ту сторону тянуть, в которую он дается. Надо искать потерянный рай, чтобы потом воспеть обретенный. Там существо дела. Все вне и кроме его пустошь, и недалеко все сие вот-вот под руками. Восхотеть, однако ж, надо, и нелегко восхотеть. Помоги вам, Матерь Божия и Ангел ваш Хранитель. 179. С благополучным возвращением. Свой уголок точно рай после отлучки. Так все испытывают. Так же бывает, когда кто после рассеяния возвращается ко вниманию и внутренней жизни. Когда мы в сердце, тогда дома. Когда не в сердце, нет нас дома. И вот о чем паче всего подобает нам иметь заботу. 180. Помоги вам, Господи, быть живыми и трезвыми. Но не забывайте главного того, чтобы вниманием и умом сочетаться с сердцем и неисходно быть там пред лицом Господа. Все молитвенные труды на это должны быть направлены. Молите Господа, чтобы Он даровал вам это благо. Это сокровище, сокрытое на селе. Это бисер многоценный. 181. У подвязающихся вместо внешней выправки целью должны быть внимание, бодренность, хождение в присутствии Божьем. Вот когда, Бог даст, зародится болячка в сердце вашем, тогда само собою прибудет и то, чего вы желаете, или нечто гораздо высшее того, водворится особый некий такт, по которому все будет у вас идти ладно, складно и уместно, без думания о том. Тогда внутрь себя будете носить учителя, премудрия которого нет на земле. 182. Без дела не должно быть ни минуты. Но есть дела телом видимо совершаемые, и есть дела мысленные невидимые. И такие суть настоящие дела. Первое из них есть память Божия, неотходная с умносердечную молитвою. Этого никто не видит, однако ж лица так настроенные находятся в непрестанном напряженном делании. Это же есть и единое на потребу. Коль скоро оно есть, не заботься о других делах. По елику первое Божие о человеке определение есть, чтобы он был в живом союзе с Богом, а союз сей выражается, когда кто умом и сердцем живет в Боге, то коль скоро кто стремится к такой жизни и тем паче делается причастным ее в какой-либо мере, о том надо говорить, что он исполняет задачу жизни, для которой введен в течение бытия. Да сознает сие трудящийся всем роде жизни, и да не смущается, что не делает явно каких-либо дел особенно важных. Это одно совмещает все дела. 183. Всякому истинному христианину нужно всегда помнить и никогда не забывать, что ему необходимо соединиться с Господом Спасителем всем существом своим. Надобно дать ему, Господу, вселиться в уме и сердце нашим. Необходимо начать жить его пресвятою жизнью. Он принял плоть нашу, а мы должны принять и плоть, и всесвятый дух его, принять и хранить навсегда. Только такое соединение с нашим Господом доставит нам тот мир и то благоволение, тот свет и ту жизнь, кои потеряны нами в Адаме первом, и возвращаются теперь от лица Адама второго, Господа Иисуса Христа. А к такому соединению с Господом после причащения тела и крови его – лучшее и надежнейшее средство есть умная молитва Иисусова, которая читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Обязательно ли молитва Иисусова и для мирян, а не для одних, только монашествующих? Непременно обязательно, потому что всякому христианину, как сказано в начале сего поучения, необходимо соединиться с Господом в сердце, а к всему соединению лучшим способом служит молитва Иисусова. 184. «Стать над сердцем, стать умом в сердце, из головы сойти в сердце». Все сие одно и то же. Существо дела в сосредоточении внимания и стоянии пред невидимым Господом, но не в голове, а внутри груди, к сердцу и в сердце. Когда придет Божия теплота, то все сие уяснится.
1: Вы слушали главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание о молитве Иисусовой». Читал Дмитрий Поляков.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений встретился с победителями Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026» из Московской епархии. Дипломы победителей конкурса и призы, сертификаты на обучение в школе видеоблогинга получили Глеб Дымов, победивший в номинации «По следам святых апостолов. Мой опыт изучения книги Деяний», и Сергей Якобищук, победивший в номинации «Библия энд язычество». Победители конкурса из иных регионов владыка поздравил в формате видеозаписи. Дипломы победителей и призы конкурса были направлены победителю в номинации «Библия. Книга церкви» Евгению Полякову в Челябинск, победительнице в номинации «Евангелие. Моя встреча с Богом» Вере Фефиловой в Кемерово и победительнице в номинации «Библия. Поможет» Ирине Саликовой. Лучшие ролики председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений опубликует в своем Макс-канале. Грамотой отдела религиозного образования и катехизации был награжден чтец Максим Павлык, ставший лицом конкурса. Во встрече приняли участие заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин и организатор конкурса, клирик Московской епархии, священник Андрей Филонов. Напомним, организаторами Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание» масштабного творчества проекта, приуроченного к 150-летию русского синодального перевода Библии, выступили Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и Лаборатория креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Главной целью конкурса стало привлечение внимания творческой молодежи к патриаршей программе изучения Библии, а также выявление активных молодых людей, готовых создавать библейские группы в своих городах и популяризировать священное писание в современной медиасреде. Конкурс символически объединил две эпохи. Полтора века назад переводчики делали текст Библии понятным для современников на русском языке, а сегодня участники решали ту же задачу, но уже языком видео. Искренние и талантливые ролики показали, как Слово Божье продолжает находить отклик в сердцах людей и менять их жизнь. Финал, состоявшийся 15 июля в очно-дистанционном формате, вышли 20 лучших работ из разных уголков страны. Авторы и члены их команд в онлайн-формате представляли свои проекты в 5 номинациях. В эфире новости. В Екатеринбурге завершился 25-й международный фестиваль православной культуры, являющийся значимой духовно-просветительской составляющей царских дней. Программа юбилейного фестиваля оказалась рекордно насыщенной. Об этом рассказала руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Владимировна Редкошеева. Главной площадкой в этом году стал обновленный после реконструкции конференц-зал храма на Крови, преображенный и оснащенный современным медиаоборудованием. В череде царских встреч ярким событием стали лекции правнука царского повара Ивана Михайловича Харитонова, историка, писателя и публициста Петра Валентиновича Мультатули, который уже много лет является постоянным участником царских дней. Первая лекция была посвящена помазанию на царство и священному коронованию в Российской империи. Петр Валентинович во время второй встречи представил свою новую книгу «Операция отречения», в которой на основе архивных материалов исследователь утверждает, что документ об отречении был подделкой. В 10-й раз на фестиваль приехали артисты Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи из Узбекистана. Творческая группа под руководством Андрея Евсеевича Слонима представила программу из русских романсов и стихов. Московское уральское землячество в 16-й раз подтвердило верность уральской земле. Как отметила Елена Владимировна, его представители представители не только выступают с культурной программой, но и организуют благотворительные акции. Врачи из Москвы проводят бесплатные обследования детей в городах области, а детей, нуждающихся в реабилитации, приглашают в столицу. Уральцы также внесли значительный вклад в программу «Царских дней». Доктор искусствоведения Ксения Евгеньевна Шелудякова прочитала лекцию об истории государственного гимна России, а научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Александр Галиев провел две лекции. Одну об истории храма Вознесения, другую о репрессиях временного правительства в Екатеринбурге. Экскурсовод Музея Святой Царской Семьи Анна Эдуардовна Золотухина рассказала слушателям о первых балах великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Музыкальная программа в этом году была особенно разнообразной. Пианистка Елена Эндебери выступила сольным концертом и в дуэте с виолончелисткой Натальей Акуренко, которая играет на инструменте, созданном более 300 лет назад. Солисты симфонического хора филармонии вместе с пианисткой Мариной Курлаповой и струнным квартетом блистательно исполнили произведение «Пергалезе». Вокальный ансамбль «Классика Вива» и пианист Тимофей Антропов завершили фестиваль музыкальным вечером. Организаторы отметили, что каждый участник фестиваля получил благословенную грамоту от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Елена Редкошеева выразила благодарность команде Центра «Царский», добровольцам, отделу культуры Екатеринбургской епархии и сотрудникам храма «На крови». По ее словам, уже сейчас поступают заявки на участие в фестивале в следующем году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского. Читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru.
2: В кругу семьи. В сравнении с многовековыми городами и селами Владимирской губернии Екатеринбург был молодым поселением. Начало строительству города на реке Исети положил в 1721 году Василий Никитич Татищев, образованнейший человек своего времени, выдающийся ученый, историк, географ, блестящий администратор и большой патриот России. Примечательно, что через 200 лет в Екатеринбурге мученически окончил свой жизненный путь его потомок, генерал-лейтенант Илья Леонидович Татищев, который был расстрелян за верность своему монарху. Он погиб, как и отец Константин Богоявленский, летом 1918 года. В Екатеринбург семейство Богоявленских прибыло в марте 1898 года. Видимо, Стефан Григорьевич ехал сюда, уже приняв решение стать священнослужителем. Не прошло и месяца, как состоялось его рукоположение. Шел Великий пост, и в последнее воскресенье перед Пасхой, 29 марта, в день входа Господня в Иерусалим, владыка Христофор Смирнов при совершении божественной литургии в кафедральном соборе города рукоположил Стефана Богоявленского в сан диакона. Маленькому Константину тогда было около 2 лет, и он, конечно, не мог в полной мере осознать, насколько значимым было это событие. Отец Стефан служил сначала сверхштатным диаконом в Казанско-Богородицкой церкви Екатеринбургского духовного училища, затем перевелся на штатное псаломщическое место в Свято-Духовской церкви города. Там же стал певчим его сын Иоанн, имевший хороший голос. Отец Стефан служил благолепно, был прекрасным чтецом, и церковное начальство стало поручать ему читать душеполезные книги прихожанам, среди которых было много неграмотных. Для этих чтений обычно выбирались произведения духовно-нравственного или исторического содержания. Так, например, в 1900 году отцом Стефаном была прочитана прихожанам брошюра «Какой бедняк и какой богач спасется», которая вызвала большой интерес у слушателей. О жизни маленького Константина известно очень мало. Он, скорее всего, жил точно так же, как многие его сверстники из духовного сословия. Один церковный писатель того времени так описывал свое беспечальное малолетство. «Годы моего детства протекли мирно, безмятежно. В младенческой бессознательности бедного положения моих родителей, в обыкновенных забавах и играх невинного возраста. Счастливые были эти годы, доброе было это время. Не знал я, как и вообще все дети, ни нужды, не знал я ни горя, не имел никаких забот, кроме одной заботы, чтобы быть сытым, не быть голодным. Мрачную картину бедности моих родителей я нарисовать не мог. Что они выбивались из сил, и как им было трудно прокормить и воспитать такую огромную семью, мне это не представлялось, до этого я не мог додуматься. Каждый день, набегавшись и наигравшись, я засыпал ночью так же сладко, как и дитя, растущее во всем довольстве и неге. Вероятно, таким было детство и Константина Богоявленского». Именно в семье он получил серьезное религиозное воспитание, которое было традиционным, но неформальным, и не превратилось со временем в омертвелую привычку. Живую веру в Господа Иисуса Христа
1: Константин сохранил до последних минут своей жизни. На фотографии, сделанной в 1901 году, мы можем увидеть всю семью Богоявленских, самого Костю, которому тогда было около 5 лет, его родителей, братьев и сестер. На этом памятном снимке привлекает внимание мальчик, который стоит слева от маленького Кости. Оба ребенка примерно одного возраста и одеты в одинаковые костюмчики. Однако, по документам, никаких других сыновей в это время у Богоявленских не рождалось. Старшему брату Константина Сергею было тогда уже 8 лет. Младшей же в семье была дочь Мария. Можно предположить, что этого мальчика любвеобильные супруги Богоявленские тоже взяли на воспитание, как когда-то Еликониду. 21 января 1903 года глава семейства был переведен на штатное диаконское место к Успенской церкви поселка Верхисетский завод, который примыкал к Екатеринбургу, будучи отделен от него лишь небольшим бульваром. В приходе имелись 4 школы, где отец Стефан преподавал закон Божий. В этом поселке прошло еще несколько лет жизни Константина Богоявленского. Здесь он получил начальное образование, окончив 2-классную церковно-приходскую школу, законоучителем в которой был его отец. В это время отец Стефан начал участвовать в деятельности Екатеринбургского отдела Императорского православного палестинского общества. Это общество, созданное в 1882 году указом царя Александра III, имело целью помогать русским паломникам на святой земле, а также распространять сведения о местах, где жил и страдал Господь наш Иисус Христос. Слова пророка Исаии: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь», стали девизом, объединяющим и вдохновляющим членов общества. В палестинском обществе, которое в течение 23 лет возглавлял великий князь Сергей Александрович, трудились видные иерархи и священники, августейшие особы и выдающиеся дипломаты, историки и археологи, все те, кто был неравнодушен к судьбе Святой Земли. После трагической гибели Сергея Александровича руководство обществом взяла на себя его супруга, будущая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Феодоровна. Отец Стефан Богоявленский внес свою скромную лепту в работу палестинского общества. В церкви, школах и даже на заводе он проводил беседы о Святой Земле, о русском паломничестве в благословенный край. Люди, которые не могли сами там побывать, с большим интересом слушали о местах, где родился Спаситель, где он проповедовал и совершал чудеса, где претерпел муки, воскрес и откуда вознесся к Отцу. Эти беседы иллюстрировались туманными картинами, показываемыми при помощи волшебного фонаря, так называли прибор, который проецировал изображение с фотопластин на белую ткань, растянутую на стене. Все происходило в темноте, картины появлялись на экране в луче света, поэтому их и называли туманными. Благодаря этому чтения приобрели большую наглядность и сильнее запечатлевались в воображении слушателей. На эти беседы отец Стефан брал своих детей, и маленький Константин, конечно, с огромным интересом смотрел на виды Иерусалима, Голгофы, гроба Господня. В перерывах хор из Успенской церкви исполнял духовные песнопения, а по окончании чтений слушателям бесплатно раздавали изображения с видами Святой Земли, брошюры и листки с рассказами о ней. Горожане помещали эти изображения рядом с иконами, а тексты читали вслух в кругу семьи. Прихожане очень любили такие беседы и охотно посещали их. Желающих послушать о святынях Палестины было так много, что в помещении не хватало мест. Подобные собеседования не только приносили большую духовную пользу людям, но и служили прекрасным средством для заполнения досуга, отвлекая население от дурных привычек. Любили Богоявленские собираться и на семейные торжества. На одно из них состоялось в 1904 году, когда вступил в брак старший брат Константина Дмитрий. Он с отличием окончил Пермскую духовную семинарию, затем духовную академию и, получив звание кандидата богословия, занял должность помощника инспектора в Пермской духовной семинарии. Его избранницей стала учительница Ольга Настакина, дочь канцелярского служащего. Венчание совершилось 16 августа в Успенской церкви Верхесецкого завода. Свидетелями со стороны жениха стали два его брата, Иван и Виктор. А уже через год у Константина появилась племянница, которую окрестили в том же храме, дав малышке имя Вера. Ее крестным отцом стал дедушка, диакон Стефан.

Вы слушали главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского читал Дмитрий Поляков.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
2: Глава 19. Как надо понимать слова «блаженнее давать, нежели принимать»? Это называет апостол заповедью Господа, ибо сам говорит, сказал, то есть Господь Иисус, «блаженнее давать, нежели принимать». Деяние 20:35. То есть щедрость дающего блаженнее, нежели скудость принимающего, особенно та щедрость, которая подает не из сбереженных по неверию или безнадежности денег, и не из сокровищ, скрытых по скупости, но происходит от плода собственного труда и благовестного пота. И потому блаженнее давать, нежели принимать, особенно когда подающий хоть и живет в бедности принимающего, однако своим трудом не только удовлетворяет свои потребности, но с благочестивой заботливостью спешит приготовить еще и подаяние нуждающемуся. Это относится особенно к монахам. Он украшен двоякой благодатью. Отвержением всех своих вещей приобретает совершенную нищету Христову, и своим трудом и расположением показывает щедрость богатого. Он почитает Бога от своих праведных трудов, принося ему жертву от плодов своей правды. А другой, будучи расслаблен ленивой праздностью и бездеятельностью, недостойны того, чтобы есть хлеб, как доказывает приговор апостола, 2 Солунинам 3:10. Празднолюбец, вопреки запрещению его, употребляет хлеб, не без виновности в грехе и упрямстве. Блаженнее давать, нежели принимать, потому что подаяние расширяет сердце любовью, которая совершенствует и украшает душу. Подающий ради Бога тем самым почитает его и дает ему в долг, который будет уплачен, если не в этой, то в будущей жизни, и получит награду за это, как за заслугу. А принимающий к тяжести скудости принимает на себя еще тяжелый долг благодарности, молитвы за подающего, обязан чем-нибудь отплатить долг. Другое дело добровольно воспринять нищету, нестяжательность ради Христа, для беспрепятственного следования Христу, удобнейшего угождения Богу и спасения души. Глава 20. О празднолюбивом брате, побуждавшем других выйти из киновии. Мы знали брата, имя которого, если это сколько-нибудь послужит к назиданию, откроем, который, когда пребывал в киновии, и необходимость заставляла его ежедневно отдавать эконому установленную урочную работу, чтобы примером какого-нибудь охотнее работающего не быть понуждаемым к большей работе или не быть пристыженным. Когда в киновии увидит какого-либо пришедшего брата, желавшего по горячности веры сделать несколько больше, тайно убеждал его отказаться от такого намерения и злыми советами и подстрекательством уговаривал переселиться оттуда. А чтобы удобнее выселить его, он выдумывал, что и он, будучи оскорблен, по многим причинам хотел бы уйти, если бы нашел средства на дорогу или спутника. И когда тайными порицаниями монастыря склонит его к согласию, то, назначая ему час, в который он должен выйти из монастыря, или место, в

33. Глава 21. Разные свидетельства Священного Писания об унынии. Этот порог праздности и премудрый Соломон во многом явно порицает, так говоря: «Кто гоняется за праздностью, тот исполнится бедности». Притча 12.11. То есть или видимый, или духовный, по которой всякий празднолюбец обязательно впутается в разные пороки и всегда будет чужд созерцания Бога или духовного богатства, о котором блаженный апостол говорит: «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». 1 Коринфянам 1.5. Об этой бедности праздного в другом месте пишется так: «Оденется всякий сонливец в разодранную одежду и рубище». Притча 23-21. Без сомнения, он не заслужит того, чтобы украситься той одеждою нетления, о которой апостол заповедует: «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви». 1 Коринфянам 5-8. И Господь через пророка говорит о ней к Иерусалиму: «Воспрянь, воспрянь, Иерусалим, облекись в одежду красоты твоей». Исаия 52-1. Всякий, кто, будучи побежден сном празднолюбия или уныния, захочет покрыться не тщательным трудолюбием, но лохмотьями бездеятельности, отрезая их от совершенной полноты и состава Священного Писания, оденется не в одежду славы и красоты, а в бесчестное покрывало извинения своей нерадивости, ибо расслабленный леностью, не желая содержать себя делом рук своих, которым апостол непрестанно занимался и нам заповедал заниматься, имеют обыкновение пользоваться некоторыми свидетельствами Священного Писания, которыми прикрывают свою леность. Говорят, написано: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». От Иоанна 6:27. «Моя пища есть творить волю пославшего меня». От Иоанна 4:34. Но эти свидетельства как бы лоскутия от совершенной полноты евангельского чтения, которые выдираются больше для того, чтобы прикрыть бесчестие праздности и срамоты нашей, нежели для того, чтобы согреть и украсить нас той драгоценной и совершенной одеждой добродетелей, которую, как пишется в притчах, мудрая жена, одетая крепостью и красотою, сделала себе или мужу своему, о котором также говорится: «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее». Притча 31:25. Об этом недуге бездеятельности опять тот же Соломон так говорит: «Пути ленивого устланы тернием». Притча 15:19. То есть теми и подобными пороками, которые происходят от праздности, как выше говорил апостол. И еще: «В пожеланиях всяк ленивый». Притча 13:4. Об этом апостол упоминал, говоря: «Ничего, ничьего не желайте». 1 Солунинам 4:12. Наконец, премудрый говорит: «Праздность научает многому злу». Сирах 33:28. Это апостол ясно обозначает: «Ничего не делают, а суетятся». 2 Солунинам 3:11. К этому пороку присоединил и другой: «Старайтесь быть спокойными». В русском – «жить тихо». И потом: «Делать свое дело, и чтобы вы поступали благоприлично пред внешними, и ничего, ничьего не желали». 1 Солунинам 4:11-12. О некоторых называет бесчинными и непокорными, а тех заповедует рачительным удаляться. «Завещеваем вам, — говорит, — удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 Солунинам 3:6. Глава 22. Египетские монахи так работают своими руками, что не только своим потребностям удовлетворяют, но подают и заключенным в темницах. Итак, египетские отцы, наученные этими примерами, не позволяют быть праздными монахам, особенно молодым, рачительностью к делу, измеряя состояние сердца и преуспевание в терпении и смирении. Они не

0: кого ничего не принимая для себя, от своих трудов не только питают приходящих братьев и странников, но и посылают в места Ливии, бедствующие от бесплодия и голода. Также и в города доставляют томящимся в грязных темницах огромное количество пищи и припасов, веруя, что таким пожертвованием от плода рук своих они приносят разумную и истинную жертву Господу. Глава 23. По причине празднолюбия в западных странах Европы нет монашеских киновий. Оттого в этих западных областях мы не видим монастырей с таким множеством братьев, потому что они не поддерживаются своим трудом, так чтобы могли пребывать в монастырях постоянно. А если бы щедрость других как-нибудь и могла предоставить им достаточное пропитание, то любовь к праздности и рассеянность сердца не позволят им дольше пребывать в том месте. Потому у древних отцов в Египте составилась поговорка: «Работающего монаха искушает один бес, а на праздного нападает бесчисленное множество бесов». Глава 24. Об Авве Павле, который каждый год дело рук своих в огне сжигал. Наконец, Авва Павел, опытнейший между отцами, когда, пребывая в обширной пустыне, называемой Парфирион, будучи обеспечен плодами пальмы, маленьким садиком, имел достаточный материал для пищи и жизни, да и не мог заниматься для своего содержания каким-нибудь другим делом, потому что жилище его в той пустыне отстояло от городов и обитаемой земли на 7 дней пути или еще дальше, и больше требовалось платы за провоз, нежели можно было бы получить за готовую работу. Однако он, собрав листья пальм, постоянно требовал от самого себя ежедневного урока работы, как будто этим он должен содержаться. Когда работаю целого года, пещера его наполнялась, то, сделанное с заботливым старанием, он, разложив огонь, ежегодно сжигал. Этим он показывал, что без дела рук невозможно монаху оставаться на одном месте, а тем более достигнуть когда-нибудь верха совершенства. Так что, хотя необходимость пропитания вовсе не требовала этого, он работал для одного лишь очищения сердца, собранности помыслов и постоянного пребывания в келье, или для преодоления самого уныния. Глава 25. Слова Авва Моисея, сказанные мне, чтобы прогнать уныние. «Когда я, начав жить в пустыне, сказал Авве Моисею, ливийскому», о нем упоминается в собеседовании 7, глава 26, ему приписываются собеседования 1 и 2. «Высшему из всех старцев тамошних, что вчера я был тяжко ослаблен болезнью уныния и не мог освободиться от него иначе, как побывав у Аввы Павла». Он сказал: «Нет, ты не освободил себя от него, но еще больше предался и поработился ему. Ибо после уныние сильнее будет нападать на тебя, как на труса и беглеца, увидев, что ты, побежденный в сражении, тотчас убежал, если ты, вступив в борьбу с ним, не захочешь сразу отражать нападение его ни оставлением кельи, ни погружением в сон, а научишься побеждать терпением и противоборством. Поэтому опытом доказано, что нападение уныния надо не бегством отклонять, но противоборством побеждать. В Добротолюбии сказано, что уныние побеждается молитвою, воздержанием от празднословия и развлечения, упражнением в Слове Божием, рукоделием, терпением в искушениях, размышлением о духовных небесных благах. Книга 11. О духе тщеславия. Глава 1. Седьмой подвиг предлежит нам против духа тщеславия, многообразного, разновидного и тонкого, которого едва можно самыми прозорливыми глазами предвидеть и распознать. Глава 2. Тщеславие искушает монаха не только с плотской стороны, но и с духовной. Ибо оно не только с плотской стороны, как прочие пороки, но и с духовной искушает монаха, поражая ум самым тонким злом. Так что те, которые обольстились плотскими пороками, те сильнее уязвляются тщеславием по поводу духовных успехов, и настолько оно гибельнее при борьбе, насколько скрытнее, если хотим предостеречься от него. Нападение других страстей бывает более явно открыто, и в каждом из них искуситель, неспроверженный строгим прикословием, сделавшись слабее, отходит, и потом слабее искушает своего победителя. А эта страсть, когда будет искушать душу с плотской стороны, например, красивыми одеждами или другими внешними вещами, принадлежностями, преимуществами, и щитом пререкания будет изгнана, то опять, как разнообразное зло, переменив прежний образ или чину, под видом добродетелей, старается пронзить и зарезать победителя. Глава 3. Тщеславие как многообразно. Ибо прочие страсти называются однообразными и простыми, а это многосложно, многообразно, разновидно, везде со всех сторон встречается воину и победителю. Ибо она во всем — в одежде, походке, голосе, деле, бдении, посте, молитве, отшельничестве, чтении, знании, молчании, послушании, смирении, долготерпении — старается уязвить воина Христова. И как какая-нибудь гибельная скала, покрываемая бурными волнами, причиняет непредвиденное и жалкое кораблекрушение, плавающим при благополучном ветре, когда те не опасались и не предвидели этого. Глава 4. Как тщеславие нападает на монаха с правой и с левой стороны. Итак, желающему идти царским путем, нужно идти с оружием правды в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. 2 Коринфянам 6, 7, 8. И с такой осторожностью среди вздымающихся волн искушений, под управлением рассудительности и под веянием Духа Божия, направлять путь добродетели, чтобы знать, что если немного уклониться на правую или левую сторону, тотчас разобьется на подводных гибельных скалах. Потому премудрый Соломон увещевает: «Не уклоняйся ни направо, ни налево» — притча 4, 27. То есть не тщеславься добродетелями, не превозносись счастливыми успехами в духовном, не уклоняйся и на левую стезю пороков. По апостолу не ищи себе славы в сраме твоем. Филиппийцам 3, 19. Ибо в ком дьявол не мог породить тщеславие видом хорошо сшитой опрятной одежды, того старается искусить грязной, худо сделанной, убогой. Кого не мог низвергнуть честью, того запинает смирением. Кого не мог заставить превозноситься знанием и красноречием, того обольщает важностью молчания. Если кто будет явно поститься, то искушается суетной славою. Если для избежания славы будет скрывать его пост, то подвергается тому же пороку превозношения. Чтобы не запятнать себя заразою суетной славы, он избегает на виду у братьев совершать продолжительные молитвы, и когда станет скрытно упражняться в них, не имея свидетеля этого дела, также не избегает стрел тщеславия. Глава 5. Каким сравнением поясняется свойство тщеславия? Старцы наши хорошо представляют свойство этой страсти, сравнивая с луком и чесноком, которые после снятия с них одного покрова оказываются покрытыми другим. Столько оказывается покровов, сколько их будет снято. Глава 6. Тщеславие несовершенно истребляется и в пустыне. Тщеславие даже и в уединении не перестает преследовать убегающего из-за славы сообщества с людьми. И чем больше кто убегает от всего мира, тем сильнее оно преследует его. Иного старается превозносить тем, что он очень терпелив в деле и труде, иного тем, что он очень скор на послушание, иного тем, что он превосходит прочих смирением. Иной искушается обширностью знаний, иной в чтении, иной в бдении. Эта страсть силится уязвить кого-либо не иначе, как его же добродетелями, полагая гибельные препятствия в том, в чем ищут средства к жизни. ибо желающим идти путем благочестия и совершенства, враги скрытно ставят сети обольщения не в другом месте, а на том пути, по какому идут, по изречению блаженного Давида. «На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня» — Псалом 141. Так что именно на том самом пути добродетелей, каким идем, стремясь к почести высшего звания, возгордясь своими успехами, мы обрушиваемся и со связанными ногами нашей души падаем, будучи спутаны сетями тщеславия. И бывает так, что в борьбе с противником мы не были побеждены, а высотой своего триумфа мы побеждаемся. Или, по крайней мере, что составляет другой род обольщения, мы, превышая меру воздержания или своих сил из-за приключившейся слабости тела, теряем постоянство нашего подвижничества. Глава 7. «Тщеславие, когда будет низложено, тогда еще сильнее восстает». «Все страсти, будучи преодолены, увядают, с каждым днем становятся слабее и со временем уменьшаются и утихают, или, по крайней мере, при сопротивлении противоположных им добродетелей можно избежать их. А эта страсть, будучи низложена, сильнее восстает, и когда думают, что умерщвлена, она своею смертью еще живее укрепляется». Прочие страсти обыкновенно на тех только нападают, которых в борьбе победили, а эта страсть своих победителей еще более жестоко преследует. И чем сильнее будет сокрушена, тем сильнее разит гордостью той самой победы. И это есть самая тонкая хитрость врага, так что заставляет воина Христова, который не был побежден неприятельским оружием, пасть от собственных стрел. Глава 8. «Тщеславие не ослабляется ни пустынью, ни возрастом». Иные страсти иногда при помощи места успокаиваются, и после удаления предмета греха или удобства, или повода к нему, обычно укрощаются и уменьшаются. А эта страсть проникает даже к бегущим в пустыню, и место не может исключить ее, не слабеет она и от удаления внешнего предмета. Ибо она воодушевляется ничем иным, как успехами добродетелей, того, на кого нападает. Прочие страсти с течением времени, как мы уже сказали, иногда ослабевают и прекращаются. А этой страсти, если не будет заботливой рачительности и рассудительности, даже время не только не подавляет, но наоборот поощряет еще больше. Глава 9. «Тщеславие бывает опаснее, когда соединяется с добродетелями». Прочие страсти при противоборстве противоположных им добродетелей открыто, как бы ясным днем воюющие, удобнее можно победить. А это, прильнув к добродетелям, вмешавшись в строй войска, сражается, как в темную ночь, и потому коварнее обманывает не ожидавших и не остерегавшихся ее. Глава 10. Пример царя Языкии, как он стрелою тщеславия был поражен. Так мы читаем, что Языкия, царь иудейский, муж совершенной праведности во всем и свидетельством Священного Писания одобренный, после бесчисленных похвал за добродетели, одной стрелою возношения, то есть тщеславия, был низложен, и кто одной молитвою мог испросить избиение 185 тысяч ассирийского войска через ангела, поразившего их ночью, тот побежден тщеславием. Обходя молчанием столь длинный ряд добродетелей его, которые долго было бы перечислять, я скажу только следующее. Языкия после назначенного предела жизни и дня смерти, определенного приговором Господа, одной молитвою заслужил, чтобы переступить за грань жизни на 15 лет, когда солнце возвратилось на 10 степеней. Он после таких знамений, столь необычайных доказательств добродетелей, пал от своих успехов, как повествуется в Священном Писании. В те дни, говорится, заболел Языкия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. 2 Паралипоменон, 32-24. то есть то, которое дано через пророка Исаию, как читаем в 4 книге Царств в главе 20 о возвращении солнца. «Но не воздал Езекия, говорится, за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии». 2 Паралипоменон, 32, 25, 26. «Как гибельно, как тяжка страсть превозношения! Такая праведность, такие добродетели, такая вера и набожность, которые заслужили того, чтобы изменить саму природу и законы всего мира, погибли от одного превозношения. Так что все добродетели преданы забвению, как будто их и не было, и он тотчас подвергся бы гневу Господню, если бы, образумившись, смирением не умилостивил его. Кто через превозношение пал с высоты своих заслуг, тот только по тем же ступеням смирения опять взошел на потерянную высоту. Хочешь узнать и другой пример подобного падения?»
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В синодальном отделе религиозного образования и катехизации 24 июля состоялось заседание конкурсной комиссии второго межрегионального этапа конкурса по Центральному федеральному округу. Заседание конкурсной комиссии возглавил председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Во втором этапе конкурса участвовало 64 работы от 107 участников из 18 регионов Центрального федерального округа. Экспертной комиссией для прохождения в финал было отобрано 8 работ, 14 участников из 7 областей Центрального федерального округа. Члены конкурсной комиссии обсудили результаты конкурса за нравственный подвиг учителя по Центральному федеральному округу и утвердили кандидатуры, отобранные экспертами. Награждение победителей конкурса планируется провести на образовательных чтениях Центрального федерального округа, которые состоятся с 14 по 16 сентября в Смоленске. Напомним, торжественное подведение итога второго межрегионального этапа 21-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя по Уральскому федеральному округу состоялось в культурно-просветительском центре «Царский» города Екатеринбурга 10 июня. Екатеринбургская духовная семинария продолжает прием документов от абитуриентов. Прием документов в магистратуру будет осуществляться до 18 августа, на Ригинское отделение до 14 августа. Кроме того, продолжается прием документов и на бакалавриат по направлению теология до 14 августа. С подробным расписанием вступительных испытаний и сведениями о предлагаемых направлениях обучения можно ознакомиться на сайте семинарии в разделе «Абитуриентам». Выпускники магистерской и бакалаврской программ по теологии получают на выпуске дипломы государственного образца. Обучение по программам магистратуры доступно и для женщин. В августе 2026 года в семинарии запланировано проведение дополнительного набора на бакалавриат по церковным образовательным программам очной и заочной форм обучения пасторско-богословское отделение. Предварительные сроки приема документов с 10 по 14 августа. Проведение вступительных испытаний 15, 17, 18 и 20 августа. Подробности будут опубликованы на информационных ресурсах семинарии. Документы можно подать лично поступающим в приемную комиссию семинарии по адресу Екатеринбург, улица Розы, Люксембург, 57, первый этаж, или посредством электронной информационной системы семинарии. Подробную информацию о поступлении в семинарии можно найти в специальном буклете для абитуриентов. В буклете самые главные исторические вехи, связанные с духовной школой, направления подготовки, на которые семинарий ведет набор, и еще много всего важного и интересного. В эфире новости. На платформе Патриаршей программы изучения Библии доступен новый курс «Нагорная проповедь в 10 шагах». Он поможет глубже понять учение Иисуса Христа, увидеть логику и связность Нагорной проповеди, разобраться в сложных местах с опорой на святоотеческие толкования и современную библеистику. Ведущий курса – преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии кафедры теологии Уральского государственного горного университета Дмитрий Осипов. Анонсируя программу, организаторы поясняют, что в результате прохождения курса вы сможете прочитать Нагорную проповедь как целостную речь Христа, а не как набор отдельных высказываний. Увидите прямой смысл евангельского текста с учетом исторического и культурного контекста, познакомитесь со святоотеческими толкованиями Нагорной проповеди, а также заметите глубинное указание на божество Спасителя и сможете воспринимать заповеди Христа как руководство к действию, а не просто советы или иносказание. Обучение бесплатное. На курсе вас ждет 10 видеоуроков записи и 12 тестов для самостоятельной проверки знаний. При этом можно выбрать удобный формат обучения в качестве ученика или слушателя. После успешного окончания в формате ученик вы получите сертификат. И последняя информация выпуска. В ходе рабочей поездки по муниципальному округу Богданович председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с волонтерами и приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню села Кунарское. Глава областного парламента отметила, что в последнее время постоянно встречается с уральцами, пострадавшими от дождевого паводка. Первая обратилась за помощью Пышма, там размыла дамбу и начала затапливать села. Людмила Бабушкина предложила создать волонтерский центр, к работе которого подключились и предприниматели, и сельхозпредприятия, и множество неравнодушных людей. Эту практику подхватили Талица и Ирбит. Теперь волонтеры активно помогают пострадавшим от дождевого паводка в Богдановиче. На встрече говорили о том, что объединение усилий очень важно, что в текущем году волонтеры Богдановича проделали колоссальную работу. В голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 19 тысяч жителей муниципального округа. Волонтеры помогали людям регистрироваться, разъясняли процедуру голосования и поддерживали тех, кто впервые в нем участвовал. Также волонтеры работали на офлайн-точках внегородских мероприятий, организовывали мобильные пункты голосования в торговых центрах и парках. Благодаря этой работе Богданович получит средства из бюджета на комплексное благоустройство сквера Кунавина. Там будет создано современное и многофункциональное общественное пространство с площадкой для торжественных и памятных мероприятий, амфитеатром, игровым интерактивным стендом для детей. Это будет новое уютное место в городе. Своей постоянной заботой об украшении своей малой родины славятся жители Кунарского, где прошло торжественное мероприятие по случаю Дня села. В нынешнем году Кунарскому исполнилось 396 лет. На муниципальном конкурсе это поселение неоднократно завоевывало звание «Лучшее село». Как подчеркнула Людмила Бабушкина, местные жители делают все для того, чтобы сохранить этот статус. Здесь аккуратные дома, прибранные улицы и тротуары, прекрасные клумбы с яркими цветами, бережное отношение к общественным пространствам. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова. За звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. На календаре среда, 29 июля. Мы желаем, чтобы этот день был для вас добрым и светлым. Помощи Божьей вам. И время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет не вечерний. Безымянные святые». В 12 часов 30 минут звучащая книга «Рассказы священника Ярослава Шипова» и сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Милиционер» и «Иордань». В 13 часов 10 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами», концерт «Мелодия души». В 13 часов 40 минут «Детям о Боге. Новый Завет. Пересказы для детей. Слушаем главы Евангелия». В 14 часов 20 минут «Беседы о вечном». В программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Послушаем практические советы, как молиться от сердца. В 15 часов 10 минут мы повторим главы книги о житии священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16:20 детям о Боге. Но затем в нашем эфире программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут в рубрике «Гость в студии» мы встретимся с Натальей Мерзлютиной. Она расскажет о выставке «Новый Иерусалим. Образы Спасителя и Креста Господня». Беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать продолжение сказок Елены Крыжановской «Сказки 30-го королевства». В 18 часов 30 минут разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио «Православие и культура». В 19 часов 10 минут программа из цикла «Свет не вечерний» архимандрита Саввы Мажука. В 19 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга». Напомню, мы с вами слушаем главы книги священника Ярослава Шипова «Долгота дней». В 20 часов 20 минут беседы о вечном со священником Иоанном Авдюшиным. Практические советы, как молиться от сердца. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 22 часа 30 минут программа из цикла «Духовное слово». Напомню, мы с вами слушаем писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23 часа 35 минут книга с игумена Харитона Дунаева о молитве Иисусовой «Умное делание». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мир вам и да хранит вас Господь!

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! Какая великая радость от того, что мы в Церкви Христовой, в семье наших сродников, в Господе нашем, наших святых. Когда мне грустно, я, бывает, просто смотрю на иконы, изображения святых, прошедших веков или наших современников, и на душе расцветают незабудки. Так хорошо бывает, когда просто даже звучат эти священные имена. Святитель Лука Крымский, Блаженная Мать Ксения, Матушка Манефа Гомельская, Иоанн Кармянский. Какие удивительные святые! Но рядом с этим бесконечным сонмом святых, прославленных Церковью, есть и более многочисленный собор святых, о которых мы практически ничего не знаем. Возможно, даже и имен их не сохранила история, разве только те люди, которые были свидетелями их скромной святости. Вот у нас в монастыре жил схимник отец Макарий. И я замечал неоднократно, что когда мы вспоминаем об этом человеке, просто звучит его имя, сразу все начинают улыбаться, потому что столько доброты, нежности и непринужденной детской веселости было в этом человеке, что у всех осталось послевкусие от общения с ним, как от общения со святым утешителем. Это человек, который действительно утешал и ободрял к жизни, хотя был обычным белорусским мужичком, который большую часть жизни прожил где-то на хуторе, трудился, молился Господу, жил монашеской жизнью и в конце жизни принял схиму и прожил в нашем монастыре хоть недолго, но оставил такой светлый, ясный след. И в житиях святых угодников Божиих иногда как вспышка, как звездочка, может быть, как очень нежный и недолгий огонек, вдруг появляются такие зорницы, искры, озарения, которые говорят о том, что святость – это необходимая часть жизни всякого христианского поколения. Каждое христианское поколение приносит свой плод святости, своих святых, о которых знает один Господь. И не обязательно им дожидаться канонизации или прославления мощей. Это уже служение святых общецерковное. Но каждый из нас на самом деле может в своей жизни совершить какой-то такой удивительный подвиг, который подвигом не будет считаться, но может быть даже приобщит нас к собору безымянных святых, которыми держится наша церковь. Один из величайших богословов XIX века, святитель Филарет Гумилевский, происходил из церковной семьи с большими традициями, священнический род, получил хорошее воспитание дома и отличался уже с детства такой глубокой церковной воспитанностью. Это человек, который очень много сделал для церкви и написал много фундаментальных богословских работ. Он был даже зачинателем некоторых направлений богословских дисциплин внутри русской богословской школы. Его значение просто невозможно переоценить, насколько это был великий человек, и его влияние на становление русского богословия просто неоценимо. Он прославлен в лике святых, как святитель Филарет Черниговский, но его детство проходило, как и детство всех остальных школяров того времени. XIX век, духовное сословие, невероятная скудость, нищета, голод. И вот этого мальчика, Митю, отправили учиться в город, в числе других семинаристов. Он снимает угол у одной старушки, которая живет тем, что кормит, ухаживает за этими мальчиками, которые бегают учиться в семинарию, получают образование. И у каждого из них свой сундучок, у каждого свой уголок. И живут очень-очень скромно, очень бедно. И делят не просто какой-то угол в этом доме, а просто, как у нас в Беларуси говорили, упокот, спят на печке эти ребята. Все было очень скромно, очень просто. И среди развлечений и лакомств того поколения было, например, не какие-то пиршества, а просто купить у разносчика на улице стакан сбитня. Сбитень – медовый напиток. Казалось бы, какая роскошь тут. Но этот мальчик Митя копеечки собирал, чтобы порадовать себя, может быть, раз в неделю, купив стаканчик сбитни. И вот однажды, когда этот будущий святитель Филарет был дома с другими ребятами после учебы, услышал, что по улице проходит продавец сбитни. И вот он кричал: «Сбитень, налетай!» Такой вкусный напиток, его делают на травах, и сейчас можно попробовать, что это такое. А в те времена это было, конечно, роскошное лакомство. И вот мальчишки выбежали на улицу, каждый купил по стаканчику, и Митя с жадностью взял стаканчик и побежал к своему сундучку, чтобы взять копеечки, заплатить этому разносчику. И так жадный он вдыхал аромат этого сбитня, что на ходу просто выпил этот напиток, подбежал к сундуку, оставил этот стакан. Прибежал уже счастливый, вытирая губы, отдал разносчику копеечки и сидел счастливый и довольный. Когда разносчик сбитня стал собирать стаканы и посуду после оказанных услуг, одного стакана он не досчитался. Стали искать, куда девался стакан. И он потребовал, это был такой какой-то серьезный человек, потребовал, чтобы мальчиков обыскали. И вот в сундучке этого Мити нашли стакан. Господи, какая чепуха. Ну, мальчик, он забыл просто на радостях этот стакан в своем сундуке. Конечно же, он его не похитил, да, и зачем это ему нужно было. Но Мити так стало стыдно, что он вор, что он даже ненарочно, а просто случайно совершенно украл чужую вещь, а это мальчик чуткой совести, хорошего воспитания, что он всю ночь не спал. Он понял, что я теперь вор, жить мне не стоит, я опозорил свой род, я опозорил свое звание, и больше меня ничего хорошего не ждет. Вот какое интересное, по-другому воспитывали детей. То есть, когда ты совершаешь поступок, ты действуешь от лица всего рода, так считал этот мальчик. Это на самом деле так. Да, так и есть. И ему было стыдно своих родственников, своего папы, своих дедушек, своих бабушек за то, что он вор. Хотя он и не вор, но он не хотел жить вором. Он больше не хотел просто слыть вором никак. И он забрался на печку, похитив хозяйский нож, чтобы ночью, когда все заснут, перерезать себе вены и расстаться с жизнью. Жуткая мысль совершенно, на самом деле. Но это ребенок, впечатлительный мальчик. Какая страшная решимость, какая удивительная чуткость была у этого мальчика. И вот он не может заснуть, мучается, переворачивается с бока на бок на своем этом уголочке в печи. И хозяйка, чуткая старушка, заметила, что с мальчиком что-то не так, что какая-то была история днем. Настоящая чепуха. Что тут такого особенного? С детьми всякое в жизни бывает. Но она была чуткая женщина. Она поняла, что Мите нужно помочь. Она сказала ему: «Митя, ты не спишь? Ну-ка сходи, спускайся вниз». И она начала с ним разговаривать, как мудрая женщина, спокойно. Митя тут же расплакался. Она отобрала у него нож, погладила его по головушке, обняла, успокоила, просидела с ним несколько часов, уговаривая, увещевая, как это делают мудрые, по-настоящему чуткие женщины. И она спасла ему жизнь. Спасла для церкви будущего святителя и просто спасла жизнь мальчика. Успокоив его, нашла подходящие слова. Я думаю, что рядом со святителем Филаретом Черниговским надо вспоминать эту женщину, которая, во-первых, спасла ему жизнь, а во-вторых, скорее всего, она была святой. Но имени мы ее не знаем. Мы не знаем, что это была за женщина. Но оказывается, для нас здесь очень простая подсказка. Большинство из нас не постники, особенно я, далеко не молитвенники. И уж что уж говорить про отсечение помыслов или про какие-то упражнения духовные в области богослужения или отсечения помыслов или воспитания речи. У нас мало что получается. Но вот быть чуткими, нежными, не стесняться и не скупиться на добрые нежные слова – это нам доступно. Эта женщина показала, что путь святости – доступен каждому из нас, даже самому, может быть, недисциплинированному хаоснику в своей жизни, но который воспитывает свое сердце и зрение в чуткости и может добрым словом поддержать другого человека. Иногда просто улыбки достаточно, чтобы спасти жизнь другому человеку, поддержать эту трость надломленную. И я думаю, что рядом со святыми, великими святыми, имена которых звучат в церкви каждый день, мы должны на себе напоминать, что есть всегда сон безымянных тружеников, многие из которых, возможно, спасли жизнь не одному десятку будущих святителей и великих столпов церкви.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.
2: Вот все.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Милиционер» и «Иордань».
2: Милиционер. В молодости он отработал несколько лет на северной верфи, где делали подводные лодки. Однако никакой специальности не получил. Это странно. Земляки, трудившиеся рядом с ним, стали кто сварщиком, кто электриком, кто станочником, а он, хотя был не глупее своих деревенских собратьев, ничему не научился. Помешало ему, думается, излишне упрощенная потребительность, увлекавшая молодого человека с прямых и твердых дорог на мягкие обочины. То он помогал кладовщику, то поварам на кухне, то трудился в пожарной охране. Не сыскав счастья на севере, он вернулся в родное село и стал участковым. Быть может, милиционер из него получился бы вполне сносный, благо участок наш был спокоен и тих, но потребительность, видимо, своего требовала, возжелав еще большего благолепия. Он добровольно вызвался блюсти порядок на свадьбах, юбилеях и похоронах. Именно ему доверялись первые, самые важные тосты. Встав смирно, он разворачивал листок с анкетными данными юбиляра, покойника или молодоженов, и начинал подробно излагать сведения, почерпнутые из всяких официальных документов, аттестатов, дипломов, паспортов, трудовых и пенсионных книжек, военных билетов, добавляя сюда и почетные грамоты, полученные со школьных времен, значки, знаки, призы, вымпелы, премии и награды. Народу нравилось, и угощали участкового со щедростью. Впрочем, на свадьбах случалось и побивали. Однако еще пущей жертвенности потребовало стремление охранять в день Святой Троицы благоговейное настроение кладбищенских поминальщиков. На погост он приезжал самым первым. По мере появления односельчан переходил от могилы к могиле, искренне соболезновал и поминал. Бывало, все уже разойдутся, а хранитель наш сладко спит у согретого солнцем холмика, и ничто не тревожит его сновидений. Разве какой-нибудь пес, объевшийся оставленной на могилах закуской, дружески лизнет раскрасневшееся лицо. Начальству этакое усердие не понравилось, и участкового собирались погнать за шей, однако по причине отсутствия более достойного претендента оставили пока до поры. Между тем ему исполнилось уже 40 лет. По зрелости своей он, безусловно, осознавал всю серьезность предъявленных обвинений и вовсе не хотел лишаться денежного удовольствия. Еще более не желала этого его супруга, которая не представляла, каким еще образом благоверный сможет заработать на жизнь. И участковый понял, что спасение

0: километрах от деревни стоял я под высоким берегом и ловил щуку на спиннинг. И поймал, и тащил к берегу. Вдруг раздается: «Руки вверх!» Кто ж, думаю, так неудачно шутит? Оборачиваюсь. С обрыва смотрят на меня двое. Один в форме, другой в штатском. Чуть поодаль милицейский автомобиль. Продолжаю крутить катушку. «Руки вверх! Или буду стрелять!» Еще раз оборачиваюсь. На меня действительно направлен пистолет милиционера. «Погодите, — говорю, — дайте хоть рыбину вытащить». «Предупредительный!» И пальнул в воздух. Вытащил я щуку, хорошую, килограмма на 3-3,5. Отбросил ее вместе с удилищем подальше от воды и поднял руки. «Сдаюсь». «Где вермут?» — спрашивает милиционер. Ответить на такой вопрос сходу затруднительно. И мною овладело уныние. Милиционер, его окрики, пистолет, скачущая на песке щука. Все перестало представлять интерес и захотелось вдаль, туда, где река исчезала за поворотом. «Извините», — сказал человек в штатском, и его тихий голос вернул меня к реальности бытия. «Кто-то ограбил магазин. Вот ищем».
1: «Есть данные», — грозно воскликнул милиционер, «что грабитель с бородой, на ногах у него болотные сапоги, сверху брезентовая куртка, а уехал он на мотоцикле с коляской. Вот борода, вот сапоги, вот куртка, а вот след от мотоцикла».
0: Объясняю, что некий дядечка любезно вызвался показать мне хорошее щучье место и подвез на мотоцикле.
1: «Как зовут дядечку, вы, конечно, не знаете», — с видом победителя спрашивает милиционер.
0: «Не знаю».
1: «И мотоцикл тоже не можете описать».
0: «Мотоцикл желтый».
2: «Так это мой брат», — тихо произнес милиционер. «И на моем мотоцикле он говорил мне, что подвозил отпускника».
0: «Только время с тобой потерял». Человек в штатском сильно разгневался. «Надо было сразу ехать на станцию, а ты... мотоциклетный след. Не знаешь следа собственного служебного мотоцикла?»
2: «Знаю», — возразил милиционер. «Колясочное колесо с повреждением. Вот, глядите».
0: «А куда ты раньше глядел?» И они скрылись. Так закончился первый подвиг. Второй тоже был связан с магазином. И ничего загадочного или мистического в этом совпадении нет. Просто магазин — единственное у нас злачное место, способное привлечь внимание Татя или злоумышленника. На сей раз события развивались несколько странным образом, нарушающим всякие представления о криминальной логике. К концу обеденного перерыва у магазина, как водится, собрался народ — а продавщица все не приходила. Кто-то сказал, что она и с утра была не тверда в расчетах и взвешивании, а в обед совсем размягчилась. Тут один из мужичков возмутился, мол, ей можно, а мне нельзя. Поковыряв гвоздиком, отомкнул висячий замок и вошел внутрь. Законопослушные граждане его примеру благоразумно не последовали. А он, взяв с полки бутылку уважаемого напитка и буханку черного хлеба, положил на прилавок нужную сумму без дачи и вызвал по телефону участкового. Когда милиционер приехал, магазин был уже заперт,

0: с помощью все того же гвоздя, а правонарушитель стоял посреди лужи, раскинувшейся перед магазином, допивал напиток из горлышка и закусывал хлебом. Пока милиционер требовал сдаваться без сопротивления, народ смотрел на происходящее серьезно и даже с некоторой тревогой. Но когда злоумышленник, завершив трапезу, поднял вверх руки и объявил: «Сдаюсь, берите меня», раздались первые смешки. Дело в том, что он стоял посреди лужи в резиновых сапогах, а участковый был в полуботинках. Ну, конечно, вымазался милиционер и промок, но усердие его опять не оценили. Судья сказал, что это, конечно же, хулиганство, но для нарушителя дело ограничится штрафом, а в отношении продавщицы придется вынести частное определение. Тут и пьянство в рабочее время и на рабочем месте, и замок, который однажды уже открывал гвоздем грабитель, похитивший ящик вермута в день первого милицейского подвига, и неисправность охранной сигнализации. Да и участковый додумался, выехал на задержание в полуботинках, а потом боялся в лужу войти. Над историей этой областное начальство и так посмеялось волю. А теперь по новой его веселить, судилище устраивать. Словом, дело замяли. Был еще третий подвиг. Обнаружение 15-литровой бутыли с брагой. Тут, казалось бы, все шло благополучно. Самогонщица не отпиралась и полностью признавала свою вину. Но пока оформлялся протокол, понятые всю брагу выпили. «Где вещественное доказательство?» — испуганно спросил участковый. «Ты же сам сказал, понюхайте и попробуйте. Мы понюхали и попробовали». На этом эпоха подвигов завершилась. Однажды, находясь в областном центре на совещании, он купил у знакомого автоинспектора белый шарообразный шлем с цветастым гербом Отечества, в каких некогда ездили мотоциклисты почетных эскортов. Так началась эпоха белого шлема. Милиционер, казалось, не расставался с ним никогда. Поедет, скажем, за ягодами или грибами, бросит мотоцикл где-нибудь на обочине, а шлем в люльке не оставляет. Так и ходит по лесу. Некоторые даже принимали его за инопланетянина с НЛО и писали о своих встречах в газету. То-то уфологов понаехало. Впрочем, эпоха белого шлема оказалась недолгой. Милиционеру нашлась замена, и он был уволен. На юбилеи и свадьбы приглашать его сразу же перестали, но на похоронах он по-прежнему оставался желанным гостем, поскольку и самого чахлого, самого незаметного покойника умел изобразить великим подвижником и героем. На похоронах мы с бывшим милиционером иногда и встречались. Практика научила меня оставлять поминки после 2-3 рюмок, пока не все еще позабыли смысл своего собрания. И вот ухожу я с очередной тризны, а милиционер догоняет. Разонравилось мне все, что я говорю. «Чего так спрашиваю?» «А того, что говорю я про человека только хорошее, а думаю про него в это время только плохое, и все остальные тоже так. Скажу я, к примеру, за время работы в столовой награждала с почетными грамотами, а сам думаю, ну и наворовала мясо за это время, то-то в котлетах кроме хлеба ничего не было, и вижу, что все так думают. Вам хорошо, со святыми упокой, чтобы, я так понимаю, Ее душа успокоилась с душами разных святых людей. А до котлет или грамот нет никакого дела. Как же, спрашиваю, будем мы ее осуждать, когда у каждого из нас свои котлеты? То-то и оно. Я вот сейчас говорил, а сам представил, что хоронят меня, и кто-то перечисляет мои звания и награды. У меня есть аж 3 медали. Юбилейные, правда, но все равно медали. И стало быть, перечисляет медали, а народ думает, сколько ж он нашей водки выпил. Ужас. Да не огорчайтесь, успокаиваю его. Некому будет перечислять ваши регалии. Почему? Ну, вы ведь умрете, а другого такого нет.
1: Батюшка!
0: У него даже слезы выступили.
1: А ведь вправду так. Это ведь замечательно. Спасибо вам. Но вы уж меня того со святыми упокой, а?
0: Разумеется, если жив буду, конечно.
1: Ну, а если не жив, в том смысле, что раньше меня, я тогда тоже вас. И не перечислением, а со святыми. Вы мне только какой-нибудь циркуляр оставьте. Ну, инструкцию, что читать. И я подарил ему псалтырь.
0: Иордань. Крещение. Служу молебен на реке, над прорубью, Иорданью. День пасмурный, легкая метель. Тропа, спускающаяся от церкви, забита народом. Бабы в ярких платках, детишки, все с бидонами, ведрами. Гляжу, на самом верху появились двое мужичков с огромной молочной флягой. Последние в очереди. Старушенцы, толкущиеся на ближних подступах, осторожно сбиваются к Иордане. По те года, после молебна, всегда солнышко сказывалось. Но не уж больно туча страшна. Даром, что страшна. И сегодня посветит. Отойдите, говорю, лед тонкий, не слушаются. Погружаю в Иордань крест, и народ замолкают. «Батюшка, батюшка!» — шепчут старухи. Поднимаю голову, посреди тучи — солнце. Потом начинается галдеж, давка, как в магазине. «Поодинке подходите, без толкотни, всем хватит!» Успокаивают они друг дружку и, толкаясь, лезут к проруби. Когда запирают церковь, народу уже не видать. Все понабрали святой водицы и разбрелись.
1: А мужички еще раньше исчезли.
0: Ночью приезжает какая-то заполошная тетка. «Я из леспромхоза. Мы сегодня мужиков к вам направили. 50-литровую флягу дали. Они вернулись пьянехонькие, говорят, воды не хватило. Батюшка остатки с собой унес».
1: «Это как, спрашиваю, не хватило? Река-то, наверное, бежит».
0: «А им не хватило. Водки хватило, а воды нет».
1: «Так набрала бы сама».
0: «Я и набрала для всего поселка. А мать просила с Иордани, с под креста. Мать у меня ветхая, старые времена помнит». «Не откажите. Машину второй раз за 30 километров гоняли». Пришлось поделиться. Интересные, говорю, у вас мужики.
1: Воды не хватило.
0: Что уж тут интересного? Бутылка вместо иконы.
1: И все?
2: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучали рассказы «Милиционер» и «Иордань». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 июля в дистанционном формате прошел установочный вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии. Встреча, организованная синодальным отделом религиозного образования и катехизации, прошла в рамках реализации патриаршей программы изучения Библии. Участниками встречи стали ответственные за эту программу в епархиях Русской Православной Церкви, а также ответственные по взаимодействию с организациями высшего и среднего профессионального образования. К участию подключили священнослужители и миряне из полутора десятков епархий, в том числе из Луганской, Гродненской, Бердянской, Мерекесской, Канской, Пермской, Волжской, Ижевской, Благовещенской, Самарской и Одинцовской. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, обозначивший главную цель предстоящей работы – превратить юбилейную дату в действенный инструмент библейского просвещения на приходах. Игумен Иоанн напомнил, что полтора столетия назад Русская Церковь дала своим чадам Священное Писание на доступном русском языке. А сегодня задача патриаршей программы состоит в том, чтобы помочь верующим не просто читать, но глубоко и осмысленно изучать Слово Божье в духе церковного предания. Отец Иоанн также представил докладчиков и пожелал участникам плодотворной работы. Основную часть вебинара провел диакон Иоанн Змеев, редактор медиаресурсов патриаршей программы изучения Библии. Его выступление состояло из двух смысловых блоков. Первый был посвящен истории синодального перевода. Докладчик обозначил ключевые вехи от славянских переводов святых Кирилла и Мефодия до выхода полной русской Библии в 1876 году. Особое внимание было уделено тому, какие смысловые акценты ответственным на местах стоит расставлять, рассказывая об истории своей аудитории, преемственность древней церковной традиции, подвиг святителя Филарета Дроздова и его сподвижников, судьба синодального перевода в XX веке, его влияние на русскую литературу и культуру. Второй блок был посвящен практическим вопросам. Участникам предложили спектр форматов просветительских мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. От вечера синодального перевода и выставки одной книги до дискуссионных встреч в школах и вузах, кинолекториев, библейских викторин и челленджей в социальных сетях. Сквозная мысль этого блока состояла в том, что каждое такое событие должно завершаться приглашением присоединиться к патриаршей программе и начать систематическое изучение Священного Писания. Опытом проведения Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026» поделился иерей Андрей Филонов, клирик храма мученицы Татьяны при МГУ, руководитель лаборатории креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Священник рассказал, как подобный формат позволяет молодым людям лично свидетельствовать о Евангелии и объяснил, каким образом этот успешный опыт может быть воспроизведен в епархиях, как через организацию собственных конкурсов, так и через использование готовых видеороликов для обсуждения на молодежных встречах. Проведенный вебинар подтвердил живой интерес к юбилейной теме со стороны епархии и стал важным шагом в подготовке к празднованию 150-летия синодального перевода. Патриаршая программа изучения Библии продолжит оказывать информационную и методическую поддержку всем, кто трудится на ниве библейского просвещения и выражает надежду на то, что юбилейный год принесет обильные плоды в деле распространения Слова Божьего. В эфире новости. В преддверии Дня Крещения Руси в Верхнем Уфалее состоялся крестный ход, который ежегодно объединяет прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы. После божественной литургии верующие прошли молитвенным шествием от школы к поклонному кресту на горе Красный Камень в микрорайоне Железнодорожников. У поклонного креста был совершен молебен святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Городинский напомнил участникам о духовном и историческом значении крещения Руси, подчеркнув, что принятие христианства стало поворотным событием в истории нашего Отечества, определившим его духовное, культурное и нравственное развитие. Продолжаем выпуск. В преддверии Дня Крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира представители Челябинской епархии провели духовно-просветительскую встречу с военнослужащими 23-го отряда специального назначения «Оберег» Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. С бойцами встретились епархиально ответственные за взаимодействие с управлением Росгвардии по Челябинской области иеромонах Михаил Рудаков и руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник. Они рассказали военнослужащим о духовном подвиге святого равноапостольного князя Владимира и историческом значении крещения Руси. Особое внимание было уделено роли православной веры в становлении российской государственности, укреплении нравственных ценностей и воинских традиций. В ходе беседы участники также обсудили значение духовной жизни для современного человека, ответственность защитника Отечества и важность сохранения исторической памяти. И последняя информация выпуска. Ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии руководитель миссионерского отдела иеромонах Серафим Шанин принял участие в соревнованиях «Стальные люди», приуроченных к празднованию Дня города Алапаевск и Дня металлурга. Отец Серафим не просто поддержал спортивное событие, он вышел на площадку наравне с опытными атлетами и прошел все испытания силового экстрима. В программе состязаний были по-настоящему серьезные нагрузки, подъем бревна в 80 килограммов, работа с мешками весом от 60 до 120 килограммов, кантование покрышки 250 килограммов, тяга автомобиля «Газель» и жим штанги лежа в 100 килограммов. По итогам напряженной борьбы отец Серафим занял почетное 3-е место. Этот результат говорит не только о физической силе, но и о внутренней дисциплине, терпении и воле, которые так близки христианскому пути. Участие отца Серафима напоминает нам, спорт и физическая культура – это не только про рекорды, но и про воспитание характера, умение преодолевать себя и служить примером окружающим. Именно поэтому в епархии уделяется внимание развитию физкультуры и спорта – это часть целостного воспитания личности. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на музыкально-поэтический вечер «Мелодия души». Перед началом сегодняшней программы я встретился с поэтом, лауреатом премии главы Екатеринбургской метрополии в области культуры и искусства, членом Союза писателей России Татьяной Горкуновой, узнал подробности. И с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Очень рад видеть вас здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». И для нас, для слушателей, сегодня действительно такой музыкально-поэтический подарок. Будут звучать прекрасные ваши стихи, прекрасная музыка. И вот программа такая сразу... Когда читаешь название, какое-то тепло в душе, в сердце наступает, радость какая-то, мелодия души. И у каждого, наверное, мелодия души, она своя. Но вот о сегодняшней программе подробности я попрошу... чтобы вы нам рассказали.
1: Да, с удовольствием расскажу. Программа, она строится так, что здесь есть и стихи о музыке, и лирика, и что-то связанное со священной историей, и вообще с историей. То есть она такая достаточно разнообразная. Но поскольку в этом сезоне мне пришлось участвовать в абонементе Марины Принц у Царского рояля и в музыкальных концертах практически каждый месяц, то у меня накопилось достаточно стихов о музыке, которые какие-то я писала специально для этих концертов. Да? То есть если концерт, там, допустим, аккордеона и баяна, то я писала стихотворение специально. И вот эти стихи накопились, и я их включила вот в эту нашу летнюю программу, то есть что-то осталось от зимы, а что-то поменялось. И особенно вот добавилось то, что связано с музыкой, новые стихи.
0: Ну, сегодня также я знаю, что в вашей программе участвует и еще один музыкант, помимо
1: Тимофея.
0: С которым вы уже давно сотрудничаете. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Да, вот с Тимофеем мы работаем с октября 2024 года, выступаем. И сейчас у него появилась идея, что давайте мы как-то разнообразим программу. И у нас появилась флейтистка, и какие-то вещи будут звучать в исполнении дуэта, рояля и флейты. Ну, конечно, без стихов, потому что иначе флейта бы просто меня заглушила, да, но вот не только дуэт поэта и человека и рояля, а дуэт еще флейты и рояля. Поэтому сегодня у нас такая премьера. Я сама с удовольствием... Я сама всю программу целиком еще не видела, не слышала, только фрагменты. Но вот сегодня с удовольствием ее сама послушаю, посмотрю.
0: Татьяна, вот когда вы репетируете и подбираете музыку к стихотворениям, которые будут звучать, чем вы руководствуетесь? Расскажите, пожалуйста. И как вы с Тимофеем вообще обсуждаете эти вопросы?
1: На самом деле всю музыку выбирает Тимофей. И когда мы с ним встречаемся на репетиции, мы слушаем, ложатся стихи на эту музыку или нет. Как правило, все попадает прекрасно. Но бывает, что меня что-то смущает, и тогда мы просто эту музыку, музыкальный фон заменяем. Но вообще в 99% у Тимофея вкус работает так, что нам ничего не приходится менять, мы просто с листа сразу, один раз прорепетировав, идем выступать. То есть это целиком прерогатива музыканта. Подобрать музыкальный фон, и я не думаю, что здесь он нуждается в каких-то советах, только вот единственное, что если вот какие-то я слышу диссонансы во время репетиции.
0: Поэзия и музыка, наверное, вот такие два очень взаимодополняющих момента, которые в программе всегда очень хорошо воспринимаются и слушателями, и очень часто я знаю, что вы в своих творческих проектах используете вот разнообразные такие симбиоз, музыкальный симбиоз. Поэзия ведь тоже музыка, наверное, в какой-то степени.
1: Тоже музыка, это тоже ритмизованное искусство слова, то есть там тот же заложен ритм, как и в музыке, и поэтому они очень похожи, эти два искусства.
0: Татьяна, а какая вам музыка нравится? Что вам ближе?
1: Мне нравится музыка... Наверное, больше классика все-таки, да. Ну, бывают хорошие, очень красивые сейчас саундтреки к фильмам, пишут хорошие авторы. Мне нравится музыка талантливая, так же, как талантливые песни, например. То есть здесь у меня, может быть, в жанрах и нет предпочтения, но вот чтобы в этом была какая-то красота, какая-то гармония.
0: Бывает, что музыка вдохновляет на написание чего-либо?
1: Да. Знаете, для меня это нормальная практика, что если я, бывает так, пишу стихотворение или книгу, Я же пишу еще и прозу для детей, и мне нужен какой-то фон, то я нахожу подходящий музыкальный фон, подходящее музыкальное произведение, чтобы создать себе эмоциональный настрой, конечно, очень помогает.
0: Татьяна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшней программой. Конечно, хочу пожелать вам крепкого здравия и творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Спасибо за ваш труд, за ваш талант.
1: Спасибо вам огромное, Константин. Спасибо за внимание, спасибо за добрые слова.

там, где плавает эфир,

были звезды или росу собрать, и море синь, и запахи соцветий. И это все заставить зазвучать в мелодии, забыв пробег столетий, безмерную вселенную вобрав всего в семь нот и несколько.

говоря, себе кумира из чувств.

твой псевдоним. За дар невеликая плата, за образом скрыться чужим. Пускай предрассудки угасли, но скажет порой кто-нибудь:

аккордеоном рожденная танго встретилась нынче со мной. Вторили ритму кнопки баян. Танго одно на двоих. Двое играли страстно и пряно, так что весь город затих.

богатых и только лишь наполовину жить, но обновлять на памяти заплаты. Когда появится в колодце жизни дно, все это вами снятое кино не отмотать до станции дорожной. Поэтому скорей закройте дверь, чтоб средь былых ошибок и потерь себя не потерять.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на музыкально-поэтическом вечере «Мелодия души». До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
2: Детям о Боге.
3: Приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Дорогие ребята, для вас Новый Завет в пересказе для детей. Продолжаем слушать главы Евангелия.
4: Благословение детей. Иисус Христос очень любил детей. Он ласкал, благословлял их. Он детей ставил даже в пример своим ученикам, чтобы они были так же добры и невинны, как дети. Отцы и матери знали это, и где только проходил Иисус Христос, они старались принести к Нему

0: своих детей, чтобы он благословил их. Однажды собралось много женщин со своими малютками. Одних несли, других вели за руки. Все теснились. Каждой хотелось, чтобы Господь благословил и ее ребенка. Ученики, видя тесноту и давку, не допускали матерей близко и отгоняли их прочь. Иисус Христос был недоволен этим и сказал им: «Не гоните их прочь, пустите детей, пусть идут ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто не будет слушать Господа и верить Ему, как добрые дети слушают своих родителей и во всем им верят, тот не будет в Царстве Небесном». И, обнимая детей, Иисус Христос клал им на головы свои руки и благословлял их. Видите, как Господь Иисус Христос любит детей. Будьте добрыми детьми, любите и слушайте своих родителей, почитайте старших, никого не обманывайте, не обижайте, не воруйте, не ленитесь, не бронитесь. Будьте прилежны, со всеми ласковы, всегда и всем говорите правду. Будьте скромны и учтивы. И не забывайте Бога и молитесь Ему. И вас полюбит Иисус Христос. Да благословит Он вас, мои добрые дети. Богатый юноша. Однажды подошел к Иисусу Христу один богатый юноша, упал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что доброго должен я сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» «Зачем ты называешь меня благим?» – отвечал ему Иисус Христос. «Никто не благ, один только Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, исполни заповеди». Юноша спрашивает: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убей, не укради, не говори про своего ближнего неправды, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя». Юноша отвечает: «Все это я исполнил от юности моей, чего же еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, все, что есть у тебя, продай, раздай нищим, за это получишь сокровище на небе. И приходи, и следуй за мною, будь моим учеником». Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение, которое ему жалко было раздать нищим. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольные ушки, нежели богатому войти в Царство Небесное». Услышав это, ученики очень удивились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус Христос, посмотревши на них, сказал: «Для людей это кажется невозможно, а для Бога все возможно. Дети, ведь и самый толстый канат, к которому на кораблях привязывают якоря, можно продеть сквозь маленькое игольное ушко, если расщипать канат на тоненькие ниточки. И богатые могут войти в Царство Небесное, если раздадут свое имение нуждающимся. И богатым Бог даст Царство Небесное, и богатых возьмет в рай, если только они будут делать добро ближним, помогать бедным, подавать нищим. Если Бог даст, вы будете богаты. Не очень любите богатство и не будьте скупы. Не забывайте несчастных, помогайте бедным, не отказывайте нищим, не жалейте денег на добрые дела. А то избави Боже, и вы не будете в Царстве Небесном». Исцеление двух слепцов. Иисус Христос проходил через город Иерихон. Когда Он подходил к городу, у дороги сидел один слепой нищий. Слышит слепой, что мимо его идет много-много народа, и спрашивает: «Что это такое?» Ему говорят: «Это идет Иисус, Назарянин», то есть Иисус Христос, которого называли Назарянином, потому что он прежде жил в городе Назарете. Тогда слепец закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
1: Он не назвал его Назарянином, потому что многие так называли Иисуса Христа в насмешку.
0: Назарет был маленький городок, и жители его люди были простые, скромные, над которыми насмехались жители больших городов. Слепец назвал Иисуса Христа сыном Давидовым, потому что считал его сыном Божьим, спасителем мира. Шедшие впереди унимали слепца, чтобы он молчал, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел привести слепца к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Что тебе нужно от меня?» Он отвечал: «Господи, я хочу видеть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И тотчас стал видеть и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, славил Бога. Когда же Иисус Христос выходил из Иерихона, за ним шло много народа. Другой слепой нищий сидел у дороги и просил милостыню. И он, услышав, что мимо его проходит Иисус Христос, тоже стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус Христос велел позвать его. Тогда начали говорить слепому: «Будь смелее, ступай, зовет тебя». Слепец сбросил с себя верхнюю одежду и пришел к Иисусу Христу. Иисус Христос спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал: «Учитель, сделай, чтоб я видел». Иисус Христос сказал ему: «Поди, вера твоя спасла тебя». И этот слепой тотчас же стал видеть и также пошел за Иисусом Христом. Раскаяние Закхея. В Иерихоне, где Иисус Христос исцелил двух слепых, жил Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Ему давно хотелось посмотреть на Иисуса Христа. Когда он услыхал, что Иисус Христос пришел в Иерихон, он побежал ему навстречу. Но около Иисуса Христа было очень много народа. Закхей никак не мог протиснуться вперед поближе к Иисусу Христу. А из-за других Закхею ничего не было видно, потому что он был мал ростом. Закхей догадался, что нужно сделать. Впереди на дороге стояло высокое дерево. Закхей побежал вперед, проворно влез на дерево и ждет, когда Иисус Христос пойдет мимо. Теперь ему было все видно. Он лучше всех мог наглядеться на Иисуса Христа. Теперь он своими глазами увидит Учителя, который и больных исцеляет, и мертвых воскрешает, который не то что фарисеи не гонит от себя грешников и мытарей, а ласково разговаривает и даже ест и пьет с ними. Закхей не спускает глаз с Иисуса Христа, который уже поравнялся с деревом. Вдруг Господь остановился близ самого дерева, поднимает к вершине его свои глаза, смотрит на Закхея, и какое счастье, начинает с ним говорить. «Закхей, — говорит ему Иисус Христос, — сойди скорее. Сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Закхей быстро соскакивает с дерева, бегом бежит и распоряжается угощением, посылает за своими друзьями, знакомыми, велит позвать нищих, чтобы и их угостить при такой радости. Он счастлив, он не помнит себя от радости. Наконец Иисус Христос, который дорогою учил народ и потому шел тихо и часто останавливался, приходит к дому Закхея. Видя это, все начали роптать: зачем Иисус Христос зашел к такому грешнику? Но Закхей и сам видел, что он грешник. Он очень жалел о своих грехах и желал исправиться. Он понимал, что не стоит того, чтобы Господь посетил его дом. Ему хотелось показать перед Господом свое раскаяние, желание исправиться. Когда все уселись за стол, Закхей вышел на середину горницы и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, отдам вчетверо». Иисус Христос сказал: «Теперь дом этот спасен». И Закхей сделался добрым израильтянином, благочестивым сыном Авраама. Сын человеческий затем и пришел на землю, чтобы отыскивать и спасать погибающих грешников.
2: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в неделю 8 по Пятидесятнице в столице Чеченской Республики, городе Грозном, был освящен крест и купол для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Храм, который возводится в районе имени президента Российской Федерации Владимира Путина, станет одним из новых духовных центров Грозненской епархии. Чин освящения возглавил епископ Грозненский Сунжинский Амвросий в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, прихожане и жители города. По окончании чина к собравшимся обратились епископ Амвросий, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Дудаев, полномочный представитель президента Российской Федерации, казачий генерал-атаман Всероссийского казачьего войска Кузнецов, директор департамента по взаимодействию с религиозными общественными организациями и внешним связям администрации главы и правительства Чеченской Республики Абдулаев. В своих выступлениях почетные гости отметили особое духовное и общественное значение строительства нового храма, а также важность сохранения традиционных ценностей, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Епископ Амвросий поблагодарил руководство Чеченской Республики, строителей и всех, кто принимает участие в возведении храма и оказывает содействие в реализации этого значимого проекта. После приветственных слов состоялось торжественное поднятие и установка освященного купола и креста на строящемся храме. Установка креста стала важной вехой в возведении храмового комплекса и зримым свидетельством созидательного межконфессионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении и согласии в республике. Затем для почетных гостей была проведена ознакомительная экскурсия по строящемуся храму и причтовому дому. Участникам мероприятия рассказали о ходе строительных работ, архитектурных особенностях храмового комплекса и дальнейших этапов его строительства. В эфире новости. 27 июля в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, Дня крещения Руси, в городе Смоленске состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, на Владимировской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский, Драгобужский Исидор. Перед началом крестного хода владыка Исидор совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. Участников крестного хода приветствовал митрополит Исидор. Глава Смоленской митрополии от лица духовенства и мирян выразил благодарность губернатору Смоленской области Анохину за поддержку Русской Православной Церкви, заботу о людях и служение региону, а также поблагодарил управление Росгвардии по Смоленской области за служение Отечеству. Митрополит Исидор отметил, что торжественный молебен открывает дни празднования Дня крещения Руси. На следующий день часть присутствующих приняла участие в богослужении на истоке Днепра. В этот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек – военнослужащих, ветеранов специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексея, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. Владыка Исидор обратился к крещаемым со словом назидания. По окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, мученика Меркурия Смоленского и преподобного Авраамия Смоленского. Продолжаем выпуск. В слете трезвости и здоровья «Урал-2026», который прошел в селе Мариинске на берегу водохранилища с 9 по 15 июля, благодаря совместной поддержке прихода благотворителей и педагогов приняли участие 41 воспитанник воскресной школы при храме во имя архистратига Михаила города Ревды. Ребята участвовали в ночной божественной литургии, рафт-турнире, соревнованиях по стрельбе из лука, с удовольствием вместе со всеми пели песни у костра, принимали участие в прочих активностях. Педагоги воскресной школы были на слете и воспитателями, и аниматорами, и поварами, и мастерами по хозяйству. Это позволило обеспечить безопасный и содержательный досуг для детей. Занятия для участников слета провели священники и ученые, среди которых протоиерей Игорь Бочинин, иерей Константин Карипанов, протоиерей Андрей Канев, игумен Петр Мажетов, иеромонах Геннадий Войтишко, монахиня Нина Крыгина и другие. Организаторы также подготовили насыщенную культурно-досуговую часть. Состоялись фестиваль авторской песни, экскурсия по Мариинску, танцевальный бал и военно-спортивные соревнования, в том числе впервые рафт-турнир. За 5 дней в Мариинске было совершено 3 божественных литургии – катехизаторская ночная в день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, в годовщину освящения нового храма в честь святителя Спиридона Тримифунского 14 июля, возношение освящения святых даров в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана совершили глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ашкенский Узбекистанский Викентий и митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Особое внимание, по словам организаторов, было уделено детскому отдыху. Для юных участников работали 2 возрастные смены – «Солнышко» для детей от 4 до 7 лет и «Веселые каникулы» для детей от 7 до 13 лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и преподаватель воскресной школы собора отец Иоанн Авдюшин. Здравствуйте, отец Иоанн!
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Предлагаю тему для беседы достаточно популярную – молитва. Как включишь телевизор, а именно православный канал, как возьмешь какой-нибудь журнал или церковное, околоцерковное издание. И большинство там говорится о том, как молиться, что такое молитва. Хочется спросить, прежде всего, что такое молитва – это первое. А второе – как молиться все-таки, а не просто прочитывать церковное молитвенное правило. Ведь и я за собой наблюдаю. Утром ты вроде бы еще не в суете, ты открываешь и просто читаешь текст. И ловишь себя на мысли, это молитва вообще-то? Это богоугодно или ты просто читаешь текст? Давайте поразмышляем, и, возможно, вот в этом родятся такие мысли, которые помогут нашим радиослушателям именно молиться от сердца правильно, хотя не люблю такое сочетание «правильная молитва», но тем не менее.
2: Очень обширную тему, конечно, Виктория, вы подняли. И такой очень сложный вопрос, конечно, вы задали. Вообще, я думаю, вопрос о том, как правильно молиться, это… Ну, наверное, самый главный вопрос, который задается постоянно, не только в христианстве, вообще во всех религиях. Вот обратимся мы абсолютно к любой религии, абсолютно вне зависимости от того, когда эта религия существовала, пусть это там до христианства, пусть это язычество какое-нибудь, пусть это будет какое-нибудь. Ну, отличная от христианства религия, там, монотеистическая, неважно. Вопрос правильной молитвы, он действительно является таким вот ключевым и главным. Почему? Потому что религия, любая религия, вообще с латыни, да, религия, это переводится как восстановление связи человека и Бога, потерянной связи. И получается, молитва как средство общения с Богом. И если мы от религии ожидаем восстановления связи, то естественным образом предположить, что молитва как раз-то является тем путем, благодаря которому мы связь восстанавливаем с Богом. И получается, что от правильной молитвы, от того, как правильно молиться, действительно зависит вообще мое спасение. Но сейчас понятно, как бы мы сужаемся уже в рамках вот непосредственно христианства, будем говорить о молитве. И мне кажется, в смысле, вряд ли я сегодня чего-нибудь нового скажу, стоит всегда обращаться, ну, когда люди задают такой вопрос к тому, а что же говорит нам Иисус Христос по поводу молитвы. И две таких мысли, которые Господь в Евангелии от Матфея помещает и адресует людям. Первая мысль, ну это, собственно, молитва Господня, которую Иисус дает, и она, опять же, в Евангелии от Матфея, если я не ошибаюсь, в 6 главе она приводится. Ну, Господь там просто говорит, молитесь так, да, «Отец наш, который на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит Царство Твое». Ну, я по-русски, понятно, да?
1: «Отче наш» молитва.
2: Да, молитва «Отче наш». Да,
1: кстати, единственная, простите, что перебиваю, единственная, которая самим Господом сказана ученикам.
2: Вот-вот-вот, да, я об этом и говорю, да. Но я ее по-русски так вот привожу. «Отец наш, который существует, который пребывает на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит Царство Твое, пусть будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, то есть необходимый для жизни, подавай нам на сей день и прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь». Вот именно таким образом, может быть, с небольшими там отклонениями она приводится в Евангелии от Матфея. И следом за этой молитвой Господь, а может быть и перед ней, но именно вот рядышком тоже во время Нагорной проповеди Господь говорит такие слова: не в многословии вашем вы будете услышаны. И потом несколько раз он еще повторяет, что вот если птицы небесные, которые летают, которые не сеют, не жнут, не придут, но Господь их питает, то неужели о вас он не позаботится? Если трава, если сорные травы, если полевые цветы, которые сегодня растут и цветут, и пахнут красиво и вкусно, а завтра они помещаются в огонь, если Господь их так одевает, то неужели он о вас не позаботится? То есть вот в нескольких местах, и в Нагорной проповеди, и чуть позже потом там в отрывке, в других там вот поучительных отрывках в Евангелии от Матфея Господь именно вот такие слова приводит. Поэтому, когда мы обращаемся вообще за ключиком к молитве, мы должны не забывать именно вот этих слов, которые Господь адресует тем людям, которые подходят к Нему и спрашивают: «Господи, как нам молиться? Как нам правильно молиться?» Вот, есть даже, я помню, был, по крайней мере, такой молитвослов, по-моему, детский, он так и назывался: «Научи нас, Господи, молиться». Вот, то есть это действительно нужный навык, нужный опыт. Вот, и этот опыт молитвенный, он сугубо индивидуален. Понятно, что есть у нас некоторые правила, то есть некоторые собрания молитв, там пусть это будет там утреннее, вечернее правило, пусть это будет там последование ко святому причащению, там благодарственные молитвы, вот, пусть это будет какое-нибудь там правило богородичное, пусть это будет там какая-нибудь Иисусова молитва, да, там со всевозможными там вкраплениями, интерпретациями, вот, но это общие такие вот границы, в рамках которых человек ищет свой абсолютно духовный путь. Да, я забыл сказать, там, псалтирь, например, да, там, мы там читаем по услопшим, например. Вот. Понятно, что человек самостоятельно, наверное, по этому пути пройти не сможет без такого вот, назовем так, духовного руководителя, да, или священника. То есть всегда, когда мы задаемся вопросом, как надо нам правильно молиться, необходимо задать этот вопрос священнику, причем как бы там не который говорит там на радио или который говорит на телевидении, а тому реальному священнику, который находится в вашем храме. И, собственно, вот именно с этим священником и попытаться что-то для себя молитвенное открыть. Вот, потому что если ты сам, например, прочитаешь там труды условно Игнатия Брянчанинова и начнешь пытаться следовать тому, что он пишет там, например, о молитве, да, там, или Сафронию Сахарову, например, там, вот есть у него там целая книжка о молитве, например, вот, я несколько раз читал и понимал, что я совершенно ничего не понимаю. То есть это настолько такой отличный опыт от, лично моего, например, да, что я, как бы, читая, я понимаю, что он что-то переживает, что он о чем-то вот о таком личном, сокровенном говорит, но я вместе с этим понимаю, что на сегодняшний момент мне это недоступно, мне это непонятно. Вот, то есть...
1: Трактат молитвы, да, получается такой? Или пересказ?
2: Это не пересказ, это не трактат, это скорее вот Сафроний Сахаров пишет о том, что является молитвой для него. Угу. Вот, что является молитвой для него. Вот. И, как я вот чуть раньше сказал, молитва — это сугубо твой личный опыт, твой личный путь, по которому ты должен пройти, по которому священник, вместе с которым ты идешь, священник, он ориентирует тебя где-то вот, показывая, что тут ты делаешь правильно, тут ты делаешь неправильно, тут вот можно это сделать, тут этого делать не стоит. Вот. Ну, для того, чтобы ты просто не сбился с пути, да? Вот. Но еще раз повторюсь, молитва – это непосредственно личный путь каждого человека. Это первый момент, который я бы хотел сказать. А второй момент, я хочу обратиться к словам владыки Илариона Алфеева. Он очень много глубоких, замечательных мыслей говорит, очень много замечательных книг написал. И вот, в частности, о молитве. Тут я хочу сослаться именно на него, потому что, это иерарх церковный, вот, и он имеет право говорить, учить. По поводу молитвы он говорит следующее, что утреннее и вечернее молитвенное правило – это, конечно, хорошо. Но человек не должен забывать Богу молиться еще и своими словами. Потому что Вот опять же, цитирую слова Владыки Илариона, если молитва не трогает сердце, то она тогда не дойдет и до Бога. То есть молитва, она должна быть именно от сердца исходить, вот, и искренней к Богу быть обращена. И, ну, по мысли получается Владыки Илариона, эта молитва, в первую очередь, она такой может быть, если человек говорит, ну, что-то своими словами молится. Вот, поэтому мы, получается, присовокупляя, да, вот, к тому вечернему или утреннему правилу, ну, у каждого, опять же, свой график, вот, я сталкиваюсь больше с ситуациями, что людям удобнее вот как-то вечером молиться, потому что, ну, там детей надо в школу собрать, там, в садик, в школу, там, самому на работу вспомнить, там, куда ты сегодня идешь, вот, и как-то вот более-менее сосредоточено утром гораздо реже у людей получается молиться, а вечером, когда уже все дела сделаны, там, ужин съед, там, и с детьми ты уже обо всем поговорил, вот, перед тем, как их спать укладываешь, вот, люди более-менее как-то так вот собираются на молитву, вот, и получается вот вечерний вариант, тоже, пожалуйста, как бы допустим, когда люди вместе молятся о чем-то своими словами, Богу просят, благодарят, не забывают благодарить. Это вот тоже я многим людям говорю. Вот, чтобы благодарить Бога не забывали о том важном, том хорошем, том, вот, что есть в их жизни, и о чем-то потом вот попросить. Наверное, какие-то вот такие слова.
1: Какая молитва принимается Господом больше всего? Есть виды молитв. Это покаянная, благодарственная, просительная. Какая самая высшая из них?
2: Ну, вопрос тоже такой. Какая лучше принимается? Всегда тоже у меня такой немножко вопрос с юмором возникает. То есть, получается, самая лучшая молитва – это та, которая сработает, правильно? Та, которая будет услышана. Вот. Ну, или там
1: есть
2: такая...
1: же градация. Вот однажды нас спросили, дети, а какая молитва больше всего принята Господом? Мы сказали «покаянная», а батюшка нам пояснил, самое высшее – это благодарение. Вот поэтому я, конечно, уже отчасти ответила на этот вопрос, но вот почему? Почему так? И прав ли был батюшка?
2: Ну, я конкретно с батюшкой спорить не рискну, потому что, ну, зачем батюшке с батюшкой спорить? Вот. А я соглашусь с тем, что действительно молитвы различаются по своему характеру. Действительно, есть молитва покаянная. Но вообще, лучше всего, наверное, о различных типах молитвы, вернее, различные типы молитвы рассматривать в свете псалтири. Вот, потому что псалтирь – это, ну, на мой взгляд, вообще универсальный и самый замечательный молитвослов, который был когда-либо изобретен. Вот, какие псалмы нам известны? Да? Ну, вершина покаянной молитвы – это 50-й псалом, понятно, да? Вот, и покаянных псалмов, помимо 50-го, ну, в псалтире, тоже некоторое количество присутствует. Есть благодарственные, согласен. Я бы еще выделил хвалитные, то есть те, ну, это не обязательно псалмы могут быть, да, еще раз, то есть это, ну, молитвы любые, то есть та молитва, которая прославляет Бога. Вот, нисколько даже благодарит за то, что вот с человеком такого хорошего, замечательного сделалось, а именно прославляет Бога, вот самого Бога, такого, какой он есть. То есть в псалмах, например, это выражается в славлении Бога там за творение мира, в славлении Бога за те блага, которые он сделал израильскому народу, там вывел из рабства египетского, там провел через Красное море и так далее, да, там сохранял народ египетский. Вот, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, всякое дыхание пусть хвалит Господа. То есть вот эти вот все восклицания хвалитные, это действительно то, что должно быть вот, ну, в человеческой жизни присутствовать. Да, то есть вот, хвалитные, благодарственные, покаянные, просительные. Вот, причем просительные псалмы, просительные молитвы, они... Чем, ну, наверное, позже составляются, ну, не псалмы, в частности, вот про молитвы, например, можно сказать, тем, ну, наверное, как-то они, тем более они узконаправленными, наверное, что ли, являются. Хотя не обязательно, бывают и достаточно более обширные. Вот, но смысл какой? Просительные, да, молитвы? То есть я о чем-то Господа прошу, будь это, например, больной глаз там, или там хромая нога, вот, в такой вот очень узким, да, направлении. Вместе с этим это может быть и какая-то скорбь, такая глубинная, тяжелая, в которой пребывает человек. Например, состояние богооставленности, которое испытывал царь Давид, когда бегал от царя Саула, да, или то состояние, в котором находился Иов многострадальный, когда находился вот на гноище. То есть это варианты могут быть различные, и состояния человеческие могут быть различные, ну и молитва, соответственно, вот тоже, они, получается, отражают состояние человека. Вот. На вопрос, какая из этих молитв больше Богом принимается, вот тут я не могу прям 100% ответить. На мой взгляд, любая искренняя молитва Богом принимается. Потому что если человек здесь и сейчас находится в состоянии там,

0: То есть, если ребенок сдал условно ЕГЭ на 100 баллов, и вот он бежит радостный в храм и благодарит Бога за то, что вот так получилось, и Господь даровал ему силы и возможность, точно так же Господь примет эту молитву. Если человек согрешил очень каким-то тяжелым грехом и в искреннем покаянии приходит в храм и просит у Бога прощения за свой грех, то и эту же молитву, и эту молитву тоже Господь принимает. Ну, вот сказать, как бы, что Он эту принимает, а эту не принимает, мне кажется, не принимает Бог именно вот молитву неискреннюю. Опять вот по словам, как вот ссылаясь на владыку Илариона, да, то есть та молитва, которая исходит не от сердца, она не доходит и до Бога. Вот. Если, а если молитва от сердца исходит, если она вне зависимости от своего настроя, то, мне кажется, Господь любую молитву примет.
1: Тут момент такой, что, а если, например, у человека нет сил молиться, нет, ну, усталость, да, нет желания даже, и он просто молится, ну, чтобы помолиться формально, то получается, все равно Господь намерение целует, говорят святые, Он пытается держать вот это молитвенное правило, его соблюдать, но опять же неискренне, потому что вот усталость, ну как тогда в таких случаях? Может быть, просто два слова от себя сказать и не читать молитву, не молиться тогда, если вот человек, ну может быть, проблемы на работе, проблемы у детей в школе, проблемы какие-то семейные, проблемы финансовые, и вот все. Опустошен на нуле именно силы духовные.
0: Я не могу дать какого-то универсального рецепта. Вот. В таких ситуациях я обычно говорю, что необходимо прийти к священнику, ну, который тебя ведет, вот, которому ты доверяешь, и поговорить непосредственно с ним, потому что, ну, не просто же говорят, там, что русскому хорошо, то немцу смерть, да, или наоборот. То есть одному человеку какое-то решение, оно будет спасительным и в помощь, а другому человеку точно такие же слова, они будут в погибель и в осуждение. Вот. В этом плане, например, я запрещаю людям, но как-то вот транслировать то, что им священник сказал во время исповеди. То есть, например, вот, а мне батюшка сказал, нужно молиться вот эту молитву. А почему ты так не молишься? Мне же батюшка сказал, я же так молюсь. Вот. Но суть-то именно в том, что батюшка сказал это тебе. И вот тебе это будет правильно и полезно. А другому человеку это может быть не полезно. Вот, ну, самый такой элементарный пример, да, вот есть, ну, в последнее время у нас в церкви такая практика, вот, женщины, которые совершили аборты, вот, многие священники им благословляют читать вот определенный канон. И там или акафист, вот, женщины, которая вот совершила такой грех. Вот. Но я сомневаюсь, что, например, одна женщина, которая совершила вот такой вот грех, будет спрашивать другую женщину, которая точно такое же совершила, а что тебе батюшка сказал читать? Mm-hmm. Вот. Ну, по крайней мере, вот, если она действительно понимает, как бы вот, всю тяжесть этого содеянного греха, вот, она будет пытаться, ну, ну, жить таким образом, чтобы Господь простил ее, а все остальное, как бы, там, ну, путь других людей будет уже, ну, не так ее занимать, потому что, ну, не до жира быть бы живу, что называется.
1: И для нее не актуально.
0: Да, вот, и это, как бы, ну, я такую вот прям очень кульминационную, да, я яркую такой пример привел, вот, именно для того, чтобы подсветить, вот, ну, создать тени, да, чтобы рельеф придать данной, как бы, вот, теме. А в принципе, как бы, в любом диалоге священника с человеком, да, этот диалог, он в первую очередь адресован конкретному человеку. И если тебе батюшка благословил, например, там, ну вот, два слова там скажи там утром, там, одно слово скажи вечером, там, или замени условно, там, например, утренние и вечерние молитвы, там, Богородичным правилом, например. Вот. Но это он тебе сказал. Значит, это тебе можно. Это не значит, что все должны так поступать. Да, для человека, у которого там

0: другой человек, твой сосед, у которого подобная тебе проблема, ты точно так же приходишь, ну, это твой сосед, он должен прийти к своему священнику и, соответственным образом, с ним то же самое поговорить, вот, и получить какой-то ответ для себя актуальный.
1: Отец Иоанн, молитвенное правило – это разговор с Богом. И этот разговор с Богом необходим нашей душе ежедневно. А можем ли мы, может ли человек научиться этому общению с Господом? То есть общению с Богом в молитве. То есть молитве учится или молитва, она идет от сердца даже у 5-летнего ребенка, у 20-летнего, у 30-летнего. Либо аскетическое делание – это молитва.
0: Я думаю, что тут нельзя сказать либо одно, либо другое. Тут и то, и другое. Действительно, молитве нужно учиться. Вот. И правильно говорят священники, там и святые, и не святые священники говорят, что вот, читая молитвенное правило, там, будь то псалтирь, будь то там вот утренние, вечерние, которые вот у нас положены, там, будь то еще какие-то молитвы, ну там точно так же, стоя в храме во время молитвы, мы учимся у людей, которые были, жили раньше нас и были лучше нас, как общаться с Богом. Вот, то есть, если мы представим ситуацию, что человек абсолютно ни разу не ходящий в церковь, не открывавший Священное Писание, не слушавший ни единую молитву, вот он бы пришел в храм и начал бы молиться, ну, я почти бы уверен, что он бы молился неправильно. Вот, и какая-то бы часть его молитвы, она была бы, наверное, ну не то чтобы Богом не услышана, но он бы делал это, ну, не так, как необходимо это. То есть, понятно, должен быть опыт, опыт молитвы должен передаваться. Вот, и в этом плане, вот вы там про ребенка 5-летнего сказали, да, 5-летнего ребенка тоже надо научить. Кто его научит? Родители научат. А родители кто научит? Священник, например, да, там, или их родители научат. Вот. Ну, понятно, как бы, что священник прям вот постоянно учить не может, он может, опять же, задать только направление. Получается, родители сами могут научиться, да, там, под руководством священника молитве. Но это не то, чтобы там вот я сегодня сел и научился, да, обучение молитве – это же многолетний труд. Вот. И тот же самый, там, Сафроний Сахаров, например, да, который о молитве писал, он же сколько десятков лет молитвой занимался, молитвой трудился, вот, и то, что, как бы, вот, прочитав его книгу, я понял, что я ничего не понимаю, это говорит о том, что просто я еще не дорос до него, да, то есть тот опыт, который он переживает, это опыт многолетний, аскетический опыт, который, ну, просто так не возьмешь ниоткуда. Вот. И вместе с этим, если человек будет вот, читать только по книжке, не пытаясь от сердца эту молитву творить, то, конечно, тоже пользы от этого будет не очень много. То есть тут нужно совмещать, получается, да, и обучение, вот, наблюдение за людьми, которые умеют молиться.
1: Искренность тоже свою, искренность, конечно, тоже. Это же разговор с Богом, он не должен быть лживым, потому что это все самое честное нужно нести на общение с Господом.
0: Да, да, да, согласен.
1: Давайте всем слушателям, кто нас услышал в данный момент, пожелаем что-то доброе. Наверное, молиться от сердца, участвовать в церковных таинствах, посещать богослужения, не забывать на летний период о Боге, о храме, о святых, приходить в дома Божии.
0: Да, присоединюсь к вашим словам. Вот, наверное, еще добавлю, что не бояться подходить к священникам и спрашивать о молитве. Ну, раз уж мы про молитву говорим.
1: Вот. Не стесняться.
0: Не стесняться, да, не стесняться, потому что батюшка, он как раз для этого в храме и находится. Даже не столько, чтобы там крестик осветить, там, или машину осветить, там, или воду осветить. В первую очередь, чтобы научить человека. Чему? Вот, тайнам Божиим, священному писанию и молитве в том числе.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях был председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Плетеченского, архиерейского подворья уральской столицы, отец Иоанн Авдюшин. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений встретился с победителями Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026» из Московской епархии. Дипломы победителей конкурса и призы, сертификаты на обучение в школе видеоблогинга получили Глеб Дымов, победивший в номинации «По следам святых апостолов. Мой опыт изучения книги Деяний», и Сергей Якобищук, победивший в номинации «Библия энд язычество». Победители конкурса из иных регионов владыка поздравил в формате видеозаписи. Дипломы победителей и призы конкурса были направлены победителю в номинации «Библия. Книга церкви» Евгению Полякову в Челябинск, победительнице в номинации «Евангелие. Моя встреча с Богом» Вере Фефиловой в Кемерово и победительнице в номинации «Библия поможет» Ирине Саликовой. Лучшие ролики председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений опубликует в своем Макс-канале. Грамотой отдела религиозного образования и катехизации был награжден чтец Максим Павлык, ставший лицом конкурса. Во встрече приняли участие заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин и организатор конкурса, клирик Московской епархии, священник Андрей Филонов. Напомним, организаторами Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание» масштабного творчества проекта, приуроченного к 150-летию русского синодального перевода Библии, выступили Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и лаборатория креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Главной целью конкурса стало привлечение внимания творческой молодежи к патриаршей программе изучения Библии, а также выявление активных молодых людей, готовых создавать библейские группы в своих городах и популяризировать священное писание в современной медиасреде. Конкурс символически объединил две эпохи. Полтора века назад переводчики делали текст Библии понятным для современников на русском языке, а сегодня участники решали ту же задачу, но уже языком видео. Искренние и талантливые ролики показали, как Слово Божье продолжает находить отклик в сердцах людей и менять их жизнь. Финал, состоявшийся 15 июля в очно-дистанционном формате, вышли 20 лучших работ из разных уголков страны. Авторы и члены их команд в онлайн-формате представляли свои проекты в 5 номинациях. В эфире новости. В Екатеринбурге завершился 25-й международный фестиваль православной культуры, являющийся значимой духовно-просветительской составляющей царских дней. Программа юбилейного фестиваля оказалась рекордно насыщенной. Об этом рассказала руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Владимировна Редкошеева. Главной площадкой в этом году стал обновленный после реконструкции конференц-зал храма на Крови, преображенный и оснащенный современным медиа-оборудованием. В череде царских встреч ярким событием стали лекции правнука царского повара Ивана Михайловича Харитонова, историка-писателя и публициста Петра Валентиновича Мультатули, который уже много лет является постоянным участником царских дней. Первая лекция была посвящена помазанию на царство и священному коронованию в Российской империи. Петр Валентинович во время второй встречи представил свою новую книгу «Операция отречения», в которой на основе архивных материалов исследователь утверждает, что документ об отречении был подделкой. В 10-й раз на фестиваль приехали артисты Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи из Узбекистана. Творческая группа под руководством Андрея Евсеевича Слонима представила программу из русских романсов и стихов. Московское уральское землячество в 16-й раз подтвердило верность уральской земле. Как отметила Елена Владимировна, его представители представители не только выступают с культурной программой, но и организуют благотворительные акции. Врачи из Москвы проводят бесплатные обследования детей в городах области, а детей, нуждающихся в реабилитации, приглашают в столицу. Уральцы также внесли значительный вклад в программу «Царских дней». Доктор искусствоведения Ксения Евгеньевна Шелудякова прочитала лекцию об истории государственного гимна России, а научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Александр Галиев провел две лекции. Одну об истории храма Вознесения, другую о репрессиях Временного правительства в Екатеринбурге. Экскурсовод Музея Святой Царской Семьи Анна Эдуардовна Золотухина рассказала слушателям о первых балах великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Музыкальная программа в этом году была особенно разнообразной. Пианистка Елена Эндебери выступила сольным концертом и в дуэте с виолончелисткой Натальей Акуренко, которая играет на инструменте, созданном более 300 лет назад. Солисты симфонического хора филармонии вместе с пианисткой Мариной Курлаповой и струнным квартетом блистательно исполнили произведение «Пергалезе». Вокальный ансамбль «Классика Вива» и пианист Тимофей Антропов завершили фестиваль музыкальным вечером. Организаторы отметили, что каждый участник фестиваля получил благословенную грамоту от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Елена Редкошеева выразила благодарность команде Центра «Царский», добровольцам, отделу культуры Екатеринбургской епархии и сотрудникам храма «На крови». По ее словам, уже сейчас поступают заявки на участие в фестивале в следующем году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru.
2: В кругу семьи. В сравнении с многовековыми городами и селами Владимирской губернии Екатеринбург был молодым поселением. Начало строительству города на реке Исети положил в 1721 году Василий Никитич Татищев, образованнейший человек своего времени, выдающийся ученый, историк, географ, блестящий администратор и большой патриот России. Примечательно, что через 200 лет в Екатеринбурге мученически окончил свой жизненный путь его потомок, генерал-лейтенант Илья Леонидович Татищев, который был расстрелян за верность своему монарху. Он погиб, как и отец Константин Богоявленский, летом 1918 года. В Екатеринбург семейство Богоявленских прибыло в марте 1898 года. Видимо, Стефан Григорьевич ехал сюда, уже приняв решение стать священнослужителем. Не прошло и месяца, как состоялось его рукоположение. Шел Великий пост, и в последнее воскресенье перед Пасхой, 29 марта, в день входа Господня в Иерусалим, владыка Христофор Смирнов при совершении божественной литургии в кафедральном соборе города рукоположил Стефана Богоявленского в сан диакона. Маленькому Константину тогда было около 2 лет, и он, конечно, не мог в полной мере осознать, насколько значимым было это событие. Отец Стефан служил сначала сверхштатным диаконом в Казанско-Богородицкой церкви Екатеринбургского духовного училища, затем перевелся на штатное псаломщическое место в Свято-Духовской церкви города, там же стал певчим его сын Иоанн, имевший хороший голос. Отец Стефан служил благолепно, был прекрасным чтецом, и церковное начальство стало поручать ему читать душеполезные книги прихожанам, среди которых было много неграмотных. Для этих чтений обычно выбирались произведения духовно-нравственного или исторического содержания. Так, например, в 1900 году отцом Стефаном была прочитана прихожанам брошюра «Какой бедняк и какой богач спасется», которая вызвала большой интерес у слушателей. О жизни маленького Константина известно очень мало. Он, скорее всего, жил точно так же, как многие его сверстники из духовного сословия. Один церковный писатель того времени так описывал свое беспечальное малолетство. «Годы моего детства протекли мирно, безмятежно. В младенческой бессознательности бедного положения моих родителей, в обыкновенных забавах и играх невинного возраста. Счастливые были эти годы, доброе было это время. Не знал я, как и вообще все дети, ни нужды, не знал я ни горя, не имел никаких забот, кроме одной заботы, чтобы быть сытым, не быть голодным. Мрачную картину бедности моих родителей я нарисовать не мог. Что они выбивались из сил, и как им было трудно прокормить и воспитать такую огромную семью, мне это не представлялось, до этого я не мог додуматься». Каждый день, набегавшись и наигравшись, я засыпал ночью так же сладко, как и дитя, растущее во всем довольстве и неге. Вероятно, таким было детство и Константина Богоявленского. Именно в семье он получил серьезное религиозное воспитание, которое было традиционным, но неформальным, и не превратилось со временем в омертвелую привычку. Живую веру в Господа Иисуса Христа
1: Константин сохранил до последних минут своей жизни. На фотографии, сделанной в 1901 году, мы можем увидеть всю семью Богоявленских, самого Костю, которому тогда было около 5 лет, его родителей, братьев и сестер. На этом памятном снимке привлекает внимание мальчик, который стоит слева от маленького Кости. Оба ребенка примерно одного возраста и одеты в одинаковые костюмчики. Однако, по документам, никаких других сыновей в это время у Богоявленских не рождалось. Старшему брату Константина Сергею было тогда уже 8 лет. Младшей же в семье была дочь Мария. Можно предположить, что этого мальчика любвеобильные супруги Богоявленские тоже взяли на воспитание, как когда-то Еликониду. 21 января 1903 года глава семейства был переведен на штатное диаконское место к Успенской церкви поселка Верхисетский завод, который примыкал к Екатеринбургу, будучи отделен от него лишь небольшим бульваром. В приходе имелись 4 школы, где отец Стефан преподавал закон Божий. В этом поселке прошло еще несколько лет жизни Константина Богоявленского. Здесь он получил начальное образование, окончив 2-классную церковно-приходскую школу, законоучителем в которой был его отец. В это время отец Стефан начал участвовать в деятельности Екатеринбургского отдела Императорского православного палестинского общества. Это общество, созданное в 1882 году указом царя Александра III, имело целью помогать русским паломникам на Святой Земле, а также распространять сведения о местах, где жил и страдал Господь наш Иисус Христос. Слова пророка Исаии: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь», стали девизом, объединяющим и вдохновляющим членов общества. В палестинском обществе, которое в течение 23 лет возглавлял великий князь Сергей Александрович, трудились видные иерархи и священники, августейшие особы и выдающиеся дипломаты, историки и археологи, все те, кто был неравнодушен к судьбе Святой Земли. После трагической гибели Сергея Александровича руководство обществом взяла на себя его супруга, будущая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Феодоровна. Отец Стефан Богоявленский внес свою скромную лепту в работу палестинского общества. В церкви, школах и даже на заводе он проводил беседы о Святой Земле, о русском паломничестве в благословенный край. Люди, которые не могли сами там побывать, с большим интересом слушали о местах, где родился Спаситель, где он проповедовал и совершал чудеса, где претерпел муки, воскрес и откуда вознесся к Отцу. Эти беседы иллюстрировались туманными картинами, показываемыми при помощи волшебного фонаря. Так называли прибор, который проецировал изображение с фотопластин на белую ткань, растянутую на стене. Все происходило в темноте. Картины появлялись на экране в луче света, поэтому их и называли туманными. Благодаря этому чтения приобрели большую наглядность и сильнее запечатлевались в воображении слушателей. На эти беседы отец Стефан брал своих детей, и маленький Константин, конечно, с огромным интересом смотрел на виды Иерусалима, Голгофы, гроба Господня. В перерывах хор из Успенской церкви исполнял духовные песнопения, а по окончании чтений слушателям бесплатно раздавали изображения с видами Святой Земли, брошюры и листки с рассказами о ней. Горожане помещали эти изображения рядом с иконами, а тексты читали вслух в кругу семьи. Прихожане очень любили такие беседы и охотно посещали их. Желающих послушать о святынях Палестины было так много, что в помещении не хватало мест. Подобные собеседования не только приносили большую духовную пользу людям, но и служили прекрасным средством для заполнения досуга, отвлекая население от дурных привычек. Любили Богоявленские собираться и на семейные торжества. На одно из них состоялось в 1904 году, когда вступил в брак старший брат Константина Дмитрий. Он с отличием окончил Пермскую духовную семинарию, затем духовную академию и, получив звание кандидата богословия, занял должность помощника инспектора в Пермской духовной семинарии. Его избранницей стала учительница Ольга Настакина, дочь канцелярского служащего. Венчание совершилось 16 августа в Успенской церкви Верхесецкого завода. Свидетелями со стороны жениха стали два его брата, Иван и Виктор. А уже через год у Константина появилась племянница, которую окрестили в том же храме, дав малышке имя Вера. Ее крестным отцом стал дедушка, диакон Стефан.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, в чьей жизни гармонично сочетается служение слову и служение обществу. Наш гость Владимир Сергеевич Палагин, поэт, общественный деятель и бессменный руководитель поэтического клуба города Монино. Владимир Сергеевич, ваши стихи находят отклик в сердцах сотен людей, а ваш клуб стал настоящим культурным центром для местных авторов. Начнем с истоков вашего вдохновения. Поэзия – это всегда обнажение души, разговор на пределе искренности. Как и в какой момент вы осознали, что поэзия – это ваше призвание, а не просто увлечение?
1: Ну, начиналось это достаточно долго. Наверное, в школе почти все так или иначе пишут стихотворения. И меня впервые подвигли на этот подвиг произведения Сергея Есенина, когда вот дорос до их понимания. Ничего с той поры уже не осталось. А следующий эпизод – это летное училище. Мое первое образование – летчик-инженер. И вот у нас был экспериментальный курс. Мы начинали летать с первого года обучения. И после самостоятельного полета на старте надо было описать свои впечатления. Я их описал. Значит, короткое такое четверостишее. Впечатления мне не описать. Слов на это просто не хватает. Это очень здорово летать, только кто же этого не знает. Мне это казалось тогда супер гениально, замполиту не понравилось. Но это была моя первая публикация. А потом все было эпизодически. По случаю дня рождения, по случаю какого-то события, так по чуть-чуть, понемножку. И только в последние годы, ну лет 10, наверное, уже, когда я начал активно работать со Всероссийской общественной организацией ветерана «Боевое братство», то вот те встречи, те люди, та работа, которая ведется в рамках этой организации, я увидел, что там недостаточно молодежи, молодым воинам рассказывать о том, где, как и что было, таким нормальным человеческим языком, прозой. Это важно, но это недостаточно. Надо людей увлекать эмоционально. И пошли попытки написать стихи и песни вот под эту тематику. Одно из моих произведений, с которым я начинаю каждую встречу вот такого рода, это как раз про боевое братство. Так вот оно и пошло, и поехало. И я тут сразу хочу подчеркнуть, что не считаю себя профессиональным поэтом. У меня совершенно другое происхождение и профессиональный и другой склад. Еще раз говорю, летчик-инженер, потом работа в штабах военно-воздушной академии. Да, есть и лингвистическое образование, и не без этого. Но, в общем-то, наверное, во мне воплотился один из таких фенотипов русского офицера, который мог не только подразделениями и частями командовать, но и написать эпиграмму, куплет, стихотворение, оду, или нарисовать что-то, и художники среди офицеров были. Вот это продолжение нашей культурной традиции.
0: В вашем творчестве сильна гражданская и философская лирика. Какие темы сегодня волнуют вас острее всего?
1: Это, конечно, специальная военная операция и все, что за ней стоит, весь тот масштаб противостояния. Как известно, у нас там ситуация не ограничивается только Северным Причерным морем. Это конфликт большой, системный, кто-то говорит, даже фазовый кризис, где в мире много чего будет меняться. И немало произведений посвящено именно этому и философскому осмыслению. Ну, например, в 22-м году, вскоре после начала специальной военной операции, появилось произведение «Птица счастья» 2022, именно вот об этом. И много было потом на других произведений «Беспилотник», «Спецназ» и так далее. Меня очень сильно волнует и находит отображение в произведениях. И я с удовольствием пишу не только про наших воинов, но и про наших волонтеров. Про людей, которые своим трудом поддерживают нашу армию вот, в сегодняшних испытаниях, которые мне выпали на ее долю. Ну а помимо этого, жизнь сложна и удивительна. Это природа, это любовь, это дружба, это путешествие. Это философское осмысление каких-то важных моментов, которые меня так или иначе затронули. Вот такой тематический круг.
0: Почитаете что-то из своих?
1: Это совершенно свежее произведение. Я как раз хотел с него начать. Оно появилось вчера. Нет, позавчера, в субботу. Потому что ночью очень слышна была работа противовоздушной обороны. И вот произведение называется «Снова грохот в ночи». «Снова грохот в ночи. И под утро так работает ПВО. Где-то рядом упали обломки. Небо нам пока повезло. Дым пожара и скорая сирены. Стоны раненых, мертвых, тишь. Кто не слышит сражений на фронте, ты хоть это вот рядом услышь. Отсидеться не выйдет в подвале. Если дом еврогейцы сожгут. Нет спасения в граненом стакане, если всех твоих близких убьют. Мы в прицеле, и время сражаться. Кто оружием, кто трудом. Всеми силами надо собраться. Мы сведем с ними счеты, сведем.
0: А как рождаются ваши стихи? Это результат долгого труда и шлифовки строк или мгновенное озарение?
1: По-всякому. Чаще всего они рождаются легко и естественно. Какая-то мысль, какой-то эпизод, какое-то событие, и пошло, поехало. Ну, конечно, ни в коем случае так не получается, чтобы за один присест написал там несколько четверостишек. Нет, это несколько итераций делается. Придумал что-то, написал, отложил. Тем временем подсознание работает. Выдает потом в сознание новые какие-то комбинации слов, они записываются и так далее. И диапазон вот этой работы, иногда это один вечер, иногда это, может быть, неделя, иногда месяц, но не то, что вот весь целый месяц, правда, вечером каким-то текстом занимаюсь, нет. Работает подсознание. Выдается свободное время, я раскрываю смартфон, там в разделе блокнотик все эти тексты, и потихонечку-потихонечку построчки туда прибавляются. И иногда правки приходят уже даже после публикации, что-то или сам додумался поправить, или друзья подсказывают. В общем, работа такая итерационная, многократное приближение.
0: Чье творчество из классиков или современников оказало на вас наибольшее влияние, как на поэта?
1: Ну, из классиков Пушкин Александр Сергеевич, конечно. Тютчев мне очень понравился. Есенин, тут Твардовский. Из современных мне очень близко творчество авторов-авиаторов. Это Анисимов, Захаров, другие авторы. Ну, это профессиональный интерес. А так, фамилий сейчас очень много, потому что стихотворчество в стране живет, несмотря на обилие других жанров, несмотря на засилие мультимедиа. Есть люди, которым это интересно.
0: Вы не только создаете стихи сами, но и объединяете вокруг себя других творческих людей. Клуб «Монина» под вашим руководством стал ярким культурным явлением. С чего начиналась история поэтического клуба «Монина» и трудно ли было собрать первых единомышленников?
1: Ну, формально, да, под моим руководством, потому что там надо писать устав, писать, кто руководитель, но это сугубо формально, потому что вариант объединения я предложил, и коллеги поддержали, это клуб. У нас там общение идет на равных, что людей и привлекает. Как появился поэтический клуб «Монина»? Кстати, аббревиатура, как вы понимаете, ПКМ. А ПКМ – это еще, на минуточку, пулемет Калашникова модернизированный. Один из замечательных образцов наших оружейников, изделий наших оружейников. Так что тут вот два смысла. Когда-то, значит, в населенном пункте Монина, где я проживаю, была военно-воздушная академия. Я в ней завершил свою военную службу. И академия, что это такое? Это одна из высших форм военного образования для многих офицеров. То есть люди сюда поступали такие достаточно зрелые, с майорской должности требования такое было. И выпускались на должности командир эскадрильи, заместитель командира полка, командир полка и так далее. Конечно, у них был и культурный бэкграунд, и кругозор, и командование много внимания уделяло культурной жизни гарнизона. Замечательные артисты к нам приезжали. Жила и здравствовала академия. У нас ключом была творческая жизнь, потому что много было людей, которые тянулись к этой культуре. Офицеры, наскитавшись по гарнизонам, посещали активно в Москве выставки, театры, значит, другие культурные мероприятия. И это отображалось и во внутренней жизни гарнизона. Потом командование приняло решение, командование вооруженных сил, перебазировать академию в Воронеж. И накал вот этой жизни естественным образом упал. Какие-то люди разъехались по личным обстоятельствам. И когда, значит, я серьезно погрузился в этот процесс стихотворчества, то сформировалась мысль, что надо общаться с себе подобными, с братьями по разуму. Посмотрел вокруг, как это сделать, и решил бросить клич, что давайте, значит, создадим клуб. Поэтический клуб Монина.
0: Это в каком году?
1: Это было 3 года назад. Всего-навсего, так 3 года назад. До той поры был такой разрыв в традиции. Авторы работали каждый сам по себе, встречались эпизодически на разных культурных мероприятиях. Но постоянной формы не было, к сожалению. Вот спасибо библиотеке, что поддержала. Спасибо, значит, авторам, которым это было интересно. С той поры мы регулярно собираемся каждую вторую субботу месяца на наши совещания. Исполняются новые произведения, звучат произведения новые и старые по тематике какой-то актуальной, памятные даты месяца. Ну, отмечаем там всякие личные праздники, дни рождения. И участвуем в выездных мероприятиях.
0: Какова главная миссия клуба сегодня? Это площадка для общения признанных авторов или школа для начинающих талантов?
1: А вот и то, и другое. Мы рады и состоявшимся авторам, и рады, значит, новым талантам. Но с новыми талантами как-то не очень. Больше приходят люди, у которых уже, ну, по крайней мере, несколько стихотворений написано. То есть они начинают не с нуля, им есть что показать. А вот совсем начинающих пока и не было. Наверное, стесняются.
0: А с какими главными трудностями

0: значит, подходят к теме нашего собрания, им лично нравится, и художники у нас бывают со своими произведениями. То есть такая мультимодальная форма общения. И вот еще раз подчеркну, что главная трудность – это поиск таких людей, которым это интересно. Потому что в жизни много забот, много соблазнов, но не до стихотворчества людям. Другая трудность, с которой приходится сталкиваться – а кому это надо, вот, кроме авторов? Ну, авторы понятны. Вот, кстати, у меня там есть стихотворение, для чего слагаются стихи, рассуждения на эту тему. Авторам понятно. Но поэзия, она сильна своими читателями, своими слушателями. Вот здесь сложнее. А та культура, которая была у нас в стране в 60-е годы, помните время оттепели, когда выдающиеся поэты собирали большие залы в политехе, там стадионы собирали. Сейчас этого и близко нету. Потому что мультимедиа, где-то попса, где-то и качественное произведение, но в сопровождении мощной музыки, видеоряда, там, подтанцовок, они, конечно, к себе людей больше привлекают. С поэзией это сложнее. Там надо не только ножками топать в такт ритмичной мелодии, но и думать, о чем говорится-то. Это трудно. Мозг, он самый энергозатратный орган в организме человека. И все мы устроены, что при любой возможности, когда думать, когда можно не думать, мы не думаем. Это, к сожалению, не так. Иногда удается пробиться на мероприятия, на встречи, на митинги, на конференции, где звучат наши стихи и песни. Но чаще всего это целевые мероприятия на площадках библиотек или, значит, Центральный офицерский клуб военно-воздушных сил, вот там у нас было выездное заседание, концерт. Или Центральный музей военно-воздушных сил, он тоже в Монино находится, мы с ним дружим. Там мы делали мероприятие, вот, в феврале этого года большой концерт был, посвященный Дню воинов-интернационалистов, Дню вывода войск из Афганистана. Там наши авторы исполняли свои произведения, и певцы, и такие весьма профессиональные певцы из творческого актива Центрального офицерского клуба военно-воздушных сил. Они нас тоже поддержали в этом концерте.
1: Скажите, пожалуйста, это самое яркое мероприятие клуба?
0: Да, в плане того, что большой зал собран, музыка, видеоряд, торжественность. Это все, да, в смысле яркости. Но я считаю не менее яркими и простые встречи. Вот в школах урок мужества с классом, с каким-нибудь отдельно взятым, или когда все школьники какие-то там классов собираются на торжественные мероприятия. Или в госпиталь. Мы ежемесячно ходим в госпиталь, один из ближайших к нам, чтобы там для раненых бойцов СВО или для просто военнослужащих, там срочная служба, исполнить наше произведение, пообщаться с ними вживую. Вот очень многим нашим авторам это чрезвычайно нравится, потому что это такой мощный эмоциональный заряд они получают, общаясь вот глаза в глаза со зрителями. Там даже зала нету, это может быть какая-то беседка на улице, если теплое время года, или, значит, больничный коридор, больничная палата. То есть все очень скромно сделано, по-полевому. Но в плане вот полноты общения это очень сильно получается и дает новое вдохновение нашим авторам. И, значит, еще одна популярная форма, где мы регулярно присутствуем, это такие авторские встречи на площадках библиотек Москвы и Подмосковья, когда наши авторы планируют свой вечер, посвященный какому-то поэту или какому-то периоду, допустим, Серебряный век российской поэзии, либо, значит, свой какой-то творческий отчет по случаю юбилея или дня рождения, и мы тоже их в этом плане поддерживаем. Что касается сборников, то большая часть публикаций идет индивидуально. Многие наши авторы публикуются

0: в сборниках Российского союза писателей. У них это дело хорошо налажено в отдельных авторских сборниках. А сейчас мы начали уже выполнять публикацию произведений в карманном формате для того, чтобы эти стихи прямоходом могли попасть с гуманитарной помощью на зону специальной военной операции.
1: Владимир Сергеевич, а что для вас вера?
0: Вера для меня – это опора в жизни. Каждый вкладывает свое понимание в этот момент. Но многие военнослужащие, которые прошли через испытания, открывают этот вопрос для себя совершенно по-новому. Да, вера – это одна из ценностей. Вот это я хочу подчеркнуть для дальнейшего изложения. Но мы, к сожалению, живем в мире, где многие ценности подверглись не только переосмыслению, но и разрушению. Это и вера, это и Родина, это и дружба, это верность слову. Очень важно вот в этом мире, где разрушаются многие ценности, в том числе и вечные, сохранять веру во что-то, да, в любовь, в дружбу, в семью, высшее существо, если мы говорим о религии. Хочу подчеркнуть, что вера – одна из мощнейших скреп современного общества. Было время, когда вера, в смысле религия и наука, противопоставлялись. Сейчас они относятся друг к другу более толерантно, с пониманием, что кесарю кесарево, а Богу Богово. И вера нас учит любви к ближнему, значит, уважению взаимному, поддержке друг друга в семье, значит, связи поколений и многим правильным вещам. Ей было место и, наверное, будет еще место, пока существует человек с его душой, который не укладывается только в метрики чисто физические или химические. Там идут свои сложнейшие процессы. И в этом плане для веры тоже есть место. В моих произведениях нередко не только темы отображаются, но и цитаты прямые есть. И я хотел бы вам прочитать в этой связи стихотворение «Будем жить». «Не напрасно было слово, мне отмщение аз воздам. Надо жить на зло невзгодам, будем жить на страх врагам. А в ихних джунглях право силы все у слабого отнять. Нам, себя, родных и близких, и страну всю защищать. Чтоб поля не пустовали, а весной сады цвели, чтобы жить в добре и мире мы с любимыми могли. Нам работать и работать, дел в стране не в проворот. Без труда достаток в доме сам собой не прирастет. От столицы и до весей, от подземья до небес, да и в космосе, конечно, руки приложить, где есть. Не досуг нам огрызаться и лентяям помогать. О себе подумать надо, хватит горе гревать. Будем петь, работать счастье, мир свой холить и любить. Да крепить боеготовность, россияне, будем жить».
1: Владимир Сергеевич, а как попасть в ваш клуб молодому и стеснительному автору, который пишет в стол? Какую поддержку он здесь получит и как о вас узнать?
0: Проблем попасть никаких нету. Поэтический клуб Монина работает на площадке библиотеки Монина. ВКонтакте ее все реквизиты есть. Мы заблаговременно, ну, минимум за неделю, иногда раньше, вывешиваем объявление, что близится очередная вторая суббота. Будем рады любому молодому автору из Монина, из любого города Подмосковья, из Москвы к нам авторы приезжают, ну, такие состоявшиеся, ну, из других регионов-то тоже, да. Внимательно слушаем, подскажем, обстановка очень желательная, и у нас как-то не прижился какой-то менторский тон, где опытные и маститые обучают чему-то начинающим. Нет, мы считаем, что главное – дать человеку раскрыться, чтобы он преодолел первоначальную скованность и робость, чтобы его произведение прозвучало. Потому что одно дело, когда написал сам, это кажется очень хорошим, а прочитать голосом, хотя бы даже самому себе в пустой комнате, там уже что-то видно, что надо подправить, потому что письменный текст и такой произнесенный текст — это несколько разные вещи. А прочитать все это перед аудиторией — это эмоциональное напряжение, и, значит, переживания и так далее. Но штука чрезвычайно полезна, потому что братья по разуму, надо общаться.
1: Владимир Сергеевич, помимо творчества, вы ведете активную общественную работу. Как в вашей жизни уживаются две ипостаси? Уединенный творческий поиск поэта и публичная деятельность общественного лидера.
0: Решите, я тут немножко подправлю вот те замечательные слова, которые в мой адрес сказаны. Общественный деятель, общественный лидер. Я не считаю себя общественным деятелем. Да, в плане политической технологии меня можно в некоторых ситуациях назвать ломом. Лидер общественного мнения. Но только в некоторых ситуациях, потому что, ну, что такое лидер? Лидеры, они разные бывают. Кто-то в силу должности, кто-то в силу возраста, кто-то в силу авторитета, в силу компетенции и так далее. Вот когда все это складывается по какой-то теме общественной, и есть силы этим заниматься, тогда, да, тогда реализуются какие-то проекты, направленные против безобразий, которые у нас имеют место иногда, и направлены на создание чего-то хорошего, провести там какой-то праздник военно-спортивный или еще что-нибудь такое массового рода. Люди ко мне прислушиваются тогда, когда я говорю разумные вещи. Когда разумных мыслей нет, я стараюсь побольше молчать. И, значит, еще один важный момент. Я, в общем-то, не люблю эту общественную работу. Я по складу больше инженер, люблю с материальным миром общаться, по складу больше руководитель для хорошо организованных руководителей. Моя главная специализация после, значит, увольнения в запас из вооруженных сил по выслуге лет – это управление проектами. Это чрезвычайно логичный вид деятельности, основанный на здравом смысле.
1: Помогает ли вам поэтический взгляд на мир решать вполне земные, практические проблемы жителей вашего города?
0: Надеюсь, что да. Потому что стихотворный текст – это образ. Это образное отображение либо внутреннего мира автора, когда его какое-то переживание захватило, либо каких-то событий в ближнем мире, в дальнем мире. И те слова, которые сказаны вот так вот стройно, ритмично, гармонично, я не то что полагаю, я уверен в этом, понимаю, что они глубже западают в душу. Именно поэтому мы с вами любим песни, именно поэтому верующие люди регулярно обращаются к молитве. Это вот тоже специальным образом структурированный текст, из которого слова не выкинешь, и он помогает в трудные минуты, поддерживает силы, дает топор в жизни.
1: А как привлечь современную молодежь, увлеченную гаджетами и быстрыми форматами контента, к классическому поэтическому слову?
0: Вот я отвечу цинично. Пока эта молодежь увлечена гаджетами, никак. Потому что гаджет наполнен очень привлекательной информацией. Там ТикТок, там игры, там видеоролики и прочее, прочее. Нужна, значит, очистка сознания, какое-то отключение, переключение в режим прямого человеческого общения, чтобы не по тексту, не по подсказке искусственного интеллекта из гаджета, а вот своими мыслями, чтобы, как говорил Петр I, доля каждого бы была видна в этой ситуации. И тогда вот что-то уже появляется. Я свою молодежь, у меня несколько внуков растет, к этому делу приобщаю по мере сил, исполняем свои произведения, и стихотворения, и песни. Надеюсь, у них это какой-то отклик отходит, потому что вижу, что они тоже творчеством тянутся. Кто-то рисует, кто-то, значит, режиссурой занимается, снимает мультфильмы. Это, наверное, правильно.
1: Владимир Сергеевич, а исполняют песни на ваши стихи?
0: Я лично точно исполняю. Некоторые друзья просят прислать тексты. Многие посещают мою страницу на сайте стихи.ру и, наверное, тоже их исполняют. В целом, вот я бы сказал, у меня более половины моих текстов – это песни, в общем-то. Я иногда сначала мелодию какую-то придумываю, а потом под нее уже пишу произведение. Иногда получается наоборот. Сначала произведение, потом мелодия, иногда все это параллельно. Но песни люблю писать, потому что они как-то сильнее воздействуют и на исполнителя, и на публику. Вот у меня жена первый слушатель всех моих произведений. Она меня не ругает, а наоборот благодарит, когда я какие-нибудь хорошие песни пою, потому что после них у нее улучшается самочувствие. Таких песен, которые хотелось бы сегодня упомянуть, это «Мы русские». Это о том, как сегодня на полях сражений рождается новая наша общность российского народа, где этнические русские, татары, буряты, этнические украинцы, воюющие на нашей стороне, чеченцы. Для врага мы все русские. И Суворов в свое время напутствовал своих воинов: «Мы русские, с нами Бог». Вот эта фраза обыгрывается в этой песне. И я всегда завершаю выступление перед нашими воинами. Из таких пейзажных зарисовок попадает желтый лист, ритмичная танцевальная, даже скорее мелодия про осень. Волонтеры. Я про волонтеров сегодня уже упоминал, с большой благодарностью и признательностью к их деятельности. И вот про них тоже есть песня «Волонтеры». Есть песня «Крылатая пехота» про наши воздушно-десантные войска. Есть песня «Спецназ». Современные боевые действия на переднем крае, они таковы, что наши штурмовики, действуя малыми группами в отрыве от основных сил, фактически работают в ситуации, похожей на тот образ действия, который классический спецназ выполняет.
2: Пусть кругом непролазна грязь, и обстрелы огнем жгут, да опять пропадает связь. Просто помни, что тебя ждут, ждут с победою и живым. А коль ранили, ждут любым. Мужика украшает дом, и он сам должен быть в доме том. Мужика украшает дом, и он сам должен быть в доме том.
1: Владимир Сергеевич, несколько коротких вопросов для того, чтобы лучше понять ваш внутренний мир. Три главных качества, которыми должен обладать настоящий поэт.
0: Ну, в первую очередь, восприимчивость к миру, открытость души, вот этой вот чувствительности. Следующее качество – хорошее владение родным языком. Если на русском пишем, то русский язык надо знать, используя все богатство и семантическое, и лексическое, там, и синтаксическое, и ритмическое. Третье – это такой гибрид должен быть и душевности, и духовности, и эмоциональности, и разума. Потому что язык и мышление, они неразрывно связаны. Вот исторически и операционно – это, значит, две стороны одного и того же явления. Поэтому стихотворец должен дружить с логикой, а не только с эмоциями и чувствами, и тогда воздействие произведения будет гораздо лучше.
1: Отредактировать старое стихотворение или написать новое с нуля?
0: Старое, если это мои, я редактирую по мере необходимости, когда с течением времени что-то там всплывает, какая-то потребность. Чаще, но гораздо, я пишу новое. В мире столько интересного, столько мыслей по этому поводу, столько событий, что всегда хочется написать что-то новое.
1: Самое лучшее время суток для написания стихов?
0: Круглосуточно. мой образ деятельности, такой и военная служба, и потом научная работа, это все круглосуточно идет. Даже вот во сне, да, и не прекращается. С стихами точно так же. Была какая-то мысль, я могу среди ночи, значит, проснуться, записать, потом к ней вернуться. Тут не время суток играет, тут играет роль характер деятельности. Нужна какая-то деятельность, монотонная такая, поездка в электричке, глажение белья там, когда голова свободна и ничто не отвлекает, и можно подумать немножко и про рифму.
1: Книга, которую должен прочитать каждый.
0: Две, а может быть три или четыре книги. Я назову первое. Это «Азбука». Почему я так вот резко? Ну, потому что очень много других книг. Давайте одну притчу расскажу. Она не притча, она были. У одного французского философа в библиотеке, значит, журналисты узнали несколько десятков тысяч книг. Они посчитали время, потребное для чтения этих книг. Сказали: дорогой месье, ты зачем ты все это собрал? Ты это прочитать не можешь. Говорит: нет, друзья, в моей библиотеке самые ценные книги, те, которые я не читал еще. Я их покупаю, потому что вижу аннотации, вижу автора, вижу оглавление. Читать некогда, я ставлю на полку. Когда это мне надо, вот я прочитаю. Те книги, которые уже прочитал, они стоят, и я к ним больше не прикасаюсь. Ну, за редкими случаями, когда там душе очень потребно. Поэтому самые важные книги не прочитанные, а вот я говорю, две или две с половиной. А вторая книга – это «Толковый словарь». Толковые слова, чтобы понимать смысл, значение слов, а лучше, если это будет не только толковые слова русского языка, но и какого-нибудь еще иностранного. Ибо только познав иностранный язык, мы лучше понимаем свой язык родной, сказал кто-то из классиков нашей словесности.
1: Монина для вас тремя словами.
0: Один из интересных гарнизонов на моем офицерском пути. Хорошо, что я сюда попал, потому что здесь место такое намоленное, военно-воздушная академия, Центральный музей военно-воздушных сил и, значит, единомышленники, с которыми мы создали вместе поэтический клуб Монина, и общаемся и на его площадке, и на других площадках, которые нас приглашают, или мы на их территории что-то там свое организовываем.
1: Владимир Сергеевич, огромное спасибо за этот глубокий, искренний и вдохновляющий разговор. Ваша преданность искусству и родному краю восхищает. Желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых сильных строк и процветания поэтическому клубу Монину. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Большое спасибо за возможность пообщаться с вами, с вашими слушателями. Всем здоровья, будь добро и будем жить.
1: Будем жить. Читайте стихи, поддерживайте локальную культуру и до новых встреч. С вами были Владимир Сергеевич Палагин и Ирина Василевич.
3: В Екатеринбурге 16 часов.
4: Новости.
5: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Синодальном отделе религиозного образования и катехизации 24 июля состоялось заседание конкурсной комиссии второго межрегионального этапа конкурса по Центральному федеральному округу. Заседание конкурсной комиссии возглавил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Во втором этапе конкурса участвовало 64 работы от 107 участников из 18 регионов Центрального федерального округа. Экспертной комиссией для прохождения в финал было отобрано 8 работ, 14 участников из 7 областей Центрального федерального округа. Члены конкурсной комиссии обсудили результаты конкурса за нравственный подвиг учителя по Центральному федеральному округу и утвердили кандидатуры, отобранные экспертами. Награждение победителей конкурса планируется провести на образовательных чтениях Центрального федерального округа, которые состоятся с 14 по 16 сентября в Смоленске. Напомним, торжественное подведение итогов второго межрегионального этапа 21-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя по Уральскому федеральному округу состоялось в культурно-просветительском центре «Царский» города Екатеринбурга 10 июня. Екатеринбургская духовная семинария продолжает прием документов от абитуриентов. Прием документов в магистратуру будет осуществляться до 18 августа, на регенское отделение до 14 августа. Кроме того, продолжается прием документов и на бакалавриат по направлению теология до 14 августа. С подробным расписанием вступительных испытаний и сведениями о предлагаемых направлениях обучения можно ознакомиться на сайте семинарии в разделе «Абитуриента». Выпускники магистерской и бакалаврской программ по теологии получают на выпуске дипломы государственного образца. Обучение по программам магистратуры доступно и для женщин. В августе 2026 года в семинарии запланировано проведение дополнительного набора на бакалавриат по церковным образовательным программам очной и заочной форм обучения пасторско-богословское отделение. Предварительные сроки приема документов с 10 по 14 августа. Проведение вступительных испытаний 15, 17, 18 и 20 августа. Подробности будут опубликованы на информационных ресурсах семинарии. Документы можно подать лично поступающим в приемную комиссию семинарии по адресу Екатеринбург, улица Розы, Люксембург, 57, первый этаж, или посредством электронной информационной системы семинарии. Подробную информацию о поступлении в семинарии можно найти в специальном буклете для абитуриентов. В буклете самые главные исторические вехи, связанные с духовной школой, направление подготовки, на которые семинарий ведет набор, и еще много всего важного и интересного. В эфире новости. На платформе Патриаршей программы изучения Библии доступен новый курс «Нагорная проповедь в 10 шагах». Он поможет глубже понять учение Иисуса Христа, увидеть логику и связность Нагорной проповеди, разобраться в сложных местах с опорой на святоотеческие толкования и современную библеистику. Ведущий курса – преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии кафедры теологии Уральского государственного горного университета Дмитрий Осипов. Анонсируя программу, организаторы поясняют, что в результате прохождения курса вы сможете прочитать Нагорную проповедь как целостную речь Христа, а не как набор отдельных высказываний. Увидите прямой смысл евангельского текста с учетом исторического и культурного контекста, познакомитесь со святоотеческими толкованиями Нагорной проповеди, а также заметите глубинное указание на божество Спасителя и сможете воспринимать заповеди Христа как руководство к действию, а не просто советы или иносказание. Обучение бесплатное. На курсе вас ждет 10 видеоуроков записи и 12 тестов для самостоятельной проверки знаний. При этом можно выбрать удобный формат обучения в качестве ученика или слушателя. После успешного окончания в формате ученик вы получите сертификат. И последняя информация выпуска. В ходе рабочей поездки по муниципальному округу Богданович председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с волонтерами и приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню села Кунарское. Глава областного парламента отметила, что в последнее время постоянно встречается с уральцами, пострадавшими от дождевого паводка. Первая обратилась за помощью Пышма, там размыла дамбу и начала затапливать села. Людмила Бабушкина предложила создать волонтерский центр, к работе которого подключились и предприниматели, и сельхозпредприятия, и множество неравнодушных людей. Эту практику подхватили Талица и Ирбит. Теперь волонтеры активно помогают пострадавшим от дождевого паводка в Богдановиче. На встрече говорили о том, что объединение усилий очень важно, что в текущем году волонтеры Богдановича проделали колоссальную работу. В голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 19 тысяч жителей муниципального округа. Волонтеры помогали людям регистрироваться, разъясняли процедуру голосования и поддерживали тех, кто впервые в нем участвовал. Также волонтеры работали на офлайн-точках вне городских мероприятий, организовывали мобильные пункты голосования в торговых центрах и парках. Благодаря этой работе Богданович получит средства из бюджета на комплексное благоустройство сквера Кунавина. Там будет создано современное и многофункциональное общественное пространство с площадкой для торжественных и памятных мероприятий, амфитеатром, игровым интерактивным стендом для детей. Это будет новое уютное место в городе. Своей постоянной заботой об украшении своей малой родины славятся жители Кунарского, где прошло торжественное мероприятие по случаю Дня села. В нынешнем году Кунарскому исполнилось 396 лет. На муниципальном конкурсе это поселение неоднократно завоевывало звание «Лучшее село». Как подчеркнула Людмила Бабушкина, местные жители делают все для того, чтобы сохранить этот статус. Здесь аккуратные дома, прибранные улицы и тротуары, прекрасные клумбы с яркими цветами, бережное отношение к общественным пространствам. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 июля по новому стилю или 16 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского и 10 учеников его, мученика Антиоха, врача Севастийского, а также мученика Павла и мучениц Алевтины, Валентины и Хионии, пострадавших в начале IV века, мученицы V века Иулии Девы, память святых отцов IV Вселенского собора, проходившего в 451 году, святых первой половины XX века, блаженной Матроны Анимнясевской Великовой, исповедницы, священномучеников Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, и с ним Петра Гаврилова и Иоанна Мажирина, пресвитеров, преподобно-мучеников Ардалиона Пономарева, архимандрита, и монаха Федора Никитина. Прославляется икона Божией Матери Чирская Псковская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы мысленно перенесемся в середину V века, в то время, когда православная Византия встала перед вызовом ереси монофизитства. Четвертый Вселенский собор, на котором присутствовали 630 епископов, состоялся в 451 году в городе Халкидоне при императоре Маркиане. Еще при жизни императора Феодосия II в 448 году Евсевий, епископ Дорилейский, донес собору, бывшему в Константинополе при святом патриархе Флавиане, на предстоятеля одного из столичных монастырей, архимандрита Евтихия, который из неумеренной ревности против душепагубной ереси Нестория впал в другую крайность и начал утверждать, что в Иисусе Христе человеческое естество при ипостасном соединении было совершенно поглощено божественным, вследствие чего утратило все свойственное человеческой природе, кроме лишь видимого образа. Так что после соединения в Иисусе Христе осталось только одно естество – божественное, которое в видимом телесном образе жило на земле, страдало, умерло и воскресло. Собор осудил лжеучителя, но ересиарх имел защиту при императорском дворе и находился в тесных связях с еретиком Диоскором, преемником святителя Кирилла на патриаршей Александрийской кафедре. Евтихий обратился к императору с жалобой на несправедливость осуждения и требовал суда Вселенского собора на своих противников, которых подозревал в несторианстве. Желая успокоить церковь, Феодосий разрешил созвать Четвертый Вселенский собор в 449 году в Эфесе. Этот собор в летописях церкви заклеймен именем Разбойничьего. Диоскор, поставленный от императора председателем собора, владычествовал диктаторски, употребляя угрозы и явное насилие. Евтихий был оправдан, а святитель Флавиан осужден. В 450 году император Феодосий умер. Его сестра Пульхерия возвела с собой на престол Маркиана. Наведение мира в церкви было делом первой необходимости. Вселенский собор был назначен на 451 год в Халкидоне. Патриарх Константинопольский святой Анатолий был председателем собора. Диоскор с первого заседания был лишен места между присутствующими, а на третьем осужден со всеми своими сторонниками. Всех заседаний собора было 16. Святые отцы единодушно произнесли проклятие на ересь Евтихия. Затем им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. На основании посланий святителя Кирилла Александрийского и папы Льва Великого отцы собора сформулировали известный халкидонский орос. «Последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога, истинно человека, того же из разумной души и тела, единосущного Отцу по божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына, Единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности пророки учили о Нем, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас, и как предал нам символ отцов. Таким вероопределением осуждалось как несторианство, так и монофизитство. Блаженный Феодорит, которого на соборе подозревали в несторианстве, особенно египетские епископы, произнес анафему на Нестория и подписал его осуждение. Поэтому собор снял с него осуждение Диоскора и восстановил в сане, равно как снял осуждение с Ивы епископа Эдесского. В двух последних заседаниях собор изложил 30 канонов относительно церковной иерархии и дисциплины. Сверх того, собор утвердил постановление не только трех предшествовавших вселенских соборов, но и поместных – Анкирского, Неокесарийского, Гангрского, Антиохийского и Лаодикийского, бывших в IV веке. После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учение, определенное Халкидонским собором, монофизитов ссылать в заточение или изгонять, сочинения их сжигать, а за распространение их казнить. Диоскор и Евтихий сосланы были в отдаленные провинции. Хотя Халкидонским собором не был положен конец христологическим спорам, которые продолжались еще до IX века, однако его вероопределение на протяжении веков остается основой православия. Святые отцы IV Вселенского собора, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Дорогие ребята, для вас Новый Завет в пересказе для детей. Продолжаем слушать главы Евангелия.
2: Благословение детей. Иисус Христос очень любил детей. Он ласкал, благословлял их. Он детей ставил даже в пример своим ученикам, чтобы они были так же добры и невинны, как дети. Отцы и матери знали это, и где только проходил Иисус Христос, они старались принести к Нему своих детей, чтобы Он благословил их. Однажды собралось много женщин со своими малютками. Одних несли, других вели за руки. Все теснились, каждый хотел, чтобы Господь благословил и ее ребенка. Ученики, видя тесноту и давку, не допускали матерей близко и отгоняли их прочь. Иисус Христос был недоволен этим и сказал им: «Не гоните их прочь, пустите детей, пусть идут ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Кто не будет слушать Господа и верить Ему, как добрые дети слушают своих родителей и во всем им верят, тот не будет в Царстве Небесном. И, обнимая детей, Иисус Христос клал им на головы свои руки и благословлял их. Видите, как Господь Иисус Христос любит детей. Будьте добрыми детьми, любите и слушайте своих родителей, почитайте старших. Никого не обманывайте, не обижайте, не воруйте, не ленитесь, не бронитесь. Будьте прилежны, со всеми ласковы, всегда и всем говорите правду. Будьте скромны и учтивы. И не забывайте Бога и молитесь Ему. И вас полюбит Иисус Христос. Да благословит Он вас, мои добрые дети. Богатый юноша. Однажды подошел к Иисусу Христу один богатый юноша, упал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что доброго должен я сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» «Зачем ты называешь меня благим?» – отвечал ему Иисус Христос. «Никто не благ, один только Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, исполни заповеди». Юноша спрашивает: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убей, не укради, не говори про своего ближнего неправды, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя». Юноша отвечает: «Все это я исполнил от юности моей, чего же еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, все, что есть у тебя, продай, раздай нищим, за это получишь сокровище на небе. И приходи, и следуй за мною, будь моим учеником». Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение, которое ему жалко было раздать нищим. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольные ушки, нежели богатому войти в Царство Небесное». Услышав это, ученики очень удивились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус Христос, посмотревши на них, сказал: «Для людей это кажется невозможно, а для Бога все возможно. Дети, ведь и самый толстый канат, к которому на кораблях привязывают якоря, можно продеть сквозь маленькое игольное ушко, если расщипать канат на тоненькие ниточки. И богатые могут войти в Царство Небесное, если раздадут свое имение нуждающимся. И богатым Бог даст Царство Небесное, и богатых возьмет в рай, если только они будут делать добро ближним, помогать бедным, подавать нищим. Если Бог даст, вы будете богаты. Не очень любите богатство и не будьте скупы. Не забывайте несчастных помогайте бедным, не отказывайте нищим, не жалейте денег на добрые дела. А то избави Боже, и вы не будете в Царстве Небесном. Исцеление двух слепцов. Иисус Христос проходил через город Иерихон. Когда он подходил к городу, у дороги сидел один слепой нищий. Слышит слепой, что мимо его идет много-много народа, и спрашивает, что это такое. Ему говорят, это идет Иисус, Назарянин, то есть Иисус Христос, которого называли Назарянином, потому что он прежде жил в городе Назарете. Тогда слепец закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он не назвал его Назарянином, потому что многие так называли Иисуса Христа в насмешку. Назарет был маленький городок, и жители его люди были простые, скромные, над которыми насмехались жители больших городов. Слепец назвал Иисуса Христа сыном Давидовым, потому что считал его сыном Божьим, спасителем мира. Шедшие впереди унимали слепца, чтобы он молчал, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел привести слепца к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Что тебе нужно от меня?» Он отвечал: «Господи, я хочу видеть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И тотчас стал видеть и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, славил Бога. Когда же Иисус Христос выходил из Иерихона, за ним шло много народа. Другой слепой нищий сидел у дороги и просил милостыню. И он, услышав, что мимо его проходит Иисус Христос, тоже стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус Христос велел позвать его. Тогда начали говорить слепому: «Будь смелее, ступай, зовет тебя». Слепец сбросил с себя верхнюю одежду и пришел к Иисусу Христу. Иисус Христос спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал: «Учитель, сделай, чтоб я видел». Иисус Христос сказал ему: «Поди, вера твоя спасла тебя». И этот слепой тотчас же стал видеть и также пошел за Иисусом Христом. Раскаяние Закхея. В Иерихоне, где Иисус Христос исцелил двух слепых, жил Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Ему давно хотелось посмотреть на Иисуса Христа. Когда он услыхал, что Иисус Христос пришел в Иерихон, он побежал ему навстречу. Но около Иисуса Христа было очень много народа. Закхей никак не мог протиснуться вперед поближе к Иисусу Христу. А из-за других Закхею ничего не было видно, потому что он был мал ростом. Закхей догадался, что нужно сделать. Впереди на дороге стояло высокое дерево. Закхей побежал вперед, проворно влез на дерево и ждет, когда Иисус Христос пойдет мимо. Теперь ему было все видно. Он лучше всех мог наглядеться на Иисуса Христа. Теперь он своими глазами увидит Учителя, который и больных исцеляет, и мертвых воскрешает, который не то что фарисеи не гонит от себя грешников и мытарей, а ласково разговаривает и даже ест и пьет с ними. Закхей не спускает глаз с Иисуса Христа, который уже поравнялся с деревом. Вдруг Господь остановился близ самого дерева, поднимает к вершине его свои глаза, смотрит на Закхея, и какое счастье, начинает с ним говорить. «Закхей, — говорит ему Иисус Христос, — сойди скорее. Сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Закхей быстро соскакивает с дерева, бегом бежит и распоряжается угощением, посылает за своими друзьями, знакомыми, велит позвать нищих, чтобы и их угостить при такой радости. он счастлив, он не помнит себя от радости. Наконец Иисус Христос, который дорогою учил народ и потому шел тихо и часто останавливался, приходит к дому Закхея. Видя это, все начали роптать. Зачем Иисус Христос зашел к такому грешнику? Но Закхей и сам видел, что он грешник. Он очень жалел о своих грехах и желал исправиться. Он понимал, что не стоит того, чтобы Господь посетил его дом. Ему хотелось показать перед Господом свое раскаяние, желание исправиться. Когда все уселись за стол, Закхей вышел на середину горницы и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, отдам вчетверо». Иисус Христос сказал: «Теперь дом этот спасен». И Закхей сделался добрым израильтянином, благочестивым сыном Авраама. Сын человеческий затем и пришел на землю, чтобы отыскивать и спасать погибающих грешников.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях выпускник просветительских курсов для педагогов по работе с подростками. Это курс при проекте «Азбука семейных ценностей» при Центре защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель». Я знаю этот центр, замечательный Центр защиты семьи «Колыбель», который располагается в соборе Успения, то есть на территории собора Успения. Это проект, который благословил правящий архиерей, который курирует отец Евгений Попеченко и Православная служба милосердия. Вот такие курсы, я о них не знала, наверное, бы тоже записалась в первые ряды, потому что это актуально. Сейчас много воскресных школ, есть детки на приходах, есть взрослые, а подростков порой, а где же они? Другие ценности уходят. Кружки, друзья, интересы меняются. И очень важно, как говорит отдел религиозного образования и катехизации нашей епархии, подростков поддерживать, принимать, приглашать в храмы. И тут целый курс для педагогов по работе именно с подростками. Ну, для начала вас, как человека, который работал с молодежью, работал с детьми, и как волонтера русской общины, как добровольца Православной службы милосердия, хочется спросить, а почему вы выбрали эти курсы? И какова была ваша цель перед тем, как спросите о наполнении учебном?
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Виктория. Почему? Потому что я уже до этого проходил курсы «Колыбели» в 2004 году. Но меня готовили на выставку «Молчаливая революция». Тогда еще «Колыбель» располагалась на Сибирском тракте в храме святителя Пантелеймона. Там же был и отец Евгений Попеченко. И меня обучали на лектора на выставке «Молчаливая революция». Это несколько стендов, посвященных демографии и защите как бы женщин, ну, против абортов, как бы работа против абортов. И там несколько стендов, посвященных истории вот этого дела.

же самое. Опять же, значит, тут рассказывается о вреде абортов, о роли воспитания подростков, правильного формирования правильного отношения к деторождению, демография тут же затрагивается. То есть много как бы вот того, что было раньше и сейчас. То есть тут материал наполовину знаком. И вот мы прошли обучение, несколько человек, где-то группа была человек 30, и удаленно через МТС-Линк мы обучались по аудиосвязи, по видеосвязи с автором этой программы курса для педагогов Першиной Натальей Анатольевной. Проходили там 5 уроков. Причем один урок для родителей, не для подростков. Вот. Но я прошел этот курс, и мне стало интересно какой-то интересен творческий подход к этому, потому что вот тема ценностей, она уже меня давно волнует. И тогда же вот меня заинтересовало это. Просто один из священников меня пригласил на международную конференцию «Семья и будущее России» тогда. И вот был интересный доклад. Я в 2004 году был на конференции, она проходила ежегодно. И вот интересный доклад был Игоря Бочинина о том, как построен человек. Вот. С христианской точки зрения человек — это дух, душа и тело. Вот. И святитель Феофан Затворник так пишет про то, из чего состоит человек. Тело, животно-растительный организм со всеми его отправлениями и потребностями, душа, начало тех внутри нас созидательных явлений, кое начинаются чувственными восприятиями, влечениями, ощущениями и оканчиваются научными построениями, многообъятными начинаниями и предприятиями и произведениями вкуса. Дух — орган богообщения, богосознающая, богоищущая, богом живущая сила. И вот меня это очень как бы заинтересовало, и я переговорил с Игорем Бочининым. Вот, и мы тогда, несколько у нас было разговоров, и вот в 2007 году уже через одну вот эту конференцию я подготовил свой доклад «Система ценностей современного общества и христианская антропология». Как бы я развил вот эту идею. Фактически святитель Феофан Затворник дает строение человека от низших к высшим, его как бы составляющим. Я расписал это от высших, то есть дух, орган богообщения. А вот эти все добродетели, вот то, что мы, о чем мы говорим, духовно-нравственные ценности, это не что иное, как плоды духа. Вот. Они ниоткуда не берутся. Причем вот сейчас же, недавно вышел, в 2022 году, вышел указ президента Российской Федерации номер 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. И сказано, значит, четвертый пункт сказано, традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения, лежащие в основе общей российской гражданской идентичности, единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшее свое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального рода России. К традиционным ценностям относятся жизнь, высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, крепкая семья, созидательный труд, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, гражданственность, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. То есть тут это все перекликается со святым апостолом Павлом. Послание к Галилеям. Плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть они никуда, ниоткуда не берутся. Это не инструкция, вот как это написано в указе президента, что такое традиционные ценности. А это плоды Духа. То есть мы должны это понимать как

0: воды духа, но верующие это знают. Вот. То есть все наши самые хорошие качества, какие есть в человеке, душевные качества, они не просто берутся не из ниоткуда, а это плоды духа.
1: Вот не все знают. Вот как раз вы будете рассказывать.
0: Да. Надо на этом делать акцент. Это не то, что вот я говорю, что вот указ президента, вот написали вам свод правил и следуйте. А мы должны понимать, откуда это берется. Это просто плоды духа. У нас вокруг нас Святой Дух, так? И надо просто впитывать душой этот Святой Дух. И насколько ты его впитал, настолько ты и дальше будешь развиваться. Все остальные твои части организма будут развиваться. Значит, вот твои дела от этого зависят, твои мысли, твои чувства. И то, что связано с телом, энергетика тела. Если у тебя правильное восприятие Святого Духа, у тебя правильные вот эти духовно-нравственные ценности, ты живешь в любви, в радости, в мире, ты долготерпишь, испытываешь благость, милосердие, веру, кротость и воздержание, то у тебя, соответственно, и дела будут строиться так же. Будут, они, результаты будут положительными. Что такое плоды? Это как растение, допустим. Это нужна почва и зерно. То есть дух — это зерно, а мы — это почва. Наши духовно-нравственные ценности — это почва. Мы готовим почву для того, чтобы зерно духа проросло. Вот в чем корень-то. Самое-то интересное, да. Но не все об этом знают,
1: кстати. Да, не все. А какие дисциплины вам преподавались? Или это были курсы, или это уроки, или это встречи?
0: Это 5 уроков. Вот это первый урок, просто я его расширил. Первый урок называется «Любовь и влюблённость». Но надо расшифровать, что такое любовь, из чего она, откуда она берется. Она же тоже одна из добродетелей, вот, плоды духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Любовь, мы как бы, подростки представляют любовь как бабочки в животе. Ну так вот у нас на курсе, значит, говорилось. На самом деле любовь — это работа. Она держится на четырех, как вот стол на четырех ножках, она держится на четырех как бы вещах. Это знание, уважение, забота и ответственность. Если нет хотя бы одной из составляющих, то любви нет. Вот. И от этого как бы порождается еще самоотверженность, то есть ты должен отдавать больше, чем берешь. Знание. Все начинается со знания. То есть любое дело, даже это не любовь к человеку, это любовь к своему делу. Любовь к профессии. Ты должен знать ее, так ведь, профессию? Ну и любимого человека ты тоже должен знать. Если ты не знаешь, то ты не можешь уважать, не можешь правильно заботиться, и ответственности у тебя не будет. То есть вот сознание все начинается. То есть надо изучать человека. Если ты столкнулся с чем-то, надо его изучать досконально. И считается, что вот любовь, она приходит не сразу, а через несколько лет, потому что люди друг друга узнают за это время, за эти годы. Ну, считается, что минимум надо год, чтобы узнать, пройти все. Весна, осень, обычно у людей психика как бы хуже работает, бывают разные кризисы, вот надо еще и это тоже учитывать. То есть год как минимум, надо, чтобы человека узнать, надо пуд соли с ним съесть. Вот. А дальше уже, когда ты знаешь человека, ты его уже понимаешь, за что его можно уважать, так ведь? И ты можешь знать, где о нем проявить заботу и ответственность. Ну что такое ответственность? Это вот как бы отвечать за него, как вот говорится, что я сторож брату своему, это неправильно, значит, надо отвечать за человека. Вот что такое любовь. А вообще отношения между людьми, вот в семье, да, вот это просто, как бы, если системно подходить, это часть отношений между людьми вообще. Вот там же такая же нужна надежность. Вот любая девушка скажет, какой нужен избранник, а он должен быть надежным. А это человек везде должен быть надежным. В деловых отношениях он тоже должен быть надежным, так ведь? Если ты ненадежен в деловых отношениях, скорее всего, что ты будешь также ненадежен и в семье. Тут очень много, много про любовь можно сказать, про первый урок. У меня целая страница тут, я просто информацию добавляю отовсюду. Второй урок – это наука и жизнь, это как… Факты жизни человека до рождения. Это мы говорим о том, когда начинается жизнь человека. После родов или до родов. Вот. Обычно аудитория не имеет твердой позиции. Но после того, как уже мы конкретно все рассказываем, как человек развивается в утробе матери, уже аудитория приходит к пониманию, что человек... уже начинается жизнь уже после зачатия. Это интерактивный урок, где раздаются карточки. Вот если участвуют учащиеся, значит, мы раздаем карточки. И каждый должен, значит, зеленая, красная карточка. Зеленая – это «да», ответ «да», красная – «нет». Мы, допустим, спрашиваем, разные вопросы задаем. Когда начинается жизнь человека, да, варианты. Что такое эмбриология? Зарождение жизни при зачатии. Про хромосомы. Сколько хромосом, спрашиваем, значит. Когда начинает биться сердце у ребенка? Вот на 21 день уже начинает биться сердце. На 8 недель заложены все функции организма. 12 недель уже отпечатки пальцев. Можно рассмотреть пол. То есть мы приходим... Уже аудитория приходит к выводу, что жизнь человека развивается, начинается с момента зачатия. Вот. Третий урок – это репродуктивное здоровье, пробный брак. Сейчас многие практикуют пробный брак из молодежи. Мы рассказываем, что это такое, и его последствия. Предлагаем показать плюсы, но, как правило, плюсов не находятся, одни минусы. И по здоровью, значит, инфекция, гормональный удар, риск рака шейки матки – онкологические заболевания, трудно забеременеть в будущем. И вот эти пробные браки, они кончаются настоящими браками где-то в 5% случаев всего. Тут мы показываем видеоролики с врачами, с гинекологом. Значит, тут риск, очень большой риск первого аборта. Значит, первый аборт – это уже 48% невынашивания, 15% мертворожденных. 8-10% психические заболевания, постабортный синдром. Кстати, вот то, что мы говорили про ценности, да, вот эти ценности, да, наше поведение регулируется совестью. Это внутренний голос Бога в человеке. Если человек что-то делает неправильно, ему совесть подсказывает и начинает мучить. Mm. Отсюда психические заболевания.
1: Да. Человек совестливый, он потом понимает, что это грех, и это как-то груз души.
0: Да, всегда начинают мучить. Вот. И вывод о том, что прерывать беременность не надо. Надо хорошо продумывать, с кем строить отношения. Строить лучше в законной семье. Гражданский брак — это не то, что вот, ну, в общепринятом смысле просто... Ну, сошлись и живем. Гражданские – это именно вот заключение брака в ЗАГСе, удостоверение, значит, вот всех своего гражданского положения. Именно законный брак. И тут как раз нужен выбор спутника, и нужно совпадение ценностей. Вот про что мы сказали, про ценности. Надо, чтобы ценности совпадали. Не уживутся люди с разными ценностями. Могут быть какие-то несовпадения в случае, когда один дополняет другого. Вот это да, допустим, ну там один боязливый, другой смелый. Ну, дополнение хорошее. Вот. Или один мягкий, другой, ну, пожестче, он более пробивной, тоже хорошо. Но когда кардинальное несоответствие, допустим, кто-то эгоистичный, а другой нет, другой добрый. Злой, добрый, не совмещаются. Вот. Нужна совместимость. А четвертое — целомудрие. Тут, значит, говорится о том, что нужно воздержание какое-то. Нельзя так как бы огульно с первым попавшимся вступать в связь. Целомудрие — мудрость целого, целостность человека. То есть надо любить, если ты с человеком встретился, решил с ним связать жизнь, надо любить его всем своим существом. То есть всеми вот этими ценностями. Он должен быть для тебя идеалом. То есть вот идеал, это как бы вот это соотносится со словом «дух». То есть он должен быть для тебя Богом практически, ну так можем сказать, да. Вот. Он должен быть для тебя идеалом. Ты все свои как бы силы, всеми силами, всеми фибрами души ты должен жить в нем, любить его. Вот это целостность, целомудрие. Мудрость целого или целость мудрого. Вот. То есть надо строить семью постепенно на прочном основании, как строят дом. Нельзя же сразу на зыбкой почве там укладывать бревна, да, строится фундамент, это все не быстро. Вот. И поэтому требуется какое-то воздержание, то есть терпение.
1: Так проверка и... чувств, как говорят священники.
0: Терпение, проверка чувств. Вот. А нам диктуют как бы потворствовать страсти. Вот из-за рубежа вот это все и насаждается эта вся эта западная культура. Это не наш, путь, не православный путь. Инк самосохранения, размножения, вот это все от животной природы. Мы должны им управлять. То есть вот иерархия ценностей, вот это все, что у человека есть, главенство духа над плотью. Духа над духовным, над материальным. Это нигде, никогда нельзя забывать, что человек так устроен. Это его нормальное физиологическое устройство. У него всегда духовное превалирует над материальным. Если он ставит материю выше духа, он стоит на голове. Вот. Допустим, свои какие-то желания хорошо поесть, отдохнуть, куда-то съездить, там еще что-то там. Ну, излишества. Вот эти излишества, да, сексуальные в том числе, значит, вот. Давать слишком много воли вот этому как бы плотскому в христианстве не рекомендуется. Это плохие результаты дает, если человек этим начинает увлекаться. Это травмирует психику. Травмирует. То есть это должно быть в подчинении. То есть если вот человека на самом деле хорошо всем сердцем любишь, это да, это правильно. Но когда ты идешь от того, что вот, ну, от своего тела, от своих желаний, ты пытаешься его подчинить себе, человека, и принимаешь его как объект своих удовлетворения своих страстей. Так ведь это человек не субъект, а объект. А ты должен его принимать как личность.
1: Как личность, в том числе созданную по образу и подобию Божьему.
0: Дело, да.
1: Это важный момент.
0: Да, таким, как ты сам. И это даже вот в любых отношениях, и не только в семейных, а в партнерских. Если ты в партнерских отношениях кого-то обманул, то с тобой больше не будут иметь дело. Так же и в семье. Вот. И не поддаваться инстинктам, воспитание сердца, борьба со своими желаниями, контроль мыслей и чувств. То есть не пропускать, вот не все в себя впитывать, все, что тебе идет с экрана и везде, отовсюду.
1: Да. Фильтровать информацию.
0: Из подворотни и везде, да. Потому что это никуда не исчезает. Это дает свои плоды.
1: Информационный плоды. Поток, да?
0: Информационный поток, безграничный, бесконтрольный, дает свои плоды. Вот мы в отделе, интересно, вот работали, у нас юрист был. Мы как раз разбирали рекламу, ну там, где откровенные девушки в откровенных позах. Он говорит, я не буду это смотреть, чтобы не распаляться. То есть я так заметил, вот здорово, как здорово он рассуждает. Он не будет смотреть эти картинки, потому что, чтобы не распаляться, он держит в чистоте свой внутренний мир. А внутренний мир на самом деле, он должен быть в спокойствии. А это раздражает. Это раздражает. И дает плохие ростки. Да. Надо думать о хорошем, о красивом, о правильном. Должен быть контроль мыслей и чувств. И вот эта энергия, она уходит на творчество, если человек воздерживается. Называется сублимация, аскетика, наука о правильной жизни, как правильно мыслить, как правильно делать. И вот интересно, что Петр и Феврония, как бы образец, да, супружества, они ведь жили в разных монастырях. У них не было контакта, ну, такого физического, в нашем понимании. Они как бы были в браке, да, но это был душевный контакт. Душевный, духовный, душевный, да, близость духовная, душевная.
1: А вот сколько, когда состоятся первые лекции, или пока каникулярное время, неизвестно. Наверное, да, с сентября месяца, да, когда начнется приходская жизнь активная.
0: Я вот уже, вот у меня первая редакция в мае была на 3 страницах. То есть я вот эти вот уроки расписал на 3 страницах. Сейчас у меня уже вот 5-я страница идет. Угу. Я беру отовсюду информацию.
1: Прорабатываете, осмысляете.
0: Да, да, причем...
1: Это очень, кстати, хорошо, я вас перебью, потому что курс состоялся по 29 апреля, то есть, можно сказать, до мая. Как раз май — это время выпускных экзаменов, и вот на это каникулярное время, летом, можно посмотреть 1000 фильмов, изучить литературу и быть более подкованным и выходить к аудитории уже уверенным лектором. Я напомню всем радиослушателям, что сегодня я беседовала с Александром Афанасьевичем Поповым, выпускником курсов для педагогов по работе с подростками. Этот курс был реализован при проекте «Азбука семейных ценностей» при Центре защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель». «Колыбель» реализуется благодаря Православной службе милосердия и благословению нашего правящего архиерея. Я вам, Александр Афанасьевич, пожелаю побольше лекций, потому что вы интересный рассказчик. Вы действительно сегодня пришли с целыми планами, у вас целый кейс каких-то важных материалов, потому что вы этим горите, вы этим наполняетесь. Я считаю, что все получится.
0: Да, спасибо большое. Но надо образовываться, надо заниматься самопознанием. Вот я всю жизнь, можно сказать, занимаюсь самопознанием на собственной жизни и изучаю различную литературу. У меня это 2 коробки аудиокассет, аудиозаписей. Вот Алексей Ильич Осипов. И ваши передачи, очень хорошие бывают, выступления священников на радио «Воскресенье». И по радио, Радио России даже бывают интересные выступления.
1: Образовываемся, да, и идем дальше, несмотря, да, на каникулярное, да, летнее время.
0: Это ведь азбука, то есть тут надо расширять, то есть от азбуки переходить к более широким знаниям.
1: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
1: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресенье».
3: 17:00.
4: Новости.
5: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 июля в дистанционном формате прошел установочный вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии. Встреча, организованная синодальным отделом религиозного образования катехизации, прошла в рамках реализации патриаршей программы изучения Библии. Участниками встречи стали ответственные за эту программу в епархиях Русской Православной Церкви, а также ответственные по взаимодействию с организациями высшего и среднего профессионального образования. К участию подключились священнослужители и миряне из 1,5 десятков епархий, в том числе из Луганской, Гродненской, Бердянской, Мерекесской, Канской, Пермской, Волжской, Ижевской, Благовещенской, Самарской и Одинцовской. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, обозначивший главную цель предстоящей работы – превратить юбилейную дату в действие. Инструмент библейского просвещения на приходах. Игумен Иоанн напомнил, что 1,5 столетия назад Русская Церковь дала своим чадам Священное Писание на доступном русском языке. А сегодня задача патриаршей программы состоит в том, чтобы помочь верующим не просто читать, но глубоко и осмысленно изучать Слово Божье в духе церковного предания. Отец Иоанн также представил докладчиков и пожелал участникам плодотворной работы. Основную часть вебинара провел диакон Иоанн Змеев, редактор медиаресурсов, патриарший программы изучения Библии. Его выступление состояло из двух смысловых блоков. Первый был посвящен истории синодального перевода. Докладчик обозначил ключевые вехи от славянских переводов святых Кирилла и Мефодия до выхода полной русской Библии в 1876 году. Особое внимание было уделено тому, какие смысловые акценты ответственным на местах стоит расставлять, рассказывая об истории своей аудитории, преемственность древней церковной традиции, подвиг святителя Филарета Дроздова и его сподвижников, судьба синодального перевода в XX веке, его влияние на русскую литературу и культуру. Второй блок был посвящен практическим вопросам. Участникам предложили спектр форматов просветительских мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, от вечера синодального перевода и выставки одной книги до дискуссионных встреч в школах и вузах, кинолекториев, библейских викторин и челленджей в социальных сетях. Сквозная мысль этого блока состояла в том, что каждое такое событие должно завершаться приглашением присоединиться к патриаршей программе и начать систематическое изучение Священного Писания. Опытом проведения Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026 поделился иерей Андрей Филонов, клирик храма мученицы Татьяны при МГУ, руководитель лаборатории креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Священник рассказал, как подобный формат позволяет молодым людям лично свидетельствовать о Евангелии и объяснил, каким образом этот успешный опыт может быть воспроизведен в епархиях, как через организацию собственных конкурсов, так и через использование готовых видеороликов для обсуждения на молодежных встречах. Проведенный вебинар подтвердил живой интерес к юбилейной теме со стороны епархии и стал важным шагом в подготовке к празднованию 150-летия синодального перевода. Патриаршая программа изучения Библии продолжит оказывать информационную и методическую поддержку всем, кто трудится на ниве библейского просвещения и выражает надежду на то, что юбилейный год принесет обильные плоды в деле распространения Слова Божьего. В эфире новости. В преддверии Дня Крещения Руси в Верхнем Уфалее состоялся крестный ход, который ежегодно объединяет прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы. После божественной литургии верующие прошли молитвенным шествием от школы к поклонному кресту на горе Красный Камень в микрорайоне Железнодорожников. У поклонного креста был совершен молебен святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Городинский напомнил участникам о духовном и историческом значении крещения Руси, подчеркнув, что принятие христианства стало поворотным событием в истории нашего Отечества, определившим его духовное, культурное и нравственное развитие. Продолжаем выпуск. В преддверии Дня Крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира представители Челябинской епархии провели духовно-просветительскую встречу с военнослужащими 23-го отряда специального назначения «Оберег» Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. С бойцами встретились епархиально ответственные за взаимодействие с управлением Росгвардии по Челябинской области иеромонах Михаил Рудаков и руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник. Они рассказали военнослужащим о духовном подвиге святого равноапостольного князя Владимира и историческом значении крещения Руси. Особое внимание было уделено роли православной веры в становлении российской государственности, укреплении нравственных ценностей и воинских традиций. В ходе беседы участники также обсудили значение духовной жизни для современного человека, ответственность защитника Отечества и важность сохранения исторической памяти. И последняя информация выпуска. Ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии руководитель миссионерского отдела иеромонах Серафим Шанин принял участие в соревнованиях «Стальные люди», приуроченных к празднованию Дня города Алапаевск и Дня металлурга. Отец Серафим не просто поддержал спортивное событие, он вышел на площадку наравне с опытными атлетами и прошел все испытания силового экстрима. В программе состязаний были по-настоящему серьезные нагрузки, подъем бревна 80 килограммов, работа с мешками весом от 60 до 120 килограммов, кантование покрышки 250 килограммов, тяга автомобиля «Газель» и жим штанги лежа в 100 килограммов. По итогам напряженной борьбы отец Серафим занял почетное 3-е место. Этот результат говорит не только о физической силе, но и о внутренней дисциплине, терпении и воле, которые так близки христианскому пути. Участие отца Серафима напоминает нам, спорт и физическая культура – это не только про рекорды, но и про воспитание характера, умение преодолевать себя и служить примером окружающим. Именно поэтому в епархии уделяется внимание развитию физкультуры и спорта – это часть целостного воспитания личности. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич и Наталья Мерзлютина, ведущий научный сотрудник Музея Новый Иерусалим. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, о главной теме выставки «Образы Спасителя и Креста Господня». Какие ключевые смыслы вы закладывали как куратор, формируя эту масштабную экспозицию?
2: Выставка, само название выставки говорит само за себя. «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях». Главной идеей выставки было стремление показать разные варианты изображений Спасителя, так называемой иконографии Спасителя, в разнообразных техниках.
1: Ваша выставка уже пятый проект, представляющий музейную коллекцию икон после экспозиции о Богородице и святых. Почему именно сейчас пришло время обратиться к образам Спасителя?
2: Да, действительно, эта выставка уже пятый проект по теме иконографической, на котором мы экспонируем произведения из Музея Новый Иерусалим и из частных коллекций. Изначально мы пошли по иконографическому принципу, поскольку коллекция Музея Новый Иерусалим церковного искусства очень небольшая, и у нас нет возможности делать внутренние выставки, посвященный, скажем, какому-то определенному стилю, как делают в других музеях. Скажем, музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева делает масштабные выставки, посвященные, скажем, Строгановской иконе или посвященные мастерам оружейной палаты. У нас такой возможности нет, поскольку коллекция у нас небольшая, и стилистические выставки делать очень сложно. Мы пошли по иконографическому принципу. Сначала у нас была первая небольшая выставка, посвященная иконе Архангела Михаила, грозных сил воевода. Далее была выставка, посвященная Николаю Чудотворцу, Никейское чудо, Богородичная выставка, звезда, являющая солнце, и выставка, посвященная праздникам, Лето Господне. Соответственно, это пятый проект. Ну, любая тема ответственна, то, что касается церковного искусства. Но, конечно же, тема Спасителя, главного героя христианской истории, наиболее важная, и выставка очень сложно готовилась, она откладывалась в течение 2 лет, мы меняли название, наконец-то все-таки это все состоялось. Важно отметить, что зал у нас очень большой, и он требует больших произведений, коих в собрании не так много, и частные коллекционеры идут мне навстречу. Много лет мы сотрудничаем с Александром Шаровым, который предлагает свои произведения на выставку, а также в данном случае еще участвовали и другие коллекционеры.
1: Давайте немного подробнее. Как вы отбирали экспонаты для выставки? И что отличает русскую иконографию Спаса, представленную на выставке, от других христианских традиций?
2: То, что касается внутренней коллекции, прежде всего мы просто посмотрели, какие иконы подходят для выставки с точки зрения разнообразия иконографии. Скажем, «Спас на престоле», «Спас нерукотворный», «Христос лоза истинная». Мы отобрали вариативные произведения. А из частных собраний тоже постарались взять те произведения, которые бы дополнили и создали такую полифонию с нашими иконами. Скажем, у нас целый небольшой такой рзац-зал, посвящен, внутри зала небольшой такой зал, посвященный образу Спаса в силах, где только одна икона из нашего собрания, причем у нее есть точный провинанс, она из Троицкой церкви Истринского района, икона древняя, 17 века, и остальные иконы все из частных собраний. В данном случае можно посмотреть на произведения одной иконографии, но написанные в 16-17 столетии в разных регионах России.
1: На выставке представлены не только иконы, но и деревянные скульптуры, меднолитая пластика и эмали. Как сочетание этих разных видов искусства помогает посетителю глубже понять образ Христа?
2: Мне кажется, что очень важно, чтобы человек мог узнавать Бога. И Бог изображается в разных видах искусства, с одной стороны, очень похожи, с другой стороны, немножко по-разному, потому что сами художественные приемы диктуют свои условия. Когда мы видим огромную икону с изображением Спасителя, скажем, Спасителя на престоле, и маленькую эмаль ростовскую с изображением Иисуса Христа, мы должны и там понять, что это Господь. Но праздничное ли это изображение, изображение праздника имеется в виду конкретно, или это изображение какого-то сюжета, или это, ну, часто, вот, скажем, на маленьких эмалях восстание от гроба, то есть воскресение Христово. Или также у нас представлено в большой иконе и в маленьких эмалях изображение Иисуса, Господь на престоле с предстоящими Богородицей Иоанном Предтечей. И мне кажется, что такое сравнение разных художественных техник, средств выразительности разного времени написания икон и представляет интерес. Потому что еще очень важный момент, что ведь время изменить нельзя, мы всегда узнаем время. Только просто мы, как специалисты, узнаем время разных стилей, отличаем барокко от классицизма, от историзма или от модерна. Но обычно на экскурсиях я привожу самый простой пример. Когда мы включаем телевизор и видим какой-то фильм, мы всегда понимаем, это фильм 60-х годов, 70-х, может быть, это что-то послевоенное, просто потому, как одеты люди, как выглядят машины, потому что всегда была мода. И в искусстве, в церковном искусстве была точно такая же мода. И художники или иконописцы, которые занимались церковным искусством, конечно же, находились под влиянием больших стилей в новое время. Но и в средневековый период тоже менялись художественные особенности. И особенно это связано тоже с разными регионами, потому что мастера использовали разные колористические, применяли разные колористические решения, что было связано, скажем, с местными минералами или какими-то особенностями, из чего они, собственно, получали эту краску. Ведь зеленый цвет может быть разным, так же, как и коричневый, от светлой охры до глубокого темного коричневого с оливковым оттенком. И мне кажется, что это очень интересно, художественная выразительность. Кроме того, ведь икона бывает очень красивой. У нас неверное отношение к поздней иконе, как к чему-то, находящемуся под западным влиянием, неисконно такому русскому. Мне кажется, что такой патриотический подход отношения к древности не совсем тоже верный, потому что икона нового времени бывает совершенно превосходной, написанной на высоком художественном уровне и замечательно отражает Бога.
1: О праздничных иконах чуть подробнее можно?
2: На выставке участвует несколько икон праздников. У нас существуют двунадесятые праздники, главные церковные праздники, отражающие лето Господне, церковный ход событий. Главное событие православных – это, конечно, Пасха Христова. Остальные праздники делятся у нас на богородичные и господские. На выставке участвуют в основном господские праздники, такие как, скажем, вход Господень в Иерусалим, не обязательно двунадесятые, а добавляются просто большими праздниками, которые не входят в великие праздники, такие как воскрешение Лазаря, деяние такое Спасителя. Да? Кроме того, у нас представлены иконы Богоявления или Крещения Господня. Есть и иконы Вознесения Господня, Успения Пресвятой Богородицы. Конечно же, Рождество Христово. Те праздники, где изображается не только Спаситель, причем в разном возрасте, а это важно, поскольку на иконах с самого начала мы говорили, что важно, чтобы можно было определить Бога. А Господь на иконах изображается либо младенцем на руках Богородицы, или младенцем на руках в сценах Рождества или обрезания Господня, или на руках Богородицы таким подрощенным младенцем. Младенец же до 7 лет у нас, да, ребенок по церковному представлению. Господь изображается отроком в иконах «Спас Эммануил» или в образе «Спас Благое Молчание», наиболее таком сложном для понимания, символическом, возникшем давно еще в Византии, в эпоху исихазма. Ну и символизирует, говоря простыми словами, то, что, в общем, молчание золота, благое молчание. Господь изображается в виде ангела, юноши-ангела с крылами за спиной, со сложенными на груди руками. символизирующими тоже жест молчания и принятия Божьей воли. Кроме того, Господь изображается в основных сюжетах средовековым. В 33 года, в том возрасте, когда он проповедовал, и когда он совершал чудеса, и когда он принял зашел на крест, принял мученическую кончину на кресте. И в разных праздниках, естественно, Господь изображается по-разному. Либо младенцем, либо уже вот средовеком.
1: Известно, что часть коллекции была недоступна зрителям из-за необходимости реставрации. Какие самые интересные или сложные отреставрированные шедевры можно увидеть сейчас?
2: Дело в том, что реставрация икон и преподнесение публике вновь отреставрированной иконы – одна из целей всех наших 5 выставок. Так называемый инфоповод – икона, которая приводится в порядок, реставрируется и становится главным героем выставки. В данном случае произошло не совсем так. У нас главный герой выставки – икона «Спас на престоле», которая заказана патриархом Никоном в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Она точно датирована 1652 годом. Это то чудесное, сама дата отражена на окладе иконы, но оклад в свое время в войну просто спас эту икону, поскольку не было возможности у музейных сотрудников все увезти в эвакуацию, были вывезены иконы в драгоценных окладах. И так получилось, что некоторые очень важные и значимые художественные произведения были спасены именно благодаря окладам. Именно так произошло вот с иконой «Спаса на престоле», с изображением с преподающими патриархом Никоном и митрополитом Филиппом. Но эта икона специально не была отреставрирована, она долгое время у нас находилась в запасниках, а в экспозиции, посвященной Новоиерусалимскому монастырю, представлена ее копия. А так к выставке было отреставрировано несколько икон. Я считаю, что очень важным событием стала реставрация, такая прям раскрытие полностью иконы, взятие под стражу Христа или суд Пилата. Это икона храмовых размеров. Видимо, она входила в страстной цикл. Мы предположили, что это икона эпохи классицизма и связана с тверскими землями. Она очень красивая, тонко написанная, со светлой колористической гаммой. Ее можно увидеть на выставке. Кроме того, приведена в порядок скульптура. Но не специально к этой выставке, а за некоторое время до этого у нас была отреставрирована скульптура скорбящего спасителя. И мне очень хотелось тоже выставить это произведение, что и произошло. Поскольку вы уже задавали вопрос о том, какие разные виды искусства у нас представлены на выставке, вот тут имеет смысл поговорить и о скульптуре вообще деревянной, поскольку такое устоявшееся мнение бытует о том, что скульптура – это не православное искусство, и что это не должно быть в русских храмах, и что это абсолютно там католическое. Это не совсем так, и что она запрещена. Это все-таки не совсем так. Важно понимать, что Русь приняла христианство из Византии, средневековой Греции, в которой к тому времени уже сложилась свой художественный язык. И акцент был перенесен на плоские виды искусства, станковую живопись или икону, на мозаики и на фрески. А скульптура существовала, в частности, резная скульптура, но она как бы немножко оставалась в тени. И еще важный момент, что на Руси не было античной традиции объемной скульптуры, которая была в Западной Европе. Поэтому античные статуи были популярны в основных европейских странах. И после этого скульптура христианская тоже легко там сформировалась. Сама культура христианской скульптуры там сформировалась. На русской почве этого не произошло, потому что вплоть до конца, до середины, скажем, 17 века резьба была лишь плоской, как вот, скажем, наличники на избах. Мы можем себе представить такие пропильные. Только с приездом после воссоединения, соединения Украины с Россией, белорусских украинских мастеров, которые работали на украшении иконостасов и Воскресенского Новоерусалимского монастыря, и потом и в других монастырях, скажем, в Новодевичьем монастыре, появилась объемная скульптура с точки зрения украшения, да, декоративного такого украшения.
1: Именно как скульптура или икона?
2: Сначала просто как резьба, просто вообще объемная резьба. Но до патриарха Никона существовали отдельные скульптуры, которые почитались так же, как иконы. Скажем, образ Николы Можайского, который хранится в Государственной Третьяковской галерее, древний образ XIV века, прославившийся в городе Можайске. По легенде, во время нападения на город иноплеменников на небе явился Николай Чудотворец с мечом и градом в руках. И по этому, что привело, естественно, в ужас врагов, напавших на Можайск, они все разбежались. После этого была выполнена, по легенде, такая статуя, помещенная в киот. Важно понимать, что русские скульптуры, они всегда либо киотные, либо преступные, они не рассчитаны на круговой обход. И вот первоначально скульптура Николая Чудотворца была помещена в киот со створами, на которых в иконописном стиле были изображены клеймы жития Николая Чудотворца. А впоследствии уже скульптура породила иконографию, которая перешла и в икону, поскольку Никола Можайский у нас есть и в скульптуре подобные образы, и в иконе, и в медном литье в том числе. Это очень распространенный тип изображения. Кроме того, с древности почиталась Параскева Пятница, и на севере очень популярны эти изображения. Георгий Победоносец на коне, Дмитрий Солунский. Эти образы, которые встречались в скульптуре до середины XVII века. Затем при патриархе Никоне было, во-первых, разрешено на Большом Церковном соборе 1666-67 годов объемное распятие вверху иконостасов. Первое объемное распятие, ну, условно объемное, поскольку оно такое скорее горельефное, а кипарисовое распятие, которое у нас на Голгофе в Воскресенском соборе Новоерусалимского монастыря. Но затем подобные распятия стали очень популярны, особенно в эпоху барокко, как и вся скульптура, когда вообще вот этот вот объемный жанр был популярен в скульптуре, не только в скульптуре церковной, но и светской, уже появилась светская скульптура. И появилось в это время большое количество иконостасов объемных. К сожалению, в постсоветское время мало таких иконостасов дошло до нашего времени объемных.

0: помещение, где сейчас часто исповедуют, и внутри находятся узы. Понятно, что эти узы просто так существовать не могли. Скорее всего, там и была вот такая первая скульптура Христа в темнице. Но во второй половине, в эпоху барокко, во второй половине XVIII века подобные скульптуры стали очень популярны. Ранее, второй половине XVIII века, мы таких скульптур не знаем, они, видимо, просто не сохранились. И на нашей выставке экспонируется именно произведение «Скорбящего спасителя», датируемое специалистами второй половины XVIII века и созданное в каком-то из регионов России. Точнее, определить очень сложно.
1: Довольно подробные сведения я сейчас получаю, которых мне не хватало во времена путешествия по Европе, где обыватели и прихожане задали мне вопрос разницы между восприятием произведение искусства вот, в виде скульптуры такого вот христианского толка, характера и иконы, делая акцент на том, что европейская культура воспринимает уже эти шедевры изобразительного искусства в трехмерном пространстве, а измерение, а в России в двухмерном, указывая, ну, может быть, немножко так свысока на то, что, ну, это двухмерное, то есть это как окно, указывая, может быть, на то, что это уровнем ниже. И вот тогда я ничего не могла ответить. Ответ пришел только сейчас. А какие изменения в иконографии Спасителя в новое время появляются под влиянием западноевропейских гравюр? И отражено ли это в вашей экспозиции?
0: Тут очень важно понимать, что христианству 2000 лет, и 1000 лет мы были вместе, только 1000 лет мы порознь. Поэтому каждый человек, который хоть раз задумывался по поводу христианских имен, что мы носим, скажем, я Наталья, это раннехристианское имя, что мы носим имена раннехристианских святых, и мы их почитаем. Естественно, у нас есть и российские святые, более поздние, но все, что касается первых веков христианства, собственно, половина существования до середины XI века, у нас общая история. И иконография также вся шла от византийского корня. Скажем, образ Господа Вседержителя мы можем себе представить Спаса Синайского, икону VI века, которая у нас на Синае хранится в Египте, в Синайском монастыре. Вот есть образ Господа Вседержителя, и такая иконография, она распространена и в Западной Европе, и в русской художественной традиции, пришедшей из Византии. Но некоторые отличия появляются, скажем, в иконографии Спаса Нерукотворного, наиболее древнего изображения Спасителя, как считают специалисты. В русской традиции Спас Нерукотворный изображается на платье, лик чудесным образом отпечатанный на платье Спасителя, который, согласно преданию, записанному уже в более позднее время, видя страдания молодого художника, омыл лик и приложил плат, и таким образом плат был запечатлен. Изображается он либо просто на платье с узелочками такими, парящим в воздухе, либо, что более позднее, такие иконы у нас встречаются даже вот в новгородской иконе, скажем, известно, 12 века. Либо более позднем варианте так называемый святой мандилион, когда плат поддерживают два ангела. Предполагают, что такой извод появился после приезда Софии Палеолог, будущей супруги Ивана III. То, что касается западноевропейского искусства, там сложилась другая традиция, так называемый плат святой Вероники. По преданию, святая Вероника была той самой кровоточивой женой, которую исцелил Спаситель и сопровождала благодарность, сопровождала Спасителя во время его восхождения на Голгофу. И во время одной из остановок протянула ему плат, чтобы он мог отереть кровь и пот, струящийся по лику. И на платье святой Вероники, а у нас есть такая икона, представленная на выставке, обычно лицо Спасителя искажено страданием или изображено мертвенным, то есть уже вообще как бы с закрытыми или чуть приоткрытыми глазами. Обязательно терновый венец. На русских иконах Спаса Нерукотворного нет изображения страданий, нет тернового венца. Кроме того, такая же икона, более древняя, представлена у нас среди лиможских эмалей. Это у нас такое направление, которое, в общем, достаточно неожиданно в последний момент получилось перед открытием

0: выставке я познакомилась с замечательным коллекционером Натальей Карпович, который на сегодняшний момент хранит прекрасную, собрала прекрасную коллекцию лиможских эмалей и предложила ей посотрудничать с нашим музеем «Новый Иерусалим». Были отобраны совместно те произведения, которые были интересны нам с точки зрения иконографии, чтобы показать исходство и отличие иконографии Спасителя, скажем, вот «Спас плац Святой Вероники» или «Господь Вседержитель». И среди этого в лиможских эмалях представлены некоторые иконы, некоторые изображения Спасителя, которых вовсе нет в русской иконографии, скажем, «Христос с пылающим сердцем», поскольку это поздний католический культ, не нашедший никакого отражения в русской художественной традиции. А для Западной Европы и для Франции это очень популярное изображение. И мне, или, скажем, Иосиф с младенцем Христом, не Богородица, а Иосиф с младенцем Христом. Подобные картины есть в русской культуре, но скорее это уже позднее академическое влияние эпохи художников, получивших образование в Академии художеств. И вот такая полифония, возможность сравнить западную и русскую иконографию, мне кажется, очень интересно.
1: После посещения выставки образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, модном литье и эмалях, мы обратили внимание на то, что сконцентрированные произведения, вот иконы и различные шедевры, предметы искусства в одном месте, то есть такое количество, что дает очень сильное впечатление. Кому эта идея пришла в голову? Как эта идея пришла?
0: Я не хочу сравнивать задачи музея и церкви, это все-таки светское церковное искусство, но я знаю случаи 90-х годов, когда люди приходили, естественно, мне коллеги об этом рассказывали, я после университета пришла в Рублевский музей в 97-м году, рассказывали о том, что люди, приходя на экскурсии по иконам, принимали после этого святое крещение, что красота иконы, она приближает человека к Богу. И главное послание, которое мы хотели декларировать, или нехорошо, главное послание, донести, которое мы донести, которое мы задумывали, это дать возможность человеку узнавать Бога. Узнавать Бога в разных вариантах изображения. Ведь узнать Бога, понять, как Он изображается, это очень важно. Не все ведь отличают разные иконы. Это один из тех моментов, которые я вижу важным в своей профессиональной деятельности. Потому что если ты придешь в храм молиться, ты же не будешь спрашивать, чем Никола Зарайский отличается от Никола Можайского. Ты придешь молиться, и я уверена, что не в каждом храме тебе дадут ответ на этот вопрос. Искусствоведение и изучение церковного искусства – это наука светская, но она образование, как любое образование, однокоренное со словом «образ». И тоже связано с Богом. Поэтому человек, чем больше он узнает о Боге, о том, как Бог может изображаться в разные времена, чем больше развеивается мифов о том, что скульптура не христианское искусство, не православное, вернее, искусство, а католическое, о том, что поздняя икона хуже древней иконы. Дух Святой парит где хочет. И чем больше этих мифов будет развеяно, чем больше человек узнает истины о том, как писалась русская икона, как создавалась русская скульптура, как ее почитали. Хотелось вернуться, например, к теме скульптуры, ведь есть же образы чудотворные именно скульптуры. Человек, который хоть раз был в Нило-Столобенской пустыне, знает, что кроме мощей Нило-Столобенского, главная икона – это именно скульптура Нило-Столобенская, и она чудотворная. Мой муж принимал участие как реставратор в приведении ее в надлежащий вид для экспонирования. Я очень этому рада и горжусь.
1: Когда появилась эта скульптура?
0: Предполагается, когда эта скульптура экспонировалась в частном музее Дом иконы на Спиридоновке, был устроен круглый стол, и тогда собрались лучшие специалисты по скульптуре, коих очень немного. И пришли к выводу, были разные споры, что она создана на рубеже 18-19 веков, в конце 18-го, начале 19 века, в классицистическую эпоху, но в ней есть черты связаны еще с барочной традицией в таких отлетающих тканях, на одеяниях, монашеских одеяниях Нила Столобенского. Но если кто-то увидел эту скульптуру, то человек поймет, что это никакой не народный мастер. Конечно, это мастер с хорошей профессиональной выучкой, потому что народные мастера не могли создать такой объем.
1: Но создали русские мастера, конечно, или все же зарубежные?
0: Нет, конечно, это русские мастера. Это же время, когда уже существовала и процветала Академия художеств. Конечно, эти мастера учились, может быть, и у иностранцев. Но это началось еще с Петровского времени, когда первые пенсионеры поехали в Европу. А там в более позднее время и западные художники просто приглашались преподаватели для обучения русских мастеров. Россия была открыта Европе, конечно.
1: Планируется ли издание каталога проведения кураторских экскурсий или тематических лекций в рамках проекта?
0: Да, мы сейчас работаем над каталогом. Это очень волнительно, поскольку это всегда, когда на финишной прямой каталог, и все стараются все-все-все ошибочки выверить. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время каталог, посвященный этой выставке, увидит свет. Кураторские экскурсии проводятся. Их провожу я или мой сокуратор, коллега из художественного отдела Лариса Михайловна Черненилова. Вот ближайшие кураторские экскурсии у нас состоятся 10 и 18 июля. 10 буду проводить я, Бог даст, если все будет хорошо, а 18 Лариса Михайловна.
1: Что для вас икона?
0: Икона – это очень сложный... Это очень сложный объект. Конечно же, прежде всего, это образ Божий, образ первообраза. Это окно в духовный мир. Но это и художественное произведение, это которое передает красоту Бога, красоту Богородицы, красоту святых. И через эту красоту, которая спасет мир, мы можем приблизиться к Богу.
1: А как вы думаете, какая цель жизни у человека?
0: Я христианка, я думаю, что главная цель жизни, конечно, спасение. Но ведь путь один, а дороги разные.
1: А спасение от чего?
0: Добрый ответ на страшном суде. Спасение от грехов – добрый ответ на страшном суде. И икона приближает нас к Богу, поскольку это окно в мир, в которое надо заглянуть, потому что просто так… Если оно задернуто шторкой, мы не увидим, что в нем изображается. Эту шторочку нужно отдернуть и посмотреть в это окно. И мне кажется, что именно музей дает возможность взглянуть на икону, понять ее глубину через художественные восприятия, через иконографические нюансы. Понимание иконы приближает нас к Богу.
1: Как обывателю отдернуть эту шторочку?
0: Вы знаете, все мы люди среднего или старшего поколения так или иначе пережили советское время или застали то время безбожное, что говорить, безбожное время, когда мы ничего не знали про икону, нам негде было об этом узнать. Вот у меня у бабушки было очень верующее, у меня была бабушка, человек, у нее было 4 класса церковно-приходской школы. Она знала все богородичные иконы. И когда я окончила университет и приехала к ней, первое, что она мне спросила, она мне показала икону и сказала: «А, вот университет, искусствоведение, а в иконах ты что-нибудь понимаешь? Вот что это за икона?» Это была Троеручица, семейная икона. И я тогда начала рассказывать про Иоанна Дамаскина. И она долго слушала, сказала: ну, хорошее образование получила. Для нее образование – это знание об иконе. Но она эти иконы все знала, понимаете, с 4 классами церковно-приходской школы. А я об этом узнала только на искусствоведческом отделении университета. А, скажем, в английской школе я об этом узнать, естественно, не могла. И всем нам очень сложно отдернуть эту шторку, потому что это очень сложное. Это сложное для понимания искусство. Оно, с одной стороны, такое же визуальное, как светское искусство, но когда мы видим портрет, пейзаж или натюрморт, нам все понятно. Вот это передает эмоцию. Нам хочется на берег этой реки, мы видим эту прекрасную девушку или юношу, восхищаемся этим натюрмортом. Когда мы видим икону, она должна ведь... Вернее, цель иконы – дать нам возможность сосредоточиться на молитве, всякое теперь отложить попечение, как говорят на литургии, и обратиться к Богу, абстрагироваться от всех тех повседневностей, от суеты, от рутины, это очень сложно. И мне кажется, что здесь дело не в древности иконы, а именно в том необыкновенном Божьем Духе, который вводит рукой художника. В этом и гениальность художника, иконописца, но он же тоже художник, который дает возможность передать обоженность этого мира, чтобы человек вышел и увидел, что мир обожен.
1: Наталья, выставка называется «Образы Спасителя и Креста». А какие образы Креста?
0: Да, выставка называется «Образы Спасителя и Креста Господня». И действительно существуют иконы, где крест изображается без Спасителя, не так, как в распятии. А прежде всего, это, конечно же, праздник крестовоздвижения. И такие иконы есть на нашей выставке. Две иконы собрания музея «Новый Иерусалим». И, кроме того, на выставке представлены две иконы с очень редкой иконографией явления, воспоминания явления креста Господня на небе в Иерусалиме. Одна из этих икон происходит из церкви под колокольней Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря, а вторая из частного собрания. Это очень редкие изображения праздника, который не получил такого широкого распространения.
1: Спаси Господи, с Божьей помощью. Благодарю вас за глубокую познавательную беседу. С вами были Наталья Мерзлютина и Ирина Василевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 29 июля. Мы желаем вам доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. И время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. 18:30 разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио «Православие и культура». В 19:10 программа из цикла «Свет не вечерний» архимандрита Саввы Мажука. В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» напомню, мы с вами слушаем главы книги священника Ярослава Шипова «Долгота дней». В 20:20 беседы о вечном со священником Иоанном Авдюшиным, практические советы, как молиться от сердца. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 программа из цикла «Духовное слово». Напомню, мы с вами слушаем писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:35 книга с игумена Харитона Дунаева о молитве Иисусовой «Умное делание». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном. В программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. В 03:20 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В 03:40 репортаж дня Виктории Кауган. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на четверг, 30 июля. В 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии Натальей Мерзлютиной. Речь пойдет о выставке «Новый Иерусалим. Образы Спасителя и Креста Господня». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Мир вам и оставайтесь на нашей

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в неделю 8 по Пятидесятнице в столице Чеченской Республики, городе Грозном, был освящен крест и купол для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Храм, который возводится в районе имени президента Российской Федерации Владимира Путина, станет одним из новых духовных центров Грозненской епархии. Чин освящения возглавил епископ Грозненский Сунжинский Амвросий в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, прихожане и жители города. По окончании чина к собравшимся обратились епископ Амвросий, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Дудаев, полномочный представитель президента Российской Федерации, казачий генерал-атаман Всероссийского казачьего войска Кузнецов, директор департамента по взаимодействию с религиозными общественными организациями и внешним связям администрации главы и правительства Чеченской Республики Абдулаев. В своих выступлениях почетные гости отметили особое духовное и общественное значение строительства нового храма, а также важность сохранения традиционных ценностей, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Епископ Амвросий поблагодарил руководство Чеченской Республики, строителей и всех, кто принимает участие в возведении храма и оказывает содействие в реализации этого значимого проекта. После приветственных слов состоялось торжественное поднятие и установка освященного купола и креста на строящемся храме. Установка креста стала важной вехой в возведении храмового комплекса и зримым свидетельством созидательного межконфессионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении и согласии в республике. Затем для почетных гостей была проведена ознакомительная экскурсия по строящемуся храму и причтовому дому. Участникам мероприятия рассказали о ходе строительных работ, архитектурных особенностях храмового комплекса и дальнейших этапов его строительства. В эфире новости. 27 июля в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, Дня крещения Руси, в городе Смоленске состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, на Владимировской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский, Драгобужский Исидор. Перед началом крестного хода владыка Исидор совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. Участников крестного хода приветствовал митрополит Исидор. Глава Смоленской митрополии от лица духовенства и мирян выразил благодарность губернатору Смоленской области Анохину за поддержку Русской Православной Церкви, заботу о людях и служение региону, а также поблагодарил управление Росгвардии по Смоленской области за служение Отечеству. Митрополит Исидор отметил, что торжественный молебен открывает дни празднования Дня крещения Руси. На следующий день часть присутствующих приняла участие в богослужении на истоке Днепра. В этот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек – военнослужащих, ветеранов специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексея, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. Владыка Исидор обратился к крещаемым со словом назидания. По окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, мученика Меркурия Смоленского и преподобного Авраамия Смоленского. Продолжаем выпуск. В слете трезвости и здоровья «Урал-2026», который прошел в селе Мариинске на берегу водохранилища с 9 по 15 июля, благодаря совместной поддержке прихода благотворителей и педагогов приняли участие 41 воспитанник воскресной школы при храме во имя архистратига Михаила города Ревды. Ребята участвовали в ночной божественной литургии, рафт-турнире, соревнованиях по стрельбе из лука, с удовольствием вместе со всеми пели песни у костра, принимали участие в прочих активностях. Педагоги воскресной школы были на слете и воспитателями, и аниматорами, и поварами, и мастерами по хозяйству. Это позволило обеспечить безопасный и содержательный досуг для детей. Занятия для участников слета провели священники и ученые, среди которых протоиерей Игорь Бочинин, иерей Константин Карипанов, протоиерей Андрей Канев, игумен Петр Мажетов, иеромонах Геннадий Войтишко, монахиня Нина Крыгина и другие. Организаторы также подготовили насыщенную культурно-досуговую часть. Состоялись фестиваль авторской песни, экскурсия по Мариинску, танцевальный бал и военно-спортивные соревнования, в том числе впервые рафт-турнир. За 5 дней в Мариинске было совершено 3 божественных литургии – катехизаторская ночная, в день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, в годовщину освящения нового храма в честь святителя Спиридона Тримифунского – 14 июля, возношение освящения святых даров в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана совершили глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ашкенский и узбекистанский Викентий и митрополит Екатеринбургский Каторский Евгений. Особое внимание, по словам организаторов, было уделено детскому отдыху. Для юных участников работали 2 возрастные смены – «Солнышко» для детей от 4 до 7 лет и «Веселые каникулы» для детей от 7 до 13 лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! Но сейчас страничка для самых юных наших слушателей. Дорогие друзья, вашему вниманию сказки 30-го королевства Елены Крыжановской. Читает Лика Пташук.
1: Путешествие с надеждой. Надежда – это Наденька Солнцева, хорошая девочка. Она еще не пошла в первый класс, ей пока не исполнилось 6 лет. Но вместе со своей старшей сестричкой Надежда пережила уже много чудес и приключений. Вот послушайте, что приключилось с ними прошлым летом. По далекому синему океану шел белоснежный громадный лайнер. Красиво одетые богатые люди гуляли по его палубам. На лайнере совершалось путешествие, организованное для победителей разных викторин, лотерей и конкурсов. Надежда ни в каком конкурсе не победила. Ее вместе со старшей сестрой Никой взяли в путешествие одна мама, мамина знакомая и организатор этого круиза. Долгое время девочки думали, что кроме них на гигантском теплоходе больше детей нет. Но во время обеда, когда собрались все пассажиры, они заметили еще 2 мальчишек. И однажды вечером случилось так, что все 4 детей, плывущих на белом лайнере, собрались вместе. Почти стемнело. Надя и Ника стояли возле большой шлюпки и смотрели на океан. А в 2 от них остановился незнакомый мальчик Никиного возраста, то есть лет 11 на вид. Он тоже смотрел на черную водяную даль, на множество горящих точек вокруг на лайнере. Громада пассажирского теплохода казалась железным островом в океане. Большим, но не очень надежным, тяжелым. Наверное, так казалось и мальчику. И, услышав, о чем говорили сестрички, он сперва подошел ближе, а потом включился в разговор. «Ну, если да, то могут и не успеть», – очень серьезно сказала Надежда. Сестра ей возражала. «Но как, ты не понимаешь? Если корабль начнет тонуть, то всех обязательно успеет спасти. Для этого же и есть на корабле шлюпки». «Но их так мало, а людей так много». «Зато шлюпки большие, и всех в них поместятся». «А я думаю...» «Девчонки, вы что, к кораблекрушению готовитесь?» — спросил мальчик, подходя еще поближе. Сестры разом посмотрели на него, и Надежда, серьезно насупив брови, сказала: «На этом корабле Совсем никто из гостей не знает, как спасаться, если корабль начнет тонуть. Все думают, что этого не может случиться, а это может случиться. «Да что за глупости?» — снова начала Ника. Но мальчик согласно кивнул и сказал, что и сам об этом думал. «Потому что, когда вы ходили в плавание, молебен не служили», — добавил он. «Ой, а ты в этом что-нибудь понимаешь?» — поинтересовалась Ника. «Я все понимаю. Я, может, моряком буду». «Перед выходом и когда благополучно в порт приходишь, всегда надо молебен служить. И всякую технику безопасности тоже надо соблюдать». «А у нас брат моряк», — сказала Надежда. «Его Николай зовут. А тебя как?»
3: «Толик».
1: «Я Надежда, а она Ника».
3: «А как это вы сюда попали?»
1: Дети разговорились. Толик рассказал, что выиграл городской конкурс. Его рисунок занял первое место, и призом был круиз на этом теплоходе. Но Толик все равно будет моряком, а художником только по выходным дням. Его родители уже согласны и даже отпустили его одного в это плавание. Ну, правда, здесь очень много взрослых вокруг, но они, похоже, в морских делах не очень грамотные. Только в ресторане сидят или загорают возле бассейна, даже на океан не смотрят. Девочки рассказали про себя и про то, как они попали на теплоход. Спросили, знает ли Толик другого мальчика, которого они видели здесь, но еще не познакомились. Толик сказал, что знает. Их поселили в одной каюте. Мальчика зовут Павлик, и он очень умный. Победитель какой-то областной олимпиады по нескольким наукам сразу. По математике, по географии, по истории, ну и, кажется, почему-то еще. «Хотите, я вас познакомлю», — предложил Толик. Девочки согласились и пригласили новых знакомых к себе в каюту. На палубе становилось прохладно, и ветер усиливался. Через 10 минут все четверо сидели в нижней каюте у Ники и Надежды, весело пили чай с домашним вареньем и с печеньем, болтали ногами и разговаривали, как самые давние приятели. Павлик оказался довольно толстым, темноволосым мальчиком 10,5 лет. Ника представляла, что у него непременно должны быть очки, как свидетельство научного склада ума. Но Павлик был без очков, и светлые глаза у него смущенные весело блестели. Но рассуждал он обо всем солидно, прямо как Надежда. Они быстро нашли общий язык. Павлик, как знаток географии, тоже побаивался кораблекрушения. Он сказал, что читал в книжках, что в этих местах даже далеко от берега встречаются коралловые рифы, очень коварные. И даже такой большой и прочный теплоход может расколоться, как орех, если наткнется на такой риф в темноте. Детям стало слегка неуютно. Ника выглянула в окно, которое называлось «Иллюминатор». Он был закрыт, потому что черные волны доставали порой до половины окна. Каюта была невысоко над водой. Ника на всякий случай проверила и повернула до отказа ручку на иллюминаторе, закрывая его понадежнее. В эту минуту случился сильный толчок и послышался страшный треск. Дети полетели на пол. Потом затрещало с другой стороны, и в каюте погас свет. Вокруг все дрожало и качалось. Похоже было, что корабль весь разваливается на куски. Снова толчок. Детей бросило к той стенке, где был иллюминатор. Все они уцепились за его раму и за карниз, за навеской, но чувствовали, что все равно падают вперед. Толстая прочная стенка каюты хрустнула где-то сбоку и вывалилась наружу в волны. До воды было невысоко, и плот с 4 детьми лег на воду и закачался на волнах, сделанных будто из черного гладкого стекла. Их относило все дальше от тонущего корабля, и дети даже не помнили, как удержались и не свалились в воду, как прошла ночь и наступило утро. На утро они оказались одни посреди океана. Все четверо были живы, только ужасно испугались.
3: большущий кусок борта с иллюминатором посредине и с неровными краями спокойно качался на поверхности воды, и выглядел он очень прочным. Дети держались поближе к центру, но места было достаточно всем. Было только непонятно, почему плот не тонет, если он железный. Но Толик сказал, что это самое обычное дело. Толщина плота большая, но он внутри пустой. Там воздух. Ну, не совсем пустой, а там вроде решетки, чтобы прочнее был. Но все равно он держится на воде, как водные велосипеды. Они же ведь тоже железные.
4: А корабли тоже железные, сказала Надежда. Но не тонут. То есть тонут иногда.
3: Они вспомнили свой теплоход, который, вероятно, уже ушел на дно.
4: «А думаете, никто не спасся, кроме нас?» — спросил Павлик.
3: «Конечно, спасся», — уверенно возразила Ника. «Давайте думать, что все спаслись. Ну, их, конечно, подберут спасательные корабли очень скоро. Давайте молиться, чтобы так все и было».
2: Нику послушались. Потом все некоторое время молчали.
3: «А с нами что будет?» – спросил Павлик.
5: «Да ясное дело, что!» – оживился Толик. «Мы будем плыть, плыть, найдем необитаемый остров и будем там жить, пока за нами не придет корабль».
3: «Ну, чтобы добраться до острова, надо что-нибудь есть».
5: «Есть не обязательно. Без еды можно прожить даже 40 дней. А вот пить надо», – огорчился Толик, но тут же повеселел.
3: «Но это же ничего. Скоро, наверное, дождь пойдет. Этот... тропический ливень».
5: «Да вовсе не пойдет. Их в такое время года здесь не бывает», — возразил Павлик.
3: «А вот пойдет. Мы ведь точно не знаем, куда нас занесло. Может, здесь дожди иногда бывают. И, может быть, мы в это иногда попадем».
5: «Надейся». Тут Ника резко вмешалась в спор двух мальчишек.
3: «Вы бы лучше, вместо того, чтобы ругаться про то, чего никто не знает, представили бы... ну, как сейчас и правда польет вода с неба. Что мы делать с ней будем? Как соберем? В ладошки, что ли? Как запас сделаем? Надо сперва все продумать, а потом уже желать, чтобы дождь пошел».
2: Нику снова послушались. Дети встали втроем обсуждать, как собрать побольше дождевой воды, если дождь все-таки случится. Они оживленно беседовали, только Надежда тихо сидела в стороне и смотрела на воду. С самого начала она не боялась, не плакала и не жаловалась, что хочет домой. Похоже, ей нравилось плыть на плоту гораздо больше, чем на большом теплоходе. И Надежда вела себя очень спокойно. Ника тем временем придумала с мальчишками план по сбору воды. Они выловили уцелевшую на карнизе занавеску и сняли ее с колечек, ведь их плот раньше был стеной каюты. Ника выстирала занавеску и сказала, что если пойдет дождь, надо будет быстренько намочить занавеску в пресной воде, взять за 4 угла и ловить в нее воду, как в мешок. Павлик возразил, что немного они сумеют набрать. Вода будет течь сквозь ткань.
5: «Если хорошо натянуть, не будет», — сказал Толик. «А Надежда, только пойдет дождь, должна вымыть палубу и окошко, а то все вокруг соленое. Мы нальем собравшуюся воду в раму иллюминатора. Он теперь на дне все равно как круглый бассейн будет».
2: Когда все подробно обсудили, Надежда подняла лицо к небу и сказала: «У нас все готово. Теперь давайте просить у Бога дождика». Дети чинно расселись по 4 углам своего плота, подняли лица к яркому небу и стали хором читать «Отче наш». Эту молитву все знали, прочитали 3 раза, а потом замолчали, и каждый просил дождя мысленно. Солнце светило ужасно ярко, но через полчаса или около того стремительно набежала густая туча и без предупреждения, без гроба и молний, полил дождь. Этого не случалось за все время, пока длилось плавание на круизном теплоходе. Вода лилась стеной. Ника очень быстро прополоскала занавеску от соли, а Надежда вымыла палубу и иллюминатор. Точно так, как договорились, дети растянули за 4 угла занавеску, и вода стала набираться.
4: Сколько могли, они взяли воды про запас и напились волю из ладошек, сложенных лодочкой. Дождь скоро кончился. Запас воды получился не очень велик. Павлик так и сказал, мол, надолго им этого не хватит. «Не будем волноваться», — строго сказала Ника. «Закончится эта вода? Попросим еще». «А думаешь, еще раз получится?» — усомнился Павлик. «Сколько угодно раз получится», — вмешалась Надежда. «Главное — правильно просить». Снова ярко светило солнце. Одежда быстро высыхала. Иллюминатор, чтобы не испарялась вода, укрыли от солнца той же занавеской. Мальчишки сверху положили свои рубашки и теперь загорали. Ника строго велела им сделать себе какие-нибудь головные уборы, а то схватят солнечный удар и будут знать. Мальчишки повязали на голову свои майки на пиратский манер. У Павлика майка была белая, у Толика полосатая. А у Надежды нашелся в кармане платочек, и она завязала его как маленькую косыночку, из-под которой торчали две толстенькие светлые косички. Только у самой Ники ничего не было, ей бы только командовать. Но у Ники были такие косы, и в отличие от сестрички черной, что их не одолел бы никакой солнечный удар. Так она сама сказала, и спорить никто не стал. «Когда мы приплывем на остров, мы сделаем себе шляпы из пальмовых листьев и вообще оденемся, как туземцы», — мечтательно сказал Толик. «Я тоже буду, как туземец», — сразу согласилась Надежда. Ника только фыркнула. «Вот интересно, а далеко ли отсюда хоть какой-нибудь берег?» — снова заговорил Толик. Павлик показал рукой вверх, где в вышине кружились белые птицы, и объяснил, что если летают чайки или кто они там, это значит, что берег недалеко, не надо отчаиваться. Так дети плыли до вечера. Солнце опустилось в океан прямо перед ними. Так они узнали, что плывут на запад. Павлик считал, что как раз там может быть больше всего островов, и что какой-нибудь окажется неподалеку и подойдет им для высадки. На следующий день плавание шло своим чередом. Детям очень хотелось есть. Толик высказывал всякие предположения, как бы поймать хотя бы небольшую рыбу. Ника, естественно, сразу предложила подумать, что они будут с этой рыбой делать, если даже поймают, как ее приготовить. «Можно на солнце высушить», — сказал Толик. «Нет, это долго. Лучше поджарить», — возразил Павлик. «У меня увеличительное стеклышко есть, можно развести костер. Палуба железная, безопасно». «Вот именно что железная», — сказала Ника. «А дрова для костра где?» Не найдя ничего подходящего для костра, Павлик признал, что придется сушить рыбу на солнышке. Но уж на острове-то они обязательно разведут костер. Днем будут готовить на нем пищу, а ночью будут сигналить проходящим кораблям. Надежда тем временем лежала на животе посредине плота и с любопытством заглядывала в иллюминатор. Воды в нем уже почти не было. Дети все по очереди смотрели в морское окно. Воды были прозрачные, и множество рыб ходили в бирюзово-синей глубине океана. Толик поэтому и завел разговор о рыбалке. «Ой!» — Надежда вдруг отскочила от окна, словно ее что-то напугало. «Увидела акулу?» — спросил Толик. «Или русалку?» «Русалок на свете не бывает», — тоном учительницы строго сказала Ника. Надежда засмеялась. «Бывает, бывает. На меня только что одна посмотрела и улыбнулась. Только это не русалка была, а морской ангел». «Какой это такой морской ангел?» «С хвостом, как у русалки». «Ну, это вот совершенная глупость», — сказала Ника, и вдруг сама отскочила от борта так, что плот закачался. «Ой, мамочки, кто это?» «Дельфины!» — радостно крикнул Толик. Надежда хлопала в ладоши и смеялась, а вокруг плота, на котором плыли дети, прыгали и кувыркались, поднимая фонтаны брызг, несколько больших красивых дельфинов с лакированными серо-синими спинами. Дельфины вели себя очень ласково, как ручные. Разинув улыбающиеся, похожие на клювы птиц, рты, они высовывались из воды и мурлыкали, и стрекотали, словно приглашая играть. Им очень нравилось, когда их гладили по голове. Они тогда довольно фыркали, ныряли и снова высовывались. Толик решил поплавать с дельфинами и смело прыгнул с плота. Надежда очень скоро последовала за ним. Ника не могла бросить сестру и тоже решила поплавать, а Павлик плавать не умел, поэтому он остался охранять плот. К тому же Павлик никому не признавался, но дельфинов он немного побаивался. Дикие морские звери все-таки незнакомые, и зубы у них вон какие острые, сразу видно. Он как пасть открывает, да еще и смеются. Павлик сердито отвернулся от улыбающейся морды дельфина, качавшегося возле борта и явно приглашавшего мальчика поиграть. «Лучше бы рыбы достали», — хмуро сказал ему Павлик. Дельфин сказал что-то похожее на «мяу» и скрылся под водой. Когда он снова вынырнул, в зубах дельфин держал серебристую рыбку. Дельфин осторожно бросил ее на палубу и снова нырнул. Павлик торопливо подхватил рыбу. Другие дети, увидев такой поворот, тоже выбрались на палубу и стали подбирать рыбу. Дельфины приносили еще и еще. «Хватит! Хватит! Спасибо!» – махали руками дети, когда в центре, в углублении иллюминатора, выросла уже порядочная горка рыбы. Дельфины приносили еще, а дети кормили их и совсем не боялись. Даже Павлик перестал бояться. Потом дельфины как-то все дружно нырнули и исчезли. Дети увидели их уже далеко от плота. Махали дельфинам руками и кричали: «Спасибо! Приходите еще! Поиграем!» А потом, сидя на краю плота, Ника и Толик чистили рыбу, взяв вместо ножей кусочки острого зазубренного железа, которое удалось оторвать от края палубы. Павлика все хвалили. Он стал героем дня. Друзья наперебой говорили, как хорошо, что ему пришло в голову попросить дельфина принести рыбку. Павлик краснел и смущенно молчал. Ему было очень стыдно. Он никогда не признался бы, что подумал в тот момент про дельфина. «Ну что уставился, глупая рыбина, хоть бы поесть принес». И только вторую часть своей мысли Павлик сказал вслух. Теперь он раскаивался и мысленно просил прощения за собственную глупость. Когда перечистили всю рыбу, Надежда заметила, что пора просить дождика. Поступили точно так же, как и вчера. И дождь пошел. Ждать его пришлось недолго. Снова светило солнце. Маленький бассейн для воды был полон. На краю плота вялилось под жаркими лучами 23 рыбки. Дети были совершенно спокойны за свое путешествие. Оно шло благополучно. Но их беспокоили мысли о родителях, о затонувшем теплоходе. Но четверо маленьких путешественников старались не тревожиться, а молиться об их благополучии. Большего они не могли сделать. Пришла ночь. Над водой сверкали летающие рыбки, а море в глубине светилось бледно-зелеными полосами. Если поводить рукой по воде, получались светящиеся водовороты. И детям, особенно девочкам, очень нравилось смотреть на кружение тихих искр. Это было похоже на танец. Наконец, все уснули. Наступил третий день плавания. Наутро Толик разбудил своих спутников громким криком. На горизонте появилась темная полоса. Плот приближается к неизвестной земле. Маленькие путешественники очень обрадовались. Даже пытались грести, чтобы скорее пристать к берегу. Но прошло несколько часов, а остров, ну, конечно же, это был остров, был еще очень далеко. Тогда Ника вернула всех к нормальному распорядку дня, даже заставила мальчишек умыться, и все помолились перед завтраком, состоящим только из воды. К обеду дети решили, что рыбка уже готова, и съели 3 штуки на 4. Оказалось довольно вкусно. Можно было есть без соли, морская рыба и так соленая. Только к вечеру плот оказался вблизи острова в мелком заливчике с прозрачной голубой водой. «Бухта четырех путешественников!» – торжественно сказал Толик и плюхнулся в воду возле края плота. Его надо было отбуксировать к берегу, потому что ни ветра, ни волн бухточки не было. Плот остановился и не двигался дальше. Ника соскользнула в воду с другой стороны. Павлик не умел плавать, но он решил, что если держаться за край плота и болтать ногами, то не утонешь. Он толкал плот с кормы, и, подчиняясь усилиям всех троих, плот уверенно двигался к берегу. А Надежда осталась за капитана и помогала держать верное направление. А еще она следила, не появятся ли поблизости страшные акулы или коварные крокодилы, чтобы успеть вовремя предупредить друзей об опасности. Но никакой живности ни на острове, ни вокруг не было видно. Только белые птицы по-прежнему кружили в небе, словно наблюдая за детьми. Наконец усталые путешественники высадились на твердую землю и вздохнули с облегчением. Плот вытащили как можно дальше на берег и разбрелись исследовать остров. Ника велела всем не уходить далеко. Они с Надеждой пошли разыскивать съедобные фрукты. Толик мечтал найти гнездо зарытых в песок черепашьих яиц, ну или хотя бы раковины съедобных мидий. Павлик остался караулить плот и обещал развести костер. Пока что он собирал сухие ветки. Когда дети снова сошлись все вместе, на берегу потрескивал веселый костерчик, зажженный с помощью увеличительного стекла, и лежала горка бананов и каких-то зеленых дынь. Павлик сказал, что это папайя, их можно есть. На острове нашелся маленький ручеек с пресной водой, и фруктов было вдоволь. Дети пировали на славу. Ближе к вечеру они выбрали большое дерево и устроили в развилке его ветвей себе домик. Домик был больше похож на корзину с крышкой из длинных банановых листьев, но он получился очень уютным. Жизнь на острове оказалась несложной и спокойной. Никаких хищников на нем не водилось, оказалось только множество пестрых птиц, а кроме них крабы, рыбки, черепахи. И вскоре дети убедились, что никто им не угрожает, и девочки построили шалаш под деревом, а мальчишки, любители приключений, остались в домике наверху. По ночам на берегу долго горел костер. И утром тот, кто сегодня дежурил, сразу же разводил огонь. Так дети подавали сигнал проплывающим кораблям. Но никаких кораблей на горизонте не появлялось. Каждый день они уходили на охоту за фруктами и потом соревновались, кто больше принес всякой еды. А всех удивляло, особенно Толика, который отлично лазал по деревьям, что обычно в этом соревновании побеждала Надежда. Самая маленькая! Как могла она легко доставать бананы и кокосы с верхушек пальм, да еще возвращаться с добычей раньше всех? Действительно, стоило Надежде отойти в лес, и через 10 минут она уже возвращалась, неся в мешке, сделанном из занавески, столько бананов и других плодов, сколько могла унести. «Пойдем за ней, посмотрим», — как-то раз предложил Толик, когда Надежда снова ушла на охоту с пустой сумкой. Все согласились, и Нике тоже было очень интересно узнать секрет своей младшей сестренки. Дети тихонько пошли вслед за Надеждой. Пройдя недалеко в лес, они увидели такую картину. На небольшой полянке возле самой высокой кокосовой пальмы стояла Наденька и гладила кору дерева, что-то говоря ему. Подкравшись поближе, друзья услышали, что девочка говорит: «Доброе дерево! Доброе дерево!» Пальма вдруг качнулась и тихо склонила верхушку чуть ли не до земли. Надежда сорвала с верхушки 3 крупных ореха, а остальные оставила дозревать. А пальма опять выпрямилась. Ее макушка закачалась где-то в поднебесье. Наденька спокойно уложила в сумку орехи и, оглянувшись, увидела остальных детей, смотревших на нее, раскрыв рты. «Как это получается у тебя?» – пробормотал Павлик. Надежда бесхитростно пожала плечами. «Само собой получается. Ведь только у доброго дерева бывают и плоды добрые. Мама нам так всегда говорила. Я вот говорю дереву, что оно хорошее, вот оно и отдает свой плод. А вы сами попробуйте». Надежда подошла к банановой пальме и стала гладить ее по стволу, приговаривая: «Доброе дерево! Доброе дерево!» И пальма склонила верхушку, чтобы маленькой девочке было удобнее достать созревшие плоды. С той поры другие дети тоже научились собирать фрукты надежденным способом. Но у них получалось не всякий раз. А вот у Наденьки безотказно. Но она все равно приносила полный мешок тропических плодов раньше всех, и они у нее попадались самые сладкие и спелые. Дети не скучали. Правда, они жалели, что дельфины больше не приплывают. Вкусную рыбку они давно съели, да и поиграть с дельфинами им хотелось. Но вот один раз пошел дождик. Дети его не просили специально, но все равно радовались. После дождика ненадолго спала жара. И однажды, примерно через неделю после того, как дети высадились на остров, вдалеке появился синий силуэт корабля. На острове тут же раздули сигнальный костер, бросили в него сырой травы, чтобы поднялся столб дыма. Но дети опасались, что корабль не заметит их и пройдет мимо. И им вдруг ужасно захотелось домой. «А давайте позовем птиц», — сказала Надежда, подняла руки над головой и замахала призывно. Белые птицы стали спускаться и оказались очень большими. За все дни дети еще близко не видели ни одной из этих странных птиц, а теперь их стая послушно опустилась на песчаный пляж в бухте четырех путешественников. Птицы казались похожими на чаек, но каждая размером с маленький аэроплан. Они поворачивали головы и распускали белые крылья, словно приглашая садиться. Толик первым взобрался на спину одной из птиц. Остальные последовали его примеру. «Прощай, добрый остров!» — сказала Надежда. «Прощай наш плод, наш шалаш и наша бухточка. Мы улетаем домой». В ту же минуту птицы поднялись в воздух. Дети не успели даже испугаться, как уже стояли на палубе корабля, готового отвезти их домой к их родному далекому берегу. После многих дней пути и радостной встречи с родными дети узнали, что с того злополучного круизного теплохода, на котором они плыли вначале, спаслось всего несколько человек. И их четверых пропавших детей все сразу же объявили.

0: сестры Солнцевы, а Павлик совсем недалеко, и они смогут часто видеться друг с другом. И родители уже договорились, что следующий свой отпуск они проведут все вместе где-нибудь на природе, может быть, даже около моря. Но теперь это будет совсем уж другая история».
1: Ребята слушали сказки «Тридесятого королевства». Автор Елена Крыжановская, читала Лика Пташук. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем нашу уральскую страницу, где мы размышляем, разговариваем о жизни и творчестве двух выдающихся уральских писателях, о Федоре Михайловиче Решетникове и Дмитрии Наркисовиче Мамине Сибиряке. Слушайте продолжение.
1: И вот дальше вся история Екатеринбурга, возникновение вот этого горного центра со своей собственной армией, со своими собственными воинскими званиями. Маленькая деталь, не все это знают. Вот была система званий в Российской империи, воинская, там все эти прапорщики, поручики, там капитаны. Вот была у казаков там своя параллельно, там Харунжи и Саул. А здесь были гиттенфервальтеры, бергмейстеры, обергиттенфервальтеры, бергешворены. Там это китайская грамота, а это своя собственная система чинов.
2: Это именно здесь,
1: здесь, у нас, на Урале, в Екатеринбурге, причем они же все военизированные были. Пугачевское восстание, у него вот Ахонин и брови, но в Ахониных бровях ведь что интересно? Дело в том, что, цитирую Мамина Сибиряка, Урал не знал крепостного права.
2: Да.
1: От себя добавлю, единственный очаг настоящего крепостного права на Урале – это как раз Долматов-Успенский монастырь. Почему там и было восстание, причем оно было два раза. Была Дубинщина, так называемая, в 1762-м, и потом в эпоху Пугачева. Оба раза, потому что натуральное крепостное право, причем со совершенно свирепой формой управления.
2: Да. Вот он не про Урал, а про Сибирь говорит. Люблю я эту самую Сибирь. Самая купеческая страна. Бары крестьянского права она не видала, и даже всероссийский лапоть не посмел перевалить через Урал. В сапожках ходит наша Сибирь. И народец только сорви голова.
1: А это касается, кстати, и Зауралья. Вот я всегда вам предлагаю любому, кто это интересуется, но есть гениальный памятник в 3 часах езды от нас. Нижняя Синячиха.
2: Да.
1: И вот благодаря великому Ивану Самойлову, Ивану

0: Давидовичу. Вот. Так ведь там, знаете, потрясает что? Вот там вот, если приедешь в эту Нижнюю Синичиху, в принципе, я еще раз говорю, там можно даже без ночевки, в принципе, а с ночевкой вообще идеально. Вот. Там, ну, во-первых, этот барочный храм, построенный украинскими и польскими архитекторами, на уральской земле. Это же, знаете, идешь по задрипанной с коровьими лепешками деревне. Деревня-то обычная. И над этой обычной деревней взлетает европейское чудо, как будто фуга Баха зазвучала. И дальше, вы знаете, я много видел музеев деревянного зодчества. Я и в Витославлицах был в Новгороде, и в Малых Карелах в Архангельске. Так красиво, как вписано в природу в Синичихе, больше нигде. Там немного объектов, скажем, Синичиха по количеству объектов раз в 5 меньше Витославлицы или Малых Карел. Но как вписано? Вот все эти и хозяйственные постройки, и часовни, и все прочее. Но там самое потрясающее – два дома. Крестьянский дом 17 века и крестьянский дом начала 20-го. Там разница в антураже. 17 век – там каменный век. Там, знаете, железа не хватало, и там из каменных орудий делали. 20 век – все там уже граммофон, там все прочее. Но что потрясает? Дома – психология суверенного хозяина. Вот здесь не было крепостного права. Не было. И здесь люди, известный факт, приводил его историк Андрей Буровский, где-то в центральной России была деревня, где полдеревни было свободное, полдеревни крепостные. Так вот, через эту деревню Великая Отечественная война прошла, ее потом отстраивали, и в той части, где свободные дома вот такие, а где крепостные халупы. Это в печенках сидит, где у людей да. была свобода, а где рабство.
1: То есть все это выражено и в том числе и в зодчестве, в строительстве.
0: Да, конечно, потому что это просто
1: мышление.
0: Это коллективное бессознательное да. по Юнгу, которое уже, слава богу, крепостного права нет, бог знает сколько. Так вот, и это все, поэтому... Но, Мамин Сибиряк пишет, на Урал знал худшую форму извращения крепостного права. Это приписная система. Кстати, интересный факт. Приписные себя крепостными не считали. Но известно, что Тагильский и Невьянский мятеж 1762 года начался с того, что к ним обратились крепостные... Они сразу схватились за топоры, мы не крепостные. Но, по сути, это была вариация на тему крепостного права. Людей приписывали к заводам, и они там работали, ну, да. и они там работали на отработках. Поэтому там, вот Мамин... Я еще раз говорю, я даже не буду к этой теме возвращаться. Надо читать Мамина Сибиряка. Да. И поэтому, то есть, это вообще отдельная песня.
1: Народ, как он где-то писал, плетьмю захлестывали. Но... На работу гнали, выгоняли, понимаете?
0: Но я вам предлагаю съездить, во-первых, в Нижнетагильский краеведческий музей. Один из самых лучших в нашем крае, как минимум. Вообще, между прочим, Нижний Тагил – город ради вот этих трех музеев, которые прямо вот так вот треугольничком да. находятся. Это краеведческий музей, музей природы в здании бывшей Демидовских лабазах и картинная галерея, маленькая, но гениальная, русский музей в миниатюре. Ради этого стоит ехать в Тагил. Просто. Вот. Потому что это потрясающе. И вот там есть картина, как... Старенький солдатик такой, знаете, Иван Кузьмич из «Капитанской дочки» под конвоем ведет рабочих на работу. Как кандалы, рогатки, да. там все это дело. Как бы. И этнографические исследования. Вот знаете, жители каждого уральского завода имели прозвище. Так вот, верхнетагильские назывались «женопятники».
1: О.
0: Из-за производственных травм.
1: Да.
0: А в каком-то заводе, боюсь соврать, какая-то солда, Обушники. Почему? Потому что там рабочий обухом пришиб приказчика за самоуправство. И вот материал гениальный вообще, тем более, что на эту тему и у Мамина Сибиряка много, да, и слава богу, и помимо него есть вот исследование.
1: Да.
0: И отсюда... Ну, кстати, потрясающая деталь в эпоху Пугачевщины, которая, кстати, описана у Мамина Сибиряка. Дело в том, что ведь львиная доля событий Пугачевщины происходила, как известно, на Южном Урале. Но северная пугачевская армия под командованием Ивана Наумча Белобородова, помните капитанскую дочку,
1: да,
0: предлагал Петрушу Гринёву повесить. Вот. Кстати, чуть ли не единственный из всех пугачевских командиров не казак. Он был беглый капрал, беглый военнослужащий. Они шли на Екатеринбург. И вот у Мамина описано, Екатеринбург единственный раз за всю свою историю принял положение осажденной крепости. Но не пришлось, потому что армия Белобородова была разбита под Сесертью.
1: Mm.
0: А кто ее разбил? Самое-то интересное, потрясающий факт. Местный заводчик Турченинов,
1: да,
0: который собрал рабочих, что-то им, видимо, раздал на руки, вооружил их и создал ополчение, и оно остановило Белобородова. А горная армия, вот эта вся, вот тут готовилась.
1: Mm.
0: Ну, ей не пришлось вступить в бой. Кстати, мы знаем, что настроения уральских рабочих во время Пугачевщины разделились. Кто-то, как в Сесерти, встал на сторону правительства, а Афанасий Хлопуша легендарный, тоже из «Капитанской дочки», он ведь организовал фантастический менеджмент просто. Mm. Кстати, каторжник с отрезанным носом. Вот. Поставки Пугачеву водным путем оружия и боеприпасов с уральских заводов. Так последний караван был перехвачен генералом Михельсоном уже под Царицыном, когда уже с Урала все ушли, когда уже тут все закончилось, Хлопушу повесили, а караваны шли. То есть это фантастично. Все это описано у Мамина Сибиряка. Самое интересное, что в этой книге Мамин Сибиряк впервые, единственный раз за все свое творчество, пытается выступать в роли политико-экономического эксперта. И вот тут это оборачивается маниловщиной. Дело в том, что Мамин Сибиряк по своим взглядам примыкал все-таки к славянофилам. И как мы помним, славянофилы делали ставку на крестьянскую общину и очень не хотели капитализма. А Мамин Сибиряк к капитализму относился отрицательно, просто потому что хорошо знал стилистику золотой горячки. И вот это невозможно читать без улыбки. Когда он пишет, что надо сделать, надо любой ценой предотвратить возникновение новой уральской промышленности. Потому что старая промышленность, основанная на приписном, она сдохла после 1861 года. Кстати, отдельный момент в его книге — это описание легендарного генерала Глинки, последнего горного начальника, горного царя. Вот, кстати, который тоже вообще-то заслуживает памятника. Сложная очень фигура. Ну, для того, чтобы руководить в условиях приписной промышленности, надо было быть очень жестким менеджером. Он им и был. Вот. Его позиция, знаете, у Мамин-Сибиряка есть эпизод. Они встретились на снежной дороге, две тройки, Глинка и пермский губернатор Огарёв. Дело в том, что формально Урал подчиняется Перми.
1: Да, да.
0: А Екатеринбург на какую-то особицу. У них соперничество. И вот они никто не хотели уступать друг другу дорогу на этой снежной. Да. И тогда пермский губернатор высунулся и сказал: «Посторонись, уральский хребет едет!» На что Глинка спокойно ответил: «У тебя хребет, а у меня едет вся уральская шкура!» И пермский губернатор дал ему дорогу. Вот, знаете, на уровне анекдота. Вот, я еще раз говорю, Мамина Сибиряка читать — это просто вот одно удовольствие.
1: Да.
0: И вот дальше-то развилка, потому что вся эта приписная система промышленности, а она, кстати, была в кризисе задолго до 1861 года. Между прочим, интересный факт, что Глинке выходил с идеями полной реконструкции уральской промышленности никто иной, как Илья Петрович Чайковский, отец великого композитора, что все, нужно отменять всю эту систему, нужно вводить нормальную вот эту вот рабочий работодатель, оплату. Глинка на это не пошел. Он все-таки был человеком первой половины. Вот. А пошли после Крымской войны, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Тут грянул так, что пришлось думать всем. Вот. И вот Мамин Сибиряк предлагал, что надо развивать мелкие кустарные промыслы там и так далее. Иначе будет пролетариат, иначе будет по Марксу. Это открытым текстом. Ну, вот в этом пункте маниловщина откровенная, кстати, как у всех славянофилов, потому что кустарные промыслы замечательно, но Урал, учитывая его как бы природную составляющую, вот эти рудные, он не мог не быть промышленным краем. Ну, да. Поэтому здесь, и, кстати, очень показательно, что здесь Мамин Сибиряк ставит многоточие. Так же, как в романах, потому что история продолжается. Он бы, если бы он пожил дальше, если бы его не разбил паралич, он бы, может быть, написал, а что будет с Уралом дальше. А мы знаем, что будет с Уралом дальше. Урал правый, опорный край державы, ее добытчик и кузнец. И ужасы гражданской войны.
1: Да.
0: Вот. В общем, я хочу сказать, что мы... Я просто сейчас постараюсь подытожить. Повторяю свою мысль. Мы знаем, что были вот такие два прекрасных писателя. Отвечаю за свои слова. Их место в нашей литературе мы до конца не осмыслили даже до сегодняшнего дня. Это то, о чем вот мы, помните, в свое время говорили применительно вот к этой великой троице Писемский, Лесков, Мельников, Печерский. Да и Гаршин впоследствии тоже. Это не второй эшелон. Это самое, это, ну, знаете, это уже как знаменитая музыкальная шутка великого немецкого композитора Рихарда Штрауса. Может быть, я не первосортный композитор, но я первоклассный второсортный композитор. А он был и первоклассным, и первосортным.
1: И первосортным.
0: Это он просто поприкалывался. Да. Так вот, это два писателя, вот как... Островского назвали «Колумб за Москворечье», так вот Решетников и Мамин Сибиряк – это Колумбы и Магелланы Урала.
1: Урал.
0: Во всероссийской литературе. Это ни в малейшей степени не местные фигуры. Не в этом. И это еще требует осмысления. Причем маленькая деталь. При их жизни, ближе к концу их жизни, это осмысление состоялось.
1: Да.
0: Хотя бы потому, что они на Волковом, и хотя бы потому, что в их честь в столице улицы названы,
1: да.
0: Их осмысление...
1: Безусловно.
0: Можно даже сказать, что произошло некоторый регресс.
1: Да.
0: Потому что мы их осмысляем, как вот наши местные такие, как бы вот и...
1: Но это осмысление и признание даже в конце их жизни стоило им колоссальных...
0: Да вы о чем? Мы в том-то и
1: дело... Трудов, личных вкладов,
0: во-первых, самое главное, вот эта уральская тематика, она потребовала подвига.
1: Подвига.
0: И они, ну, Решетников всю жизнь отдал на этот подвиг, Мамин Сибиряк фактически тоже. Тоже, да. Причем, понимаете, если мы вспомним, что Мамин Сибиряк 52-го года, а первая публикация в 81-м, это, ну, можно сказать, что лет так 10-12 биться головой об стенку.
1: Вот. Безусловно, но они... быть такими и воспевать свою родную землю нужно.
0: Я вам больше скажу, ведь в 20 веке, когда мы встретимся, скажем, с феноменом Виктора Астафьева, сибиряка, там Валентина Распутина, сибиряка, да. Василия Белова, русского севера, да. Там и так далее, вот, они не смогли бы состояться в таком качестве, а их мы, кстати, воспринимаем как... российских, да. Писателей, без Решетникова и Мамина Сибирь.
1: Да.
0: А учитывая их окружение, учитывая вот в то, особенно это применительно к Мамину Сибиряку, вот этот его круг, включавший в себя вот этих всех без исключения великих людей, которые тоже, понимаете, работали на местном материале, но это их деятельность далеко выходит за рамки краеведения, это их деятельность далеко выходит за рамки каких-то местных моментов. То есть я еще раз подчеркиваю, их осмысление и восприятие как первого эшелона нашей отечественной культуры еще впереди. Надеемся, что мы это увидим.
1: Да, действительно, потому что быть такими, я думаю, можно только благодаря огромному свойству большого сердца и, конечно, любить. Как сам Мамин Сибиряк писал, «Родина наша вторая мать, а такая родина, как Урал, тем паче». Ну что ж, мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу. Вы, как уже понимаете, мы говорили о двух выдающихся наших уральских, выдающихся литераторах, писателях, о Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке и Федоре Михайловиче Решетникове. Говорили мы вместе с нашим постоянным экспертом, участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Благодарю вас, Дмитрий Владимирович, ну и до следующих встреч.
0: Идем.

0: Разговоры об искусстве.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений встретился с победителями Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026» из Московской епархии. Дипломы победителей конкурса и призы, сертификаты на обучение в школе видеоблогинга получили Глеб Дымов, победивший в номинации «По следам святых апостолов. Мой опыт изучения книги Деяний», и Сергей Якобищук, победивший в номинации «Библия энд язычество». Победители конкурса из иных регионов владыка поздравил в формате видеозаписи. Дипломы победителей и призы конкурса были направлены победителю в номинации «Библия. Книга церкви» Евгению Полякову в Челябинск, победительнице в номинации «Евангелие. Моя встреча с Богом» Вере Фефиловой в Кемерово и победительнице в номинации «Библия. Поможет» Ирине Саликовой. Лучшие ролики председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений опубликует в своем Макс-канале. Грамотой отдела религиозного образования и катехизации был награжден чтец Максим Павлык, ставший лицом конкурса. Во встрече приняли участие заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин и организатор конкурса, клирик Московской епархии, священник Андрей Филонов. Напомним, организаторами Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание» масштабного творчества проекта, приуроченного к 150-летию русского синодального перевода Библии, выступили Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и лаборатория креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Главной целью конкурса стало привлечение внимания творческой молодежи к патриаршей программе изучения Библии, а также выявление активных молодых людей, готовых создавать библейские группы в своих городах и популяризировать Священное Писание в современной медиасреде. Конкурс символически объединил две эпохи. Полтора века назад переводчики делали текст Библии понятным для современников на русском языке, а сегодня участники решали ту же задачу, но уже языком видео. Искренние и талантливые ролики показали, как Слово Божье продолжает находить отклик в сердцах людей и менять их жизнь. Финал, состоявшийся 15 июля в очно-дистанционном формате, вышли 20 лучших работ из разных уголков страны. Авторы и члены их команд в онлайн-формате представляли свои проекты в 5 номинациях. В эфире новости. В Екатеринбурге завершился 25-й международный фестиваль православной культуры, являющийся значимой духовно-просветительской составляющей царских дней. Программа юбилейного фестиваля оказалась рекордно насыщенной. Об этом рассказала руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Владимировна Редкошеева. Главной площадкой в этом году стал обновленный после реконструкции конференц-зал храма на Крови, преображенный и оснащенный современным медиаоборудованием. В череде царских встреч ярким событием стали лекции правнука царского повара Ивана Михайловича Харитонова, историка, писателя и публициста Петра Валентиновича Мультатули, который уже много лет является постоянным участником царских дней. Первая лекция была посвящена помазанию на царство и священному коронованию в Российской империи. Петр Валентинович во время второй встречи представил свою новую книгу «Операция отречения», в которой на основе архивных материалов исследователь утверждает, что документ об отречении был подделкой. В 10-й раз на фестиваль приехали артисты Государственного академического Большого театра имени Алишера Наваи из Узбекистана. Творческая группа под руководством Андрея Евсеевича Слонима представила программу из русских романсов и стихов. Московское уральское землячество в 16-й раз подтвердило верность уральской земле. Как отметила Елена Владимировна, его представители представители не только выступают с культурной программой, но и организуют благотворительные акции. Врачи из Москвы проводят бесплатные обследования детей в городах области, а детей, нуждающихся в реабилитации, приглашают в столицу. Уральцы также внесли значительный вклад в программу «Царских дней». Доктор искусствоведения Ксения Евгеньевна Шелудякова прочитала лекцию об истории государственного гимна России, а научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Александр Галиев провел две лекции. Одну об истории храма Вознесения, другую о репрессиях временного правительства в Екатеринбурге. Экскурсовод Музея Святой Царской Семьи Анна Эдуардовна Золотухина рассказала слушателям о первых балах великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Музыкальная программа в этом году была особенно разнообразной. Пианистка Елена Эндебери выступила сольным концертом и в дуэте с виолончелисткой Натальей Акуренко, которая играет на инструменте, созданном более 300 лет назад. Солисты симфонического хора филармонии вместе с пианисткой Мариной Курлаповой и струнным квартетом блистательно исполнили произведение «Пергалезе». Вокальный ансамбль «Классика Вива» и пианист Тимофей Антропов завершили фестиваль музыкальным вечером. Организаторы отметили, что каждый участник фестиваля получил благословенную грамоту от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Елена Редкошеева выразила благодарность команде Центра «Царский», добровольцам, отделу культуры Екатеринбургской епархии и сотрудникам храма «На крови». По ее словам, уже сейчас поступают заявки на участие в фестивале в следующем году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! Какая великая радость от того, что мы в Церкви Христовой, в семье наших сродников в Господе нашем, наших святых. Когда мне грустно, я, бывает, просто смотрю на иконы, изображения святых, прошедших веков или наших современников, и на душе расцветают незабудки. Так хорошо бывает, когда просто даже звучат эти священные имена. Святитель Лука Крымский, Блаженная Мать Ксения, Матушка Манефа Гомельская, Иоанн Кармянский. Какие удивительные святые! Но рядом с этим бесконечным сонмом святых, прославленных Церковью, есть и более многочисленный собор святых, о которых мы практически ничего не знаем. Возможно, даже и имен их не сохранила история, разве только те люди, которые были свидетелями их скромной святости. Вот у нас в монастыре жил схимник отец Макарий. И я замечал неоднократно, что когда мы вспоминаем об этом человеке, просто звучит его имя, сразу все начинают улыбаться, потому что столько доброты, нежности и непринужденной детской веселости было в этом человеке, что у всех осталось послевкусие от общения с ним, как от общения со святым утешителем. Это человек, который действительно утешал и ободрял к жизни, хотя был обычным белорусским мужичком, который большую часть жизни прожил где-то на хуторе, трудился, молился Господу, жил монашеской жизнью и в конце жизни принял схиму и прожил в нашем монастыре хоть недолго, но оставил такой светлый, ясный след. И в житиях святых угодников Божиих иногда как вспышка, как звездочка, может быть, как очень нежный и недолгий огонек, вдруг появляются такие зарницы, искры, озарения, которые говорят о том, что святость – это необходимая часть жизни всякого христианского поколения. Каждое христианское поколение приносит свой плод святости, своих святых, о которых знает один Господь. И не обязательно им дожидаться канонизации или прославления мощей. Это уже служение святых общецерковное. Но каждый из нас на самом деле может в своей жизни совершить какой-то такой удивительный подвиг, который подвигом не будет считаться, но, может быть, даже приобщит нас к собору безымянных святых, которыми держится наша церковь. Один из величайших богословов XIX века, святитель Филарет Гумилевский, происходил из церковной семьи с большими традициями, священнический род, получил хорошее воспитание дома и отличался уже с детства такой глубокой церковной воспитанностью. Это человек, который очень много сделал для церкви и написал много фундаментальных богословских работ. Он был даже зачинателем некоторых направлений богословских дисциплин внутри русской богословской школы. Его значение просто невозможно переоценить, насколько это был великий человек, и его влияние на становление русского богословия просто неоценимо. Он прославлен в лике святых, как святитель Филарет Черниговский, но его детство проходило, как и детство всех остальных школяров того времени. XIX век, духовное сословие, невероятная скудость, нищета, голод. И вот этого мальчика, Митю, отправили учиться в город, в числе других семинаристов. Он снимает угол у одной старушки, которая живет тем, что кормит, ухаживает за этими мальчиками, которые бегают учиться в семинарию, получают образование. И у каждого из них свой сундучок, у каждого свой уголок. И живут очень-очень скромно, очень бедно. И делят не просто какой-то угол в этом доме, а просто, как у нас в Беларуси говорили, упокот, спят просто на печке эти ребята. Все было очень скромно, очень просто. И среди развлечений и лакомств того поколения было, например, не какие-то пиршества, а просто купить у разносчика на улице стакан сбитня. Сбитень, медовый напиток. Казалось бы, какая роскошь тут. Но этот мальчик Митя копеечки собирал, чтобы порадовать себя, может быть, раз в неделю, купив стаканчик сбитни. И вот однажды, когда этот будущий святитель Филарет был дома с другими ребятами после учебы, услышал, что по улице проходит продавец сбитни. Тут он кричал: «Сбитень, налетай!» Такой вкусный напиток, его делают на травах, и сейчас можно попробовать, что это такое. А в те времена это было, конечно, роскошное лакомство. И вот мальчишки выбежали на улицу, каждый купил по стаканчику, и Митя с жадностью взял стаканчик и побежал к своему сундучку, чтобы взять копеечки, заплатить этому разносчику. И так жадный он вдыхал аромат этого сбитня, что на ходу просто выпил этот напиток, подбежал к сундуку, оставил этот стакан. Прибежал уже счастливый, вытирая губы, отдал разносчику копеечки и сидел счастливый и довольный. А когда разносчик сбитня стал собирать стаканы, посуду после оказанных услуг, одного стакана он не досчитался. Стали искать, куда девался стакан. И он потребовал, это был такой какой-то серьезный человек, потребовал, чтобы мальчиков обыскали. И вот в сундучке этого Мити нашли стакан. Господи, какая чепуха. Ну, мальчик, он забыл просто на радостях этот стакан в своем сундуке. Конечно же, он его не похитил, да, и зачем это ему нужно было. Но Мити так стало стыдно, что он вор, что он даже не нарочно, а просто случайно совершенно украл чужую вещь, а это мальчик чуткой совести, хорошего воспитания, что он всю ночь не спал. Он понял, что я теперь вор, жить мне не стоит, я опозорил свой род, я опозорил свое звание, и больше меня ничего хорошего не ждет. Вот какое интересное, по-другому воспитывали детей. То есть, когда ты совершаешь поступок, ты действуешь от лица всего рода. Так считал этот мальчик. Это на самом деле так. Да, так и есть. И ему было стыдно своих родственников, своего папы, своих дедушек, своих бабушек за то, что он вор. Хотя он и не вор, но он не хотел жить вором. Он больше не хотел просто слыть вором никак. И он забрался на печку, похитив хозяйский нож, чтобы ночью, когда все заснут, перерезать себе вены и расстаться с жизнью. Жуткая мысль совершенно, на самом деле. Но это ребенок, впечатлительный мальчик. Какая страшная решимость, какая удивительная чуткость была у этого мальчика. И вот он не может заснуть, мучается, переворачивается с бока на бок на своем этом уголочке в печи. И хозяйка, чуткая старушка, заметила, что с мальчиком что-то не так, что какая-то была история днем. Настоящая чепуха. Что тут такого особенного? С детьми всякое в жизни бывает. Но она была чуткая женщина. Она поняла, что Мите нужно помочь. Она сказала ему: «Митя, ты не спишь? Ну-ка сходи, спускайся вниз». И она начала с ним разговаривать, как мудрая женщина, спокойно. Митя тут же расплакался. Она отобрала у него нож, погладила его по головушке, обняла, успокоила, просидела с ним несколько часов, уговаривая, увещевая, как это делают мудрые, по-настоящему чуткие женщины. И она спасла ему жизнь. Спасла для церкви будущего святителя и просто спасла жизнь мальчика. Успокоив его, нашла подходящие слова. Я думаю, что рядом со святителем Филаретом Черниговским надо вспоминать эту женщину, которая, во-первых, спасла ему жизнь, во-вторых, скорее всего, она была святой. Но имени мы ее не знаем. Мы не знаем, что это была за женщина. Но оказывается, для нас здесь очень простая подсказка. Большинство из нас не постники, особенно я, далеко не молитвенники. И уж что уж говорить про отсечение помыслов или про какие-то упражнения духовные в области богослужения или отсечение помыслов или воспитание речи. У нас мало что получается. Но вот быть чуткими, нежными, не стесняться и не скупиться на добрые нежные слова – это нам доступно. Эта женщина показала, что путь святости – доступен каждому из нас, даже самому, может быть, недисциплинированному хаоснику в своей жизни, но который воспитывает свое сердце и зрение в чуткости и может добрым словом поддержать другого человека. Иногда просто улыбки достаточно, чтобы спасти жизнь другому человеку, поддержать эту трость надломленную. И я думаю, что рядом со святыми, великими святыми, имена которых звучат в церкви каждый день, мы должны на себе напоминать, что есть всегда сон безымянных тружеников, многие из которых, возможно, спасли жизнь не одному десятку будущих святителей и великих столпов церкви.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Милиционер» и «Иордань».
2: Милиционер. В молодости он отработал несколько лет на северной верфи, где делали подводные лодки. Однако никакой специальности не получил. Это странно. Земляки, трудившиеся рядом с ним, стали кто сварщиком, кто электриком, кто станочником, а он, хотя был не глупее своих деревенских собратьев, ничему не научился. Помешало ему, думается, излишне упрощенная потребительность, увлекавшая молодого человека с прямых и твердых дорог на мягкие обочины. То он помогал кладовщику, то поварам на кухне, то трудился в пожарной охране. Не сыскав счастья на севере, он вернулся в родное село и стал участковым. Быть может, милиционер из него получился бы вполне сносный, благо участок наш был спокоен и тих, но потребительность, видимо, своего требовала, возжелав еще большего благолепия. Он добровольно вызвался блюсти порядок на свадьбах, юбилеях и похоронах. Именно ему доверялись первые, самые важные тосты. Встав смирно, он разворачивал листок с анкетными данными юбиляра, покойника или молодоженов, и начинал подробно излагать сведения, почерпнутые из всяких официальных документов, аттестатов, дипломов, паспортов, трудовых и пенсионных книжек, военных билетов, добавляя сюда и почетные грамоты, полученные со школьных времен, значки, знаки, призы, вымпелы, премии и награды. Народу нравилось, и угощали участкового со щедростью. Впрочем, на свадьбах случалось и побивали. Однако еще пущей жертвенности потребовало стремление охранять в день Святой Троицы благоговейные настроения кладбищенских поминальщиков. На погост он приезжал самым первым. По мере появления односельчан переходил от могилы к могиле, искренне соболезновал и поминал. Бывало, все уже разойдутся, а хранитель наш сладко спит у согретого солнцем холмика, и ничто не тревожит его сновидений. Разве какой-нибудь пес, объевшийся оставленной на могилах закуской, дружески лизнет раскрасневшееся лицо. Начальству этакое усердие не понравилось, и участкового собирались погнать в зашей, однако по причине отсутствия более достойного претендента оставили пока до поры. Между тем ему исполнилось уже 40 лет. По зрелости своей он, безусловно, осознавал всю серьезность предъявленных обвинений и вовсе не хотел лишаться денежного удовольствия. Еще более не желала этого его супруга, которая не представляла, каким еще образом благоверный сможет заработать на жизнь. И участковый понял, что спасение в некоем настоящем милицейском поступке. Так для него началась новая историческая эпоха. Эпоха подвигов. Волею обстоятельств свидетелем первого подвига оказался я. Было это в начальные дни моего пребывания на земле находящийся под неусыпной опекой достославного милиционера. В нескольких километрах от деревни стоял я под высоким берегом и ловил щуку на спиннинг. И поймал, и тащил к берегу. Вдруг раздается: «Руки вверх!» Кто ж, думаю, так неудачно шутит? Оборачиваюсь. С обрыва смотрят на меня двое. Один в форме, другой в штатском. Чуть поодаль милицейский автомобиль. Продолжаю крутить катушку. «Руки вверх! Или буду стрелять!» Еще раз оборачиваюсь. На меня действительно направлен пистолет милиционера. «Погодите, — говорю, — дайте хоть рыбину вытащить!» «Предупредительный!» И пальнул в воздух. Вытащил я щуку, хорошую, килограмма на 3-3,5. Отбросил ее вместе с удилищем подальше от воды и поднял руки. «Сдаюсь». «Где вермут?» — спрашивает милиционер. Ответить на такой вопрос сходу затруднительно. И мною овладело уныние. Милиционер, его окрики, пистолет, скачущая на песке щука. Все перестало представлять интерес и захотелось вдаль, туда, где река исчезала за поворотом. «Извините», — сказал человек в штатском, и его тихий голос вернул меня к реальности бытия. «Кто-то ограбил магазин. Вот ищем».
3: «Есть данные», — грозно воскликнул милиционер, «что грабитель с бородой, на ногах у него болотные сапоги, сверху брезентовая куртка, а уехал он на мотоцикле с коляской. Вот борода, вот сапоги, вот куртка, а вот след от мотоцикла».
2: Объясняю, что некий дядечка любезно вызвался показать мне хорошее щучье место и подвез на мотоцикле.
3: «Как зовут дядечку, вы, конечно, не знаете», — с видом победителя спрашивает милиционер.
2: «Не знаю».
3: «И мотоцикл тоже не можете описать?»
2: «Мотоцикл желтый». «Так это мой брат», — тихо произнес милиционер, «и на моем мотоцикле он говорил мне, что подвозил отпускника. Только время с тобой потерял». Человек в штатском сильно разгневался. «Надо было сразу ехать на станцию, а ты мотоциклетный след, не знаешь следа собственного служебного мотоцикла?»
4: «Знаю», — возразил милиционер. «Колясочное колесо с повреждением. Вот, глядите».
2: «А куда ты раньше глядел?» И они скрылись. Так закончился первый подвиг. Второй тоже был связан с магазином. И ничего загадочного или мистического в этом совпадении нет. Просто магазин единственный

тут один из мужичков возмутился, мол, ей можно, а мне нельзя. Поковыряв гвоздиком, отомкнул висячий замок и вошел внутрь. Законопослушные граждане его примеру благоразумно не последовали. А он, взяв с полки бутылку уважаемого напитка и буханку черного хлеба, положил на прилавок нужную сумму без дачи и вызвал по телефону участкового. Когда милиционер приехал, магазин был уже заперт с помощью все того же гвоздя, а правонарушитель стоял посреди лужи, раскинувшейся перед магазином, допивал напиток из горлышка и закусывал хлебом. Пока милиционер требовал сдаваться без сопротивления, народ смотрел на происходящее серьезно и даже с некоторой тревогой. Но когда злоумышленник, завершив трапезу, поднял вверх руки и объявил: «Сдаюсь, берите меня», раздались первые смешки. Дело в том, что он стоял посреди лужи в резиновых сапогах, а участковый был в полуботинках. Ну, конечно, вымазался милиционер и промок, но усердие его опять не оценили. Судья сказал, что это, конечно же, хулиганство, но для нарушителя дело ограничится штрафом, а в отношении продавщицы придется вынести частное определение. Тут и пьянство в рабочее время и на рабочем месте, и замок, который однажды уже открывал гвоздем грабитель, похитивший ящик вермута в день первого милицейского подвига, и неисправность охранной сигнализации. Да и участковый додумался. Выехал на задержание в полуботинках, а потом боялся в лужу войти. Над историей этой областное начальство и так посмеялось в волю. А теперь по новой его веселить, судилище устраивать. Словом, дело замяли. Был еще третий подвиг. Обнаружение 15-литровой бутыли с брагой. Тут, казалось бы, все шло благополучно. Самогонщица не отпиралась и полностью признавала свою вину. Но пока оформлялся протокол, понятые всю брагу выпили. «Где вещественное доказательство?» — испуганно спросил участковый. «Ты же сам сказал, понюхайте и попробуйте. Мы понюхали и попробовали». На этом эпоха подвигов завершилась. Однажды, находясь в областном центре на совещании, он купил у знакомого автоинспектора белый шарообразный шлем с цветастым гербом Отечества, в каких некогда ездили мотоциклисты почетных эскортов. Так началась эпоха белого шлема. Милиционер, казалось, не расставался с ним никогда. Поедет, скажем, за ягодами или грибами, бросит мотоцикл где-нибудь на обочине, а шлем в люльке не оставляет. Так и ходит по лесу. Некоторые даже принимали его за инопланетянина с НЛО и писали о своих встречах в газету. То-то уфологов понаехало. Впрочем, эпоха белого шлема оказалась недолгой. Милиционеру нашлась замена, и он был уволен. На юбилеи и свадьбы приглашать его сразу же перестали, но на похоронах он по-прежнему оставался желанным гостем, поскольку и самого чахлого, самого незаметного покойника умел изобразить великим подвижником и героем. На похоронах мы с бывшим милиционером иногда и встречались. Практика научила меня оставлять поминки после 2-3 рюмок, пока не все еще позабыли смысл своего собрания. И вот ухожу я с очередной тризны, а милиционер догоняет. Разонравилось мне все, что я говорю. «Чего так спрашиваю?» «А того, что

0: Говорю я про человека только хорошее, а думаю про него в это время только плохое. И все остальные тоже так. Скажу я, к примеру, за время работы в столовой награждалась почетными грамотами, а сам думаю, ну и наворовала мясо за это время. То-то в котлетах кроме хлеба ничего не было. И вижу, что все так думают. Вам хорошо, со святыми упокой, чтобы, я так понимаю, ее душа успокоилась с душами разных святых людей. А до котлет или грамот нет никакого дела. Как же, спрашиваю, будем мы ее осуждать, когда у каждого из нас свои котлеты? То-то и оно. Я вот сейчас говорил, а сам представил, что хоронят меня, и кто-то перечисляет мои звания и награды. У меня есть аж 3 медали. Юбилейные, правда, но все равно медали. И стало быть, перечисляет медали, а народ думает, сколько ж он нашей водки выпил. Ужас. Да не огорчайтесь, успокаиваю его. Некому будет перечислять ваши регалии.
1: Почему?
0: Ну, вы ведь умрете, а другого такого нет.
1: Батюшка!
0: У него даже слезы выступили.
1: А ведь вправду так. Это ведь замечательно. Спасибо вам. Но вы уж меня того со святыми упокой, а?
0: Разумеется, если жив буду, конечно.
1: Ну, а если не жив, в том смысле, что раньше меня, я тогда тоже вас. И не перечислением, а со святыми. Вы мне только какой-нибудь циркуляр оставьте. Ну, инструкцию, что читать. И я подарил ему псалтырь.
0: Иордань. Крещение. Служу молебен на реке, над прорубью, Иорданью. День пасмурный, легкая метель. Тропа, спускающаяся от церкви, забита народом. Бабы в ярких платках, детишки, все с бидонами, ведрами. Гляжу, на самом верху появились двое мужичков с огромной молочной флягой. Последние в очереди. Старушенцы, толкующиеся на ближних подступах, осторожно сбиваются к Иордане. По те года, после молебна, всегда солнышко сказывалось. Но не уж больно туча страшна. Даром, что страшна. И сегодня посветит. Отойдите, говорю, лед тонкий, не слушаются. Погружаю в Иордань крест, и народ замолкают. «Батюшка, батюшка!» — шепчут старухи. Поднимаю голову, посреди тучи — солнце. Потом начинается галдеж, давка, как в магазине. «Поодинке подходите, без толкотни, всем хватит!» Успокаивают они друг дружку и, толкаясь, лезут к проруби. Когда запирают церковь, народу уже не видать. Все понабрали святой водицы и разбрелись.
1: А мужички еще раньше исчезли.
0: Ночью приезжает какая-то заполошная тетка. «Я из леспромхоза. Мы сегодня мужиков к вам направили. 50-литровую флягу дали. Они вернулись пьянёхонькие, говорят, воды не хватило. Батюшка остатки с собой унес.
2: Это как, спрашиваю, не хватило? Река-то, наверное, бежит.
0: А им не хватило. Водки хватило, а воды нет.
2: Так набрала бы сама.
0: Я и набрала для всего поселка. А мать просила с Иордании, с под креста. Мать у меня ветхая, старые времена помнит.
2: Не откажите. Машину второй раз за 30 километров гоняли. Пришлось поделиться.
0: Интересные, говорю, у вас мужики.
1: Воды не хватило.
2: Что уж тут интересного? Бутылка вместо иконы.
1: И все.
3: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучали рассказы «Милиционер» и «Иордань». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В синодальном отделе религиозного образования и катехизации 24 июля состоялось заседание конкурсной комиссии второго межрегионального этапа конкурса по Центральному федеральному округу. Заседание конкурсной комиссии возглавил председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Во втором этапе конкурса участвовало 64 работы от 107 участников из 18 регионов Центрального федерального округа. Экспертной комиссией для прохождения в финал было отобрано 8 работ, 14 участников из 7 областей Центрального федерального округа. Члены конкурсной комиссии обсудили результаты конкурса за нравственный подвиг учителя по Центральному федеральному округу и утвердили кандидатуры, отобранные экспертами. Награждение победителей конкурса планируется провести на образовательных чтениях Центрального федерального округа, которые состоятся с 14 по 16 сентября в Смоленске. Напомним, торжественное подведение итогов второго межрегионального этапа 21-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя по Уральскому федеральному округу состоялось в культурно-просветительском центре «Царский» города Екатеринбурга 10 июня. Екатеринбургская духовная семинария продолжает прием документов от абитуриентов. Прием документов в магистратуру будет осуществляться до 18 августа, на Ригинское отделение до 14 августа. Кроме того, продолжается прием документов и на бакалавриат по направлению теология до 14 августа. С подробным расписанием вступительных испытаний и сведениями о предлагаемых направлениях обучения можно ознакомиться на сайте семинарии в разделе «Абитуриентам». Выпускники магистерской и бакалаврской

программ по теологии получают на выпуске дипломы государственного образца. Обучение по программам магистратуры доступно и для женщин. В августе 2026 года в семинарии запланировано проведение дополнительного набора на бакалавриат по церковным образовательным программам очной и заочной форм обучения пасторско-богословское отделение. Предварительные сроки приема документов с 10 по 14 августа. Проведение вступительных испытаний 15, 17, 18 и 20 августа. Подробности будут опубликованы на информационных ресурсах семинарии. Документы можно подать лично поступающим в приемную комиссию семинарии по адресу Екатеринбург, улица Розы, Люксембург, 57, первый этаж, или посредством электронной информационной системы семинарии. Подробную информацию о поступлении в семинарии можно найти в специальном буклете для абитуриентов. В буклете самые главные исторические вехи, связанные с духовной школой, направление подготовки, на которые семинарий ведет набор, и еще много всего важного и интересного. В эфире новости. На платформе Патриаршей программы изучения Библии доступен новый курс «Нагорная проповедь в 10 шагах». Он поможет глубже понять учение Иисуса Христа, увидеть логику и связность Нагорной проповеди, разобраться в сложных местах с опорой на святоотеческие толкования и современную библеистику. Ведущий курса – преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии кафедры теологии Уральского государственного горного университета Дмитрий Осипов. Анонсируя программу, организаторы поясняют, что в результате прохождения курса вы сможете прочитать Нагорную проповедь как целостную речь Христа, а не как набор отдельных высказываний. Увидите прямой смысл евангельского текста с учетом исторического и культурного контекста, познакомитесь со святоотеческими толкованиями Нагорной проповеди, а также заметите глубинное указание на божество Спасителя и сможете воспринимать заповеди Христа как руководство к действию, а не просто советы или иносказание. Обучение бесплатное. На курсе вас ждет 10 видеоуроков записи и 12 тестов для самостоятельной проверки знаний. При этом можно выбрать удобный формат обучения в качестве ученика или слушателя. После успешного окончания в формате ученик вы получите сертификат. И последняя информация выпуска. В ходе рабочей поездки по муниципальному округу Богданович председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с волонтерами и приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню села Кунарское. Глава областного парламента отметила, что в последнее время постоянно встречается с уральцами, пострадавшими от дождевого паводка. Первая обратилась за помощью Пышма, там размыла дамбу и начала затапливать села. Людмила Бабушкина предложила создать волонтерский центр, к работе которого подключились и предприниматели, и сельхозпредприятия, и множество неравнодушных людей. Эту практику подхватили Талица и Ирбит. Теперь волонтеры активно помогают пострадавшим от дождевого паводка в Богдановиче. На встрече говорили о том, что объединение усилий очень важно, что в текущем году волонтеры Богдановича проделали колоссальную работу. В голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 19 тысяч жителей муниципального округа. Волонтеры помогали людям регистрироваться, разъясняли процедуру голосования и поддерживали тех, кто впервые в нем участвовал. Также волонтеры работали на офлайн-точках вне городских мероприятий, организовывали мобильные пункты голосования в торговых центрах и парках. Благодаря этой работе Богданович получит средства из бюджета на комплексное благоустройство сквера Кунавина. Там будет создано современное и многофункциональное общественное пространство с площадкой для торжественных и памятных мероприятий, амфитеатром, игровым интерактивным стендом для детей. Это будет новое уютное место в городе. Своей постоянной заботой об украшении своей малой родины славятся жители Кунарского, где прошло торжественное мероприятие по случаю Дня села. В нынешнем году Кунарскому исполнилось 396 лет. На муниципальном конкурсе это поселение неоднократно завоевывало звание «Лучшее село». Как подчеркнула Людмила Бабушкина, местные жители делают все для того, чтобы сохранить этот статус. Здесь аккуратные дома, прибранные улицы и тротуары, прекрасные клумбы с яркими цветами, бережное отношение к общественным пространствам. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и преподаватель воскресной школы собора отец Иоанн Авдюшин. Здравствуйте, отец Иоанн.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Предлагаю тему для беседы достаточно популярную – молитва. Как включишь телевизор, а именно православный канал, как возьмешь какой-нибудь журнал или церковное, околоцерковное издание. И большинство там говорится о том, как молиться, что такое молитва. Хочется спросить, прежде всего, что такое молитва, это первое. А второе, как молиться все-таки, а не просто прочитывать церковное молитвенное правило. Ведь и я за собой наблюдаю. Утром ты вроде бы еще не в суете, ты открываешь и просто читаешь текст. И ловишь себя на мысли, это молитва вообще-то? Это богоугодно или ты просто читаешь текст? Давайте поразмышляем, и, возможно, вот в этом родятся такие мысли, которые помогут нашим радиослушателям именно молиться от сердца правильно, хотя не люблю такое сочетание «правильная молитва», но тем не менее.
2: Очень обширную тему, конечно, Виктория, вы подняли. И такой очень сложный вопрос, конечно, вы задали. Вообще, я думаю, вопрос о том, как правильно молиться, это… Ну, наверное, самый главный вопрос, который задается постоянно, не только в христианстве, вообще во всех религиях. Вот обратимся мы абсолютно к любой религии, абсолютно вне зависимости от того, когда эта религия существовала, пусть это там до христианства, пусть это язычество какое-нибудь, пусть это будет какое-нибудь, ну, отличное от христианства религия, там, монотеистическая, неважно. Вопрос правильной молитвы, он действительно является таким вот ключевым и главным. Почему? Потому что религия, любая религия, вообще с латыни, да, религия, это переводится как восстановление связи человека и Бога, потерянной связи. И получается, молитва как средство общения с Богом. И если мы от религии ожидаем восстановления связи, то естественным образом предположить, что молитва как раз-то является тем путем, благодаря которому мы связь восстанавливаем с Богом. И получается, что от правильной молитвы, от того, как правильно молиться, действительно зависит вообще мое спасение. Но сейчас, понятно, как бы мы сужаемся уже в рамках вот непосредственно христианства, будем говорить о молитве. И мне кажется, в смысле, вряд ли я сегодня чего-нибудь нового скажу, стоит всегда обращаться, ну, когда люди задают такой вопрос к тому, а что же говорит нам Иисус Христос по поводу молитвы. И две таких мысли, которые Господь в Евангелии от Матфея помещает и адресует людям. Первая мысль, ну это, собственно, молитва Господня, которую Иисус дает, и она, опять же, в Евангелии от Матфея, если я не ошибаюсь, в 6 главе, она приводится. Ну, Господь там просто говорит, молитесь так, да, «Отец наш, который на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит царство Твое». Ну, я по-русски, понятно, да?
1: «Отче наш» молитва.
2: Да, молитва «Отче наш». Да,
1: кстати, единственная, простите, что перебиваю, единственная, которая самим Господом сказана ученикам.
2: Вот-вот-вот, да, я об этом и говорю, да. Но я ее по-русски так вот привожу. «Отец наш, который существует, который пребывает на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит царство Твое, пусть будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, то есть необходимый для жизни, подавай нам на сей день и прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь». Вот именно таким образом, может быть, с небольшими там отклонениями она приводится в Евангелии от Матфея. И следом за этой молитвой Господь, а может быть и перед ней, но именно вот рядышком, тоже во время Нагорной проповеди, Господь говорит такие слова: «Не в многословии вашем вы будете услышаны». И потом несколько раз он еще повторяет, что вот если птицы небесные, которые летают, которые не сеют, не жнут, не придут, но Господь их питает, то неужели о вас он не позаботится? Если трава, если сорные травы, если полевые цветы, которые сегодня растут и цветут, и пахнут красиво и вкусно, а завтра они помещаются в огонь, если Господь их так одевает, то неужели он о вас не позаботится? То есть вот в нескольких местах, и в Нагорной проповеди, и чуть позже потом там в отрывке, других там вот поучительных отрывках в Евангелии от Матфея, Господь именно вот такие слова приводит. Поэтому, когда мы обращаемся вообще за ключиком к молитве, мы должны не забывать именно вот этих слов, которые Господь адресует тем людям, которые подходят к Нему и спрашивают: «Господи, как нам молиться? Как нам правильно молиться?» Вот, есть даже, я помню, был, по крайней мере, такой молитвослов, по-моему, детский, он так и назывался: «Научи нас, Господи, молиться». Вот, то есть это действительно нужный навык, нужный опыт. Вот, и этот опыт молитвенный, он сугубо индивидуален. Понятно, что есть у нас некоторые правила, то есть некоторые собрания молитв, там пусть это будет там утреннее, вечернее правило, пусть это будет там последование ко святому причащению, там благодарственные молитвы, вот, пусть это будет какое-нибудь там правило богородичное, пусть это будет там какая-нибудь Иисусова молитва, да, там со всевозможными там вкраплениями, интерпретациями, вот, но это общие такие вот границы, в рамках которых человек ищет свой абсолютно духовный путь. Да, я забыл сказать, там, псалтирь, например, да, там, мы читаем по услопшим, например. Вот. Понятно, что человек самостоятельно, наверное, по этому пути пройти не сможет без такого вот, назовем так, духовного руководителя, да, или священника. То есть всегда, когда мы задаемся вопросом, как надо нам правильно молиться, необходимо задать этот вопрос священнику, причем как бы там не который говорит там на радио или который говорит на телевидении, а тому реальному священнику, который находится в вашем храме. И, собственно, вот именно с этим священником и попытаться что-то для себя молитвенное открыть. Вот, потому что если ты сам, например, прочитаешь там труды условно Игнатия Брянчанинова и начнешь пытаться следовать тому, что он пишет там, например, о молитве, да, там, или Сафронию Сахарову, например, там, вот есть у него там целая книжка о молитве, например, вот, я ее несколько раз читал и понимал, что я совершенно ничего не понимаю. То есть это настолько такой отличный опыт от, лично моего, например, да, что я, как бы, читая, я понимаю, что он что-то переживает, что он о чем-то вот о таком личном, сокровенном говорит, но я вместе с этим понимаю, что на сегодняшний момент мне это недоступно, мне это непонятно. Вот, то есть...
1: Трактат молитвы, да, получается такой? Или пересказ?
2: Это не пересказ, это не трактат, это скорее вот Сафроний Сахаров пишет о том, что является молитвой для него. Угу. Вот, что является молитвой для него. Вот. И, как я вот чуть раньше сказал, молитва – это сугубо твой личный опыт, твой личный путь, по которому ты должен пройти, по которому священник, вместе с которым ты идешь, священник, он ориентирует тебя где-то вот, показывая, что тут ты делаешь правильно, тут ты делаешь неправильно, тут вот можно это сделать, тут этого делать не стоит. Вот. Ну, для того, чтобы ты просто не сбился с пути, да? Вот. Но еще раз повторюсь, молитва – это непосредственно личный путь каждого человека. Это первый момент, который я бы хотел сказать. И второй момент, я хочу обратиться к словам владыки Илариона Алфеева. Он очень много глубоких, замечательных мыслей говорит, очень много замечательных книг написал. И вот, в частности, о молитве. Тут я хочу сослаться именно на него, потому что, это иерарх церковный, вот, и он имеет право говорить, учить. По поводу молитвы он говорит следующее, что утреннее и вечернее молитвенное правило – это, конечно, хорошо. Но человек не должен забывать Богу молиться еще и своими словами. Потому что, вот опять же, цитирую слова владыки Илариона, если молитва не трогает сердце, то она тогда не дойдет до Бога. То есть молитва, она должна быть именно от сердца исходить, вот, и искренней к Богу быть обращена. И, ну, по мысли получается владыки Илариона, эта молитва, в первую очередь, она такой может быть, если человек говорит, ну, что-то своими словами молится. Вот, поэтому мы, получается, присовокупляя, да, вот, к тому вечернему или утреннему правилу, ну, у каждого, опять же, свой график, вот, я сталкиваюсь больше с ситуациями, что людям удобнее вот как-то вечером молиться, потому что, ну, утром там детей надо в школу собрать, там, в садик, в школу, там, самому на работу вспомнить, там, куда ты сегодня идешь, вот, и как-то вот более менее сосредоточено, утром гораздо реже у людей получается молиться, а вечером, когда уже все дела сделаны, там ужин съед, там и с детьми ты уже обо всем поговорил, вот, перед тем, как их спать укладываешь, вот, люди более-менее как-то так вот собираются на молитву, вот, и получается вот вечерний вариант тоже, пожалуйста, как бы допустим, когда люди вместе молятся о чем-то своими словами, Богу просят, благодарят, не забывают благодарить. Это вот тоже я многим людям говорю. Вот, чтобы благодарить Бога не забывали о том важном, том хорошем, том, вот, что есть в их жизни, и о чем-то потом вот попросить. Наверное, какие-то вот такие слова.
1: Какая молитва принимается Господом больше всего? Есть виды молитв. Это покаянная, благодарственная, просительная. Какая самая высшая из них?
2: Ну, вопрос тоже такой. Какая лучше принимается? Всегда тоже у меня такой немножко вопрос с юмором возникает. То есть, получается, самая лучшая молитва — это та, которая сработает, правильно? Та, которая будет услышана. Вот. Ну, или там
1: есть
2: такая...
1: же градация. Вот однажды нас спросили: дети, а какая молитва больше всего принята Господом? Мы сказали: покаянная. А батюшка нам пояснил: самое высшее — это благодарение. Вот поэтому я, конечно, уже отчасти ответила на этот вопрос, но вот почему? Почему так? И прав ли был батюшка?
2: Ну, я конкретно с батюшкой спорить не рискну, потому что, ну, зачем батюшке с батюшкой спорить? Вот. А я соглашусь с тем, что действительно молитвы различаются по своему характеру. Действительно, есть молитва покаянная. Но вообще, лучше всего, наверное, о различных типах молитвы, вернее, различные типы молитвы рассматривать в свете псалтири. Вот, потому что псалтирь — это, ну, на мой взгляд, вообще универсальный и самый замечательный молитвослов, который был когда-либо изобретен. Вот, какие псалмы нам известны? Да? Ну, вершина покаянной молитвы — это 50-й псалом, понятно, да? Вот, и покаянных псалмов, помимо 50-го, ну, в псалтире, тоже некоторое количество присутствует. Есть благодарственные, согласен. Я бы еще выделил хвалитные, то есть те, ну, это не обязательно псалмы могут быть, да, еще раз, то есть это, ну, молитвы любые, то есть та молитва, которая прославляет Бога. Вот, нисколько даже благодарит за то, что вот с человеком такого хорошего, замечательного сделалось, а именно прославляет Бога, вот самого Бога, такого, какой он есть. То есть в псалмах, например, это выражается в славлении Бога там за творение мира, в славлении Бога за те блага, которые он сделал израильскому народу, там вывел из рабства египетского, там провел через Красное море и так далее, да, там сохранял народ египетский. Вот, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, всякое дыхание пусть хвалит Господа. То есть вот эти вот все восклицания хвалитные – это действительно то, что должно быть вот, ну, в человеческой жизни присутствовать. Да, то есть вот, хвалитные, благодарственные, покаянные, просительные. Вот, причем просительные псалмы, просительные молитвы, они... Чем, ну, наверное, позже составляются, ну, не псалмы, в частности, вот про молитвы, например, можно сказать, тем, ну, наверное, как-то они, тем более они узконаправленными, наверное, что ли, являются. Хотя не обязательно, бывают и достаточно более обширные. Вот. Но смысл какой? Просительные, да, молитвы? То есть я о чем-то Господа прошу, будь это, например, больной глаз там, или там, хромая нога, вот, в такой вот очень узким, да, направлении. Вместе с этим это может быть и какая-то скорбь, такая глубинная, тяжелая, в которой пребывает человек. Например, состояние богооставленности, которое испытывал царь Давид, когда ну, бегал от царя Саула. Да, или то состояние, в котором находился Иов многострадальный, когда находился вот на гноище. То есть это варианты могут быть различные, и состояния человеческие могут быть различные. Ну и молитва, соответственно, вот тоже... они, получается, отражают состояние ну, как бы человека. Вот. На вопрос, какая из этих молитв больше Богом принимается, вот тут я не могу прям 100% ответить. На мой взгляд, любая искренняя молитва Богом принимается. Потому что если человек здесь и сейчас находится в состоянии, там, у него болит зуб, например, и он понимает, что он летит в самолете, и ему до посадки там еще, например, там 4 часа, и он будет Бога искренне просить о том, чтобы Господь даровал ему помощь, да, вот в том, чтобы как-то вот дотянуть до посадки, чтобы потом там вот побежать, условно говоря, к зубному там и что-нибудь с этим больным зубом сделать. Но я сомневаюсь, что Господь, вернее как, я уверен, что Господь эту молитву примет. Вместе с этим, например, если человек, ну, у нас сейчас вот июнь, пора экзаменов, да, у студентов, у старших школьников, то есть если ребенок сдал условно ЕГЭ на 100 баллов, и вот он бежит радостный в храм и благодарит Бога за то, что вот так получилось, и Господь даровал ему силы и возможность, точно так же Господь примет эту молитву. Если человек согрешил очень каким-то тяжелым грехом и в искреннем покаянии приходит в храм и просит у Бога прощения за свой грех, то и эту же молитву, и эту молитву тоже Господь принимает. Ну, вот сказать, как бы, что Он эту принимает, а эту не принимает, мне кажется, не принимает Бог именно вот молитву неискреннюю. Опять вот по словам, как вот ссылаясь на владыку Илариона, да, то есть та молитва, которая исходит не от сердца, она не доходит и до Бога. Вот. Если, а если молитва от сердца исходит, если она вне зависимости от своего настроя, то, мне кажется, Господь любую молитву примет.
1: Тут момент такой, что, а если, например, у человека нет сил молиться, нет, ну, усталость, да, нет желания даже, и он просто молится, ну, чтобы помолиться формально, то получается, все равно Господь намерение целует, говорят святые. Он пытается держать вот это молитвенное правило, его соблюдать. Но, опять же, не искренне, потому что вот усталость. Ну, как тогда в таких случаях? Может быть, просто два слова от себя сказать и не читать молитву, не молиться тогда, если вот человек... Ну, может быть, проблемы на работе, проблемы у детей в школе, проблемы какие-то семейные, проблемы финансовые, и вот все. Опустошен на нуле именно силы духовные.
2: Я не могу дать какого-то универсального рецепта. Вот. В таких ситуациях я обычно говорю, что необходимо прийти к священнику, ну, который тебя ведет, вот, которому ты доверяешь, и поговорить непосредственно с ним, потому что, ну, не просто же говорят, там, что русскому хорошо, то немцу смерть, да, или наоборот. То есть одному человеку какое-то решение, оно будет спасительным и в помощь, а другому человеку точно такие же слова, они будут в погибель и в осуждение. Ну, вот. В этом плане, например, я запрещаю людям, но как-то вот транслировать то, что им священник сказал во время исповеди. То есть, например, вот, а мне батюшка сказал, нужно молиться вот эту молитву. А почему ты так не молишься? Мне же батюшка сказал, я же так молюсь. Вот. Но суть-то именно в том, что батюшка сказал это тебе. И вот тебе это будет правильно и полезно. А другому человеку это может быть не полезно. Вот. Ну, самый такой элементарный пример, да, вот есть, ну, в последнее время у нас в церкви

0: будет уже, ну, не так ее занимать, потому что, ну, не до жира быть бы живу, что называется.
1: И для нее не актуально.
0: Да, вот. И это как бы, ну, я такую вот прям очень кульминационную, да, я яркую такой пример привел, вот, именно для того, чтобы подсветить, вот, ну, создать тени, да, чтобы рельеф придать данной как бы вот теме. А в принципе, как бы в любом диалоге священника с человеком, да, этот диалог, он в первую очередь адресован конкретному человеку. И если тебе батюшка благословил, например, там, ну вот, два слова там скажи там утром, там, одно слово скажи вечером, там, или замени условно, там, например, утренняя и вечерняя молитва, там, Богородичным правилом, например, вот, но это он тебе сказал, значит, это тебе можно. Это не значит, что все должны так поступать. Да, для человека, у которого там другой человек, твой сосед, у которого подобная тебе проблема, ты точно так же приходишь, ну, это твой сосед, он должен прийти к своему священнику и, соответственным образом, с ним то же самое поговорить, ну, вот, и получить какой-то ответ для себя актуальный.
1: Отец Иоанн, молитвенное правило – это разговор с Богом. И этот разговор с Богом необходим нашей душе ежедневно. А можем ли мы, может ли человек научиться этому общению с Господом? То есть общению с Богом в молитве. То есть молитве учится или молитва она идет от сердца даже у 5-летнего ребенка, у 20-летнего, у 30-летнего. Либо аскетическое делание – это молитва.
0: Я думаю, что тут нельзя сказать либо одно, либо другое. Тут и то, и другое. Действительно, молитве нужно учиться. Вот. И правильно говорят священники, там и святые, и не святые священники говорят, что вот, читая молитвенное правило, там, будь то псалтирь, будь то там вот утренние, вечерние, которые вот у нас положены, там, будь то еще какие-то молитвы, ну там точно так же, стоя в храме во время молитвы, мы учимся у людей, которые были, жили раньше нас и были лучше нас, как общаться с Богом. Вот, то есть, если мы представим ситуацию, что человек абсолютно ни разу не ходящий в церковь, не открывавший Священное Писание, не слушавший ни единую молитву, вот он бы пришел в храм и начал бы молиться, ну, я почти бы уверен, что он бы молился неправильно. Вот, и какая-то бы часть его молитвы, она была бы, наверное, ну не то чтобы Богом не услышана, но он бы делал это, ну, не так, как необходимо это. То есть, понятно, должен быть опыт, опыт молитвы должен передаваться. Вот, и в этом плане, вот вы там про ребенка 5-летнего сказали, да, 5-летнего ребенка тоже надо научить. Кто его научит? Родители научат. А родители кто научит? Священник, например, да, там, или их родители научат. Вот. Ну, понятно, как бы, что священник прям вот постоянно учить не может, он может, опять же, задать только направление. Получается, родители сами могут научиться, да, там, под руководством священника молитве. Это не то, чтобы там вот я сегодня сел и научился, да, обучение молитве – это же многолетний труд, вот, и тот же самый, там, Сафроний Сахаров, например, да, который о молитве писал, он же сколько десятков лет молитвой занимался, молитвой трудился, вот, и то, что, как бы, вот, прочитав его книгу, я понял, что я ничего не понимаю, это говорит о том, что просто я еще не дорос до него, да, то есть тот опыт, который он переживает, это опыт многолетний, аскетический опыт, который, ну, просто так не возьмешь ниоткуда. Вот. И вместе с этим, если человек будет вот, читать только по книжке, не пытаясь от сердца эту молитву творить, то, конечно, тоже пользы от этого будет не очень много. То есть тут нужно совмещать, получается, да, и обучение, вот, наблюдение за людьми, которые умеют молиться.
1: Искренность тоже свою, искренность, конечно, свою. Это же разговор с Богом, он не должен быть лживым, потому что это все самое честное нужно нести на общение с Господом.
0: Да, да, да, согласен.
1: Давайте всем слушателям, кто нас услышал в данный момент, пожелаем что-то доброе. Наверное, молиться от сердца,

0: участвовать в церковных таинствах, посещать богослужения, не забывать на летний период о Боге, о храме, о святых, приходить в дома Божии.
1: Да, присоединюсь к вашим словам. Вот, наверное, еще добавлю, что не бояться подходить к священникам и спрашивать о молитве. Ну, раз уж мы про молитву говорим. Вот.
0: Не стесняться.
1: Не стесняться, да, не стесняться, потому что батюшка, он как раз для этого в храме и находится. Даже не столько, чтобы там крестик осветить, там, или машину осветить, там, или воду осветить. В первую очередь, чтобы научить человека. Чему? Вот, тайнам Божиим, священному писанию и молитве в том числе.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях был председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Плетичинского, архиерейского подворья Уральской столицы, отец Иоанн Авдюшин. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 июля в дистанционном формате прошел установочный вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии. Встреча, организованная синодальным отделом религиозного образования и катехизации, прошла в рамках реализации патриаршей программы изучения Библии. Участниками встречи стали ответственные за эту программу в епархиях Русской Православной Церкви, а также ответственные по взаимодействию с организациями высшего и среднего профессионального образования. К участию подключились священнослужители и миряне из полутора десятков епархий, в том числе из Луганской, Гродненской, Бердянской, Мерекесской, Канской, Пермской, Волжской, Ижевской, Благовещенской, Самарской и Одинцовской. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, обозначивший главную цель предстоящей работы – превратить юбилейную дату в действенный инструмент библейского просвещения на приходах. Игумен Иоанн напомнил, что полтора столетия назад Русская Церковь дала своим чадам Священное Писание на доступном русском языке. А сегодня задача патриаршей программы состоит в том, чтобы помочь верующим не просто читать, но глубоко и осмысленно изучать Слово Божье в духе церковного предания. Отец Иоанн также представил докладчиков и пожелал участникам плодотворной работы. Основную часть вебинара провел диакон Иоанн Змеев, редактор медиаресурсов патриаршей программы изучения Библии. Его выступление состояло из двух смысловых блоков. Первый был посвящен истории синодального перевода. Докладчик обозначил ключевые вехи от славянских переводов святых Кирилла и Мефодия до выхода полной русской Библии в 1876 году. Особое внимание было уделено тому, какие смысловые акценты ответственным на местах стоит расставлять, рассказывая об истории своей аудитории, преемственность древней церковной традиции, подвиг святителя Филарета Дроздова и его сподвижников, судьба синодального перевода в XX веке, его влияние на русскую литературу и культуру. Второй блок был посвящен практическим вопросам. Участникам предложили спектр форматов просветительских мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, от вечера синодального перевода и выставки одной книги до дискуссионных встреч в школах и вузах, кинолекториев, библейских викторин и челленджей в социальных сетях. Сквозная мысль этого блока состояла в том, что каждое такое событие должно завершаться приглашением присоединиться к патриаршей программе и начать систематическое изучение Священного Писания. Опытом проведения Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026» поделился иерей Андрей Филонов, клирик храма мученицы Татьяны при МГУ, руководитель лаборатории креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Священник рассказал, как подобный формат позволяет молодым людям лично свидетельствовать о Евангелии и объяснил, каким образом этот успешный опыт может быть воспроизведен в епархиях, как через организацию собственных конкурсов, так и через использование готовых видеороликов для обсуждения на молодежных встречах. Проведенный вебинар подтвердил живой интерес к юбилейной теме со стороны епархии и стал важным шагом в подготовке к празднованию 150-летия синодального перевода. Патриаршая программа изучения Библии продолжит оказывать информационную и методическую поддержку всем, кто трудится на ниве библейского просвещения и выражает надежду на то, что юбилейный год принесет обильные плоды в деле распространения Слова Божьего. В эфире новости. В преддверии Дня Крещения Руси в Верхнем Уфалее состоялся крестный ход, который ежегодно объединяет прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы. После божественной литургии верующие прошли молитвенным шествием от школы к поклонному кресту на горе Красный Камень в микрорайоне Железнодорожников. У поклонного креста был совершен молебен святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Городинский напомнил участникам о духовном и историческом значении крещения Руси, подчеркнув, что принятие христианства стало поворотным событием в истории нашего Отечества, определившим его духовное, культурное и нравственное развитие. Продолжаем выпуск. В преддверии Дня Крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира представители Челябинской епархии провели духовно-просветительскую встречу с военнослужащими 23-го отряда специального назначения «Оберег» Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. С бойцами встретились епархиально ответственные за взаимодействие с управлением Росгвардии по Челябинской области иеромонах Михаил Рудаков и руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник. Они рассказали военнослужащим о духовном подвиге святого равноапостольного князя Владимира и историческом значении крещения Руси. Особое внимание было уделено роли православной веры в становлении российской государственности, укреплении нравственных ценностей и воинских традиций. В ходе беседы участники также обсудили значение духовной жизни для современного человека, ответственность защитника Отечества и важность сохранения исторической памяти. И последняя информация выпуска. Ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии руководитель миссионерского отдела иеромонах Серафим Шанин принял участие в соревнованиях «Стальные люди», приуроченных к празднованию Дня города Алапаевск и Дня металлурга. Отец Серафим не просто поддержал спортивное событие, он вышел на площадку наравне с опытными атлетами и прошел все испытания силового экстрима. В программе состязаний были по-настоящему серьезные нагрузки, подъем бревна 80 килограммов, работа с мешками весом от 60 до 120 килограммов, кантование покрышки 250 килограммов, тяга автомобиля «Газель» и жим штанги лежа в 100 килограммов. По итогам напряженной борьбы отец Серафим занял почетное 3-е место. Этот результат говорит не только о физической силе, но и о внутренней дисциплине, терпении и воле, которые так близки христианскому пути. Участие отца Серафима напоминает нам, спорт и физическая культура – это не только про рекорды, но и про воспитание характера, умение преодолевать себя и служить примером окружающим. Именно поэтому в епархии уделяется внимание развитие физкультуры и спорта – это часть целостного воспитания личности. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мя восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами телесем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому, и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помазими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздажь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено

0: году благословлен Высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода Псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессий Красного террора в 1919 году.
1: В научение Давида, когда молился он в пещере. Псалом 141. Голосом моим ко Господу взываю, голосом моим Господу помолюсь, и залью ему моление мое, печаль ему возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, были ведомы тебе стези мои. На пути, которым я шел, расставили сети мне. Взглянул я направо и вижу, нет человека близкого мне, некуда мне бежать, и нет защиты душе моей. Воззвал я к тебе, Господи, и сказал, ты упование мое, от тебя приемлю участь мою на земле живых. Внемли молению моему, ибо смирился я глубоко. Избавь меня от гонителей моих, ибо стали они сильнее меня. Изведи из темницы душу мою, да прославлю имя Твое. Давно ждут праведники, что Ты воздашь мне по делам моим. Псалом Давида, когда преследовал его Авессалом, сын его. Псалом 142. Господи, услышь молитву мою. Внемли молению моему воистине Твоей, услышь меня в правде Твоей. И не вступай в тяжбу с рабом Твоим, ибо не в силах оправдаться пред Тобою никто из живых. Ибо враг преследует душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня во тьму, уподобив давно умершим. И изнывал во мне дух мой, содрогалось во мне сердце мое. Вспоминал я дни древние, поучался деяниями Твоими, творениями рук Твоих назидался. Воздел я к Тебе руки мои, душа моя, как земля безводная пред Тобой. Скорее услышь меня, Господи, изнемог дух мой. Не отвращай лица Твоего от меня, да не уподоблюсь нисходящим в гроб. Возвести мне на утро милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господь, путь, каким следовать мне, ибо к Тебе вознес я душу мою. Избавь меня от врагов моих, Господи, прибегаю к Тебе. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты — Бог мой. Дух Твой благой направит меня в землю правды. Оживишь меня правдою Твоею, Господи. Имени Твоего ради избавишь от печали душу мою. И по милости Твоей истребишь врагов моих, погубишь преследующих душу мою, ибо я раб Твой. Псалом Давида о Голиафе. Псалом 143. Благословен Господь Бог мой, укрепляющий руки мои для битвы, персты мои для сражения. Он источник милости, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защитник мой, уповаю на него, подчиняет он мне народ мой. Господи, кто есть человек, что открываешься ты ему, или сын человеческий, что печешься ты о нем? Человек суеты преисполнен, дни его точно тень убегают. Господи, преклони небеса и снизойди, коснись гор и дымиться будут, блесни молнией и рассей врагов, метни стрелы твои и приведи их в смятение, простри руку твою с высоты, избавь меня, извлеки меня из многих вод, из рук чужеземцев, чьи уста говорят суетное, чья десница — десница неправды. Боже, песнь новую воспою Тебе, на псалтире десятиструнной пою Тебе, ибо Ты даруешь спасение царям, избавляешь Давида, раба своего, от меча лютого. Избавь меня, извлеки меня из рук чужеземцев, чьи уста говорили суетное, чья десница — десница неправды. Сыновья их юные, как молодые деревья, укоренившиеся в земле. Дочери их украшены, подобно храму. Житницы их переполнены, пересыпается зерно через край. Овцы их плодовиты, размножаются на пастбищах своих. Валы их тучны. Не грозит падением ограда их, не перебраться через нее. И не слышатся вопли на их площадях. Счастливым называют народ, владеющий всем этим. Но истинно блажен народ, почитающий Господа Богом своим. Хвалебная песнь Давида

0: Псалом 144. «Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлю имя Твое во веки и веки веков. Всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки и веки веков. Велик Господь, и прославлен Он, и нет предела величию Его. Из рода в род восхвалят люди деяния Твои, могущество Твое возвестят, великолепие славы и святости Твоей возгласят, о чудесах Твоих поведают, силу грозных деяний Твоих прославят, о величии Твоем поведают, громогласно помянут великую благость Твою и правду Твою радостно воспоют. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем живущим, исполнены милости деяния Его». Да прославят Тебя, Господи, деяния Твои, и праведники Твои да благословят Тебя. Славу Царства Твоего возгласят, о могуществе Твоем поведают, и возвестят сынам человеческим силу Твою, великолепие славы Царства Твоего. Царство Твое, Царство вовеки, владычество Твое из рода в род. Верен Господь в словах Своих и свят в деяниях Своих. Укрепляет Господь падающих и поднимает низверженных. Очи всех живых на Тебя взирают с упованием, и Ты даешь им пищу во время свое. Отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь все живущее по благой воле Твоей. Праведен Господь во всех путях Своих и свят во всех деяниях Своих. Близок Господь к призывающим Его, к призывающим Его в силе истины. Желание боящихся Его исполнит Он, и молитвы их услышит и спасет их. Хранит Господь любящих Его, а грешников истребит. Изрекут уста мои хвалу Господу, и да благословит все живое во имя Его вовеки. Аллилуйя! Аггея и Захарии. Псалом 145. Восхвали, душа моя, Господа. Восхвалю Господа во все дни жизни моей. Пою Богу моему, доколе я есть. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих. Не от них приходит спасение, и зайдет дух его, и возвратится в землю он. В тот день погибнут все помыслы его. Блажен тот, которому Бог Яковлев являет помощь свою. Уповает он на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, море и все сущее в них, хранящего истину вовеки, творящего правый суд обиженным, дарующего пищу алчущим. Господь освобождает узников, Господь умудряет слепцов, Господь возносит низверженных, Господь любит праведников, Господь хранит пришельцев, сироту и вдову принимает, а путь грешников погубит он. Воцарится Господь вовеки, Бог твой Сион, из рода в род.
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений встретился с победителями Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026» из Московской епархии. Дипломы победителей конкурса и призы, сертификаты на обучение в школе видеоблогинга получили Глеб Дымов, победивший в номинации «По следам святых апостолов. Мой опыт изучения книги Деяний», и Сергей Якобищук, победивший в номинации «Библия энд язычество». Победители конкурса из иных регионов владыка поздравил в формате видеозаписи. Дипломы победителей и призы конкурса были направлены победителю в номинации «Библия. Книга церкви» Евгению Полякову в Челябинск, победительнице в номинации «Евангелие. Моя встреча с Богом» Вере Фефиловой в Кемерово и победительнице в номинации «Библия поможет» Ирине Саликовой. Лучшие ролики председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений опубликует в своем Макс-канале. Грамотой отдела религиозного образования и катехизации был награжден чтец Максим Павлык, ставший лицом конкурса. Во встрече приняли участие заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин и организатор конкурса клирик Московской епархии священник Андрей Филонов. Напомним, организаторами Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание» масштабного творчества проекта, приуроченного к 150-летию русского синодального перевода Библии, выступили Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и Лаборатория креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Главной целью конкурса стало привлечение внимания творческой молодежи к патриаршей программе изучения Библии, а также выявление активных молодых людей, готовых создавать библейские группы в своих городах и популяризировать священное писание в современной медиасреде. Конкурс символически объединил две эпохи. Полтора века назад переводчики делали текст Библии понятным для современников на русском языке, а сегодня участники решали ту же задачу, но уже языком видео. Искренние и талантливые ролики показали, как Слово Божье продолжает находить отклик в сердцах людей и менять их жизнь. В финал, состоявшийся 15 июля в очно-дистанционном формате, вышли 20 лучших работ из разных уголков страны. Авторы и члены их команд в онлайн-формате представляли свои проекты в 5 номинациях. В эфире новости. В Екатеринбурге завершился 25-й международный фестиваль православной культуры, являющийся значимой духовно-просветительской составляющей царских дней. Программа юбилейного фестиваля оказалась рекордно насыщенной. Об этом рассказала руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Владимировна Редкошеева. Главной площадкой в этом году стал обновленный после реконструкции конференц-зал храма на Крови, преображенный и оснащенный современным медиаоборудованием. В череде царских встреч ярким событием стали лекции правнука царского повара Ивана Михайловича Харитонова, историка, писателя и публициста Петра Валентиновича Мультатули, который уже много лет является постоянным участником царских дней. Первая лекция была посвящена помазанию на царство и священному коронованию в Российской империи. Петр Валентинович во время второй встречи представил свою новую книгу «Операция отречения», в которой на основе архивных материалов исследователь утверждает, что документ об отречении был подделкой. В 10-й раз на фестиваль приехали артисты Государственного академического Большого театра имени Алишера Наваи из Узбекистана. Творческая группа под руководством Андрея Евсеевича Слонима представила программу из русских романсов и стихов. Московское уральское землячество в 16-й раз подтвердило верность уральской земле. Как отметила Елена Владимировна, его представители не только выступают с культурной программой, но и организуют благотворительные акции. Врачи из Москвы проводят бесплатные обследования детей в городах области, а детей, нуждающихся в реабилитации, приглашают в столицу. Уральцы также внесли значительный вклад в программу царских дней. Доктор искусствоведения Ксения Евгеньевна Шелудякова прочитала лекцию об истории государственного гимна России, а научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Александр Галиев провел две лекции. публикации. Одну об истории храма Вознесения, другую о репрессиях временного правительства в Екатеринбурге. Экскурсовод музея святой царской семьи Анна Эдуардовна Золотухина рассказала слушателям о первых балах великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Музыкальная программа в этом году была особенно разнообразной. Пианистка Елена Эндеберя выступила сольным концертом и в дуэте с виолончелисткой Натальей Акуренко, которая играет на инструменте, созданном более 300 лет назад. Солисты симфонического хора филармонии вместе с пианисткой Мариной Курлаповой и струнным квартетом блистательно исполнили произведение «Пергалезе». Вокальный ансамбль «Классика Вива» и пианист Тимофей Антропов завершили фестиваль музыкальным вечером. Организаторы отметили, что каждый участник фестиваля получил благословенную грамоту от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Елена Редкошеева выразила благодарность команде Центра «Царский», добровольцам, отделу культуры Екатеринбургской епархии и сотрудникам храма «На крови». По ее словам, уже сейчас поступают заявки на участие в фестивале в следующем году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
3: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
3: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
4: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
5: «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях выпускник просветительских курсов для педагогов по работе с подростками. Это курс при проекте «Азбука семейных ценностей» при Центре защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель». Я знаю этот центр, замечательный Центр защиты семьи «Колыбель», который располагается в соборе Успения, то есть на территории собора Успения. Это проект, который благословил правящий архиерей, который курирует отец Евгений Попеченко и Православная служба милосердия. Вот такие курсы, я о них не знала, наверное, бы тоже записалась в первые ряды, потому что это актуально. Сейчас много воскресных школ, есть детки на приходах, есть взрослые, а подростков порой, а где же они? Другие ценности уходят. Кружки, друзья, интересы меняются. И очень важно, как говорит отдел религиозного образования и катехизации нашей епархии, подростков поддерживать, принимать, приглашать в храмы. И тут целый курс для педагогов по работе именно с подростками. Ну, для начала вас, как человека, который работал с молодежью, работал с детьми, и как волонтера русской общины, как добровольца Православной службы милосердия, хочется спросить, а почему вы выбрали эти курсы? И какова была ваша цель перед тем, как спросите о наполнении учебном?
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Виктория. Почему? Потому что я уже до этого проходил курсы «Колыбели» в 2004 году. Но меня готовили на выставку «Молчаливая революция». Тогда еще «Колыбель» располагалась на Сибирском тракте в храме святителя Пантелеймона. Там же был и отец Евгений Попеченко. И меня обучали на лектора на выставке «Молчаливая революция». Это несколько стендов, посвященных демографии и защите как бы женщин, ну, против абортов, как бы работа против абортов. И там несколько стендов, посвященных истории вот этого дела, демография на Руси, деторождение и медицинские какие-то вот эти все вещи, которые связаны с этим. И какое-то время, значит, я проходил там обучение, уже был готов как бы начинать. И, ну, тут так сложилось, что меня неожиданно взяли в другое дело, и я уже работал по другому направлению. Угу. Вот, да, но сейчас получается у «Колыбели» то же самое, работа по духовно-нравственным ценностям, практически то же самое. Опять же, значит, тут рассказывается о вреде абортов, о роли воспитания подростков, правильного формирования правильного отношения к деторождению, демография тут же затрагивается. То есть много как бы вот того, что было раньше и сейчас. То есть тут материал наполовину знаком. И вот мы прошли обучение, несколько человек, где-то группа была человек 30, и удаленно через МТС-Линк мы обучались по аудиосвязи, по видеосвязи с автором этой программы курса для педагогов, Першиной Натальей Анатольевной. Проходили там 5 уроков. Причем один урок для родителей, не для подростков. Вот. Но я прошел этот курс, и мне стало интересно, какой-то интересен творческий подход к этому, потому что вот тема ценностей, она уже меня давно волнует. И тогда же вот меня заинтересовало это. Просто один из священников меня пригласил на международную конференцию «Семья и будущее России» тогда. И вот был интересный доклад. Я в 2004 году был на конференции, она проходила ежегодно. И вот интересный доклад был Игоря Бочинина о том, как построен человек. Вот, по, с христианской точки зрения, человек — это дух, душа и тело. Вот. И святитель Феофан Затворник так пишет про то, из чего состоит человек. Тело, животно-растительный организм со всеми его отправлениями и потребностями, душа, начало тех внутри нас созидательных явлений, кои начинаются чувственными восприятиями, влечениями, ощущениями и оканчиваются научными построениями, многообъятными начинаниями и предприятиями и произведениями вкуса. Дух — орган богообщения, богосознающая, богоищущая, богом живущая сила. И вот меня это очень как бы заинтересовало, и я переговорил с Игорем Бочининым. Вот, и мы тогда, несколько у нас было разговоров, и вот в 2007 году уже на, через одну вот эту конференцию я подготовил свой доклад «Система ценностей современного общества и христианская антропология». Как бы я развил вот эту идею, фактически святитель Феофан Затворник дает строение человека от низших к высшим, его как бы составляющим. Я расписал это от высших, то есть дух, орган богообщения. А вот эти все добродетели, вот то, что мы, о чем мы говорим, духовно-нравственные ценности, это не что иное, как плоды духа. Вот. Они ниоткуда не берутся. Причем вот сейчас же, недавно вышел, в 2022 году, вышел указ президента Российской Федерации номер 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. И сказано, значит, четвертый пункт сказано, традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения, лежащие в основе общей российской гражданской идентичности, единого культурного пространства страны, укрепляющее гражданское единство, нашедшее свое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального рода России. К традиционным ценностям относятся жизнь, высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, крепкая семья, созидательный труд, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, гражданственность, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. То есть тут это все перекликается со святым апостолом Павлом. Послание Галилея. Плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть они никуда, ниоткуда не берутся. Это не инструкция, вот как это написано в указе президента, что такое традиционные ценности. А это плоды Духа. То есть мы должны это понимать как плоды Духа, но верующие это знают. Вот. То есть все наши самые хорошие качества, какие есть, в человеке, душевное качество, а они не просто берутся не из ниоткуда, а это плоды духа.
0: Вот не все знают. Вот как раз вы будете рассказывать.
1: Да. Надо на этом делать акцент. Это не то, что вот я говорю, что вот указ президента, вот написали вам свод правил и следуйте. А мы должны понимать, откуда это берется. Это просто плоды духа. У нас вокруг нас Святой Дух, так? И надо просто впитывать душой этот Святой Дух. И насколько ты его впитал, настолько ты и дальше будешь развиваться. Все остальные твои части организма будут развиваться. Значит, вот твои дела от этого зависят, твои мысли, твои чувства. И то, что связано с телом, энергетика тела. Если у тебя правильное восприятие Святого Духа, у тебя правильные вот эти духовно-нравственные ценности, ты живешь в любви, в радости, в мире, ты долготерпишь, испытываешь благость, милосердие, веру, кротость и воздержание, то у тебя, соответственно, и дела будут строиться так же. Будут, они, результаты будут положительными. Что такое плоды? Это как растение, допустим. Это нужна почва и зерно. То есть дух — это зерно, а мы — это почва. Наши духовно-нравственные ценности — это почва. Мы готовим почву для того, чтобы зерно духа проросло. Вот в чем корень-то. Самое-то интересное, да. Но не все об этом знают.
0: Кстати, да, не говоря, все. Да. А какие дисциплины вам преподавались? Или это были курсы, или это уроки, или это встречи?
1: Это 5 уроков. Вот это первый урок, просто я его расширил. Первый урок называется «Любовь и влюбленность». Но надо расшифровать, что такое любовь, из чего она, откуда она берется. Она же тоже одна из добродетелей. Вот плоды духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Любовь, мы как бы, подростки представляют любовь как бабочки в животе. Ну так вот у нас на курсе, значит, говорилось. На самом деле любовь — это работа. Она держится на четырех, как вот стол на четырех ножках, она держится на четырех как бы вещах. Это знание, уважение, забота и ответственность. Если нет хотя бы одной из составляющих, то любви нет. Вот. И от этого как бы порождается еще самоотверженность, то есть ты должен отдавать больше, чем берешь. Знание. Все начинается со знания. То есть любое дело, даже это не любовь к человеку, это любовь к своему делу. Любовь к профессии. Ты должен знать ее, так ведь? Профессию. Ну и любимого человека ты тоже должен знать. Если ты не знаешь, то ты не можешь его уважать, не можешь правильно заботиться, и ответственности у тебя не будет. То есть вот сознание, все начинается. То есть надо изучать человека. Если ты столкнулся с чем-то, надо его изучать досконально. И считается, что вот любовь, она приходит не сразу, а через несколько лет, потому что люди друг друга узнают за это время, за эти годы. Ну, считается, что минимум надо год, чтобы узнать, пройти все. Весна, осень, обычно у людей психика как бы хуже работает, бывают разные кризисы, вот надо еще и это тоже учитывать. То есть год как минимум, надо, чтобы человека узнать, надо пуд соли с ним съесть. Вот. А дальше уже, когда ты знаешь человека, ты его уже понимаешь, за что его можно уважать, так ведь? И ты можешь знать, где о нем проявить заботу и ответственность. Ну что такое ответственность? Это вот как бы отвечать за него, как вот говорится, что я сторож брату своему, это неправильно, что надо отвечать за человека. Вот что такое любовь. А вообще отношения между людьми, вот в семье, да, вот это просто, как бы, если системно подходить, это часть отношений между людьми вообще. Вот там же такая же нужна надежность. Вот любая девушка скажет, какой нужен избранник, а он должен быть надежным. А этого человек везде должен быть надежным. В деловых отношениях он тоже должен быть надежным, так ведь? Если ты ненадежен в деловых отношениях, скорее всего, что ты будешь также ненадежен и в семье. Тут очень много про любовь можно сказать, про первый урок. У меня целая страница тут, я просто информацию добавляю отовсюду. Второй урок – это наука и жизнь. Это как тельные факты жизни человека до рождения. Это мы говорим о том, когда начинается жизнь человека. После родов или до родов. Вот. Обычно аудитория как бы не имеет твердой позиции, но после того, как уже мы конкретно все рассказываем, как человек развивается в утробе матери, уже аудитория приходит к пониманию, что человек уже начинается жизнь уже после зачатия. Это интерактивный урок, где раздаются карточки, вот если участвует учащиеся, значит, мы раздаем карточки, и каждый должен, значит, зеленая, красная карточка. Зеленая – это «да», ответ «да», красная – «нет». Мы, допустим, спрашиваем, разные вопросы задаем. Когда начинается жизнь человека, да, варианты. Что такое эмбриология? Зарождение жизни при зачатии. Про хромосомы, сколько хромосом, спрашиваем, значит, когда начинает биться сердце у ребенка, вот на 21 день уже начинает биться сердце, на 8 недель заложены все функции организма, 12 недель уже отпечатки пальцев, можно рассмотреть пол. То есть мы приходим уже аудитория приходит к выводу, что жизнь человека развивается, начинается с момента зачатия. Вот. Третий урок – это репродуктивное здоровье, пробный брак. Сейчас многие практикуют пробный брак из молодежи. Мы рассказываем, что это такое, и его последствия. Предлагаем показать плюсы, но, как правило, плюсов не находятся, одни минусы. И по здоровью, значит, инфекция, гормональный удар, риск рака шейки матки, онкологические заболевания, трудно забеременеть в будущем. И вот эти пробные браки, они кончаются настоящими браками где-то в 5% случаев всего. Тут мы показываем видеоролики с врачами, с гинекологом. Значит, тут риск, очень большой риск первого аборта. Значит, первый аборт – это уже 48% невынашивания, 15% мертворожденных, 8-10% психические заболевания, постабортный синдром. Кстати, вот то, что мы говорили про ценности, да, вот эти ценности, да, наше поведение регулируется совестью. Это внутренний голос Бога в человеке. Если человек что-то делает неправильно, ему совесть подсказывает, и начинают мучить. Mm. Отсюда психические заболевания.
2: Да. Человек совестливый, он потом понимает, что это грехи, и это как-то груз души.
1: Да, всегда начинают мучить. Вот. И вывод о том, что прерывать беременность не надо. Надо хорошо продумывать, с кем строить отношения, строить лучше в законной семье. Гражданский брак — это не то, что вот, ну, в общепринятом смысле просто, ну, сошлись и живем. Гражданские — это именно вот заключение брака в ЗАГСе, удостоверение, значит, вот всех своего гражданского положения. Именно законный брак. И тут как раз нужен выбор спутника, и нужно совпадение ценностей. Вот про что мы сказали, про ценности. Надо, чтобы ценности совпадали. Не уживутся люди с разными ценностями. Могут быть какие-то несовпадения в случае, когда один дополняет другого. Вот это да, допустим, ну там один боязливый, другой смелый. Ну, дополнение хорошее. Вот. Или один мягкий, другой, ну, пожестче, и он более пробивной, тоже хорошо. Но когда кардинальное несоответствие, допустим, кто-то эгоистичный, а другой нет, другой добрый, злой добрый, не совмещаются. Вот. Нужна совместимость. А четвертое — целомудрие. Тут, значит, говорится о том, что нужно воздержание какое-то. Нельзя так как бы огульно с первым попавшимся вступать в связь. Целомудрие — мудрость целого, целостность человека. То есть надо любить, если ты с человеком встретился, решил с ним связать жизнь, надо любить его всем своим существом. То есть всеми вот этими ценностями он должен быть для тебя идеалом. То есть вот идеал, это как бы вот это соотносится со словом «дух». То есть он должен быть для тебя Богом практически, ну так можем сказать, да. Вот. Он должен быть для тебя идеалом. Ты все свои как бы силы, всеми силами, всеми фибрами души ты должен жить в нем, любить его. Вот это целостность, целомудрие, мудрость целого или целость мудрого. Вот. То есть надо строить семью постепенно, на прочном основании, как строят дом. Нельзя же сразу на зыбкой почве там укладывать бревна, да, строится фундамент, это все не быстро. Вот. И поэтому требуется какое-то воздержание, то есть терпение.
2: Так? Проверка чувств, как говорят священники.
1: Терпение, проверка чувств. Вот. А нам диктуют как бы потворствовать страсти. Вот из-за рубежа вот это все, и насаждается вся эта западная культура. Это не православный путь. Инстинкт самосохранения, размножения, вот это все от животной природы, мы должны им управлять. То есть вот иерархия ценностей, вот это все, что у человека есть, главенство духа над плотью, духа над духовным, над материальным. Это нигде, никогда нельзя забывать, что человек так устроен. Это его нормальное физиологическое устройство. У него всегда духовное превалирует над материальным. Если он ставит материю выше духа, он стоит на голове. Вот. Допустим, свои какие-то, ну, там, желания хорошо поесть, отдохнуть, куда-то съездить, там еще что-то там. Ну, излишества. Вот эти излишества, да, сексуальные в том числе, значит, вот. Давать слишком много воли вот этому как бы плотскому в христианстве не рекомендуется. Это плохие результаты дает, если человек этим начинает увлекаться. Это травмирует психику, травмирует. То есть это должно быть в подчинении. То есть если вот человека на самом деле хорошо всем сердцем любишь, это да, это правильно. Но когда ты идешь от того, что вот, ну, от своего тела, от своих желаний, ты пытаешься его подчинить себе, человека, и принимаешь его как объект своих удовлетворения своих страстей. Так ведь это человек не субъект, а объект. А ты должен его принимать как личность.
2: Как личность, в том числе созданную по образу и подобию Божьему.
1: Дело, да.
2: Это важный момент.
1: Да, таким, как ты сам. И это даже вот в любых отношениях, и не только в семейных, а в партнерских. Если ты в партнерских отношениях кого-то обманул, то с тобой больше не будут иметь дело. Так же и в семье. Вот. И не поддаваться инстинктам, воспитание сердца, борьба со своими желаниями, контроль мыслей и чувств. То есть не пропускать, вот не все в себя впитывать, все, что тебе идет с экрана и везде, отовсюду.
2: Да. Фильтровать информацию.
1: Из подворотни и везде, да, да, да. Потому что это никуда не исчезает. Это дает свои плоды.
2: Информационный плоды. Поток, да?
1: Информационный поток, безграничный, бесконтрольный, дает свои плоды. Вот мы в отделе, интересно, вот работали, у нас юрист был. Мы как раз разбирали рекламу, ну там, где откровенные девушки в откровенных позах. Он говорит, я не буду это смотреть, чтобы не распаляться. То есть я так заметил, вот здорово. Как здорово, он рассуждает. Угу. Он не будет смотреть эти картинки, потому что, чтобы не распаляться, он держит в чистоте свой внутренний мир. А внутренний мир на самом деле, он должен быть в спокойствии. А это раздражает. Это раздражает. И дает плохие ростки. Да. Надо думать о хорошем, о красивом, о правильном. Должен быть контроль мыслей и чувств. И вот эта энергия, она уходит на творчество, если человек воздерживается. Называется сублимация, аскетика, наука о правильной жизни, как правильно мыслить, как правильно делать. И вот интересно, что Петр и Феврония, как бы образец, да, супружества, они ведь жили в разных монастырях. У них не было контакта, ну, такого физического, в нашем понимании. Они как бы были в браке, да, но это был душевный контакт. Душевный, духовный, душевный, да, близость духовная, душевная.
2: А вот сколько когда состоятся первые лекции? Или пока каникулярное время, неизвестно. Наверное,
1: да,
2: с сентября месяца,
1: да,
2: когда начнется приходская жизнь активно.
1: Содержанием. Я вот уже, вот у меня первая редакция в мае была на 3 страницах. То есть я вот эти вот уроки расписал на 3 страницах. Сейчас у меня уже вот 5-я страница идет. Угу. Я беру отовсюду информацию.
2: Прорабатываете, осмысляете.
1: Да, да, причем.
2: Это очень, кстати, хорошо, я вас перебью, потому что курс состоялся по 29 апреля, то есть, можно сказать, до мая. Как раз май — это время выпускных экзаменов, и вот на это каникулярное время, летом, можно посмотреть 1000 фильмов, изучить литературу и быть более подкованным и выходить к аудитории уже уверенным лектором. Я напомню всем радиослушателям, что сегодня я беседовала с Александром Афанасьевичем Поповым, выпускником курсов для педагогов по работе с подростками. Этот курс был реализован при проекте «Азбука семейных ценностей» при Центре защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель». «Колыбель» реализуется благодаря Православной службе милосердия и благословению нашего правящего архиерея. Я вам, Александр Афанасьевич, пожелаю побольше лекций, потому что вы интересный рассказчик. Вы действительно сегодня пришли с целыми планами, у вас целый кейс каких-то важных материалов, потому что вы этим горите, вы этим наполняетесь. Я считаю, что все получится.
1: Да, спасибо большое. Но надо образовываться, надо заниматься самопознанием. Вот я всю жизнь, можно сказать, занимаюсь самопознанием на собственной жизни и изучаю различную литературу. У меня это 2 коробки аудиокассет, аудиозаписей. Вот Алексей Ильич Осипов. И ваши передачи очень хорошие бывают, выступления священников на радио «Воскресенье». и по радио. Радио России даже бывают интересные выступления. Интересные.
2: Образовываемся и идем дальше, несмотря на каникулярное летнее время.
1: Это ведь азбука. Это азбука. То есть тут надо расширять, то есть от азбуки переходить к более широким знаниям.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православия. Православного радио «Воскресение».
4: Духовное слово.
5: Дорогие друзья, продолжаем слушать Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
6: Глава 19. Как надо понимать слова «блаженнее давать, нежели принимать»? Это называет апостол заповедью Господа, ибо сам говорит, сказал, то есть Господь Иисус, блаженнее давать, нежели принимать. Деяние 20:35. То есть щедрость дающего блаженнее, нежели скудость принимающего. Особенно та щедрость, которая подает не из сбереженных по неверию или безнадежности денег, и не из сокровищ, скрытых по скупости, но происходит от плода собственного труда и благовестного пота. И потому блаженнее давать, нежели принимать, особенно когда подающий хоть и живет в бедности принимающего, однако своим трудом не только удовлетворяет свои потребности, но с благочестивой заботливостью спешит приготовить еще и подаяние нуждающемуся. Это относится особенно к монахам. Он украшен двоякой благодатью. Отвержением всех своих вещей приобретает совершенную нищету Христову и своим трудом и расположением показывает щедрость богатого. Он почитает Бога от своих праведных трудов, принося ему жертву от плодов своей правды. А другой, будучи расслаблен ленивой праздностью и бездеятельностью, недостойный того, чтобы есть хлеб, как доказывает приговор апостола, 2 Солунинам 3:10. Празднолюбец, вопреки запрещению его, употребляет хлеб, не без виновности в грехе и упрямстве. Блаженнее давать, нежели принимать, потому что подаяние расширяет сердце любовью, которая совершенствует и украшает душу. Подающий ради Бога тем самым почитает его и дает ему в долг, который будет уплачен, если не в этой, то в будущей жизни, и получит награду за это, как за заслугу. А принимающий к тяжести скудости принимает на себя еще тяжелый долг благодарности, молитвы за подающего, обязан чем-нибудь отплатить долг. Другое дело добровольно воспринять нищету, нестяжательность ради Христа, для беспрепятственного следования Христу, удобнейшего угождения Богу и спасения души. Глава 20. О празднолюбивом брате, побуждавшем других выйти из киновии. Мы знали брата, имя которого, если это сколько-нибудь послужит к назиданию, откроем, который, когда пребывал в киновии, и необходимость заставляла его ежедневно отдавать эконому установленную урочную работу, чтобы примером какого-нибудь охотнее работающего не быть понуждаемым к большей работе или не быть пристыженным. Когда в киновии увидит какого-либо пришедшего брата, желавшего по горячности веры сделать несколько больше, тайно убеждал его отказаться от такого намерения и злыми советами и подстрекательством уговаривал переселиться оттуда. А чтобы удобнее выселить его, он выдумывал, что и он, будучи оскорблен, по многим причинам хотел бы уйти, если бы нашел средства на дорогу или спутника. И когда тайными порицаниями монастыря склонит его к согласию, то, назначая ему час, в который он должен выйти из монастыря, или место, в котором он будет ожидать его, сам, будто намереваясь выйти из монастыря вслед за ним, оставался там же. И когда тот, стыдясь своего выхода, не осмеливался уже возвратиться в монастырь, из которого убежал, этот несчастный виновник его бегства оставался в Киновии. Для предостережения новоначальных довольно показать один этот пример, из которого ясно видно, сколько зла причиняет душе монаха праздность, или как худые беседы портят добрые нравы. Сирах 33-28, 1 Коринфянам 15-33. Глава 21. Разные свидетельства Священного Писания об унынии. Этот порог праздности и премудрый Соломон во многом явно порицает, так говоря: «Кто гоняется за праздностью, тот исполнится бедности». Притчи 12.11. То есть или видимый, или духовный, по которой всякий празднолюбец обязательно впутается в разные пороки и всегда будет чужд созерцания Бога или духовного богатства, о котором блаженный апостол говорит: «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». 1 Коринфянам 1.5. Об этой бедности праздного в другом месте пишется так: «Оденется всякий сонливец в разодранную одежду и рубище». Притчи 23-21. Без сомнения, он не заслужит того, чтобы украситься той одеждой нетления, о которой апостол заповедует: «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви». 1 Солунинам 5-8. И Господь через пророка говорит о ней к Иерусалиму: «Воспрянь, воспрянь, Иерусалим, облекись в одежду красоты твоей». Исаия 52, 1. Всякий, кто, будучи побежден сном празднолюбия или уныния, захочет покрыться не тщательным трудолюбием, но лохмотьями бездеятельности, отрезая их от совершенной полноты и состава Священного Писания, оденется не в одежду славы и красоты, а в бесчестное покрывало извинения своей нерадивости, ибо расслабленный леностью, не желая содержать себя делом рук своих, которым апостол непрестанно занимался и нам заповедал заниматься, имеют обыкновение пользоваться некоторыми свидетельствами Священного Писания, которыми прикрывают свою леность. Говорят, написано: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». От Иоанна 6:27. «Моя пища есть творить волю пославшего меня». От Иоанна 4:34. Но эти свидетельства как бы лоскутия от совершенной полноты евангельского чтения –

устланы тернием. Притчи 15-19. То есть теми и подобными пороками, которые происходят от праздности, как выше говорил апостол. И еще, в пожеланиях всяк ленивый. Притчи 13-4. Об этом апостол упоминал, говоря: «Ничего, ничьего не желайте». 1 к Солунинам 4-12. Наконец, премудрый говорит: «Праздность научает многому злу». Сирах 33-28. Это апостол ясно обозначает: «Ничего не делают, а суетятся». 2 к Солунинам 3-11. К этому пороку присоединил и другой: «Старайтесь быть спокойными», в русском «жить тихо», и потом «делать свое дело, и чтобы вы поступали благоприлично пред внешними, и ничего, ничьего не желали». 1 к Солунинам 4-11-12. О некоторых называет бесчинными и непокорными, а тех заповедует рачительным удаляться. «Завещеваем вам, — говорит, — удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 к Солунинам, 3-6. Глава 22. Египетские монахи так работают своими руками, что не только своим потребностям удовлетворяют, но подают и заключенным в темницах. Итак, египетские отцы, наученные этими примерами, не позволяют быть праздными монахам, особенно молодым, рачительностью к делу, измеряя состояние сердца и преуспевание в терпении и смирении. Они ни от кого ничего не принимая для себя, от своих трудов не только питают приходящих братьев и странников, но и посылают в места Ливии, бедствующие от бесплодия и голода. Также и в города доставляют томящимся в грязных темницах огромное количество пищи и припасов, веруя, что таким пожертвованием от плода рук своих они приносят разумную и истинную жертву Господу. Глава 23. По причине празднолюбия в западных странах Европы нет монашеских киновий. Оттого в этих западных областях мы не видим монастырей с таким множеством братьев, потому что они не поддерживаются своим трудом, так чтобы могли пребывать в монастырях постоянно. А если бы щедрость других как-нибудь и могла предоставить им достаточное пропитание, то любовь к праздности и рассеянность сердца не позволят им дольше пребывать в том месте. Потому у древних отцов в Египте составилась поговорка: «Работающего монаха искушает один бес, а на праздного нападает бесчисленное множество бесов». Глава 24. Об Авве Павле, который каждый год дело рук своих в огне сжигал. Наконец, Авва Павел, опытнейший между отцами, когда, пребывая в обширной пустыне, называемой Порфирион, будучи обеспечен плодами пальмы, маленьким садиком, имел достаточный материал для пищи и жизни, да и не мог заниматься для своего содержания каким-нибудь другим делом, потому что жилище его в той пустыне отстояло от городов и обитаемой земли на 7 дней пути или еще дальше, и больше требовалось платы за провоз, нежели можно было бы получить за готовую работу. Однако он, собрав листья пальм, постоянно требовал от самого себя ежедневного урока работы, как будто этим он должен содержаться. Когда работаю целого года, пещера его наполнялась, то, сделанное с заботливым старанием, он, разложив огонь, ежегодно сжигал. Этим он показывал, что без дела рук невозможно монаху оставаться на одном месте, а тем более достигнуть когда-нибудь верха совершенства. Так что, хотя необходимость пропитания вовсе не требовала этого, он работал для одного лишь очищения сердца, собранности помыслов и постоянного пребывания в келье, или для преодоления самого уныния. Глава 25. Слова Авва Моисея, сказанные мне, чтобы прогнать уныние. «Когда я, начав жить в пустыне, сказал Авве Моисею, ливийскому», о нем упоминается в собеседовании 7, глава 26, ему приписываются собеседования 1 и 2.

0: высшему из всех старцев тамошних, что вчера я был тяжко ослаблен болезнью уныния и не мог освободиться от него иначе, как побывав у Аввы Павла. Он сказал: «Нет, ты не освободил себя от него, но еще больше предался и поработился ему, ибо после уныние сильнее будет нападать на тебя, как на труса и беглеца, увидев, что ты, побежденный в сражении, тотчас убежал, если ты, вступив в борьбу с ним, не захочешь сразу отражать нападение его ни оставлением кельи, ни погружением в сон, а научишься побеждать терпением и противоборством. Поэтому опытом доказано, что нападение уныния надо не бегством отклонять, но противоборством побеждать. В добротолюбии сказано, что уныние побеждается молитвою, воздержанием от празднословия и развлечения, упражнением в Слове Божием, рукоделием, терпением в искушениях, размышлением о духовных небесных благах». Книга 11. О духе тщеславия. Глава 1. Седьмой подвиг предлежит нам против духа тщеславия, многообразного, разновидного и тонкого, которого едва можно самыми прозорливыми глазами предвидеть и распознать. Глава 2. Тщеславие искушает монаха не только с плотской стороны, но и с духовной. Ибо оно не только с плотской стороны, как прочие пороки, но и с духовной искушает монаха, поражая ум самым тонким злом. Так что те, которые обольстились плотскими пороками, те сильнее уязвляются тщеславием по поводу духовных успехов, и настолько оно гибельнее при борьбе, насколько скрытнее, если хотим предостеречься от него. Нападение других страстей бывает более явно открыто, и в каждом из них искуситель, неспроверженный строгим прикословием, сделавшись слабее, отходит, и потом слабее искушает своего победителя. А эта страсть, когда будет искушать душу с плотской стороны, например, красивыми одеждами или другими внешними вещами, принадлежностями, преимуществами, и щитом пререкания будет изгнана, то опять, как разнообразное зло, переменив прежний образ и личину, под видом добродетелей старается пронзить и зарезать победителя. Глава 3. Тщеславие как многообразно. Ибо прочие страсти называются однообразными и простыми, а это многосложно, многообразно, разновидно, везде со всех сторон встречается воину и победителю. Ибо она во всем — в одежде, походке, голосе, деле, бдении, посте, молитве, отшельничестве, чтении, знании, молчании, послушании, смирении, долготерпении — старается уязвить воина Христова. И как какая-нибудь гибельная скала, покрываемая бурными волнами, причиняет непредвиденное и жалкое кораблекрушение, плавающим при благополучном ветре, когда те не опасались и не предвидели этого. Глава 4. Как тщеславие нападает на монаха с правой и с левой стороны. Итак, желающему идти царским путем, нужно идти с оружием правды в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. 2 Коринфянам 6, 7, 8. И с такой осторожностью среди вздымающихся волн искушений, под управлением рассудительности и под веянием Духа Божия, направлять путь добродетели, чтобы знать, что если немного уклониться на правую или левую сторону, тотчас разобьется на подводных гибельных скалах. Потому премудрый Соломон увещевает: «Не уклоняйся ни направо, ни налево» — притча 4, 27. То есть не тщеславься добродетелями, не превозносись счастливыми успехами в духовном, не уклоняйся и на левую стезю пороков. По апостолу «Не ищи себе славы в сраме твоем» — Филиппийцам 3, 19. Ибо в ком дьявол не мог породить тщеславие видом хорошо сшитой опрятной одежды, того старается искусить грязной, худо сделанной, убогой. Кого не мог низвергнуть честью, того запинает смирением. кого не мог заставить превозноситься знанием и красноречием, того обольщает важностью молчания. Если кто будет явно поститься, то искушается суетной славою. Если для избежания славы будет скрывать его пост, то подвергается тому же пороку превозношения. Чтобы не запятнать себя заразою суетной славы, он избегает на виду у братьев совершать продолжительные молитвы, и когда станет скрытно упражняться в них, не имея свидетеля этого дела, также не избегает стрел тщеславия. Глава 5. Каким сравнением поясняется свойство тщеславия? Старцы наши хорошо представляют свойства этой страсти, сравнивая с луком и чесноком, которые после снятия с них одного покрова оказываются покрытыми другим. Столько оказывается покровов, сколько их будет снято. Глава 6. Тщеславие несовершенно истребляется и в пустыне. Тщеславие даже и в уединении не перестает преследовать убегающего из-за славы сообщества с людьми. И чем больше кто убегает от всего мира, тем сильнее оно преследует его. Иного старается превозносить тем, что он очень терпелив в деле и труде, иного тем, что он очень скор на послушание, иного тем, что он превосходит прочих смирением. Иной искушается обширностью знаний, иной в чтении, иной в бдении. Эта страсть силится уязвить кого-либо не иначе, как его же добродетелями, полагая гибельные препятствия в том, в чем ищут средства к жизни. Ибо желающим идти путем благочестия и совершенства, враги скрытно ставят сети обольщения не в другом месте, а на том пути, по какому идут, по изречению блаженного Давида. «На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня» — Псалом 141. Так что именно на том самом пути добродетелей, каким идем, стремясь к почести высшего звания, возгордясь своими успехами, мы обрушиваемся и со связанными ногами нашей души падаем, будучи спутаны сетями тщеславия. И бывает так, что в борьбе с противником мы не были побеждены, а высотой своего триумфа мы побеждаемся. Или, по крайней мере, что составляет другой род обольщения, мы, превышая меру воздержания или своих сил из-за приключившейся слабости тела, теряем постоянство нашего подвижничества. Глава 7. Тщеславие, когда будет низложено, тогда еще сильнее восстает. Все страсти, будучи преодолены, увядают, с каждым днем становятся слабее и со временем уменьшаются и утихают, или, по крайней мере, при сопротивлении противоположных им добродетелей можно избежать их. А эта страсть, будучи низложена, сильнее восстает, и когда думают, что умерщвлена, она своею смертью еще живее укрепляется. Прочие страсти обыкновенно на тех только нападают, которых в борьбе победили, а эта страсть своих победителей еще более жестоко преследует. И чем сильнее будет сокрушена, тем сильнее разит гордостью той самой победы. И это есть самая тонкая хитрость врага, так что заставляет воина Христова, который не был побежден неприятельским оружием, пасть от собственных стрел. Глава 8. Тщеславие не ослабляется ни пустынью, ни возрастом. Иные страсти иногда при помощи места успокаиваются, и после удаления предмета греха или удобства, или повода к нему, обычно укрощаются и уменьшаются. А эта страсть проникает даже к бегущим в пустыню, и место не может исключить ее, не слабеет она и от удаления внешнего предмета. Ибо она воодушевляется ничем иным, как успехами добродетелей, того, на кого нападает. Прочие страсти с течением времени, как мы уже сказали, иногда ослабевают и прекращаются. А этой страсти, если не будет заботливой рачительности и рассудительности, даже время не только не подавляет, но наоборот поощряет еще больше. Глава 9. Тщеславие бывает опаснее, когда соединяется с добродетелями. Прочие страсти при противоборстве противоположных им добродетелей открыто, как бы ясным днем воюющие, удобнее можно победить. А это, прильнув к добродетелям, вмешавшись в строй войска, сражается, как в темную ночь, и потому коварнее обманывает не ожидавших и не остерегавшихся ее. Глава 10. Пример царя Языкии, как он стрелою тщеславия был поражен. Так мы читаем, что Языкия, царь иудейский, муж совершенной праведности во всем и свидетельством Священного Писания одобренный, после бесчисленных похвал за добродетели, одной стрелою возношения, то есть тщеславия, был низложен, и кто одной молитвою мог и спросить избиение 185 тысяч ассирийского войска через ангела, поразившего их ночью, тот побежден тщеславием. Обходя молчанием столь длинный ряд добродетелей его, которые долго было бы перечислять, я скажу только следующее. Языкия после назначенного предела жизни и дня смерти, определенного приговором Господа, одной молитвою заслужил, чтобы переступить за грань жизни на 15 лет, когда солнце возвратилось на 10 степеней. Он после таких знамений, столь необычайных доказательств добродетелей, пал от своих успехов, как повествуется в Священном Писании. В те дни, говорится, заболел Языкия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. 2 Паралипомена, 32-24. То есть то, которое дано через пророка Исаию, как читаем в 4 книге Царств, в главе 20, о возвращении солнца. «Но не воздал Языкия, говорится, за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Языкия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Языкии». 2 Паралипомена, 32-25-26. Как гибельно, как тяжка страсть превозношения. Такая праведность, такие добродетели, такая вера и набожность, которые заслужили того, чтобы изменить саму природу и законы всего мира, погибли от одного превозношения. Так что все добродетели преданы забвению, как будто их и не было, и он тотчас подвергся бы гневу Господню, если бы, образумившись, смирением не умилостивил его. Кто через превозношение пал с высоты своих заслуг, тот только по тем же ступеням смирения опять взошел на потерянную высоту. Хочешь узнать и другой пример подобного падения?
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в неделю 8 по Пятидесятнице в столице Чеченской Республики, городе Грозном, был освящен крест и купол для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Храм, который возводится в районе имени президента Российской Федерации Владимира Путина, станет одним из новых духовных центров Грозненской епархии. Чин освящения возглавил епископ Грозненский Сунжинский Амвросий в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, прихожане и жители города. По окончании чина к собравшимся обратились епископ Амвросий, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Дудаев, полномочный представитель президента Российской Федерации, казачий генерал-атаман Всероссийского казачьего войска Кузнецов, директор департамента по взаимодействию с религиозными общественными организациями и внешним связям администрации главы и правительства правительства Чеченской Республики Абдулаев. В своих выступлениях почетные гости отметили особое духовное и общественное значение строительства нового храма, а также важность сохранения традиционных ценностей, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Епископ Амвросий поблагодарил руководство Чеченской Республики, строителей и всех, кто принимает участие в возведении храма и оказывает содействие в реализации этого значимого проекта. После приветственных слов состоялось торжественное поднятие и установка освященного купола и креста на строящемся храме. Установка креста стала важной вехой в возведении храмового комплекса и зримым свидетельством созидательного межконфессионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении и согласии в республике. Затем для почетных гостей была проведена ознакомительная экскурсия по строящемуся храму и причтовому дому. Участникам мероприятия рассказали о ходе строительных работ, архитектурных особенностях храмового комплекса и дальнейших этапов его строительства. В эфире новости. 27 июля, в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, Дня крещения Руси, в городе Смоленске состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, на Владимировской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский, Драгобужский Исидор. Перед началом крестного хода владыка Исидор совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. Участников крестного хода приветствовал митрополит Исидор. Глава Смоленской митрополии от лица духовенства и мирян выразил благодарность губернатору Смоленской области Анохину за поддержку Русской Православной Церкви, заботу о людях и служение региону, а также поблагодарил управление Росгвардии по Смоленской области за служение Отечеству. Митрополит Исидор отметил, что торжественный молебен открывает дни празднования Дня крещения Руси. На следующий день часть присутствующих приняла участие в богослужении на истоке Днепра. В этот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек – военнослужащих, ветерана специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексея, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. Владыка Исидор обратился к крещаемым со словом назидания. По окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, мученика Меркурия Смоленского и преподобного Авраамия Смоленского. Продолжаем выпуск. В слете трезвости и здоровья «Урал-2026», который прошел в селе Мариинске на берегу водохранилища с 9 по 15 июля, благодаря совместной поддержке прихода благотворителей и педагогов приняли участие 41 воспитанник воскресной школы при храме во имя архистратига Михаила города Ревды. Ребята участвовали в ночной божественной литургии, рафт-турнире, соревнованиях по стрельбе из лука, с удовольствием вместе со всеми пели песни у костра, принимали участие в прочих активностях. Педагоги воскресной школы были на слете и воспитателями, и аниматорами, и поварами, и мастерами по хозяйству. Это позволило обеспечить безопасный и содержательный досуг для детей. Занятия для участников слета провели священники и ученые, среди которых протоиерей Игорь Бочинин, иерей Константин Карипанов, протоиерей Андрей Канев, игумен Петр Мажетов, иеромонах Геннадий Войтишко, монахиня Нина Крыгина и другие. Организаторы также подготовили насыщенную культурно-досуговую часть. Состоялись фестиваль авторской песни, экскурсия по Мариинску, танцевальный бал и военно-спортивные соревнования, в том числе впервые рафт-турнир. За 5 дней в Мариинске было совершено 3 божественных литургии – катехизаторская ночная, в день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, в годовщину освящения нового храма в честь святителя Спиридона Тримифунского – 14 июля. Возношение освящения святых даров в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана совершили глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ашкенский Великий Узбекистанский Викентий и митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Особое внимание, по словам организаторов, было уделено детскому отдыху. Для юных участников работали две возрастные смены – «Солнышко» для детей от 4 до 7 лет и «Веселые каникулы» для детей от 7 до 13 лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен Иси, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, уставь стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Предлагаем вашему вниманию главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой, читает Дмитрий Поляков.
1: Горение духа. 157. Духа не угашайте. Первое послание к Солунинам. Обычно живет человек в беспечности и нерадении о богослужении и спасении. Зовущая ко спасению благодать пробуждает спящего грешника. Он, внявшись ему зову с чувством покаяния, восходит до решимости посвятить прочую жизнь свою на дела богоугодные и тем содевать свое спасение. Это решение обнаруживается ревностью, которая становится мощной, когда сочетается с нею божественная благодать посредством божественных таинств. С сей минуты христианин начинает духом гореть, то есть неослабно ревновать об исполнении всего, на что совесть указывает ему, как на волю Божию. Сие горение духа можно поддерживать и усиливать, можно и погасить. Возгревается он паче всего делами любви к Богу и ближним, составляющей существо сего духа, верностью вообще всем заповедям Божиим, спокоем совести, безжалостными к себе подвигами, душевно-телесными, молитвою и богомыслием. Погашается отклонением внимания от Бога и дел Божиих, неумеренным озабочением себя делами житейскими, поблажками, чувственным удовольствием, плотоугодием, в похоти, пристрастиями. Погасни сей дух, погаснет и жизнь христианская. Святой Златоуст пространно рассуждает о сем горении духа. Приводим кратко его слова. Какая-то густая мгла и мрак, и облак разлиты над всею землею. Указывая на это, апостол говорил: «Бесте иногда тьма», послание к Ефесянам. Нас окружает ночь, так сказать, безлунная, и мы среди этой ночи ходим. Бог же дал нам ясную лампаду, возжегшую в душах наших благодать Святого Духа. Но приняв сей свет, одни сделали его более ярким и ясным, как, например, Павел, как Петр, как все святые, а другие погасили, как пять дев, как те, которые потерпели кораблекрушение в вере, как коринфский блудник, как отпавшие галаты. Посему Павел говорит теперь: «Духа не угашайте», то есть дара, потому что так обыкновенно называет он дар Святого Духа. Погашает же его нечистая жизнь. Ибо подобно тому, как, когда кто-либо нальет воды или бросит землю на свет в светильник, или, даже ничего такого не делая, когда только выльет из него масло, потухает свет, так потухает и дар благодати. Если ты привнес земное, если ты предался заботам о текущих делах, то ты уже погасил дух. Погасает пламень и тогда, когда не достает елея, именно когда не творим милостыни. Так как он сам пришел к тебе по милости Божией, то, когда не находит в тебе сего плода, отлетает от тебя. Ибо он не пребывает в душе немилостивой, и так не будем угашать его. Всякое злое дело погашает сей свет, и злоречие, и обиды, и все подобное. Как бывает с огнем, что все чуждое ему уничтожает его, и все сродное с ним усиливается, так бывает и с этим светом. Так обнаруживается общехристианский благодатный дух за покаяние и веру, нисходящий в душу каждого в таинстве крещения или возвращаемый в таинстве покаяния. Огонь ревности составляет существо его, но направление он может принимать разное, смотря по лицам. У иного он весь обращается на самоисправление в строгих подвигах, у иного преимущественно на дела любви, у иного на благоустроение христианского общества, у иного на распространение евангельского учения проповедью, как, например, в Аполосе, который, горя духом, глаголоши и учаше, известно я же о Господе, деяние. Во всех сих направлениях не угашать духа значит не подавлять его требований, внушений и устремлений, а благоразумно удовлетворять им, обращая все во славу Божию, во спасение свое и братьей о Господе. 158. «Упованием радующийся, скорби терпящая, в молитвах пребывающая». Послание к римлянам. Вот признаки горения духа. «Кто горит духом, тот усердно работает владыке, ожидает наслаждения уповаемыми благами и преодолевает встречающиеся искушения, приражением их противопоставляя терпение и непрестанно призывая на помощь божественную благодать». блаженный Феодорит. «Все сие служит к поддержанию оного огня, то есть горения духа», святой Златоуст. «Упованием радующийся. С первой минуты пробуждения духа благодатью сознание и стремление человека переходят от твари к Богу, от земного к небесному, от временного к вечному. Там, в той области, сокровище его, там и сердце его. Здесь ничего он не ждет, все надежды его об одну сторону. Отпадает сердце его от здешнего, ничто из сего не влечет его, ничего здесь не ждет он, ничем не радуется. Радуется будущим благам, которыми, несомненно, чает обладать. Сие преселение благ и надежд сердца есть существенная черта пробужденного и горящего духа. Оно делает человека существенно странником на земле, взыскующим Отечества и Иерусалима Небесного. Все христиане, как облагодатствованные, должны быть таковы. Посему апостол всем предписывает и в другом месте. Аще воскреснуете со Христом, то есть, если ожили вы духом, благодатью Христовую, вышних ищите, и где же есть Христос, одесную Бога сидя, горнее мудрствуйте, а не земная. Умрости бо, то есть, умерли для всего земного, тварного, временного, и живот ваш сокровен есть со Христом в Боге». Послание к Колоссянам. 159. Духом горяще. Мы все прияли благодать в крещении и миропомазании. Потому следовало бы нам гореть духом, который оживляется благодатью Святого Духа. А чего же не можем сказать, что горим духом? От того, что занимаемся более исключительно душевным, житейским, гражданским, дух и заглох, хотя и дает знать о себе. Чтобы разжечь дух, надо сознавать неудовлетворительность направления нашей деятельности, наипаче к земному и житейскому, углубляться размышлением в созерцание Божеского, Святого, Небесного и Вечного, а главное — начать ходить в делах духовными именуемых. Не загорится дух, ибо всем сим возгреется дар благодати, живущий в нас. Так толкуют святые отцы и учители наши. Святой Златоуст, перечислив роды усиленной деятельности, прибавляет затем: «Если будешь иметь все теперь исчисленное, то привлечешь духа. А если прибудет в тебе дух, то соделает тебя рачительным ко всему исчисленному. Когда же воспламенен будешь духом и любовью, тогда все сделается для тебя легким. Уже ли ты не видывал, сколько ужасен для всех вол, когда у него на хребте зажжен огонь? Так и ты сделаешься нестерпимым для дьявола, если возьмешь оба сии пламенника, то есть благодать духа и любовь. Полнее осем слово блаженного Феодорита. Духом апостол назвал дарование благодати, возбуждающей дух наш, и повелел, чтобы усердие наше доставляло ему пищу, как дрова огню, разумеется, размышления о божественном и духовном.

не должного и побывши в нем, опять не зайти в обычное круговращение движений души и тела. Возбуждение не завершает дело обращения грешника, а только зачинает, и после него предлежит труд над собою, и труд очень сложный. Все, впрочем, относящееся сюда, совершается в двух поворотах свободы: сначала в движении к себе, а потом от себя к Богу. В первом человек возвращает себе потерянную над собой власть, а во втором себя приносит в жертву Богу, жертву всесожжения свободы. В первом доходит он до решимости оставить грех, а во втором, приближаясь к Богу, дает обет принадлежать Ему единому во все дни жизни своей. 161. Святой Макарий Египетский говорит, слово первое о хранении сердца, что и приходящее к нему человеку благодать немало не связывает его воли принуждающую силою и не делает его неизменным в добре, хотя бы он хотел или не хотел сего. Напротив того, и присущая в человеке Божия сила дает место свободе, чтоб обнаружилась воля человека, согласуется ли или не согласуется она с благодатью. Все минуты начинается сочетание свободы с благодатью. Совне воздействовала благодать и стоит совне. Входит она внутрь и начинает обладать частями духа не иначе, как когда желанием своим открывает ей человек вход в себя или отверзает уста к принятию ее. Возжелает человек, и она готова с помощью. Сделать или утвердить в себе доброе сам человек не может, но желает его и напрягается. Ради же сего желания благодать укрепляет за человеком желаемое добро. Все так и будет идти до окончательного возобладания человека над собою в видах добра и богоугождения. 162. У того, кто искал благодатной помощи и теперь чувствует посещение ее, такое желание должно быть присуще, то есть необходимо надо исправиться и приступить к этому сейчас же. Оно уже и руководило его во всех указанных трудах. Но в состав его или к его совершенству и здесь прибавляется нечто. Есть желание мысленное, ум требует, и человек себя нудит. Такое желание заправляет приготовительными трудами. Есть желание сочувственное. Оно зарождается под действием благодатного возбуждения. Есть, наконец, желание деятельное. Согласие воли сейчас приступить к делу восстания от падений. Ему должно образоваться теперь по благодатном возбуждении. 163. Посему отстрани все, могущее погасить этот зачинающийся огонек, и окружи себя всем, что может питать его и довесть до пламени. Уединись, молись, и с самим собою поразмысли, как быть. Тот порядок жизни, занятий и трудов, какой указан уже, и который проходить принуждал ты себя, ища благодати, есть самый благоприятный и для продления в себе ее начавшегося действия. Лучшие же из них в этом случае уединение, молитва и размышление. Уединение будет собраннее, молитва глубже и размышление действеннее. 164. Теперь рассуждение твое с собою будет не то, что было прежде. Без возбуждения оно обычно уклоняется в общность. Теперь, напротив, подражая благодати и под руководством ее, оно все будет относить прямо к тебе самому, без всяких извинений и уклонений, будет обращать к тебе предметы сторонами, наиболее могущими действовать на тебя. Потому, собственно, ты всем случае не столько размышлять будешь, сколько переходить от ощущения к ощущению. 165. Видит Господь нужду твою и труд, и подаст руку помощи, поддержит и установит тебя так, как следует быть воину, выступающему на брань. Вот где опора. Всего опаснее, если душа вздумает обрести ее в себе самой, тогда она все потеряет. Зло опять одолеет ее, затмит этот слабый еще в ней свет, погасит сей едва зажегшийся огонек. Душа знает, сколько она бессильна одна. Потому, ничего не ожидая от себя, пусть падает в уничижении пред Богом, пусть в сердце своем обратит себя в ничто. Тогда вседейственная благодать из всего ничто сотворит в ней все. Кто в конечном самоуничижении полагает себя в руку Божию, тот привлекает к себе его сердобольного и сильным становится

становится его силою. Всего ожидая от Бога и ничего от себя, должно и самому напрягаться к действованию и по силе действовать, чтобы было к чему прийти божественной помощи, было что осенить божественной силе. Благодать уже присуща, но она будет действовать вслед за своими личными движениями, восполняя бессилие их своей силой. Итак, став твердую ногою в самоуничиженном предании себя в волю Божию, и сам действуй, не расслабляясь.

0: 4. Что значит сосредоточить ум в сердце? 166. Почему, стараясь в тщательном трезвении надзирать над нашу мыслительную силою, его право править и ее исправлять, каким другим способом можем мы успеть всем, как не собрав отвне, рассеянный чувствами ум и введший его внутрь, в это самое сердце, которое есть хранилище помыслов? 167. Царствие Божие внутрь вас есть. Поелику Сын Божий в тебе, то и царство Его в тебе. Вот богатство небесное в тебе, если хочешь всего. Вот царство Божие внутри тебя, грешник. Войди в самого себя, ищи усерднее, и без труда найдешь его. Вне тебя смерть, и дверь к ней грех. Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там Бог, святой Ефрем Сирин. 168. Надобно из головы сойти в сердце. Теперь у вас помышление о Боге в голове, а сам Бог как бы вне, и выходит, что это работа внешняя. Пока вы в голове, мысли не улягутся покойно, все будут мстись, как снег или толкашки комаров летние. Уединение до чтения — два крыла всем занятий. 169. Помнится мне, что вы писали, что от внимания голова даже болит. Да, если головою только работать, а когда сойдете в сердце, никакого труда не будет, голова опустеет и помыслам конец. Они все в голове и один за другим гонятся, и управиться с ними нет возможности. Если же найдете сердце и сумеете стоять в нем, то всякий раз, как начнут смущать помыслы, стоит только не зайти в сердце, и помыслы разбегутся. Это будет уютный уголок, безопасное пристанище. Не поленитесь не зайти. В сердце жизнь, там и жить надобно. Не думайте, что это дело совершенных, нет. Это дело всех, начинающих искать Господа. 170. Как понимать выражение «сосредоточить ум в сердце»? Ум там, где внимание. Сосредоточить его в сердце значит установить внимание в сердце и умно зреть пред собою присущего невидимого Бога, обращаясь к Нему со словословием, благодарением и прошением, назирая при этом, чтобы ничто стороннее не входило в сердце. Тут вся тайна духовной жизни. Главнейший же подвиг есть хранение сердца от страстных движений и ума от таких же помыслов. Надо в сердце смотреть и все неправое оттуда гнать. Делая все прописанное, вы будете почти что монахиня, а то и совсем монахиня. Можно и вне монастыря быть монахинью, живя по-монашески. И в монастыре можно быть мирянкою. 171. Разве вот что может быть? Бог окончательно сердце вашего просит, а сердце Бога хочет. Ибо без Бога оно никогда не бывает сыто, все скучает. Осмотрите себя с этой стороны. Может быть, тут найдете дверь в покое Божии. 172. Мы все, крещенные и миропомазанные, имеем дар Святого Духа. Он у всех есть, но не у всех действен. Как достигнуть того, чтобы он стал действенным, изображено в моих первых письмах. Потрудитесь снова пересмотреть. Здесь прибавлю только, что иного пути к тому нет. 173. Глава дела, чтобы внимание не отходило от Господа. Это то же, что утверждение в сердце памяти Божией. 174. Ищите Господа, ищите, но только в себе. Он недалече ни от кого. Близ Господь всем призывающим Его искренно. Найдите место в сердце и там беседуйте с Господом. Это приемная зала Господня. Кто не встречает Господа, там встречает Его. И иного места Он не назначил для свидания с душами. 175. Внутрь пребывания и сердечное уединение вы держите. Дай Господи всегда хранить его вам. Тут главное дело. Когда сознание внутрь, в сердце, а там и Господь, тогда они сочетаваются, и дело спасения идет успешно. Ни помыслом, ни правом нет хода тогда, ни тем паче чувством и расположением. Единое имя Господа разгоняет все чуждое и привлекает все сродное. Чего вам больше всего опасаться должно? Самодовольство, самооцена, самомнение и всякого другого само. Со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно возгревайте и держите. 176. Что значит быть умом в сердце? Вот что значит. Знаете, где сердце? Как не знать, чему же учились? Так станьте там вниманием и стойте неисходно, и будете умом в сердце. Ум не отлучен от внимания. Где оно, там и он. Вы писали, что часто при чтении акафиста сладчайшему Иисусу чувствуете огонь в сердце. Вот где это чувствуете, там и будьте вниманием. И не выходите вон не только во время молитвы, но и во всякое другое время. Но стоять там надобно не просто, а с сознанием, что стоите пред лицом Господа или пред всевидящим оком Его, прозирающим в сокровенности сердечные. А чтобы так стоять, старайтесь иметь возгретым какое-либо чувство к Богу, страха, любви, упования, преданности, сокрушения болезненного и прочь. Все – норма внутреннего строя. Блюдите, и как только заметите, что он нарушился в чем-либо, спешите восстановлять его. 177. Имейте всегда в намерении одно – держать себя в сердце к Господу так, как следует, а на то, что вне, не обращайте большого внимания. Когда память Божия есть, сознание предстоит пред Господом со страхом и благоговейством и припадает к Нему в полной преданности Его святой воле, сия норма должного держания себя в отношении к Господу. 178. Так вы знаете настоящий покой, слава Богу. Так что же, зачем дело? И надо теперь в ту сторону тянуть, в которую он дается. Надо искать потерянный рай, чтобы потом воспеть обретенный. Там существо дела. Все вне и кроме его пустошь, и недалеко все сие вот-вот под руками. Восхотеть, однако ж, надо, и нелегко восхотеть. Помоги вам, Матерь Божия и Ангел ваш Хранитель. 179. С благополучным возвращением. Свой уголок точно рай после отлучки. Так все испытывают. Так же бывает, когда кто после рассеяния возвращается ко вниманию и внутренней жизни. Когда мы в сердце, тогда дома. Когда не в сердце, нет нас дома. И вот о чем паче всего подобает нам иметь заботу. 180. Помоги вам, Господи, быть живыми и трезвыми. Но не забывайте главного того, чтобы вниманием и умом сочетаться с сердцем и неисходно быть там пред лицом Господа. Все молитвенные труды на это должны быть направлены. Молите Господа, чтобы Он даровал вам это благо. Это сокровище, сокрытое на селе. Это бисер многоценный. 181. У подвязающихся вместо внешней выправки целью должны быть внимание, бодренность, хождение в присутствии Божьем. Вот когда, Бог даст, зародится болячка в сердце вашем, тогда само собою прибудет и то, чего вы желаете, или нечто гораздо высшее того. Водворится особый некий такт, по которому все будет у вас идти ладно, складно и уместно, без думания о том. Тогда внутрь себя будете носить учителя, премудрия которого нет на земле. 182. Без дела не должно быть ни минуты. Но есть дела телом видимо совершаемые, и есть дела мысленные, невидимые. И такие суть настоящие дела. Первое из них есть память Божия, неотходная с умно-сердечную молитвою. Этого никто не видит, однако ж лица так настроенные находятся в непрестанном напряженном делании. Это же есть и единое на потребу. Коль скоро оно есть, не заботься о других делах. По елику первое, Божие, о человеке определение, есть, чтобы он был в живом союзе с Богом, а союз сей выражается, когда кто умом и сердцем живет в Боге, то коль скоро кто стремится к такой жизни и тем паче делается причастным ее в какой-либо мере, о том надо говорить, что он исполняет задачу жизни, для которой введен в течение бытия. Да сознает сие трудящийся всем роде жизни, и да не смущается, что не делает явно каких-либо дел особенно важных. Это одно совмещает все дела. 183. Всякому истинному христианину нужно всегда помнить и никогда не забывать, что ему необходимо соединиться с Господом Спасителем всем существом своим. Надобно дать ему, Господу, вселиться в уме и сердце нашем. Необходимо начать жить его пресвятою жизнью. Он принял плоть нашу, а мы должны принять и плоть, и всесвятый дух его, принять и хранить навсегда. Только такое соединение с нашим Господом доставит нам тот мир и то благоволение, тот свет и ту жизнь, кои потеряны нами в Адаме первом, и возвращаются теперь от лица Адама второго, Господа Иисуса Христа. А к такому соединению с Господом после причащения тела и крови Его лучшее и надежнейшее средство есть умная молитва Иисусова, которая читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Обязательно ли молитва Иисусова и для мирян, а не для одних только монашествующих? Непременно обязательно, потому что всякому христианину, как сказано в начале сего поучения, необходимо соединиться с Господом в сердце, а к всему соединению лучшим способом служит молитва Иисусова. 184. Стать над сердцем, стать умом в сердце, из головы сойти в сердце. Все сие одно и то же. Существо дела в сосредоточении внимания и стоянии пред невидимым Господом, но не в голове, а внутри груди, к сердцу и в сердце. Когда придет Божия теплота, то все сие уяснится.
1: Вы слушали главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой, читал Дмитрий Поляков.
2: В Екатеринбурге полночь.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Богом избранне Отче Николае, с невещественными бо ангельскими святы, беседуешь о несозданном троическом свете, верных же души просвещающих.

Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреши.

воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твоей милости.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Псалом 141. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал: ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой, Господи. Что есть человек? Что ты знаешь о нем и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень, Господи. Преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!
1: Псалтирь звучащая.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках в этой тиши ночной.

мальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Милиционер» и «Иордань».
2: Милиционер. В молодости он отработал несколько лет на северной верфи, где делали подводные лодки. Однако никакой специальности не получил. Это странно. Земляки, трудившиеся рядом с ним, стали кто сварщиком, кто электриком, кто станочником, а он, хотя был не глупее своих деревенских собратьев, ничему не научился. Помешало ему, думается, излишне упрощенная потребительность, увлекавшая молодого человека с прямых и твердых дорог на мягкие обочины. То он помогал кладовщику, то поварам на кухне, то трудился в пожарной охране. Не сыскав счастья на севере, он вернулся в родное село и стал участковым. Быть может, милиционер из него получился бы вполне сносный, благо участок наш был спокоен и тих, но потребительность, видимо, своего требовала, возжелав еще большего благолепия. Он добровольно вызвался блюсти порядок на свадьбах, юбилеях и похоронах. Именно ему доверялись первые, самые важные тосты. Встав смирно, он разворачивал листок с анкетными данными юбиляра, покойника или молодоженов, и начинал подробно излагать сведения, почерпнутые из всяких официальных документов, аттестатов, дипломов, паспортов, трудовых и пенсионных книжек, военных билетов, добавляя сюда и почетные грамоты, полученные со школьных времен, значки, знаки, призы, вымпелы, премии и награды. Народу нравилось, и угощали участкового со щедростью. Впрочем, на свадьбах случалось и побивали. Однако еще пущей жертвенности потребовало стремление охранять в день Святой Троицы благоговейные настроения кладбищенских поминальщиков. На погост он приезжал самым первым. По мере появления односельчан переходил от могилы к могиле, искренне соболезновал и поминал. Бывало, все уже разойдутся, а хранитель наш сладко спит у согретого солнцем холмика, и ничто не тревожит его сновидений. Разве какой-нибудь пес, объевшийся оставленной на могилах закуской, дружески лизнет раскрасневшееся лицо. Начальству этакое усердие не понравилось, и участкового собирались погнать в зашей, однако по причине отсутствия более достойного претендента оставили пока до поры. Между тем ему исполнилось уже 40 лет. По зрелости своей он, безусловно, осознавал всю серьезность предъявленных обвинений и вовсе не хотел лишаться денежного удовольствия. Еще более не желала этого его супруга, которая не представляла, каким еще образом благоверный сможет заработать на жизнь. И участковый понял, что спасение в некоем настоящем милицейском поступке. Так для него началась новая историческая эпоха. Эпоха подвигов. Волею обстоятельств свидетелем первого подвига оказался я. Было это в начальные дни моего пребывания на земле находящийся под неусыпной опекой достославного милиционера. В нескольких километрах от деревни стоял я под высоким берегом и ловил щуку на спиннинг. И поймал, и тащил к берегу. Вдруг раздается: «Руки вверх!» Кто ж, думаю, так неудачно шутит? Оборачиваюсь. С обрыва смотрят на меня двое. Один в форме, другой в штатском. Чуть поодаль милицейский автомобиль. Продолжаю крутить катушку. «Руки вверх! Или буду стрелять!» Еще раз оборачиваюсь. На меня действительно направлен пистолет милиционера. «Погодите, — говорю, — дайте хоть рыбину вытащить». «Предупредительный!» И пальнул в воздух. Вытащил я щуку, хорошую, килограмма на 3-3,5. Отбросил ее вместе с удилищем подальше от воды и поднял руки. «Сдаюсь». «Где вермут?» — спрашивает милиционер. Ответить на такой вопрос сходу затруднительно. И мною овладело уныние. Милиционер, его окрики, пистолет, скачущая на песке щука. Все перестало представлять интерес и захотелось вдаль, туда, где река исчезала за поворотом. «Извините», — сказал человек в штатском, и его тихий голос вернул меня к реальности бытия. «Кто-то ограбил магазин. Вот ищем».
3: «Есть данные», — грозно воскликнул милиционер, «что грабитель с бородой, на ногах у него болотные сапоги, сверху брезентовая куртка, а уехал он на мотоцикле с коляской. Вот борода, вот сапоги, вот куртка, а вот след от мотоцикла».
2: Объясняю, что некий дядечка любезно вызвался показать мне хорошее щучье место и подвез на мотоцикле.
3: «Как зовут дядечку, вы, конечно, не знаете», — с видом победителя спрашивает милиционер.
2: «Не знаю».
3: «И мотоцикл тоже не можете описать?»
2: «Мотоцикл? Желтый». «Так это мой брат», — тихо произнес милиционер, «и на моем мотоцикле он говорил мне, что подвозил отпускника».
3: «Только время с тобой потерял».
2: Человек в штатском сильно разгневался. «Надо было сразу ехать на станцию, а ты — мотоциклетный след, мотоциклетный след. Не знаешь следа собственного служебного мотоцикла?»
4: «Знаю», — возразил милиционер. «Колясочное колесо с повреждением. Вот, глядите».
2: «А куда ты раньше глядел?» И они скрылись. Так закончился первый подвиг.
3: Второй тоже был связан с магазином. И ничего загадочного или мистического в этом совпадении нет. Просто магазин — единственное у нас злачное место, способное привлечь внимание Татя или злоумышленника. На сей раз события развивались несколько странным образом, нарушающим всякие представления о криминальной логике. К концу обеденного перерыва у магазина, как водится, собрался народ, а продавщица все не приходила. Кто-то сказал, что она и с утра была не тверда в расчетах и взвешивании, а в обед совсем размягчилась. Тут один из мужичков возмутился, мол, ей можно, а мне нельзя. Поковыряв гвоздиком, отомкнул висячий замок и вошел внутрь. Законопослушные граждане его примеру благоразумно не последовали. А он, взяв с полки бутылку уважаемого напитка и буханку черного хлеба, положил на прилавок нужную сумму без дачи и вызвал по телефону участкового. Когда милиционер приехал, магазин был уже заперт с помощью все того же гвоздя, а правонарушитель стоял посреди лужи, раскинувшейся перед магазином, допивал напиток из горлышка и закусывал хлебом. Пока милиционер требовал сдаваться без сопротивления, народ смотрел на происходящее серьезно и даже с некоторой тревогой. Но когда злоумышленник, завершив трапезу, поднял вверх руки и объявил: «Сдаюсь, берите меня», раздались первые смешки. Дело в том, что он стоял посреди лужи в резиновых сапогах, а участковый был в полуботинках. Ну, конечно, вымазался милиционер и промок, но усердие его опять не оценили. Судья сказал, что это, конечно же, хулиганство, но для нарушителя дело ограничится штрафом, а в отношении продавщицы придется вынести частное определение. Тут и пьянство в рабочее время и на рабочем месте, и замок, который однажды уже открывал гвоздем грабитель, похитивший ящик вермута в день первого милицейского подвига, и неисправность охранной сигнализации. Да и участковый додумался. Выехал на задержание в полуботинках, а потом боялся в лужу войти. Над историей этой областное начальство и так посмеялось в волю. А теперь по новой его веселить? Судилище устраивать? Словом, дело замяли. Был еще третий подвиг. Обнаружение 15-литровой бутыли с брагой. Тут, казалось бы, все шло благополучно. Самогонщица не отпиралась и полностью признавала свою вину. Но пока оформлялся протокол, понятые всю брагу выпили.
4: «Где вещественное доказательство?» — испуганно спросил участковый. «Ты же сам сказал, понюхайте и попробуйте. Мы понюхали и попробовали».
3: На этом эпоха подвигов завершилась. Однажды, находясь в областном центре на совещании, он купил у знакомого автоинспектора белый шарообразный шлем с цветастым гербом Отечества, в каких некогда ездили мотоциклисты почетных эскортов –

0: недолгой. Милиционеру нашлась замена, и он был уволен. На юбилеи и свадьбы приглашать его сразу же перестали, но на похоронах он по-прежнему оставался желанным гостем, поскольку и самого чахлого, самого незаметного покойника умел изобразить великим подвижником и героем. На похоронах мы с бывшим милиционером иногда и встречались. Практика научила меня оставлять поминки после 2-3 рюмок, пока не все еще позабыли смысла своего собрания. И вот ухожу я с очередной тризны, а милиционер догоняет. Разонравилось мне все, что я говорю. «Чего так спрашиваю?» «А того, что говорю я про человека только хорошее, а думаю про него в это время только плохое, и все остальные тоже так. Скажу я, к примеру, за время работы в столовой награждала с почетными грамотами, а сам думаю, ну и наворовала мясо за это время». То-то в котлетах кроме хлеба ничего не было. И вижу, что все так думают. Вам хорошо, со святыми упокой, чтобы, я так понимаю, ее душа успокоилась с душами разных святых людей. А до котлет или грамот нет никакого дела. Как же, спрашиваю, будем мы ее осуждать, когда у каждого из нас свои котлеты. Тот и оно. Я вот сейчас говорил, а сам представил, что хоронят меня, и кто-то перечисляет мои звания и награды. У меня есть аж 3 медали. Юбилейные, правда, но все равно медали. И стало быть, перечисляет медали, а народ думает, сколько ж он нашей водки выпил? Ужас. Да не огорчайтесь, успокаиваю его. Некому будет перечислять ваши регалии.
1: Почему?
0: Ну вы ведь умрете, а другого такого нет.
1: Батюшка!
0: У него даже слезы выступили.
1: А ведь вправду так. Это ведь замечательно. Спасибо вам. Но вы уж меня того со святыми упокой, а?
0: Разумеется, если жив буду, конечно.
1: Ну, а если не жив, в том смысле, что раньше меня, я тогда тоже вас. И не перечислением, а со святыми. Вы мне только какой-нибудь циркуляр оставьте. Ну, инструкцию, что читать. И я подарил ему псалтырь.
0: Иордань. Крещение. Служу молебен на реке, над прорубью, Иорданью. День пасмурный, легкая метель. Тропа, спускающаяся от церкви, забита народом. Бабы в ярких платках, детишки, все с бидонами, ведрами. Гляжу на самом верху, появились двое мужичков с огромной молочной флягой. Последние в очереди. Старушенцы, толкующиеся на ближних подступах, осторожно сбиваются к Иордане. По те года после молебна всегда солнышко сказывалось. Но не уж больно туча страшна. Даром, что страшна. И сегодня посветит. Отойдите, говорю, лед тонкий, не слушаются. Погружаю в Иордань крест

0: Народ замолкают. «Батюшка, батюшка!» — шепчут старухи. Поднимаю голову. Посреди тучи — солнце. Потом начинается галдеж, давка, как в магазине. «Поодинке подходите, без толкотни. Всем хватит!» — успокаивают они друг дружку и, толкаясь, лезут к проруби. Когда запирают церковь, народу уже не видать. Все понабрали святой водицы и разбрелись. А мужички еще раньше исчезли. Ночью приезжает какая-то заполошная тетка. «Я из леспромхоза. Мы сегодня мужиков к вам направили. 50-литровую флягу дали. Они вернулись пьянехонькие. Говорят, воды не хватило. Батюшка остатки с собой унес».
1: «Это как, спрашиваю, не хватило? Река-то, наверное, бежит».
0: «А им не хватило. Водки хватило, а воды нет».
1: «Так набрала бы сама».
0: «Я и набрала для всего поселка. А мать просила с Иордании, с под креста. Мать у меня ветхая, старые времена помнит».
1: «Не откажите.
0: Машину второй раз за 30 километров гоняли».
1: Пришлось поделиться.
0: «Интересные, говорю, у вас мужики.
1: Воды не хватило».
2: «Что уж тут интересного? Бутылка вместо иконы. И все?»
3: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучали рассказы «Милиционер» и «Иордань». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезно, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламя. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и преподаватель воскресной школы собора отец Иоанн Авдюшин. Здравствуйте, отец Иоанн.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Предлагаю тему для беседы достаточно популярную — молитва. Как включишь телевизор, а именно православный канал, как возьмешь какой-нибудь журнал или церковное, околоцерковное издание, и большинство там говорится о том, как молиться, что такое молитва. Хочется спросить, прежде всего, что такое молитва, это первое. А второе, как молиться все-таки, а не просто прочитывать церковное молитвенное правило. Ведь и я за собой наблюдаю. Утром ты вроде бы еще не в суете, ты открываешь и просто читаешь текст. И ловишь себя на мысли, это молитва вообще-то? Это богоугодно или ты просто читаешь текст? Давайте поразмышляем, и, возможно, вот в этом родятся такие мысли, которые помогут нашим радиослушателям именно молиться от сердца правильно, хотя не люблю такое сочетание «правильная молитва», но тем не менее.
2: Очень обширную тему, конечно, Виктория, вы подняли. И такой очень сложный вопрос, конечно, вы задали. Вообще, я думаю, вопрос о том, как правильно молиться, это… Ну, наверное, самый главный вопрос, который задается постоянно, не только в христианстве, вообще во всех религиях. Вот обратимся мы абсолютно к любой религии, абсолютно вне зависимости от того, когда эта религия существовала, пусть это там до христианства, пусть это язычество какое-нибудь, пусть это будет какое-нибудь, ну, отличное от христианства религия, там, монотеистическая, неважно. Вопрос правильной молитвы, он действительно является таким вот ключевым и главным. Почему? Потому что религия, любая религия, вообще с латыни, да, религия, это переводится как восстановление связи человека и Бога, потерянной связи. И получается, молитва как средство общения с Богом. И если мы от религии ожидаем восстановления связи, то естественным образом предположить, что молитва как раз-то является тем путем, благодаря которому мы связь восстанавливаем с Богом. И получается, что от правильной молитвы, от того, как правильно молиться, действительно зависит вообще мое спасение. Но сейчас, понятно, как бы мы сужаемся уже в рамках вот непосредственно христианства, будем говорить о молитве. И мне кажется, в смысле, вряд ли я сегодня чего-нибудь нового скажу, стоит всегда обращаться, ну, когда люди задают такой вопрос к тому, а что же говорить нам Иисус Христос по поводу молитвы. И две таких мысли, которые Господь в Евангелии от Матфея помещает и адресует людям. Первая мысль, ну, это, собственно, молитва Господня, которую Иисус дает, и она, опять же, в Евангелии от Матфея, если я не ошибаюсь, в 6 главе она приводится. Ну, Господь там просто говорит, молитесь так, да, «Отец наш, который на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит Царство Твое». Ну, я по-русски, понятно, да?
1: «Отче наш» молитва.
2: Да, молитва «Отче наш». Да,
1: кстати, я единственная, простите, что перебиваю, единственная, которая самим Господом сказана ученикам.
2: Вот-вот-вот, да, я об этом и говорю, да. Но я ее по-русски так вот привожу. «Отец наш, который существует, который пребывает на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит Царство Твое, пусть будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, то есть необходимый для жизни, подавай нам на сей день. И прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь». Вот именно таким образом, может быть, с небольшими там отклонениями она приводится в Евангелии от Матфея. И следом за этой молитвой Господь, а может быть и перед ней, но именно вот рядышком, тоже во время Нагорной проповеди, Господь говорит такие слова: «Не в многословии вашем вы будете услышаны». И потом несколько раз он еще повторяет, что вот если птицы небесные, которые летают, которые не сеют, не жнут, не придут, но Господь их питает, то неужели о вас он не позаботится? Если трава, если сорные травы, если полевые цветы, которые сегодня растут и цветут, и пахнут красиво и вкусно, а завтра они помещаются в огонь, если Господь их так одевает, то неужели он о вас не позаботится? То есть вот в нескольких местах, и в Нагорной проповеди, и чуть позже потом там в отрывке, других там вот поучительных отрывках в Евангелии от Матфея, Господь именно вот такие слова приводит. Поэтому, когда мы обращаемся вообще за ключиком к молитве, мы должны не забывать именно вот этих слов, которые Господь адресует тем людям, которые подходят к Нему и спрашивают: «Господи, как нам молиться? Как нам правильно молиться?» Вот, есть даже, я помню, был, по крайней мере, такой молитвослов, по-моему, детский, он так и назывался: «Научи нас, Господи, молиться». Вот, то есть это действительно нужный навык, нужный опыт. Вот, и этот опыт молитвенный, он сугубо индивидуален. Понятно, что есть у нас некоторые правила, то есть некоторые собрания молитв, там пусть это будет там утреннее, вечернее правило, пусть это будет там последование ко святому причащению, там благодарственные молитвы, вот, пусть это будет какое-нибудь там правило богородичное, пусть это будет там какая-нибудь Иисусова молитва, да, там со всевозможными там вкраплениями, интерпретациями, вот, но это общие такие вот границы, в рамках которых человек ищет свой абсолютно духовный путь. Да, я забыл сказать, там псалтирь, например, да, там мы там, там читаем по услопшим, например. Вот. Понятно, что человек самостоятельно, наверное, по этому пути пройти не сможет без такого вот, назовем так, духовного руководителя, да, или священника. То есть всегда, когда мы задаемся вопросом, как надо нам правильно молиться, необходимо задать этот вопрос священнику, причем как бы там не который говорит там на радио или который говорит на телевидении, а тому реальному священнику, который находится в вашем храме. И, собственно, вот именно с этим священником и попытаться что-то для себя молитвенное открыть. Вот, потому что если ты сам, например, прочитаешь там труды условно Игнатия Брянчанинова и начнешь пытаться следовать тому, что он пишет там, например, о молитве, да, там, или Сафронию Сахарову, например, там, вот есть у него там целая книжка о молитве, например, вот, я несколько раз читал и понимал, что я совершенно ничего не понимаю. То есть это настолько такой отличный опыт от, лично моего, например, да, что я как бы читая, я понимаю, что он что-то переживает, что он о чем-то вот о таком личном, сокровенном говорит, но я вместе с этим понимаю, что на сегодняшний момент мне это недоступно, мне это непонятно. Вот, то есть...
1: Трактат молитвы, да, получается такой? Или пересказ?
2: Это не пересказ, это не трактат, это скорее вот Сафроний Сахаров пишет о том, что является молитвой для него. Угу. Вот, что является молитвой для него. Вот. И, как я вот чуть раньше сказал, молитва – это сугубо твой личный опыт, твой личный путь, по которому ты должен пройти, по которому священник, вместе с которым ты идешь, священник, он ориентирует тебя где-то вот, показывая, что тут ты делаешь правильно, тут ты делаешь неправильно, тут вот можно это сделать, тут этого делать не стоит. Вот. Ну, для того, чтобы ты просто не сбился с пути, да? Вот. Но еще раз повторюсь, молитва – это непосредственно личный путь каждого человека. Это первый момент, который я бы хотел сказать. А второй момент, я хочу обратиться к словам владыки Илариона Алфеева. Он очень много глубоких, замечательных мыслей говорит, очень много замечательных книг написал. И вот, в частности, о молитве. Тут я хочу сослаться именно на него, потому что, это иерарх церковный, вот, и он имеет право говорить, учить. По поводу молитвы он говорит следующее, что утреннее и вечернее молитвенное правило – это, конечно, хорошо. Но человек не должен забывать Богу молиться еще и своими словами. Потому что, вот опять же, цитирую слова Владыки Илариона, если молитва не трогает сердце, то она тогда не дойдет до Бога. То есть молитва, она должна быть именно от сердца исходить, вот, и искренней к Богу быть обращена. И, ну, по мысли, получается, Владыки Илариона, эта молитва, в первую очередь, она такой может быть, если человек говорит, ну, что-то своими словами молится. Вот, поэтому мы, получается, присовокупляя, да, вот, к тому вечернему или утреннему правилу, ну, у каждого, опять же, свой график, вот, я сталкиваюсь больше с ситуациями, что людям удобнее вот как-то вечером молиться, потому что, ну, там детей надо в школу собрать, там, в садик, в школу, там, самому на работу вспомнить, там, куда ты сегодня идешь, вот, и как-то вот более менее сосредоточено утром гораздо реже у людей получается молиться, а вечером, когда уже все дела сделаны, там ужин съед, там и с детьми ты уже обо всем поговорил, вот перед тем, как их спать укладываешь, вот люди более-менее как-то так вот собираются на молитву, вот, и получается вот вечерний вариант тоже, пожалуйста, как бы допустим, когда люди вместе молятся о чем-то своими словами, Богу просят, благодарят, не забывают благодарить, это вот тоже я многим людям говорю, вот, чтобы благодарить Бога не забывали о том важном, том хорошем, том, вот, что есть в их жизни, и о чем-то потом вот попросить. Наверное, какие-то вот такие слова.
1: Какая молитва принимается Господом больше всего? Есть виды молитв. Это покаянная, благодарственная, просительная. Какая самая высшая из них?
2: Ну, вопрос тоже такой. Какая лучше принимается? Всегда тоже у меня такой немножко вопрос с юмором возникает. То есть, получается, самая лучшая молитва — это та, которая сработает, правильно? Та, которая будет услышана. Вот. Ну, или там
1: есть такая же градация. Вот однажды нас спросили: дети, а какая молитва больше всего принята Господом? Мы сказали: покаянная. А батюшка нам пояснил: самое высшее — это благодарение. Вот поэтому я, конечно, уже отчасти ответила на этот вопрос, но вот почему? Почему так? И прав ли был батюшка?
2: Ну, я конкретно с батюшкой спорить не рискнул, потому что, ну, зачем батюшке с батюшкой спорить? Вот. А я соглашусь с тем, что действительно молитвы различаются по своему характеру. Действительно, есть молитва покаянная. Но вообще, лучше всего, наверное, о различных типах молитвы, вернее, различные типы молитвы рассматривать в свете псалтири. Вот, потому что псалтирь — это, ну, на мой взгляд, вообще универсальный и самый замечательный молитвослов, который был когда-либо изобретен. Вот, какие псалмы нам известны? Да? Ну, вершина покаянной молитвы — это 50-й псалом, понятно, да? Вот, и покаянных псалмов, помимо 50-го, ну, в псалтире, тоже некоторое количество присутствует. Есть благодарственные, согласен. Я бы еще выделил хвалитные, то есть те, ну, это не обязательно псалмы могут быть, да, еще раз, то есть это, ну, молитвы любые, то есть та молитва, которая прославляет Бога. Вот, нисколько даже благодарит за то, что вот с человеком такого хорошего, замечательного сделалось, а именно прославляет Бога, вот самого Бога, такого, какой он есть. То есть в псалмах, например, это выражается в славлении Бога там за творение мира, в славлении Бога за те блага, которые он сделал израильскому народу, там вывел из рабства египетского, там провел через Красное море и так далее, да, там сохранял народ египетский. Вот, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, всякое дыхание пусть хвалит Господа. То есть вот эти вот все восклицания хвалитные – это действительно то, что должно быть вот, ну, в человеческой жизни присутствовать. Да, то есть вот, хвалитные, благодарственные, покаянные, просительные. Вот, причем просительные псалмы, просительные молитвы, они… Чем, ну, наверное, позже составляются, ну, не псалмы, в частности, вот про молитвы, например, можно сказать, тем, ну, наверное, как-то они, тем более они узконаправленными, наверное, что ли, являются. Хотя не обязательно, бывают и достаточно более обширные. Вот. Но смысл какой? Просительные, да, молитвы. То есть я о чем-то Господа прошу, будь это, например, больной глаз там, или там, хромая нога, вот, в такой вот очень узком, да, направлении. Вместе с этим это может быть и какая-то скорбь, такая глубинная, тяжелая, в которой пребывает человек. Например, состояние богооставленности, которое испытывал царь Давид, когда ну, бегал от царя Саула. Да, или то состояние, в котором находился Иов многострадальный, когда находился вот на гноище. То есть это варианты могут быть различные, и состояния человеческие могут быть различные. Ну и молитва, соответственно, вот тоже... они, получается, отражают состояние ну, как бы человека. Вот. На вопрос, какая из этих молитв больше Богом принимается, вот тут я не могу прям 100% ответить. На мой взгляд, любая искренняя молитва Богом принимается. Потому что если человек здесь и сейчас находится в состоянии, там, у него болит зуб, например, и он понимает, что он летит в самолете, и ему до посадки там, еще, например, там, 4 часа, и он будет Бога искренне просить о том, чтобы Господь даровал ему помощь, да, вот в том, чтобы как-то вот дотянуть до посадки, чтобы потом там вот побежать, условно говоря, к зубному там и что-нибудь с этим больным зубом сделать. Но я сомневаюсь, что Господь, я уверен, что Господь эту молитву примет. Вместе с этим, например, если человек, ну, у нас сейчас вот июнь, пора экзаменов, да, у студентов, у старших школьников, то есть если ребенок сдал условно ЕГЭ на 100 баллов, и вот он бежит радостный в храм и благодарит Бога за то, что вот так получилось, и Господь даровал ему силы и возможность, точно так же Господь примет эту молитву. Если человек согрешил очень каким-то тяжелым грехом и в искреннем покаянии приходит в храм и просит у Бога прощения за свой грех, то и эту же молитву, и эту молитву тоже Господь принимает. Ну, вот сказать, как бы, что Он эту принимает и эту не принимает, мне кажется, не принимает Бог именно вот молитву неискренную, опять вот по словам, как вот ссылаясь на владыку Илариона, да, то есть та молитва, которая исходит не от сердца, она не доходит и до Бога. Вот. Если молитва от сердца исходит, если она вне зависимости от своего настроя, то, мне кажется, Господь любую молитву примет.
1: Тут момент такой, что, а если, например, у человека нет сил молиться, нет, ну, усталость, да, нет желания даже, и он просто молится, ну, чтобы помолиться формально, то получается, все равно Господь намерение целует, говорят святые, Он пытается держать вот это молитвенное правило, его соблюдать, но опять же не искренне, потому что вот усталость, ну как тогда в таких случаях? Может быть, просто два слова от себя сказать и не читать молитву, не молиться тогда, если вот человек, ну может быть, проблемы на работе, проблемы у детей в школе, проблемы какие-то семейные, проблемы финансовые, и вот все. Опустошен на нуле именно силы духовные.
2: Я не могу дать какого-то универсального рецепта. Вот. В таких ситуациях я обычно говорю, что необходимо прийти к священнику, ну, который тебя ведет, вот, которому ты доверяешь, и поговорить непосредственно с ним, потому что, ну, не просто же говорят, там, что русскому хорошо, то немцу смерть, да, или наоборот. То есть одному человеку какое-то решение, оно будет спасительным и в помощь, а другому человеку точно такие же слова, они будут в погибель и в осуждение. Ну, вот. В этом плане, например, я запрещаю людям, но как-то вот транслировать то, что им священник сказал во время исповеди. То есть, например, вот, а мне батюшка сказал, нужно молиться вот эту молитву. А почему ты так не молишься? Мне же батюшка сказал, я же так молюсь. Вот. Но суть-то именно в том, что батюшка сказал это тебе. И вот тебе это будет правильно и полезно. А другому человеку это может быть не полезно. Вот. Ну, самый такой элементарный пример, да, вот есть. Ну, в последнее время у нас в церкви такая практика, вот, женщины, которые совершили аборты, вот, многие священники им благословляют читать вот определенный канон, и там, или акафист, вот, женщины, которая вот совершила такой грех, вот, но я сомневаюсь, что, например, одна женщина, которая совершила вот такой вот грех, будет спрашивать другую женщину, которая точно такое же совершила, а что тебе батюшка сказал читать? Mm-hmm. Вот. Ну, по крайней мере, вот, если она действительно понимает, как бы вот, всю тяжесть этого содеянного греха, вот, она будет пытаться, жить таким образом, чтобы Господь простил ее, а все остальное, как бы там, ну, путь других людей будет уже, ну, не так ее занимать, потому что, ну, не до жиру быть бы живу, что называется.
1: И для нее не актуально.
2: Да, вот. И это, как бы, ну, я такую вот прям очень кульминационную, да, я яркую такой пример привел, вот, именно для того, чтобы подсветить, вот, ну, создать тени, да, чтобы рельеф придать данной, как бы, вот, теме. А в принципе, как бы, в любом диалоге священника с человеком, да, этот диалог, он в первую очередь адресован конкретному человеку. И если тебе батюшка благословил, например, там, ну вот, два слова там скажи там утром, там, одно слово скажи вечером, там, или замени условно, там, например, утренние и вечерние молитвы, там, Богородичным правилом, например, вот, но это он тебе сказал, значит, это тебе можно. Это не значит, что все должны так поступать. Да, для человека, у которого там другой человек, твой сосед, у которого подобное тебе проблема, ты точно так же приходишь, ну, это твой сосед, он должен прийти к своему священнику и, соответственным образом, с ним то же самое поговорить, ну, вот, и получить какой-то ответ для себя актуальный.
1: Отец Иоанн, молитвенное правило – это разговор с Богом. И этот разговор с Богом необходим нашей душе ежедневно. А можем ли мы, может ли человек научиться этому общению с Господом? То есть общению с Богом в молитве. То есть молитве учится или молитва, она идет от сердца даже у 5-летнего ребенка, у 20-летнего, у 30-летнего. Либо аскетическое делание — это молитва.
2: Я думаю, что тут нельзя сказать либо одно, либо другое. Тут и то, и другое. Действительно, молитве нужно учиться. Вот. И правильно говорят священники, там и святые, и не святые священники говорят, что вот, читая молитвенное правило, там, будь то псалтирь, будь то там вот утренние, вечерние, которые вот у нас положены, там, будь то еще какие-то молитвы, ну, там точно так же, стоя в храме во время молитвы, мы учимся у людей, которые были, жили раньше нас и были лучше нас, как общаться с Богом. Вот, то есть, если мы представим ситуацию, что человек абсолютно ни разу не ходящий в церковь, не открывавший Священное Писание, не слушавший ни единую молитву, вот он бы пришел в храм и начал бы молиться, ну, я почти бы уверен, что он бы молился неправильно. Вот, и какая-то бы часть его молитвы, она была бы, наверное, ну не то чтобы Богом не услышана, но он бы делал это, ну, не так, как необходимо это. То есть, понятно, должен быть опыт, опыт молитвы должен передаваться. Вот, и в этом плане, вот вы там про ребенка 5-летнего сказали, да, 5-летнего ребенка тоже надо научить.

0: сколько десятков лет. Молитвой занимался, молитвой трудился. Вот. И то, что, как бы вот, прочитав его книгу, я понял, что я ничего не понимаю, это говорит о том, что просто я еще не дорос до него. Да? То есть тот опыт, который он переживает, это опыт многолетний, аскетический опыт, который, ну, просто так не возьмешь ниоткуда. Вот. И вместе с этим, если человек будет вот читать только по книжке, не пытаясь от сердца эту молитву творить, то, конечно, тоже пользы от этого будет не очень много. То есть тут нужно совмещать, получается, да, и обучение, вот, наблюдение за людьми, которые умеют молиться.
1: Искренность тоже свою, конечно. Это же разговор с Богом, он не должен быть лживым, потому что это все самое честное нужно нести на общение с Господом.
0: Да, да, да, согласен.
1: Давайте всем слушателям, кто нас услышал в данный момент, пожелаем что-то доброе. Наверное, молиться от сердца, участвовать в церковных таинствах, посещать богослужения, не забывать на летний период о Боге, о храме, о святых, приходить в дома Божии.
0: Да, присоединюсь к вашим словам. Вот, наверное, еще добавлю, что не бояться подходить к священникам и спрашивать о молитве. Ну, раз уж мы про молитву говорим. Вот.
1: Не стесняться.
0: Не стесняться, да, не стесняться. Потому что батюшка, он как раз для этого в храме и находится. Даже не столько, чтобы там крестик осветить, там, или машину осветить, там, или воду осветить. В первую очередь, чтобы научить человека. Чему? Вот. Тайнам Божиим, Священному Писанию и молитве в том числе.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях был председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Плетеченского, архиерейского подворья уральской столицы, отец Иоанн Авдюшин. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и

он своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа, избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, буре грозно запрещал, уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на музыкально-поэтический вечер «Мелодия души». Перед началом сегодняшней программы я встретился с поэтом, лауреатом премии главы Екатеринбургской метрополии в области культуры и искусства, членом Союза писателей России Татьяной Горкуновой, узнал подробности. И с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Очень рад видеть вас здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». И для нас, для слушателей, сегодня действительно такой музыкально-поэтический подарок. Будут звучать прекрасные ваши стихи, прекрасная музыка. И вот программа такая сразу... Когда читаешь название, какое-то тепло в душе, в сердце наступает, радость какая-то, мелодия души. И у каждого, наверное, мелодия души, она своя. Но вот о сегодняшней программе подробности я попрошу... чтобы вы нам рассказали.
1: Да, с удовольствием расскажу. Программа, она строится так, что здесь есть и стихи о музыке, и лирика, и что-то связанное со священной историей, и вообще с историей. То есть она такая достаточно разнообразная. Но поскольку в этом сезоне мне пришлось участвовать в абонементе Марины Принц у Царского рояля и в музыкальных концертах практически каждый месяц, то у меня накопилось достаточно стихов о музыке, которые какие-то я писала специально для этих концертов. Да? То есть если концерт, там, допустим, аккордеона и баяна, то я писала стихотворение специально. И вот эти стихи накопились, и я их включила вот в эту нашу летнюю программу, то есть что-то осталось от зимы, а что-то поменялось, и особенно вот добавилось то, что связано с музыкой, новые стихи.
0: Ну, сегодня также я знаю, что в вашей программе участвует и еще один музыкант, помимо Тимофея, с которым вы уже давно сотрудничаете. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Да, вот с Тимофеем мы работаем с октября 2024 года, выступаем, и сейчас у него появилась идея, что давайте мы как-то разнообразим программу, и у нас появилась флейтистка, и какие-то вещи будут звучать в исполнении дуэта, рояля и флейты. Ну, конечно, без стихов, потому что иначе флейта бы просто меня заглушила, да, но вот не только дуэт поэта и человека и рояля, а дуэт еще флейты и рояля. Поэтому сегодня у нас такая премьера. Я сама с удовольствием... Я сама всю программу целиком еще не видела, не слышала, только фрагменты. Но вот сегодня с удовольствием ее сама послушаю, посмотрю.
0: Татьяна, вот когда вы репетируете и подбираете музыку к стихотворениям, которые будут звучать, чем вы руководствуетесь? Расскажите, пожалуйста. И как вы с Тимофеем вообще обсуждаете эти вопросы?
1: На самом деле всю музыку выбирает Тимофей. И когда мы с ним встречаемся на репетиции, мы слушаем, ложатся стихи на эту музыку или нет. Как правило, все попадает прекрасно. Но бывает, что меня что-то смущает, и тогда мы просто эту музыку, музыкальный фон заменяем. Но вообще в 99% у Тимофея вкус работает так, что нам ничего не приходится менять. Мы просто с листа сразу, один раз прорепетировав, идем выступать. То есть это целиком прерогатива музыканта. Подобрать музыкальный фон, и я не думаю, что здесь он нуждается в каких-то советах, только вот единственное, что если вот какие-то я слышу диссонансы во время репетиции.
0: Поэзия и музыка, наверное, вот такие два очень взаимодополняющих момента, которые в программе всегда очень хорошо воспринимаются и слушателями, и очень часто, я знаю, что вы в своих творческих проектах используете вот разнообразные такие симбиоз, музыкальный симбиоз. Поэзия ведь тоже музыка, наверное, в какой-то степени.
1: Это тоже музыка, это тоже ритмизованное искусство слова, то есть там тот же заложен ритм, как и в музыке, и поэтому они очень похожи, эти два искусства.
0: Татьяна, а какая вам музыка нравится? Что вам ближе?
1: Мне нравится музыка... Наверное, больше классика все-таки, да. Но бывают хорошие, очень красивые сейчас саундтреки к фильмам, пишут хорошие авторы. Мне нравится музыка талантливая, так же, как талантливые песни, например. То есть здесь у меня, может быть, в жанрах и нет предпочтения, но вот чтобы в этом была какая-то красота, какая-то гармония.
0: Бывает, что музыка вдохновляет на написание чего-либо?
1: Да. Знаете, для меня это нормальная практика, что если я, бывает так, пишу стихотворение или книгу, Я же пишу еще и прозу для детей. И мне нужен какой-то фон, то я нахожу подходящий музыкальный фон, подходящее музыкальное произведение, чтобы создать себе эмоциональный настрой. Конечно, очень помогает.
0: Татьяна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшней программой. Конечно, хочу пожелать вам крепкого здравия и творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Спасибо за ваш труд, за ваш талант.
1: Спасибо вам огромное, Константин. Спасибо за внимание, спасибо за добрые слова.

избавь его от казни.

пыль звезды или росу собрать, и море синь, и запахи соцветий. И это все заставить зазвучать мелодии, забыв пробег столетий, безмерную вселенную вобрав, всего в 7 нот и несколько октав.

даже не поймешь.

истории ритмом кнопки баяна. Танго одно на двоих, двое играли страстно и пряно, так что весь город затих. Напоминали то нежного

виноваты. И только лишь наполовину жить, но обновлять на памяти затраты. Когда появится в колодце жизни дно, все это вами снятое кино не отмотать до станции дорожной. Поэтому скорей закройте дверь, чтоб средь былых ошибок и потерь себя не потерять.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на музыкально-поэтическом вечере «Мелодия души». До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в род и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милости Его. Исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его. Исповедайтеся Господи ве Господи, яко век милости Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко век милости Его. Сотворшему небеса разумом, яко век милости Его. Утвердившему землю на водах, яко век милости Его. Сотворшему светило вели единому, яко век милости Его. Солнце во область дни, яко век милости Его. Луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенцы Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкую и мышцею высокую, яко век милости Его, раздевшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велия, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его,
1: Сиона царя Амарейска, яко век милостиго, и Ога царя Вассанска, яко век милостиго, и давшему землю их достояние, яко век милостиго, достояние Израилю, рабу своему, яко век милостиго, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милостиго, и избавленный есть от врагов наших, яко век милостиго, даяй пищу всякой плоти, яко век милостиго, исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милостиго. На реках Вавилонских Тамасе, Дохом и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о слове всех песни и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Щи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам. Блажен, иже имет и разбиет младенце твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земстие, яко услышишь о вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокое издалеча весть, аще пойду посреди скорби, живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси, помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рано, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанные мои, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои, Боже, зело утвердишися в владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще есть с Тобою, аще избиешь и грешники Божие, мужи и кровей уклонитесь от мене, яко ревниве есть те в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, ниже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, ниже помыслиша запяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положишь ими, рех Господеве, Бог мой си ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедное злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоленью моего, внегда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, и уже составишь ими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть маз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотря ходесную и возглядах, и небе зная мене, погиби бегство от мене, несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как к Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливы, и язвами Твоими язвы моя уврачевавы. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимому телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели,

изыди на взыскание мое, возведи мя к пажите Твоей, и сопречти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали главы Псалтирии, 19-ю кафизму читал диакон Сергий Нежбард.